0: где вы слышали Анастасию Левко, которая рассказывала нам о том, что такое макияж, как его правильно делать, как правильно ухаживать за лицом. И вы знаете, я подумал, что, наверное, некоторая часть нашей аудитории решила, что это все вот теория, что это не нужно или мало интересно. Но на самом деле это не так, потому что сегодня у нас в студии практик, который занимается макияжем в полном смысле этого слова, ну, можно сказать, наверное, ежедневно. Итак, я представляю вам Елену Кухаренко.
1: Всем привет. Ежедневно — это точно, это мой крест.
0: Все-таки крест. Или...
1: Не, ну я, конечно, это делаю с удовольствием, я же хочу всегда выглядеть хорошо, красиво.
0: То есть именно это тебя сподвигло к тому, чтобы
1: конечно.
0: Каждый день тратить время и прикладывать усилия, наверное, большие, да, усилия?
1: Ну почему? Время я трачу по утрам, ну, минуты 3 или 5. Ну, я не сильно крашусь прям, чтобы со всякими тонкостями. У меня только тени и тушь, ну, помада. Ну,
2: а вот как давно это все началось, Лен? В каком возрасте ты первый раз накрасилась?
1: Ну, сама накрасилась прям вот полностью без всякого контроля. Это было в лет 20, наверное. Но до этого я там пыталась краситься, но как-то не хватало у меня силы воли. Ну, тем более я еще совсем была юная, и как-то это было не так обязательно. А на концерты всегда меня кто-то красил.
2: Да, надо напомнить, что... Лена у нас пианистка, поэтому ей важно выглядеть хорошо и на сцене. Поэтому я думаю, что ты, Лен, знаешь макияж как и повседневный, так и какой-то такой вечерний.
1: На самом деле у меня такой большой разницы нету. У меня просто есть определенная одежда определенных цветов. И есть 3 вида теней. Я выбираю, что я одену. В принципе, тени у меня все такие яркие достаточно. И поэтому...
0: Ты к этой мысли пришла, да, как-то? То есть вот такой стиль сама для себя выбрала или кто-то посоветовал?
1: Ну, конечно, там подружка посоветовала, мама там что-то сказала, еще там кто-нибудь что-нибудь сказал. Сказала, что тебе там розовые тени там не идут. Ну и хорошо, не идут, так не идут, будут остальные.
0: Угу. И ты доверилась вкусу, да?
1: Да, доверилась, сказать. Но, в принципе, по реакции окружающих все я делаю правильно.
2: А ты когда-нибудь ходила к профессионалу-стилисту?
1: Нет, мне очень хочется, потому что мои учителя — это мои подружки, которые там один раз сказали, когда мы там пошли куда-нибудь гулять, сказали, о, тебе вот так хорошо, я запомнила и делаю так же. А вот так, чтобы кто-то проверял каждый раз меня, такого нет.
0: То есть ты полностью доверяешь, да, себе, что называется, все, что ты делаешь, ты знаешь, что это будет хорошо?
1: Ну, реакция окружающих говорит о том, что это так.
2: Положительно.
1: У меня все так по реакции.
0: Я почему так зацепился за этот момент, потому что, ну, честно сказать, вот в среде незрячих около существует такое мнение, что это просто невозможно самостоятельно сказать, ну, скажем так, сделать глаза или губы. Как ты относишься к этому мнению?
1: Что касается губ, мне кажется, это очень легко накрасить их, а глаза... Это сложнее, так как движения должны быть более тонкие и чуткие, так как все-таки глаза — это что-то, ну, очень чувствительное. И если мы касаемся помадой или блеском, касаемся губ, то мы чувствуем контакт. А если мы, к примеру, красим тушью ресницы, то ресницы очень плохо чувствуют контакт, поэтому надо быть, ну, очень... внимательным, скажем так. Но, в принципе, у меня получается это делать быстро. Ну, быстрее, чем если бы зрячий кто-нибудь красился. Не знаю, может быть, они сделали лучше, хотя, опять же, мнение окружающих и выводы говорят о том, что зрение как бы не гарантирует всегда хорошее накрашивание, скажем
2: так.
1: Это
2: точно.
1: Меня жаловались, очень часто жаловались, что как вот ты так быстро, я там мучаюсь около зеркала каждую ресничку, а ты... Как так?
0: Ну да, у кого-то там из известных достаточно современных авторов, вот любимая Ольга Громыко, одна из героинь говорит, что зачем я буду час утра тратить вот на эту ерунду, я лучше посплю там лишний. Вот, но оказывается, можно и не час, да? Но я так подозреваю, что здесь какие-то секреты есть.
2: Да, и мне интересно, что у тебя в косметичке, вот что ты берешь каждый день и что у тебя дома?
1: Тушью и тенями я крашусь дома с утра всегда. Сначала я думаю, что я одену, долго-долго думаю, как это часто делают женщины. Потом, исходя из этого, я крашусь. Но с собой всегда у меня блеск, помада, тональный крем. Что еще? А, есть такой крем вокруг глаз, который блеск придает. И, ну, это очень хорошо на сцене смотрится. Конечно, не каждый день я это делаю. Вообще, я пользовалась и пудрой, но просто так получилось, что я купила эту пудру, пользовалась, и у меня оказалась аллергия на запах этот, а я не знала. И я всегда перед

0: сценой пользовалась ей и думала, почему-то мне прям плохо, прям вот перед выступлением. Так было хорошо, но неужели я так волнуюсь? Сейчас я перестала, но я думаю, что надо этим пользоваться. Может быть, еще что-нибудь. Мне, честно говоря, было бы интересно, если бы кто-нибудь посоветовал. Так как, например, тенями я крашусь, я крашусь только одним оттенком. Вот у меня 3 тени, но они в разных коробочках. Есть такие, где комплектом, там по двое, там по трое теней. Это очень красиво смотрится, если сделать правильно. Но так как я не знаю, как это делать правильно, я крашусь только одним цветом, одним оттенком.
1: А как ты понимаешь, каким именно? То есть ты запоминаешь коробочки?
0: Они разные по форме, конечно.
2: У меня зацепила пудра в данном случае. Неужели это тоже возможно? Все-таки вот как тут с Настей сидели, разговаривали, это... Ну... Я так понял, что это очень тяжело. Пудры очень капризные средства для макияжа. Возможно, да, все-таки?
0: Ну, да. Я просто, что касается теней, это, мне кажется, то же самое и к пудре относится. А когда я накладываю тени, я это все делаю пальцем. Я чувствую, сколько я зацепила. Пудра у меня есть жирная такая, а есть меньше жирности. И в любом случае это чувствуется, сколько на пальце этой, ну, этих теней. И я просто, ну, сначала на один глаз, ну, на одно веко, потом на другое. И если я сомневаюсь в одинаковом количестве, я просто опять же этим пальцем один глаз, потом другой глаз, один глаз, другой глаз. Ну вот так вот. Я не знаю, наверное, это правильно. Мне кажется, что это правильно. Ну, говорят, что ровно получается.
1: То есть пудру ты тоже наносишь руками?
0: Ну, пудру нет. Здесь я беру...
1: Кисточку, спонж?
0: Да, спонж, да. Uh-huh. Беру. Как бы я должна... обмакнуть с одинаковой силой, потому что если сильнее надавить, то будет больше пудры. И вот с одинаковой силой, и опять же, если я сомневаюсь, то я там потру, как бы оно получается более равномерно все становится. Там, где лишнее, оно возьмется.
1: Лен, ну, нанося тени или нанося пудру, мы можем еще покрасить даже одежду иногда. Вот есть ли какие-то хитрости у тебя? Допустим, что ты одеваешься после макияжа.
0: Конечно.
1: Или перед тем, как нанести макияж, кладешь на плечи, на, ну, какую-то защиту такую, какое-то полотенце или еще что-то?
0: Нет, у меня все получается очень аккуратно. Но, в принципе, я это делаю не в выходной одежде, скажем так, чтобы, ну, не испачкать там, а вдруг упадет, например, из рук тушь, ну, там, кисточка, и все стирать. Ну, в принципе, я все делаю аккуратно. Только что вот надо бы еще сказать по поводу того, как красить ресницы, потому что с этим я сталкивалась, с этой проблемой. Так как все равно накрасишь ресницы, но вокруг глаз тоже тушь почему-то оказывается.
1: Да,
0: это
1: да,
0: у всех.
1: Да, часто. Я иногда даже крашу свои волосы, собственно, нечаянно. Но они лезут.
0: Ну да, если лезут, ну просто надо их закалывать. Во-первых, надо руку держать правильно, на одном уровне, так как, например, раньше я как-то левый глаз, например, крашу правой рукой, и получается не так ровно, как если я правый глаз крашу правой рукой. Ну, так как просто не очень удобно руку держать. И мне потом сказали, что надо чуть-чуть там повыше, так как ресницы, получается, в другое направление смотрят, как вот так вот. Во-первых, это надо учитывать. Ну, это потом все придет. Это уже как привычка, как чистить зубы. Мы же не задумываемся об этом, когда чистим. И потом, когда тушь оказывается, лишняя тушь или лишние тени оказываются там около бровей, там вообще, конечно, это... Ну, так как я крашу тенями, крашусь, эти тени на большом участке оказываются лица, и потом я просто влажными салфетками вокруг протираю. Надо, чтобы салфетки были обязательно жирные, потому что есть такие дешевые, они просто влажные чуть-чуть. Если будут жирные, то больше шансов, что лишнее уберется. Просто аккуратно вокруг глаз все это протираю. Когда-то я пользовалась обычным кремом и ватными палочками, просто пыталась вытереть этот крем. Ну, я мазала кремом вокруг глаз, и этот крем очень хорошо снимал все лишнее. И ватными палочками. Но в итоге остановилась на салфетках.
1: А это почему удобнее. Отказался от этого способа? Неэффективен был или, ну, удобнее просто салфетка?
0: Да, мне показалось, что удобнее салфетками. Или вот если можно брать специальные салфетки. щетки для снятия макияжа, но я разницы не почувствовала.
2: Угу. То есть а специально... как вообще понять, что что-то лишнее?
0: Ну, когда я крашусь, я замечаю, что я немножко сделала не то движение, и у меня кисточка оказалась временно на щеке там где-нибудь. Ну, там нечаянно размахнулась так, что на пол лица, да?
1: То есть ты замечаешь по движению?
0: Конечно. Я же чувствую, чего я касаюсь. Невозможно испачкать то, к чему ты не прикоснулся. Можно не почувствовать только на ресницах, а все остальное — это кожа, она же тактильная.
1: Как много ты проводишь кисточкой по ресницам? Раз, два, три, если мы говорим о туши.
0: Так, ну это уже более такие тонкие вещи.
1: Да, интересно.
0: Так,
1: значит, красишь ли нижние ресницы?
0: Вот, нижние я не крашу, так как я пыталась это делать, и у меня они почему-то там то ли тушь, то ли что-то такое попадало в глаза, и у меня глаз начинал слезиться. У меня такое бывает по утрам, там один глаз почему-то слезится, и все. Я постоянно вытираю, там слезинку, и тушь может потечь. Поэтому я снизу просто не крашу. Сказали, что в принципе нормально. Но у меня еще особенность такая, что раньше у меня они были очень длинные ресницы. Ну, и верхние, и нижние. Ну, хотя не знаю, что это нижние. Ну, короче, ладно. Они были длинные всегда. Я помню, что такие красивые ресницы, прям большие глаза были. Потом, когда мне делали операции на глазах, значит, сначала делали на правом глазу операцию, обрезали ресницы, и после этого они у меня стали реже и короче почему-то. Потом второй глаз то же самое сделали. А интересно было, когда после первой операции, значит, уже отросли обрезанные ресницы, и это... Так смешно было, один глаз густой, а второй нет. На одном глазу густо, на другом нет. Теперь все у меня, как бы скажем, в норме. И там не прям супер-супер много, но при помощи туши это все легко можно сделать.
1: А выбираешь ты какую тушь, которая удлиняет или которая объем дает?
0: И то, и другое, чтобы было. Ага. Ну, для меня так. У кого очень длинные, им, конечно, эта длина не нужна, потому что это будет вообще там крылья.
2: Ну, это какая-то особенная фирма, какая-то, может, компания, не знаю, сорт какой-то туши.
1: Да, потому что еще кисточки же разные бывают. Да. Какие кисточки
2: как
1: тебе удобны? Есть как щеточка, есть такие пушистые.
0: Ну, и щеточка, и пушистая этим всем можно. Главное, как кому по ощущениям. Потому что я заметила, что некоторые бывают какие-то такие колючие по ощущениям. Вот там, если у основания, там, где начинают расти волоски, вот там тоже как-то я касаюсь, провожу прямо вот, ну, около. Я чувствую не очень приятные ощущения просто. Ну, в принципе, тоже нормально.
1: Ты можешь назвать марки, которыми ты пользуешься?
0: А я не знаю. Марка, которая подешевле. В принципе,
1: ну вот, может быть, ты помнишь кисточки, которые тебе не понравились?
0: Не понравились. Я знаю, что нельзя краситься изогнутыми, так как надо сначала почувствовать, в какую сторону она изогнута. Для нас это неудобно будет. Во-вторых, тоже должна быть, ну, лично для меня, должна быть не водоустойчивая. Так как не водоустойчивая тушь легко смывается, особенно там по вечерам, когда я там спать ложусь, я смываю тушь. И если будет она очень стойкая, я могу смыть не все в итоге. Это будет очень весело смотреться для окружающих. Ну и легче, наверное, снимать лишнее утром, когда крашусь. Вот. Ну, я сделала для себя такие выводы. Сколько раз я провожу?
1: Лекция.
2: Дошли до деталей, да, уже? Ну, это действительно интересно, потому что сам механизм нужно понять.
1: Можно переборщить.
0: Да, но у каждого по-своему, на самом деле. И надо, чтобы кто-то проконтролировал там пару раз, да, поначалу. И от туши это зависит. Если тушь новая, то там одного раза будет вполне достаточно. Если она уже заканчивается, это надо по ощущениям. Я вот, например, когда накрашиваюсь, там уже тушь высохнет, я чуть-чуть пальцами провожу и проверяю, сильно ли они там как стоят. Если не сильно, значит, тушь уже пора менять. Потому что по ощущениям, пока там водишь кисточкой внутри туши, не всегда понятно, там есть она или нет. Поначалу это понятно, потом, когда уже к концу, не очень. И, например, если ресницы не очень длинные, как вот я, например, делаю, я один раз накрашу, потом чуть-чуть они должны подсохнуть, там буквально там секунд 10-20. И потом еще раз я провожу, и форма лучше остается, как бы она фиксируется. Форма, и получается, они такой же нормальной длины вполне.
1: Вы слушаете программу «Бытовой вопрос». С вами Максим Петров, Елена Колосенцева и наши гости Елена Кухаренко. Сегодня обсуждаем макияж. Лен, ну раз затронули такую тему, как смывание макияжа, то мне интересно, чем ты вечером его смываешь? Тоже это те же салфетки, которыми ты подправляешь, если что-то лишнее, или это какое-то молочко или, может, лосьон?
0: Ну, я пыталась и молочком, и лосьоном, но, в принципе, я разницы не чувствую. Так как как я беру обычное мыло, сначала я должна намочить ресницы и пальцами просто аккуратненько касаюсь их пальцами, потом эти пальцы смываю, потом опять. Ну, кто-то, может быть, считает, что это вредно, но, в принципе, я думаю, можно это делать аккуратно. Потом просто мылом намыливаю, снимаю. Тоже мнение окружающих говорит, что я все делаю правильно.
1: Хорошо, а ты еще сказала, что у тебя в косметичке есть тональный крем. Чем ты его наносишь? Это тоже спонж?
0: Пальцем.
1: Пальцем.
0: Он
1: на всё ли лицо?
0: Нет, это если у меня есть какие-нибудь, ну, может быть, там простудные вскакивают, не знаю, на лице.
1: Ну да, какой-то, как корректор ты его используешь, убрать, чтобы что-то не нравится.
0: Да, но здесь важно, чтобы не сильно много было. Во-первых, он должен обязательно сочетаться с цветом кожи. Это тоже надо об этом помнить. При покупке надо очень хорошенько все взвесить, проверить, сравнить цвет кожи. Но самое обидное, когда я приезжаю после отдыха, я загорелая, а у меня-то цвет один, мне приходится от него отказываться.
2: Так как... тебе кто-то помогает, да, выбрать, подобрать именно
0: нужный цвет? Да, конечно.
2: Цвет.
0: Я обязательно должна идти с подругами. И к тому же мы еще там все вместе советуемся с работниками, с консультантами. Это все получается, я думаю, нормально. Да, выбираем. Ну, то же самое, как и помаду, блеск, все надо выбирать хорошенько. А при том, как наносить подобные вещи, надо... выдавить чуть-чуть и
1: размазать
0: на палец чуть-чуть и вокруг этого места, где требуется как завуалировать ненужное пятнышко, вокруг этого места надо тоже чуть-чуть уже распределить, чтобы переход по цвету был равномерный. Вот так. Ну, собственно, это у меня все опыт из моей бывшей зрительной практики. Я же когда маленькая была, я видела, поэтому я эту природу понимаю.
1: Перейдем к губам.
2: Да,
1: у тебя есть и блеск, да, и помада. Мне интересно, в каких случаях ты пользуешься одним средством, в каких случаях другим, и, может быть, иногда наносишь блеск поверх помады. Как происходит это?
0: Как я уже говорила, губы ощущают, но особенно, например, если блеском красится, потому что площадь прикосновения кисточки к губам очень маленькая, и поэтому вся чувствительность, вся она приходится на маленький участок, и ты чувствуешь, где именно этот участок. Если красится помадой, особенно если она не очень новая, она уже такая более какая-то по площади большая, как бы не заостренная. Тут немножко сложнее, потому что приходится красить больший участок, поэтому надо это делать аккуратно. Но я просто после того, как накрашу губы, я аккуратно по границам провожу пальцем, и все. Ну, как бы, чтобы убедиться, что нету лишнего. Чтобы убедиться. Что? Ну, там протереть, например, лишнее.
2: Ну, то есть если это можно почувствовать, то, да?
0: Да?
2: Просто вот про лишнее, опять же, я слышал.
0: Да, это можно почувствовать. Что?
1: Еще меня крайне заинтересовал вот этот крем или тени, я не очень поняла, которые ты наносишь, когда выходишь на сцену, которые придают блеск.
0: Но это похоже на крем вокруг глаз.
1: То есть это какой-то тюбик, да?
0: Да, это тюбик, там аккуратно надо выдавить и распределить этот крем вокруг глаз, вот как раз вокруг глаз.
1: Снизу, сбоку или только сверху на веко?
0: Снизу, там сверху на веко, можно там чуть-чуть около носа, но надо аккуратным быть, так как если нанести вот прям около носа, вот внизу особенно, там или еще где-то, то будет ощущение, как будто бы просто кожа нечистая, как будто жирная. Потому что все блестит, получается. Тут непонятно, блестит от того, что человек забыл умыться или что.
1: Еще мне такой вопрос: а использовал ли ты когда-нибудь румяна? И если да, и отказался от этого, то почему?
0: Мне предлагали это использовать, но пока что я еще не созрела.
1: Ясно.
0: Но буду. Мне это тоже интересно. Мне кажется, это тоже вполне реально. Как вот мне показывали, из чего это все состоит, мне кажется, это очень похоже на пудру, по сути.
1: Похоже, да, действительно.
2: То есть тоже ты считаешь, что это
0: принцип
2: возможно,
0: принцип тот же,
2: да?
0: Самый, да. Мне кажется, принцип тот же самый.
2: А брови?
0: Да, по поводу бровей тоже. Лекция продолжается.
1: Брови. Как нам Настя Левка объяснила, это очень важный элемент на лице.
0: Очень важный.
1: Потому что там есть стрелочки, которые указывают на твои преимущества, какие-нибудь или недостатки.
0: Ну да, ну, честно говоря, надо мне послушать эту лекцию, которую я пропустила. На самом деле, брови надо делать, корректировать. Это надо обязательно делать со специалистом. Ну, у кого-то есть специалисты на дому, не знаю. Там, может, близкие помогают. Но я всегда хожу в парикмахерскую. Я обязательно их корректирую и крашу.
1: Как часто?
0: Раз в месяц. потому что брови отрастают, и краска, особенно летом, на солнце выгорает очень быстро. И по поводу цвета, как вот мне опять же эти профессионалы сказали, что летом и зимой надо красить немножко в разный цвет, вот, так как, не знаю почему, надо сказать, что надо. Видимо, потому что как бы волосы выгорают, наверное, получается цвет, цвет другой. Ну, это еще, конечно, зависит от цвета волос. Если, например, я захочу покрасить волосы, то брови тоже надо под это все дело подкорректировать. Также, если, например, глаза немножко разного размера, или вот есть, например, какой-то дефект, то специалист может подкорректировать брови так, чтобы это, во всяком случае, со стороны, издалека не было так заметно.
2: То есть можно резюмировать так, что с бровями лучше справится специалист, да?
0: Конечно.
2: Угу. Интересный момент. И еще такой вопрос, чисто эстетического плана. Вот опять же, бытует такое мнение, что незрячим краситься не нужно, особенно глаза, дабы не подчеркивать необычность глаз, скажем, давайте так мягко выразимся, да? Видно, что глаза не видят, так или иначе. Ну, по крайней мере, у большинства, наверное, незрячих. А что ты думаешь по этому поводу?
0: Но мне кажется, это очень спорный вопрос, так как у каждого индивидуальный случай, кому-то это не помешает, а кому-то, может быть, и помешает. Но, в принципе, если видно, что глаза не видят, и накрасить ресницы, накрасить там тени, нанести, откорректировать брови и одеть очки, то за очками все равно же видно, что глаза накрашены, правильно? Но это, конечно, от очков зависит, там, что за размер стекол, потому что можно и пол лица скрыть. И как бы получается с виду, не будет понятно, что у него там глаза некрасивые, там еще что-то. Ну, я так думаю.
2: Ну и заканчивая нашу передачу, я хотел бы тебя, Лен, спросить. Может быть, ты можешь дать какие-то советы тем, кто последует по твоим стопам за тобой и будет делать макияж? Есть ли какие-то вот вещи, которые ты сейчас можешь сказать для всех?
0: Я думаю, есть. В первую очередь я хочу посоветовать, не бояться делать что-то, изменять в лучшую сторону, стараться быть красивее, лучше, так как, может быть, мы этого и не видим, но для окружающих это очень важно. Внешний вид для них это очень важно. Они в первую очередь смотрят на внешний вид. На самом деле это как-то кажется глупым, нелепым, так как все равно настоящая личность человека не может полностью отразиться во внешнем виде. Конечно, если человек аккуратный, там, хорошо одет, чистенький, опрятный, то, конечно, можно о нем подумать только хорошее, но все равно внешний вид очень важен. И вот, например, я постоянно нахожусь в общении с окружающими, и причем именно со зрячими. Вот у меня есть ученики, и ученики зрячие. И для них в первое время человек незрячий — это какой-то очень странный, грязный, неопрятный, непонятный человек. И когда они приходят ко мне, видят меня накрашенную, одетую, улыбающуюся, они просто в шоке. Им интересно посмотреть как бы поглубже, что я за человек. Как бы они общаются дальше, они ходят на занятия и понимают, что то, что я не вижу, это ничего не значит. Я точно такой же человек. Внешний вид, он помогает расположить окружающих к незрячему. Это все очень важно. Надо об этом думать. Так как зрячие, они боятся часто к нам подойти. Вот наш вид, возможность им как-то быть посмелее. И девчонки, а может быть, и мальчишки тоже. Смотрите за своими бровями, ходите в парикмахерскую. Если у вас по природе все хорошо, красиво, ярко, это замечательно. Но часто бывает такое, что надо обязательно общипывать брови, иначе человек выглядит как бы взрослее, чем он есть. И это не очень хорошо. Мне кажется, надо смотреть всем за бровями уж точно. Если вы боитесь краситься тушью, там, тенями, это относится к девушкам. Если у вас не такие яркие брови и ресницы, можно их красить раз в месяц, красить в парикмахерской. Это несложно. Просто они наносят краску точно так же, как вот на волосы наносят. Вот так, точно так же они нанесут краску. И потом смоют, все лишнее уберут. И целый месяц вы можете не задумываться о косметике. Ну, только что, может быть, тени, если захотите. Минус этой покраски только в том, что когда красишь тушью, ресницы лучше стоят. И все. Но точно так же можно сделать раз в месяц уж сходить в парикмахерскую. Это стоит недорого, совсем недорого.
1: Спасибо большое, Лен, тебе за советы, за то, что ты рассказала о том, как ты красишься в таких подробностях. Целая лекция у нас, наверное, получилась. Но так как еще у нас приближается Новый год, то мы попросили нашу гостью предыдущих программ Анастасию Левку, стилиста-визажиста, рассказать о том, что сейчас в моде и как краситься на Новый год.
3: Будет по-прежнему актуально. Это естественные брови, достаточно очерченные, и натуральный макияж. У нас многие люди следуют рекомендациям восточных календарей. По восточному календарю 2015 год – это год сине-зеленой деревянной овцы. Советуют одеть наряд в этих оттенках для встречи Нового года. Также макияж тоже должен быть в этих оттенках. Если вы хотите порадовать эту деревянную овцу, попросите неудачи на грядущий год. Также переходит с новогодней встречи в моду цвет морской волны. То есть для вечерних выходов он будет модный в течение всего года. Использование хайлайтеров, то есть светящиеся текстуры, сделают очень красивую кожу. Либо тени с светящимся эффектом, с какими-то блестками тоже актуально. Но советую выбрать что-то одно, либо тени, либо хайлайтер. Основная хитрость, которую можно использовать не только новогоднюю ночь, это использовать основу под тени, основу под тон, то есть те текстуры, которые изначально призваны сохранить макияж долго. Дорогие слушатели Радио ВОС, я хочу поздравить вас с наступающим 2015 годом, пожелать вам внутренней гармонии, красоты и хорошего настроения. Ваша Анастасия Левка.
1: Ну а мы с вами прощаемся. В студии были Максим Петров, Елена Колосенцева и наши гости Елена Кухаренко.
2: Всего доброго.
0: Пока.
4: Бытовой вопрос.
5: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
6: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
5: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
7: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
5: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
8: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
5: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Постоянная рубрика для инвалидов по зрению.
9: Первая пятница апреля, и в нашей студии Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу, и Сергей Юрьевич Гурьев, главный специалист Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых. Здравствуйте!
10: Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
11: Здравствуйте, дорогие и любимые наши радиослушатели!
9: Прежде всего, Мария Ахмадеевна, от лица наших земляков, ну и, конечно, от лица Радио Урала, я хочу вас поздравить с тем, что вы вновь избраны людьми председателем Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых. И я счастлива это делать, поскольку в мире должно быть постоянное что-то. И вот очень хорошо, что ваша забота о людях, ваше преданное служение людям, они оценены по достоинству. Я вас поздравляю, и мы все желаем вам удачи.
11: Спасибо, Ольга Николаевна, спасибо, дорогие радиослушатели. Я уверена и знаю, вы всегда поддерживали и поддерживаете нашу организацию «Общество слепых». Ведь один руководитель не может добиться успеха в одном лице. Успех – это наша с вами совместная работа. И в том числе, Ольга Николаевна, и вы, и Эдуард, и наши любимые радиослушатели. По-другому я не могу к нашим радиослушателям обращаться за столько лет, общаясь. Обратную связь мы всегда получаем от наших радиослушателей. Поэтому я очень-очень признательна и буду служить столько, сколько позволит здоровье. Спасибо за поздравления.
9: А мы верим, что это служение будет еще очень-очень долгим, Мария Ахмадеевна.
11: Постараемся.
9: Сергей Юрьевич, мы ждем вашего рассказа о последних новостях Свердловской областной организации.
10: Да, хотелось бы, конечно, подвести итоги первого квартала. В той части, за которую отвечаем мы по своему направлению, это реабилитация инвалидов по зрению, детей инвалидов по зрению, средствами физической культуры и спорта. Первый квартал у нас выдался очень насыщенным, богатым на различные события. Год у нас начался, как говорится, с места в карьер. Уже в январе мы провели чемпионаты первенства Свердловской области по голболу. У нас в этом году было очень много участников. Были представлены команды из Рижа, из Ревды, из Екатеринбурга. Были, как обычно, представлены обе наши школы. Это Верхнепышминская школа-интернат имени Мартиросяна, это Екатеринбургская школа-интернат номер 10. Наши соревнования в этом году прошли на новой площадке. Мы, благодаря нашему сотрудничеству с Центром адаптивного спорта «Родник», пробуем, ищем всегда что-то новое, что-то уникальное. В этот раз нас приняла спортивная школа «Росток». И хочется сказать им большое спасибо за профессионализм, за чуткое отношение к инвалидам по зрению, потому что соревнования прошли на высочайшем уровне. Областная организация также оказала содействие. У нас все участники получили горячее питание, получили памятные подарки, вне зависимости от того, кто какое место занял. Ну и хочется, конечно же, отметить победителей по чемпионату, по взрослым, по мужчинам. У нас победителями стала команда из города Ревды, Ревдинская местная организация. Большие им поздравления. Ну а по детям, как у юношей, так и у девушек, победителями стали Верхнепышминская школа-интернат имени Мартиросяна. Благодаря проведению этих соревнований мы смогли сформировать две команды, которые у нас приняли участие в первенстве России уже по голболу. Опять же, большая благодарность Министерству физической культуры и спорта в лице Центра адаптивного спорта «Родник» и лично Олегу Сергеевичу Кулькову, директору, за то, что изыскали возможность командировать наших спортсменов на эти соревнования. Ну и здесь нельзя не отметить о том сотрудничестве, которое у нас уже закрепилось, и в этом году, в 26-м, вновь было подписано соглашение о сотрудничестве со Всероссийской Федерацией спорта слепых, президент этой федерации Ольга Владимировна Семенова. Здесь хочется отметить, что наши спортсмены, которые уехали соревноваться на голбол, проживали и питались в городе Раменское полностью за счет средств федерации. Это позволяет нам принимать участие в большем количестве мероприятий, так как не расходуются средства на оплату, соответственно, проживания и питания. В общем, голбол — это та дисциплина, тот вид спорта, который у нас издавна развивается, и мы стараемся не останавливаться на достигнутом. Ребята молодцы, показали высокий уровень игры на всероссийских соревнованиях.
9: Мария Ахмадиевна, я знаю, что вы всегда гордитесь вашими спортсменами, и вот сколько лет вас знаю, столько знаю вашу гордость.
11: Вы знаете, Ольга Николаевна, порой удивляешься, откуда у наших инвалидов по зрению столько силы, а работающим инвалидам на предприятиях, учреждениях возможности поддерживать, участвовать. А как они-то сами рады. А мы так как гордимся среди 81 региональной организации, столько спортивных мероприятий проводим, как уже вот Сергей сказал, да, и безотказно еще не было ни разу, когда Сережа команду формирует и предлагает, чтобы наши спортсмены могли бы отказаться. А многие впервые испытывают эти спортивные трудности, преграды преодолевают. А вдвойне отрадно, что наши дети из двух школ занимаются. Конечно, это не так вот сразу быстро получается. А с ними занимаются педагоги этих двух школ. Они вкладывают силу, внимание, любовь нашим спортсменам, нашим детям, когда мы проводим мероприятия, мы их приглашаем. Вот столетие мы проводили. Детей всех спортсменов, победителей мы приглашали со сцены, поблагодарили. А ведь моральная поддержка тоже большую роль играет. Не столь там подарки, столь там материально, может быть. И потом на соревнованиях они знакомятся друг с другом. Они смотрят на результаты положительно. А где же он ошибку сделал? А почему он не попал, допустим, в число победителей? Это очень полезно и нужно. Когда нам говорят, есть такие скептики, которые говорят, что недостаточно проводите спортивных мероприятий. Но куда еще недостаточно, если практически выходные все и будние дни заняты. У Сергея вот он не видит выходных дней. То одно соревнование, то другое. И, безусловно, при поддержке у нас полное взаимопонимание Министерством спорта области Леонид Ароновичем Рапопорт и также, вот как уже было сказано, Олег Сергеевичем. Мы чувствуем, что Министерство спорта и областная организация общества слепых – это одна единая команда, и мы идем вместе по жизни, помогая друг другу. Мы тоже стараемся там, где какая-то помощь нужна министерству и нашему клубу спортивному, помочь. Где-то музыкальную часть оформить, где-то команды сопровождать, чтобы уж проблем не было, поскольку специфика наша тотально слепые, слабовидящие спортсмены. И очень хочется надеяться, и в дальнейшем мы будем в одной упряжке дружить и помогать друг другу. А это спортсмены наши чувствуют, что подводить нельзя ни себя, ни областной организации, и ни Свердловская область.
9: И Министерство физической культуры, ну и социальной политики, конечно, тоже. Я просто удивилась, услышав, что какие-то еще нарекания возможны, что мало спортивных состязаний и событий происходит. Даже судя по тому, сколько победителей российского уровня бывает у нас здесь в студии, я не знаю.
11: Ну, таких, Ольга Николаевна, двое, так скажем. Но мы без внимания не можем оставить, об этом должны говорить, чтобы люди услышали, что в самом деле мероприятий спортивных очень много.
9: Действительно, очень много.
10: Да, и поддерживая тон, заданный Марией Ахмадеевной, хочется сказать, что после голбола, буквально через неделю, у нас состоялись чемпионаты первенства области по лыжным гонкам, где вновь, опять же, приняли участие спортсмены, как дети, да, юноши, девушки, так и взрослые. Опять же, была представлена широкая география участников. Приняли участие спортсмены из Серова, из Краснотуринска, из Екатеринбурга, Ревды, Каменско-Уральского. Опять же, наши школы. То есть соревнования нам помогали в этот раз проводить Федерация лыжных гонок Свердловской области. И эти соревнования были одним из этапов подготовки для участия наших спортсменов-лыжников на российских, опять же, мероприятиях. Это в Ижевске, это в Тюмени. Россыпи наград были привезены. Хочется сказать большое спасибо спортивно-адаптивной школе, которая проводит тренировки с лыжниками. Они уделяют этому очень большое внимание. И я думаю, что сохраняют победные традиции нашего региона. Можем вспомнить наших прославленных спортсменов. Это Алевтину Елесину, Михалину Лысову, да, которые ковали славу нашей области на международных соревнованиях. И сейчас опять наши спортсмены продолжают это делать. Хочется отметить, у нас после долгого перерыва лыжников допустили до международных соревнований. И в числе немногих спортсменов от Российской Федерации, которые поехали участвовать в международных соревнованиях в этапе Кубка мира, приняла участие наша спортсменка Ксения Бережная. Она выполнила нормативы для допуска к Паралимпиаде, но, к сожалению, по квоте у нас смогла принять участие именно по спорту слепых в лыжных гонках одна спортсменка. Это Анастасия Багиян, представляющая Пермский край, и хочется наших соседей поздравить. Анастасия привезла из Италии, из Паралимпиады, 3 золотые медали. Мы очень гордимся тем, что в спорте слепых у нас такие результаты, и надеемся, что наши спортсмены также будут принимать активное участие в международных стартах. После лыжных гонок у нас состоялись соревнования по настольному теннису, опять же, чемпионаты, первенства, и дети, и взрослые. Как всегда, в настольном теннисе у нас очень большое представительство, более 70 спортсменов мы собрали на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец». Опять же, благодарим за помощь Центра адаптивного спорта «Родник». В этот раз они взяли на себя организацию питания наших спортсменов, всех накормили прекрасным вкусным обедом. Опять же, более 70 спортсменов — это не самое дешевое, скажем так, удовольствие накормить их, но мы благодарны за то, что нам родник оказал здесь такое содействие. Все спортсмены были очень довольны, очень рады, благодарили за организацию мероприятия. И в целом уровень наших соревнований от соревнования к соревнованию становится только выше, судя, опять же, по отзывам наших спортсменов. И по итогам данных соревнований ребята отобрались для участия в чемпионате России, который пройдет в Пермском крае. Буквально вот уже через пару недель, в апреле, мы будем туда направлять наших спортсменов. Будем болеть за них, держать, как говорится, кулачки.
9: Будем болеть, будем.
11: Да.
10: Продолжилась спортивная жизнь в этом квартале еще и соревнованиями по плаванию. Соревнования у нас проводились на площадке международного уровня в Дворце водных видов спорта. Это самый современный в России дворец для проведения соревнований по плаванию. То есть там проводилась и универсиада, и молодежные игры, и чемпионаты России у спортсменов без ограничений по здоровью. И хочется вот именно в плавании поблагодарить наши местные организации за то, что не забывают наших ветеранов, за то, что наши ветераны, люди, кто уже достаточно в таком солидном возрасте, они все равно стараются принимать участие в мероприятиях и в плавании. Это показательно, то, что они, несмотря на уже возраст, они наравне с молодыми ребятами, они приняли участие и показали достаточно хорошие результаты.
11: То есть это мораль... Александр Казарин, это Михаил Бобков. Ну, Михаил Бобков нынче расстроился. Те результаты, которые были в те годы, немножечко он там на мизерную часть не выполнил. Представляете, Ольга Николаевна, ветераны, если кому-то проиграли чуть-чуть, они переживают, они расстраиваются. Вот Сергей уже говорил, возраст свой мы не скрываем. И ребята наши, спортсмены, тоже, конечно же, они признают, но это же не так легко достается. Значит, от соревнования до соревнований регулярно они занимаются. Правильно, Сережа?
10: Да, да, здесь хочется отметить и Дворец молодежи, и Калининец, которые предоставляют бесплатно нашим ветеранам часы занятия в бассейне. То есть наши ветераны могут прийти раз в неделю и бесплатно позаниматься, поддерживать свою физическую форму. Знаю точно, что в Ревде тоже есть такая практика. Есть практика в Серове, где наши инвалиды по зрению могут спокойно на бесплатной основе заниматься плаванием.
11: То есть это говорит о том, что организация наша, наши спортсмены получают поддержку со стороны администрации города, со стороны тех руководителей учреждения, где они могут, как вот было сказано, поддерживать свое физическое состояние. Это, конечно, дорогого стоит. Может быть, вот нас, не все же слушают наше радио, они бы все же послушали, особенно те инвалиды, участники СВО, которые вернулись и получили инвалидность, не комплексуясь, не находясь дома, не испугавшись, они бы, услышав нас, пришли бы к нам в общество слепых и могли бы выбрать то направление, которое им доступно, возможно. Да, им трудно, ребятам вернулись, пока адаптируются. Мы их и направляем в наши реабилитационные центры. Там тоже они могут себя реализовать и найти именно или плавание, или бег, или лыжи. Сейчас Сережа скажет, новые виды еще у нас вот буквально на днях провели, не буду опережать его, но просто есть возможность реализовать себя и занять свое свободное время полезной и для себя, полезной и для организации.
10: Да, Мария Ахмадеевна все верно сказала. В дополнение к тем дисциплинам, которые мы развиваем на постоянной основе, у нас, во-первых, добавляются новые дисциплины, такие как стрельба из лука или параскалолазание. Да, ребятам в этом году, в марте, проводя чемпионат области по скалолазанию среди ребят без ограничений, был проведен отдельный зачет среди инвалидов по зрению, и эти соревнования собрали более 40 участников.
9: Я потрясена на самом деле, потому что, мне кажется, это предельно сложно.
11: Нелегко.
10: Это нелегко, но, опять же, какой вид спорта, он легок. В целом,
9: согласна.
10: Да, то есть перед тем, как ребят допускать к соревнованию, для них провели мастер-класс, ознакомили, все показали, научили, и затем уже ребята посоревновались, и теперь у нас есть секция скалолазания среди инвалидов по зрению, куда ребята записались и будут заниматься этой дисциплиной на постоянной основе.
9: Замечательная новость, правда.
11: Это новое направление. Mm-hmm. А сколько-то раньше лет, Сережа, занимал? Было же у нас скалолазание, это было давно, да?
10: Да, скалолазание в целом появилась как дисциплина, наверное, вместе со спортивным туризмом, как ответвление небольшое. И небольшая группа ребят, они целенаправленно уже, наверное, более 5 лет занимались с тренером. Но это, грубо говоря, варилось вот в такой небольшой компании энтузиастов. А в этом году и Центр адаптивного спорта «Родник», и мы вышли на федерацию и сказали, а давайте, может быть, мы расширим контингент тех, кто этим занимается. Вдруг кто-то еще захочет приобщиться к этому, несомненно, интересному виду спорта. И получилось так, что удалось собрать более 40 человек.
9: Ну, какие люди,
11: да,
9: в нашей областной
11: смелые,
9: организации.
11: Стойкие, да. Сильные. А еще, Сереж, скажи, недавно же съездили в Челябинск наши ребята.
10: Да, вот Мария Ахмадеевна сказала, сильные. И как раз хочется перейти, скажем так, к силовой дисциплине спорта слепых. Это армрестлинг. В марте в Челябинской области, в городе Копейске, прошел чемпионат России по армрестлингу среди инвалидов по зрению. И хочется отметить отметить те результаты, которых достигли наши спортсмены. В первую очередь, конечно, хочется отметить Анастасию Сидорову. Это на минуточку чемпионка мира по армрестлингу. И здесь, в Челябинске, она вновь доказала свой уровень и завоевала золотые медали. Также отмечаем и Александра Панькова. Это у нас сотрудник ревдинского предприятия, ревдинского завода светотехнических изделий. А он занял 3-е место на чемпионате России, вновь подтвердив свой высокий уровень. Ну и отмечаем Полину Каменеву. Это у нас Екатеринбургская городская местная организация. А также заняла 3-е место на данных соревнованиях. Сейчас ребята продолжают усиленную подготовку. Их ждут новые соревнования в мае. Будет Кубок России. И, забегая уже далеко вперед, осенью у нас в Екатеринбурге пройдет Кубок чемпионов, где соберутся лучшие из лучших и будут соревноваться в армрестлинге. Поэтому хочется ребятам пожелать успешной подготовки и хороших, высоких мест, занятых на следующих соревнованиях.
11: Ну, хочу сказать про Полину Каменеву. Она у нас заслуженный мастер спорта. Постоянно приходит в нашу областную организацию, очень активная, желающая творить добро. Как она говорит, шутка, конечно, продам футболок много-много и построю реабилитационный центр для детей-инвалидов. Вот такие у них, конечно, это мечта, желание помогать.
9: Когда-нибудь это и случилось.
11: Помогать людям, это хорошо. Не только они добиваются успехов в спорте, но еще и желание добро творить в организации.
9: Сергей Юрьевич, вы еще сказали стрельба из лука.
10: Да, абсолютно верно.
9: Об этом можно чуть-чуть поподробнее?
10: Стрельба из лука – это одна из новых дисциплин. Мы еще ее затронем сегодня в нашем разговоре. Суть в том, что, естественно, да, инвалиды по зрению не могут видеть на расстоянии мишень, в которую им необходимо стрелять. Поэтому эту мишень им подзвучивают. То есть специальными устройствами, да, судья, он обозначивает инвалиду по зрению центр мишени и инвалид по зрению, основываясь только на своих слуховых ощущениях, пытается направить стрелу именно в центр вот этой подзвученной мишени. Вот.
11: На слух.
10: На слух. Не на зрение они стреляют. Что еще хочется отметить из важных событий первого квартала? У нас в Екатеринбурге прошел областной кубок защитников Отечества, где собрались ветераны специальной военной операции и соревновались по адаптивным видам спорта. В этом году в программу Кубка защитников Отечества были включены 2 дисциплины спорта слепых. Это настольный теннис и пауэрлифтинг. И хочется отметить, что в этом году эти соревнования являлись отборочным этапом для участия в межрегиональном кубке. И этот межрегиональный кубок, он состоится уже в апреле, с 14 по 16 апреля в спортивно-оздоровительном комплексе «Калининец». И наши ребята, сформирована команда, это около 40 человек, среди них 5 инвалиды по зрению, ветераны СВО, которые сейчас вовсю готовятся. То есть им организованы секции по настольному теннису в Верхней Пышме и в Нижнем Тагиле. Ребята тренируются и готовятся занять высокие места на предстоящих соревнованиях. Хочется выразить слова благодарности за поддержку в организации мероприятия, конечно, Фонду защитников Отечества. Они являются соорганизаторами данного мероприятия. Естественно, Министерство физической культуры и спорта, наша областная организация. Также хочется еще, возвращаясь к областным соревнованиям, выразить благодарность нашему культурно-спортивному реабилитационному центру. Звуковое полностью сопровождение на Кубке защитников Отечества обеспечивалось за счет нашего культурно-спортивного реабилитационного центра. И мы получили настолько высокую оценку, что межрегиональный этап также наш культурно-спортивный реабилитационный центр будет и освещать, и помогать в организации и проведении.
9: Я прямо слушаю вас, и меня гордость одолевает.
11: И вот и некогда даже, да, Ольга Николаевна, все соревнования, а когда же людям работать? Но тут надо отметить те спортсмены, которые работают на предприятии, руководство предприятия, без вопросов освобождает сохранением средней заработной платы. Это тоже большое дело, когда поддерживают спортсмена. А еще лучше, когда они возвращаются после соревнования, да еще с наградами, то предприятие обязательно награждает их финансово премией за участие, за победу. Это вот называется всесторонняя поддержка по развитию спорта.
10: Ну и завершая наш спортивный разговор, как говорится, хочется... Я уже обозначил, какие у нас планы, да, есть на апрель. Ну и нельзя обойти стороной то, что мы выходим уже на финишную прямую подготовки очередного, уже третьего межрегионального этапа Всероссийской спартакиады по спорту слепых, летние виды спорта, который пройдет с 14 по 17 мая у нас в Екатеринбурге. Мы приглашаем к себе спортсменов, представляющих Уральский федеральный округ и Приволжский федеральный округ. Мы подобную спартакиаду проводили уже в прошлом году, принимаем и в этом. У нас будут представлены 5 дисциплин в основном зачете спартакиады. Это такие дисциплины, как шашки, голбол, мини-футбол, настольный теннис, легкая атлетика. И также вне общего зачета мы проведем, опять же, стрельбу из лука и пауэрлифтинг. Сейчас регионы формируют уже команды для направления к нам. Если отталкиваться от прошлого года, у нас в прошлом году было представлено 10 регионов, более 150 спортсменов. В этом году мы нацелились на планку где-то около 200 спортсменов и 15 регионов. Ну и этот межрегиональный этап будет отбором для финала спартакиады, которые опять же будем принимать мы. Спасибо большое за доверие Центральному управлению Всероссийского общества слепых в лице президента Владимира Васильевича Сипкина. Большое доверие оказала и федерация в лице Ольги Владимировны Семеновой. Поэтому в августе с 9 по 15 августа ждем и приглашаем всех на финал Всероссийской спартакиады.
11: Хочется пожелать, Ольга Николаевна, дорогие слушатели, вы внимательно послушали. Хочется пожелать всем здоровья, успешного выступления спортсменам, а организаторам, конечно, чтобы все было подготовлено хорошо. К нам любят из других регионов приезжать, потому что мы стараемся всегда совместными усилиями с Министерством спорта Свердловской области, клубом «Родник», чтобы люди, побывав в Екатеринбурге, хотели бы снова вернуться или в гости, или посмотреть город, не только участвовать в спортивных мероприятиях. А мы со своей стороны, с областной организацией, под руководством по спорту Сергея Юрьева, постараемся все возможное организовать, оказывать участие в проведении и радоваться по итогам проведенных мероприятий.
9: Сергей Юрьевич, а можно практически личный вопрос задать? Я вижу, как вы увлечены всеми видами спорта, а любимый у вас есть?
10: Конечно, это футбол.
11: Он даже иногда летает в Москву, чтобы там посмотреть, какие, если всемирные или какие проводятся мероприятия. Вот это у него любовь к футболу. Если уж летает в Москву посмотреть, недостаточно по телевизору только поглядеть.
9: Ну что ж, побед всем участникам соревнований, будущих еще состязаний. И очень хочется верить в то, что апрель будет добрым и улыбчивым. Не только для спортсменов, но для каждого из нас. Я благодарю за участие в передаче Марию Ахмадеевну Юдину, председателя Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочного представителя президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу, и Сергея Юрьевича Гурьева, главного специалиста Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых. Спасибо и до встречи в первую пятницу уже мая.
4: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Выбрасывают Тольяттинцы шайбу в среднем.
2: Попает друг на друга. Антон, ну тут большой
3: счет. Высочайшая оценка для Анны Поповой.
4: Решили прессинговать. Видимо,
5: там есть. Погнала совсем вот на носик лодки Марии.
6: Давление будет оказываться нешуточное.
0: Аксиомы спорта.
3: Добрый день, дорогие друзья. В эфире Радио ВОС.

0: Знаете что, Григорий, когда я готовилась к передаче, мне на глаза попались два курьезных определения сути этого единоборства. Первое. Джиу-джитсу – это искусство аккуратно складывать одежду, когда эта одежда все еще надета на человека. И еще одно. Джиу-джитсу – это принудительное занятие йогой. Правда это или нет, вы расскажете нам теперь. А пока что примем эти остроумные высказывания за аксиому и в ходе нашей передачи постараемся разобраться в тонкостях этого замечательного боевого искусства.
1: Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
0: Григорий, а джиу-джитсу я знаю только то, что это современное боевое искусство имеет очень древние корни и когда-то было частью тренировок японских самураев. В переводе с японского джиу-джитсу, если не ошибаюсь, значит «техника мягкости». Насколько мне известно, ваш проект «Борись без барьеров» направлен на популяризацию среди инвалидов по зрению спортивной дисциплины бразильское джиу-джитсу. И еще я знаю, что это вид единоборств, который создан на основе японского джиу-джитсу. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом виде спорта.
2: Да, Мария, это интересные были формулировки, определения джиу-джитсу. Конечно же, ничего общего с настоящим определением не имеет, но это интересная трактовка. Ну, как говорится, у нас с вами серьезный разговор или ток-шоу. Здесь вы правильно сказали, что это идет с древности, со времен японских самураев, с эпохи феодализма. Очень древняя история этого вида спорта, боевого искусства. Дословно в переводе джиу-джитсу – это мягкое искусство. Из джиу-джитсу, в принципе, вышло очень большое количество видов спорта, таких как дзюдо, тэквондо, айкидо и наше родное самбо. По большому счету, это тоже вышло из джиу-джитсу. И очень долгий путь к бразильскому джиу-джитсу, которому сейчас, наверное, завладел всем миром, из видов борьбы единоборств считается самым популярным. Японские самураи в своей системе развивали, своими успехами военными популяризировали этот вид боевого искусства во время русско-японской войны в 1904 году, где Российская империя потерпела поражение, было большое распространение в Японии, так как более маленькая нация победила более большую. И, соответственно, в начале 20 века, после буржуазной революции, японские мигранты начали распространять свое искусство по миру. Самая большая японская диаспора переехала в Бразилию. И, соответственно, там начали развивать, показывать, уже адаптировать искусство среди местного населения. В первую очередь занимались в самом начале люди, скажем так, которые были с возможностями. Первый, кто начал распространять, это была семья Грейси. Японец Маэда, он переехал, начал распространять через семью Грейси. И, собственно, дальше они уже начали банально приходить в другие клубы, как в фильмах, и, скажем так, говорить, давайте посмотрим, чье боевое искусство
0: круче.
2: Чье кунг-фу круче, грубо говоря. Вот. Ну и таким образом на местном уровне они заслужили авторитет, что без ударов, только за счет борцовской техники они побеждали других представителей других видов единоборств. Бразильское джиу-джитсу – это в первую очередь борьба в партере. Есть большое количество видов правил и разных видов борьбы. В большинстве из них упор делается на борьбу в стойке. Это когда больше всего оценивается то, что нужно человека бросить с положения стоя в положение лежа, то есть в партер. И соотношение всей схватки происходит так, что процентов 90-80 находятся люди в стойке, и 10-20 – это уже в партере. В джиу-джитсу соотношение наоборот. Самое основное – это борьба в партере. То есть все начинается со стойки, но там люди долго не задерживаются, потому что это не так сильно оценивается правилами. То есть если человек упал, на этом не останавливается схваточка. В дзюдо, допустим, происходит борьба в партере секунд 15, но люди становятся. В самбо

0: еще подольше, секунд 30 в бразильском джиу-джитсу, если люди оказались в партере, то пока не закончится время, либо пока кто-нибудь из соперников не сдастся, будет продолжаться борьба. Ну и, собственно, клану Грейси, это с 20-х годов, они до сих пор являются семьей, то есть называют клан Грейси, которые сделали огромный вклад в развитие бразильского джиу-джитсу. Сначала у себя они распространили среди других клубов, показали, кто круче. И уже в 90-х годах появилась такая организация, как UFC, которая организовывала международные поединки по смешанным единоборствам.
1: Но это какая-то уже международная федерация? Как это
0: называется? UFC – это уже, скажем так, организация, которая организовывала на международном уровне смешанные единоборства. Смешанные единоборства, где встречаются люди, представители бокса.
1: Понятно.
0: Дзюдо, вольной борьбы. То есть это уже вышло не на местечковый уровень, а на международный. То есть смешанное единоборство. Где наш Федор Емельяненко, где Хабиб Нурмагомедов. Это вот там.
1: А, поняла.
0: Собственно, в UFC сейчас это организация по единоборствам. Она самая распространенная, самая популярная и с самыми большими гонорарами. По большому счету, одна из самых смотрибельных спортивных состязаний. Вот в 90-х годах, собственно, Грейси, они были одними из основателей UFC, одни из тех, кто сказали, давайте мы сделаем на мировом уровне, посмотрим, чьи виды спорта круче. Ну и, собственно, начиная вот с 90-х годов, через смешанное единоборство, через эти бои, бразильское джиу-джитсу дальше...
1: Стало завоевывать мир.
0: Да, стало завоевывать мир и стало показывать на деле то, что это один из самых эффективных, красивых и зрелищных видов спорта. Через вот эти бои сейчас бразильское джиу-джитсу является самым популярным в мире, и люди не только смотрят, смотрят это все могут на диване, это все эксперты, но так как бразильское джиу-джитсу очень адаптивный вид спорта, одновременно с тем, что это и один из самых эффективных и брутальных видов спорта, но одновременно с этим это довольно-таки мягкий вид спорта, в который можно плавно входить. Так как я сказал, это в основном борьба в партере. Если человек в возрасте, ну, скажем так, начинает там уже после 30, после 40, да, неважно, начинает заниматься видами спорта со стойки, то есть броски, зачастую это приводит к травмам, потому что, ну, не все привыкли падать.
1: Не все умеют падать.
0: Да, не все умеют падать. И с точки зрения теории и методики спорта, это очень нелегко адаптироваться к этому. Бразильское джиу-джитсу, зачастую люди могут даже не стоять на ногах, когда начинают свой путь обучения. То есть они могут стоять на коленях и, стоя на коленях, отрабатывать различные виды приемов. Джиу-джитсу наименьшее количество ограничений по правилам. То есть в дзюдо, допустим, нельзя делать болевые приемы на ноги, нельзя хватать ноги, в самбо нельзя делать удушающие приемы. А в джиу-джитсу можно все.
1: Ничего себе.
0: По большому счету нужно с помощью различных техник привести к тому, чтобы человек постучал, сдался и, в общем, победить досрочно.
1: Какая система соревнований существует вот сейчас в мире? Какие турниры проходят ежегодно, вот крупные?
0: Джиу-джитсу – это уникальный вид спорта. Можно сказать, это такой определенный биткоин, как финансовый такой вид спорта. Что я имею в виду? Что нету центрального какого-то органа, который все контролирует. То есть это децентрализованная система. Есть большое количество различных организаций, которые организовывают соревнования на высоком уровне. Джиу-джитсу очень распространено, естественно, в Бразилии, в Соединенных Штатах Америки и в Арабских Эмиратах. Вот три страны, которые являются, скажем так, локомотивом этого вида спорта. В Арабских Эмиратах шейхи вообще ввели школьную программу бразильской джиу-джитсу. И, соответственно, есть большое количество организаций, которые организовывают
1: свои турниры, приглашают.
0: Да, и это, грубо говоря, скажем так, чемпионат мира по версии той или иной организации.
1: А их может быть несколько в году, соответственно?
0: Да, их может быть несколько в году, то есть может быть несколько чемпионатов мира по различным версиям. Ну, что-то похожее в боксе есть, то есть там есть тоже несколько версий. В этом есть, с одной стороны, и большой плюс, потому что это независимость от государственных структур. Нету, ну, никакого давления на вид спорта сложно оказать со стороны каких-то государственных систем. Но в то же самое время это не олимпийский вид спорта, хоть и самый, как я сказал, популярный среди людей, которые занимаются. То есть если взять людей старше 20 лет, взять виды борьбы, больше всего занимаются джиу-джитсу. Потому что, допустим, как в России, есть спортивно-детско-юношеские школы, допустим, Олимпийского резерва, по вольной борьбе, по дзюдо, по самбо. Люди занимаются в спортивной школе до определенного возраста, пока они могут выполнять разряды юношеские, пока они могут ездить на различные первенства, чемпионаты России. Но когда возраст у них подходит к тому, что вы должны выступать либо на высоком уровне на чемпионате России и дальше уже переходить на более высокий уровень, то зачастую люди уже не знают, как им перейти. И обычных секций, где занимаются люди по дзюдо, по самбо, их крайне мало после 20 лет. То есть в основном все заканчивают. В джиу-джитсу ты приходишь в обычную группу, занимаешься этим видом спорта наравне со всеми в своем возрасте. То есть джиу-джитсу называется видом борьбы после 20 лет, в отличие от многих других, где заканчивают уже после 20.
1: Если мы говорим о том, что джиу-джитсу такой, скажем, вид борьбы, который дает возможность реализовать себя в спорте людям разного возраста, разной физической подготовки. Такой вопрос. Я в интернете находила разрозненную информацию о том, что выступают на соревнованиях люди с ограниченными возможностями здоровья, с опорно-двигательным аппаратом, с проблемами, незрячие ребята. Они соревнуются с ребятами с такими же заболеваниями, либо можно бороться с человеком, не имеющим ограничений по здоровью? Как вообще это происходит?
0: Знаете, Мария, это, по сути, то, почему вот сейчас, да, мы здесь встретились, что я хочу рассказать. Занимаюсь бразильским джиу-джитсу уже около 6 лет. Ну, чтобы для наших слушателей было понятно, бывают разные, да, слабовидящие, разные незрячие. То есть бывают слабовидящие, которые и, как мы все знаем, бывают и машины водят, и читают. У меня 2% зрения на 2 глаза, и это зрение не корректируется очками, то есть, ну, 2% вот это максимум. Получилось у меня такое знакомство случайно с человеком, который говорит: слушай, давай попробуем. Я человек, который всегда говорю всему новому «да». Я пришел в коллектив, мне очень понравилась атмосфера. Есть такое понятие джиу-джитсу лайфстайл. Это ничем не сравнить эту атмосферу, где такая очень легкая, интересная. Люди все, скажем так, с определенными ценностями, которые, ну, это есть отличие. Сложно объяснить, но одновременно и брутальность, и интеллигентность, и какой-то драйв и задор. Занимаясь в группе спустя 6 лет, я сейчас участвую в соревнованиях среди обычных ребят без ограничений, и меня это очень сильно вдохновило на то, что я понял, не так много видов спорта, где можно участвовать наравне с обычными ребятами без ограничений.
1: Очень круто. А есть ли какая-то статистика, интересовались ли вы, Григорий, спортсменами с ограниченными возможностями здоровья вот за рубежом? Есть ли какие-то имена уже такие громкие, когда победители на крупных турнирах, ребята, допустим, с нарушением зрения?
0: Вы знаете, вот я сейчас как раз-таки вот этим занимаюсь, пытаюсь выходить и на международный, и на российский уровень, чтобы наладить какие-то связи, международный уровень. Пока все это зарождается, то есть на российском уровне виду спорта около 20 лет. Это весьма молодой вид спорта в России, и все только начинается, только сейчас по Москве более 100 клубов, то есть такого по видам борьбы за это время, и это растет ежемесячно, как грибы.
1: Это
0: растут.
1: Здорово. А вот, например, в Беларуси где-нибудь откликаются ребята, интересуются тем, что у нас происходит?
0: Да, везде откликаются, везде есть в каждом регионе ячейка по виду спорта, есть, ну, в каждом городе, вот я занимаюсь мутичек, там у нас на километр 4 клуба, то есть это большое количество. И вот вернемся немножечко к тому, что Занимаясь среди обычных ребят и участвуя в соревнованиях, я понял, что не так много видов спорта, которые незрячие слабовидящие могут поучаствовать наравне с обычными ребятами. Да. То есть сложно представить, что пойти и сыграть в футбол, в баскетбол, в хоккей. То есть это будет немножечко такая версия, скажем так, адаптивная, где человеку со зрением нужно будет создавать определенные условия, скажем так, помогать где-то что-то на определенных условиях. Где-то, может быть, самому завязать глаза, либо где-то какие-то использовать колокольчики, может быть, где-то что-то помогать. Получается, мы ограничиваем немножечко человека, который занимается без ограничений, здоровый человек, то есть мы его, ну, говорим, давай вот по нашим условиям. А здесь есть возможность интегрироваться в вид спорта и заниматься на его же условиях, то есть по тем правилам, которым он занимается, и на его же уровне.
1: Я верно понимаю, Гриш, что вот отдельных правил для инвалидов по зрению не существует, либо они все-таки есть?
0: Мария, в этом году у меня пришла мысль.
1: Так.
0: А что, если мой опыт масштабировать для других слабовидящих и незрячих людей? Ну, для меня уровень стресса, как бы, немножко порог меньше, и я могу начать что-то новое. Для многих это сложно втянуться, хотя я понимаю то, что, ну, у меня получилось, значит, у всех других руки-ноги такие же абсолютно.
1: И у них тоже может получиться.
0: У них тоже может получиться. Я вышел на организаторов турниров, в которых я участвовал. Это Russian Grappling Sport Association. И сказал, что, ребят, давайте попробуем подраздел параджитсу. И только вот в этот момент они узнали, что у меня со зрением 2%, что я, по большому счету, не могу ни писать, ни читать, да, пользуюсь там звуковыми программами специализированными. Они очень сильно удивились. Мы с ними, ну, хорошо, можно сказать, даже сдружились. И с весны мы уже организовываем турниры по пара-джиу-джитсу, куда приглашаем ребят с нарушением зрения. Мы интегрировали турнир в турнир чемпионат Евразии, в соревнования чемпионат Евразии. Это один из самых крупных на Москве-24. Транслировали турнир. Там было более 2000 участников. Мы ввели отдельную категорию для людей с особенностями по состоянию здоровья.
1: Так.
0: В целом, я приглашаю и зову людей с различными нозологиями, с различными нарушениями, из ДЦП есть люди, которые сейчас занимаются, и с опорно-двигательным аппаратом, но вот на чемпионат Евразии в данный момент весной отозвались только ребята с нарушением зрения, и мы позвали наших дзюдоистов на соревнования по джиу-джитсу. Для ребят времена немножко такие непростые, потому что нет международных стартов, на Паралимпийские игры сборная России не едет, к сожалению. Для спортсменов, для дзюдоистов, да, для любых спортсменов очень важна практика. Как я же сказал прежде, что дзюдо и джиу-джитсу — это родственные виды спорта. И Ислам Стропилович, главный тренер сборной России.
1: Ибрагимов Ислам Стропилович.
0: Главный тренер сборной России с удовольствием отозвался на приглашение. В этот момент у них были сборы сборной России под дзюдо. И вот они на автобусе из Лобни выехали большим составом. Вот у нас было 4 категории. 2 категории у девушек, 2 категории у мужчин. И вот мы провели впервые в России чемпионат Евразии для людей с нарушением зрения. Здесь же мы уже немножечко адаптировали
1: все-таки
0: правила.
1: Все-таки что-то вы сейчас делаете, вырабатываете. Все
0: да,
1: верно.
0: То есть по большому счету, как я сказал, то, что так как я на этом же соревновании участвовал одновременно и с обычными людьми без ограничений на чемпионате Евразии, и с ребятами по раджитсу.
1: Гриш,
0: да.
1: Ну, очень круто, очень круто. Я думаю, надо пока дать возможность нашим слушателям переварить информацию. Действительно, масштабы грандиозные, я чувствую большие перспективы.
2: Музыкальный тайм-аут.
1: Друзья, пришло время взять музыкальный тайм-аут. Для всех любителей единоборств, которые культивируются во Всероссийском обществе слепых, а это дзюдо, самбо и теперь еще и джиу-джитсу, звучит песня «Адреналин» в исполнении Артура Назарова.

0: Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
1: Ну что ж, друзья, мы продолжаем наш рассказ о бразильском джиу-джитсу. Гриша, круто. Перспективы впереди, я чувствую, очень большие. Спасибо большое. Вот, большое спасибо Григорию Домбровскому, что он...
2: Спасибо вам, что приглашаете.
1: Да, такие потрясающие дисциплины, новые вещи вносят в спорт слепых и дает ребятам незрячим возможность реализовать себя еще и в этой области с другой стороны. Григорий, а можно теперь немного личных вопросов? Ведь именно личный пример успешных спортсменов с нарушением зрения часто является тем толчком, тем мотивирующим фактором, который приводит ребят с ограниченными возможностями здоровья в спортивные секции. Вот откуда у вас такая любовь к спорту? Это, может быть, пример родителей, или это личное устремление, какая-то предрасположенность была? Как вы стали заниматься вообще спортом?
2: Знаете, Мария, спорт в моей жизни был всегда. Я занимался хоккеем с 3 лет, баскетбол, футбол. И потом в 15 лет у меня получилось так, что ни с того ни с сего зрение стало 2% на 2 глаза.
1: Это не травма была?
2: Причина, которая врачами была непонятна. То есть... Придя к врачам с 1 глазом, с 2%, что-то непонятное происходит, что-то упало, зрение. Давайте разбираться. В итоге оказалось на 2 глаза, 2% по итогу, когда вышел. Ну, это уже ладно.
1: Так бывает.
2: Да, так бывает. Вот, и, собственно, что, надо было дальше адаптироваться к новым реалиям, дальше жить эту жизнь, и я познакомился с таким прекрасным видом спорта, как голбол. Отдал этому виду спорта больше 10 лет.
1: У вас много достижений было. Расскажите, какие достижения вообще? Какие у вас награды по жизни к этому моменту, ваши медали?
2: В голболе более 10 раз был в призах на чемпионате России, из которых 7 раз был чемпионом России. Признавался лучшим игроком чемпионата России. Впоследствии стал тренером сборной команды Москвы. Признавался лучшим тренером России по голболу. В какой-то момент, 3 года тому назад, понял, что уперся в потолочек в голболе и не знал, что нужно еще сделать, чтобы оценили мой вклад больше, чем это было.
1: И именно в тот момент появилось джиу-джитсу. Вот тогда и появились те самые люди, которые сказали: «Гриша, давай попробуй». Так?
2: Это уже было параллельно. То есть, когда я уже занимался голболом и параллельно занимался джиу-джитсу, мне это в голболе очень сильно, на самом деле, помогало, как изучение своего тела. Ну, это фантастически. То есть, я, наверное, был в лучшей физической форме. Я видел атмосферу, которая и там, и там. То есть, мне и в голболе, конечно, все нравилось. Но даже несмотря на то, что на джиу-джитсу я тратил деньги, я, ну, не позиционировал то, что вот у меня вот инвалидность, давайте вот как-то что-то. Где-то я, ну, был на общих основаниях, старался быть, и даже несмотря на какие-то финансовые затраты, в общем, джиу-джитсу меня, скажем так, увлекло, и вот эта атмосфера, как я сказал, она какая-то была непринужденная, и было все время, и было, и есть какое-то такое интересное состояние легкости, какого-то постоянного развития, узнавания чего-то нового. Это открытие. Мы часто, люди с нарушением зрения, общаемся в определенном узком кругу среди своих же, да, ребят, и у нас, по большому счету, у всех есть похожие интересы, да, чем-то мы похожи. Есть определенный круг, определенные рамки. Здесь, когда ты взаимодействуешь с ребятами без ограничений, естественно, более широкий спектр интересов, более широкий спектр мировоззрения и каких-то идеологий, и вот это общение, то есть оно такое с более широким кругом людей.
1: Расширяет кругозор, без сомнения.
2: Да, и вот это мне прям очень сильно понравилось.
1: Это здорово, когда ты выходишь за рамки с обыденной жизни, появляются какие-то другие возможности. Вот проект «Борись без барьеров». Это, как я понимаю, сейчас вот эта квинтэссенция, это попытка развить, создать, верно? Давайте про него поговорим, Гриш. Что это за проект?
2: Собственно, если кого-то заинтересовал наш проект, я приглашаю всех ребят с нарушением зрения, даже и без нарушения зрения, если у кого-то есть какие-то виды инвалидности, у знакомых, вы тоже можете пригласить их в наш проект, можете записать мой номер телефона.
1: Тогда сразу назовем в прямом эфире, Григорий.
2: Давайте, 7963. 654-4900, либо написать в организацию Russian Grappling Sport Association, ну, по-другому РГСА, бразильское джиу-джитсу. Можно, наверное, написать на радио ВОЗ,
1: конечно,
2: может быть, да, передадут.
1: Или в спортивный отдел КСРК обязательно передать,
2: да, контакты.
1: Информацию.
2: В чем суть проекта? Как я сказал, то, что занимаюсь своим зрением, да, там, до 3%, это считается в целом, ну, по медицинским показателям, да, это человек незрячий. Я понял, что можно заниматься с ребятами без ограничений, и это нужно масштабировать. Сейчас даже более того, я скажу, что я преподаю для ребят со зрением. То есть в своей группе, где я занимаюсь, я стал, ну, один из преуспевающих по результатам. Руководство мне предложило, давай ты будешь преподавать, потому что я постоянно всем начал подсказывать. Ну, как бы это тренерское что-то мне оно
1: тянуло. Ну, потом еще и опыт работы тренером.
2: Это меня тоже очень сильно привлекло, что это вид спорта, где можно быть в разных социальных ролях. То есть социальная роль инвалид и человек без ограничений. То есть человек без ограничений, он помогает инвалиду, да? То есть вот такая вот роль, зачастую в которых мы оказываемся. Это социальная роль, когда на равных. Мы все стремимся к этому, но это не так легко в жизни реализовать. И социальная роль, где человек...
1: Слабовидящий человек обучается,
2: да,
1: зрячим.
2: Да, то есть это вообще редкость. То есть если человек привык по своему характеру не только принимать, но еще отдавать, стараться помогать, для психологического вот такого равновесия, гармонии это очень важно. Что я предлагаю в нашем проекте? В нашем проекте я предлагаю ребятам, кто хочет попробовать этот прекрасный вид спорта, начать, вы можете выйти на связь, и дальше мы подыщем для вас спортивный клуб поблизости, по локации, близко к вам, свяжемся с руководством этого клуба, попытаемся вас плавно интегрировать в группу, то есть вы будете заниматься наравне со всеми. Для тренеров мы подготовили методические указания, инструкции, чтобы было правильное взаимодействие. Для ребят мы также будем курировать, помогать, подсказывать, как правильно войти в зал, что корректно, что некорректно. В общем, постараемся помочь тем, чем можем, и по большому счету это интеграция в спортивные массовые клубы, которых сейчас наибольшее количество вот этих спортивных клубов по занятиям бразильскому джиу-джитсу. В Москве их больше 500. Я думаю, что практически в каждом регионе есть по секции где-то по одной, по две, по три, как я сказал, в городе Мытищи, только где мы сейчас занимаемся, там 4 клуба на 1 километр. Не везде, конечно, так все прекрасно, но практически в каждом регионе есть.
1: И там уже ждут наших незрячих ребят, да?
2: Ну, конечно, не все ждут, конечно, не все знают, начнем с этого, да, но... Как я сказал, это прекрасная комьюнити, и на всех, на кого мы выходили, они все давали положительный ответ. Кто-то, конечно, немножко там опасается, что где-то, может быть, навредят, еще что-то такое, но когда мы начинаем доносить информацию...
1: те самые, наверное, готовить методические какие-то рекомендации.
2: Да, да, да. И по большому счету никто нам сейчас не говорил «нет». Все, на кого мы выходили, мы уже интегрировали нескольких людей, они уже занимались и успешно, всем и все прекрасно нравится. И в дальнейшем, какие у нас планы? Мы идем немножко другим путем, как я сказал, джиу-джитсу немножко уникальный вид спорта, такой децентрализованный, не какая-то общая федерация, которая, это и в мире также, которая всех...
1: Уже регламент какой-то устанавливает проведение соревнований.
2: Да, там. Да, то есть есть их и несколько, а мы планируем интегрировать ребят незрячих, слабовидящих в клубы, общемассовые спортивные клубы. И дальше уже оттуда они будут готовиться непосредственно в удобном месте, где им близко, удобно, комфортно. В соревновании мы будем проводить чемпионат Евразии. В следующем году у нас уже также есть всероссийские турниры, как я сказал, организации, которые крупнейшие по организации спортивных состязаний по бразильскому джиу-джитсу, где большое количество ежемесячные. Уже мы также будем организовывать соревнования по пара-джитсу. И там будем соревноваться как и в отдельной категории пара-джитсу, так и в категории, если кто-то хочет побороться наравне с обычными ребятами, также могут попробовать это сделать. То есть можно будет и в отдельной категории, и в категории без каких-либо ограничений.
1: Очень интересно. Гриш, ну вот сразу вопрос.
2: Могу еще раз сказать номер телефона, может быть, не все запомнили.
1: Мы повторим обязательно ближе к концу передачи. А вот у меня вопрос. Ну, ограничений вообще никаких нет? Или все-таки есть заболевания глаз, которые, вы скажете, нет, ребят, вот нельзя?
2: Ну, все смотря на каком уровне, Мария, да, то есть, естественно, если у человека в целом ограничение на занятия физической культуры, что там лечебная физическая культура, только ходьба...
1: Это может быть очень сильная близорукость, отслоение сетчатки, там же есть какие-то заболевания?
2: Да, безусловно, есть, конечно, ограничения, как и в любом виде спорта, на любую физическую активность, что, к сожалению, джиу-джитсу — это не какой-то там вид спорта, который, человека, который не может один раз присесть, он научит быть универсальным бойцом, да, там, непобедимым Рэмбо. Конечно, безусловно, это не так. То есть должны быть базовый спортивный допуск к тому, чтобы заниматься физической
1: активностью.
2: Активными
1: видами спорта заниматься.
2: Да, то есть не должно быть определенных ограничений, но, опять же, то есть я знаю ребят с ДЦП, которые сейчас занимаются, и для них это помогает даже в их жизнедеятельности, то есть для ребят с ДЦП это помогает просто жить и лучше двигаться. Это
1: интересное замечание, потому что я читала, что, например, какие-то неврологические заболевания, они противопоказаны вроде как вот для занятий джиу-джитсу. Оказывается, не совсем так, то есть можно использовать как средство реабилитации. Да,
2: ДЦП ребята очень активно используют. Это, конечно, посложнее, чем нам с нарушением зрения, потому что джиу-джитсу — это вид спорта, который близкий бой. То есть нужно ухватиться, и дальше уже, можно сказать, за счет ощущений мы не так сильно отличаемся от ребят без нарушения зрения. То есть в отличие от бокса, да, где нужно там увернуться от удара, там увидеть,
1: рассмотреть. То есть координация движения, в основном-то, собственно, проблема у незрячих ребят-то нет с координацией движения.
2: Да, то есть это ближний бой, нам главное ухватиться, а дальше уже борьба в партере, у нас не вызывает никаких сложностей.
1: А ДЦП — это немножко сложнее. Но, тем не менее, все равно возможно.
2: Это и не то, что возможно, но для них это очень сильно помогает в их жизнедеятельности.
1: А возрастные ограничения есть?
2: Возрастные ограничения, как я и сказал, что джиу-джитсу чем привлекло людей старше 20 лет, то, что занимаются многие, это вид спорта, где могут заниматься и после 50, и после 60, и есть реальные примеры. И этих примеров очень много, когда родители приводят своих детей, и они начинают заниматься и понимают то, что, в целом, как бы чувствуют себя намного лучше, бодрее. И, то есть это вид спорта, где еще могут называться вид борьбы для пенсионеров. То есть он очень адаптивный вид спорта, и одновременно с этим самый эффективный.
1: Здорово. Родители, которые сейчас, возможно, слушают нашу передачу, они с какого возраста все-таки, поставим какую-то границу, могут привести своего ребеночка вам или позвонить хотя бы, поговорить? Можно будет пристроить маленького человечка совсем? Либо скажут подрасти?
2: Вы знаете, Мария, мы сейчас пока пытаемся интегрировать в спортивно-массовые клубы для взрослых. Но для ребенка я бы, случись, если со зрением, да, с ребенком, я бы, безусловно, привел бы в джиу-джитсу. Здесь вопрос в том, что насколько будет легко адаптироваться в детско-юношеские спортивные клубы, потому что дети, они немножечко менее понимающие, да, менее чуткие, менее эмпатичные. В отличие от взрослых, взрослые всегда уже где-то что-то поймут, да, то есть уже больше уровень осознанности. У детей немножечко по-другому, но в то же время, если у ребенка получится взаимодействовать.
1: Отстоять,
2: то есть,
1: себя, да, проявить это уже, себя, да, доказать.
2: Это, скажем так, исключительные случаи, где нужно индивидуально разговаривать с тренером детской спортивной школы. Индивидуальные занятия 100% будут очень полезны. Ну, все зависит, конечно, от нарушения зрения. То есть, если это слабовидящий, то я бы, конечно, бы посоветовал. Да, это бы очень сильно помогло в обычную группу с обычными ребятами.
1: С тотально незрячими ребятами сложнее пока, да?
2: С тотально незрячими, наверное, я думаю, что это затруднило бы ведение бы общей тренировки. То есть, если по-взрослому мы можем даже интегрировать незрячего человека, это не сильно повлияет на динамику общего занятия. А среди детей это все-таки повлияет на динамику общего занятия, но мы, я уверен, что придем к тому, что создадим и отдельную группу для незрячих и для детишек.
1: В этом направлении вы
2: в этом
1: тоже
2: направлении
1: думаете,
2: мы двигаемся,
1: движете,
2: да.
1: Да, да,
2: но в то же время родителям я бы посоветовал, если кто-то хочет попробовать своего ребенка отвести, вбить джиу-джитсу, посмотреть на районе, пообщаться с тренером, привести на пробные. Если тренер даст добро, это идеальный вид спорта для того, чтобы заниматься одновременно с ребятами без ограничений. То есть
1: отлично.
2: Это та самая пресловутая
1: инклюзия, да?
2: Интеграция, которую сложно по факту добиться в реальности. Она всегда немножечко такая, как сказать, ну, где-то что-то адаптивное. Интеграция, но адаптивная. А здесь действительно инклюзия, которая может быть в реальности.
1: Цена вопроса. Во сколько обходится увлечение занятия джиу-джитсу? Сразу нужно как бы предупреждать, да, по большому счету. Дорого это?
2: Вы знаете...
1: Это взносы какие-то, это оплата каких-то абонементов все-таки, зала, работа тренера.
2: Вы знаете, по факту часто идут навстречу, да, то есть дают льготные условия. То есть в моем клубе я сейчас пробил, что где я занимаюсь, для слабовидящих бесплатно. Знаю, во многих тоже готовы идти навстречу.
1: То есть, Григорий, прошу прощения, перебиваю. Все сводится к тому, что все-таки прежде всего нужно, наверное, позвонить вам, связаться с вами, и вы проконсультируете, подскажете, и можно найти варианты. Правильно?
2: Можно найти варианты, даже если люди не будут готовы, да, там бесплатно, то если человек имеет какие-то финансовые возможности, то в целом на общих основаниях. В среднем, это где-то, по Москве, да, если мы говорим про Москву, средний статистический клуб есть, естественно, плюс-минус, там, больше-меньше, 4-5 тысяч абонемента месячные, собственно...
1: Но оно того стоит.
2: Это, безусловно, того стоит. Я, если честно, тратил намного больше. Я даже боюсь представить, сколько я потратил на джиу-джитсу, и даже боюсь говорить нашим радиослушателям, чтобы спугнуть, потому что, да, сейчас я им скажу эти суммы, они скажут: ой-ой-ой-ой, наверное, нет. Но это можно... Я просто уже пошел дальше, да, ездил на семинары, различные сборы. То есть раньше я привык к тому, что все сборы, все тренировки, они были бесплатные.
1: Да? Сколько слепых есть, это так, да.
2: Да, то есть никто даже не мог подумать о том, что чего, за какие-то деньги выезжать. Здесь я, как я сказал, то, что недавно только обозначил среди организаторов то, что у меня с нарушением зрения. А до этого как бы на полных основаниях везде, на все сборы, на все семинары, на все тренировки.
1: Да,
2: и это стоит денег, безусловно, это стоит денег.
1: Понятно. Так, Григорий, а вот такой у меня вопрос, учитывая вашу увлеченность. Остается ли свободное время на что-то другое, на общение с друзьями? Есть ли у вас какое-то хобби? Или джиу-джитсу есть сейчас и работа, и хобби? Как это все выглядит?
2: Собственно, что, да, работы сейчас большое количество. У меня есть своя фитнес-студия, где я тренирую ребят, занимаюсь массажем. И непосредственно еще джиу-джитсу, это мое хобби. Это переросло уже в такой, можно сказать, профессиональный вид спорта, где я выступаю Ну, на уровне довольно-таки высоком, и там, помимо чемпионата Евразии, это много всероссийских турниров по бразильскому джиу-джитсу в Лужниках. Вот было на этих выходных турнир, получилось стать вторым среди абсолютно всех.
1: Наши поздравления. В 2024 году что-то будет еще?
2: Будут еще чемпионаты России, будут всероссийские турниры.
1: Прекрасно.
2: 18 августа мы планируем соревнования опять для ребят с нарушением зрения организовать. Если кого-то заинтересует, да, мы зарегистрируем. Опять будут наши ребята из дзюдо, мы с ними очень хорошо
1: Тогда сразу называем телефон еще раз, Григорий. Куда позвонить?
2: 8-963-654-490, Григорий. Буду рад всегда ответить и всегда помочь ответить на ваши вопросы. По поводу хобби, да, увлечения, то есть, как я сказал, что мир бразильского джиу-джитсу — это очень большой круг интересов людей, и, соответственно, взаимодействие с этими людьми, что-то новое открывается, и разные встречи, разные какие-то увлечения, то есть, да, по большому счету мир расширился, мир стал интереснее, и стало взаимодействие с большим количеством людей, с разными взглядами на жизнь, их стало больше, и от этого, несмотря на большую загруженность, как сказал, у меня своя работа, да, свое дело, профессиональный спорт, но одновременно с этим как-то, когда все нравится, и это все интересно.
1: Это большое счастье, Григорий, это большое счастье, что так. А есть ли у вас любимая песня, та, которая мотивирует, которая поднимает настроение, вдохновляет нас просто по традиции нашей передачи? Мы всегда в конце нашим слушателям и гостю передачи дарим такую песню. Что прозвучит в этот раз?
2: Я недавно выходил на соревнования под музыку. Мы организовывали турнир. Это было с закрытыми глазами, в специальных наклейках, глазных повязках. Организовали такую показательную встречу. То есть если обычно борюсь без повязок, без всего, тут ради интереса мы организовали турнир. Ну, не турнир, а была такая схватка, соревнование за пояс с чеком, с которой был видел, вот он был с заклеенными глазами, я был с заклеенными глазами, мы выходили под музыку, я организаторам говорю, ой, наконец-то хоть выйду под музыку, всегда мечтал выйти под музыку из Rocky Balboa, называется она Eye of the Tiger, и, в общем, вышел, такие прям мурашечки были.
1: Прекрасно! Надеюсь, мурашечки у слушателей нашей передачи тоже будут от ощущения погружения в эту всю историю. Ну что ж, дорогие друзья, очередной выпуск «Аксиом спорта», к сожалению, подходит к концу. Можно еще говорить и говорить об этой новой дисциплине для нас. Григорий, я надеюсь, мы с вами встретимся еще не один раз и будем делиться с нашими слушателями какими-то впечатлениями. И наверняка появится что-то новое, потому что я так понимаю, что и правила вы начинаете заниматься, методические пособия какие-то создаете, пишете, может, какие-нибудь учебные ролики появятся впереди. И у всех большое будущее. Мы желаем вам, естественно, успехов и в тренерской работе, и личных побед на татами. Ну и, конечно же, удачи в продвижении проекта «Борись без барьеров». Так он называется.
2: Да, все верно, Мария. Я благодарю вас. Рад был видеть вас. Мы с вами давно знакомы, своих старых знакомых. Всегда рад вас видеть, всегда рад рассказать про спорт.
1: Ну что ж, друзья, с вами были Мария Ильинская и Григорий Домбровский. Всего вам доброго и до новых встреч на Радио ВОС. До свидания.
2: Всем всего доброго, друзья, и боритесь без барьеров.

0: Me gusta cantar el sol.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
3: Мультипликационный фильм «Приключения пингвиненка Лоло» начинается. Фильм первый. Тифлокомментарий к мультфильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Титр. Совместная советско-японская постановка киностудии «Союз мультфильм СССР», «Life Walk Corporation Япония» при участии «VO Soven Film» и «Ice Corporation Япония». В темном небе над ландшафтом из ледяных гор сменяют друг друга розовые и изумрудные цвета полярного сияния.
4: На южной окраине земного шара раскинулось огромное снежное пространство. Это Антарктида. Это Антарктида. Царство бесконечности.

0: фильма.
1: Всю зиму пингвины Адели живут в далеком Северном море. Но теперь, когда в Антарктиду приходит весна, они возвращаются домой.
0: По синей водяной глади среди небольших айсбергов плывет вереница пингвинов. Их движение состоит из меняющих друг друга мерков и выныриваний. Выпрыгивают на отвесный ледяной берег высотой около 2 метров. Идут цепочкой, неловко покачиваясь из стороны в сторону.
1: Первыми на родное стойбище возвращаются пингвины папы.
0: У пингвинов белая грудка с похожими на манишку пушистыми перьями.
1: Здесь они сооружают гнезда, высиживают яйца и выращивают детей.
0: Один из пингвинов несет охапку камней, споткнувшись, падает. Подбежавшие с разных сторон пингвины разбирают камни. Упавший растерянно открыл клюв. У пингвинов грушевидное тело, короткий хвост, темно-желтые клювы и лапы отличаются друг от друга ростом, упитанностью и окрасом перьев. На гнезде стоит синий пингвин. Фиолетовый сородич вытягивает из кладки камень. Синий пингвин падает на спину. Двое пингвинов держатся клювами за один и тот же камень. Один вырывает его, проглатывает, удивленно выпрямляется. Пингвины складывают гнезда из камней, используя короткие узкие крылья, как руки.
1: А вот и пингвины мамы.
0: На заснеженный пригорок выходят пингвины мамы. Они немного ниже папы, имеют более светлые окрасы перьев. Папы машут крыльями.
2: То-то!
0: Мамы машут в ответ.
3: Наконец ты здесь, Лала.
0: То-то черно-синего окраса. Лала синяя. Обнимаются.
2: Какое чудесное гнездо у тебя получилось.
0: Лала складывает крылья, будто всплескивает руками.
3: Надеюсь, в этом году нам удастся вывести птенцов.
0: То-то обнимает ее за плечи. У пингвинов мам на груди нет похожих на манишку пушистых перьев. Стемнело. Пингвины парами сидят в обнимку на гнездах. В небе мерцают яркие звезды.
1: Середина ноября.
0: День.
1: В Антарктиде весна. Пингвины мамы приносят яйца, а затем уходят к морю, чтобы восстановить свои силы.
2: Ну, я пойду, То-то.
3: Иди, иди.
2: Я могу положиться на тебя?
3: Конечно. Я буду хорошим отцом.
1: В их отсутствие яйца высиживают пингвины папы.
0: Пингвины мамы грели яйца лежа на животе. В каждом гнезде остается по 2 яйца. Лала оборачивается на пригорке.
2: Осторожно! Там чайки-поморники! Они опять подстерегают наши яйца!
3: Не беспокойся, Лала! В этом году я сберегу их во что бы то ни стало.
0: Чайки-поморники сидят на расположенной невдалеке каменистой горе. То-то аккуратно ложится на яйца грудью так, что они оказываются под пушистыми перьями, прижимая крылья вдоль тела. Остальные пингвины делают то же самое. На краю площадки высится ледяная гора. Ее снег и лед имеют легкий сиреневый оттенок. Стемнело. Огибая гору, на площадку надвигаются белесые клубы снежной бури. Сильные порывы ветра приподнимают пингвинов. Отчаянно махая крыльями, они пытаются удержаться на гнездах. Достигшая площадку буря засыпает пингвинов снегом. Облепленные снегом неподвижные тела пингвинов, продолжающих высиживать яйца, похожи на статуи. Солнечный день. В ярких лучах красиво переливаются сиреневые оттенки, стоящие рядом с площадкой снежной горы. Площадка полностью занесена снегом. Кладки с лежащими на них пингвинами угадываются по небольшим холмикам. То-то поднимает голову, стряхивает с нее снег. Совершая резкие движения, сбрасывает остальной снег. Встает. Остаток снега с головы падает на клюв. То-то смахивает его крылом.
3: Привет, Гугу.
0: Гугу синий.
3: Привет, Попо.
0: Высокий.
3: Ну, как погодка?
0: Попо полноватый, фиолетовый.
4: Ничего, бывает и похуже.
5: А я что-то засиделся, не мешал бы размяться.
3: Попробуй разомнись.
0: То-то показывает.
3: Они только этого и ждут.
0: На чаек-поморников.
1: Прошло 1.5 месяца с тех пор, как ушли пингвины мамы, но пингвины папы, усталые и голодные, продолжают упорно сидеть на своих гнездах.
0: Часть снега на площадке растаяла. Пингвины лежат закрытыми глазами. Пингвин серым окрасом поднимается, идет к морю. За ним следует Попо и еще несколько пингвинов.
3: Куда ты? Попо!
5: Больше не могу, я есть хочу.
0: Попо уходит, заложив крылья за спину.
6: Не смейте оставлять гнезда! Вернитесь!
0: Уходящие пингвины на снежном пригорке.
6: Эй, смотрите! Чайки-поморники летят!
0: Чайки-поморники кружат над площадкой. У них метровый размах серо-коричневых крыльев, бледно-оранжевое тело, черные изогнутые клювы и когти. Оставшиеся на гнездах пингвины с тревогой смотрят вверх. Чайки пикируют. Хватают оставленные ушедшими яйца.

0: Одна из чаек хватает черного пингвина за хвост, переворачивает. Вторая чайка утаскивает яйцо. Кто-то бросается к упавшему. Чайка ворует одно из его яиц. Кто-то бежит обратно, накрывает оставшееся яйцо. Рядом гнездо с одним яйцом. Около него опускается чайка. Кто-то бросает в нее камень. Чайка улетает. Подбегает к оставленному яйцу. Схватив его, возвращается в свое гнездо.
1: Эти-то я ни за что не отдам.
0: Прижимает яйца к груди. По земле быстро проносятся тени от кружащих чаек-поморников. Смотрящие вверх пингвины с тревогой приоткрывают клювы. Чайки улетают. Стоящие рядом с разоренными гнездами пингвины понуро опустили головы. То тут, то там на земле расплылись желтые пятна разбитых яиц. Один из пингвинов разгребает окружающий гнездо снег, будто ищет что-то.
2: Это вернулись с моря пингвины-мамы. Но не у всех радостная встреча.
3: Я горжусь тобой. Ты настоящий отец.
4: Ну что же ты за пингвин такой? Что же нам теперь делать?
5: Прости меня, Мими.
0: Мими сливого цвета.
6: Лала, я виноват перед тобой. Защищал соседское гнездо и не уберег наше.
0: Тото виновато опускает голову, смотрит в сторону Попо. Поспешно взяв яйца, бежит к его гнезду.
6: Так.
0: Отдает
6: это наше.
0: Яйцо Лале.
6: А это ваше.
4: Ты спас его, Попо. Он спас наше яйцо.
5: Я не забуду этого, Тото. Не зря ты наш вожак.
0: Мамы прижимают яйца к груди.
6: Мы с одним ребенком будем счастливы. Мы должны вырастить его настоящим пингвином.
0: В водах Южного океана отражаются яркие солнечные блики.
2: Скоро появятся на свет малыши, и папам тоже нужно восстановить силы. Теперь они уходят в море за пищей.
0: Лала лежит на гнезде, глаза закрыты. Из-под ее груди выступает часть яйца. Оно трескается, из него высовываются две лапки. Лала открывает глаза, удивленно округляет клюв. Сделав несколько кувырков, яйцо выкатывается из гнезда. От яйца отваливается нижняя часть скорлупы. Оно встает на ножки, пошатываясь, пытается сохранить равновесие, падает. Вскочив, бежит, натыкается на камень. Лала приподнимает уголки клюва в улыбке. Яйцо упирается ногами в оставшуюся часть скорлупы. Подлетев, скорлупа снова опускается. Со второй попытки маленький ярко-синий пингвиненок скидывает с себя остатки скорлупы. Покатившаяся за ним скорлупа падает на его зад. Уперевшись в нее лапами и крыльями, пингвиненок ее сбрасывает.
2: А вот и наш герой.
0: Лала поднимает его.
3: Доброе утро, малыш. Я твоя мама.
0: Прижимает к груди.
3: Скажи, мама. Мама. Ну, скажи, мама. Какой славный. То-то. А у нас мальчик.
0: Ставит пингвиненка на землю. Рост пингвиненка примерно в 2.5 раза меньше роста родителей. То-то гладит его по голове.
1: Давай назовем его Лоло. Ну-ка, малыш, скажи Лоло.
3: О-ло. Видишь, какой умный мальчик.
1: Не О-ло, а Ло-ло.
3: Ло-ло. Нет, он действительно умненький.
1: Не захваливай ребенка. Правильно, Лоло. Твоего прадеда тоже звали Лоло.
3: Лоло. Лоло.
1: Что-то шустрый очень.
3: Мальчик, потому и шустрый.
0: Лоло бросает себе на голову охапку снега. Лала с улыбкой прижимается к груди Тото.
2: Счастливы все. Счастлив каждый по-своему.
0: В некоторых гнездах по одному, а в некоторых по два пингвиненка. Пингвины прыгают с высокой льдины в океан.
2: В конце декабря лето в Антарктиде в полном разгаре. Льды тают, море подходит совсем близко, и пингвины могут искать корм, не отлучаясь далеко от своих гнезд.
0: Быстро плавающие в воде пингвины поедают небольших желтых рачков антарктического криля. Плывут к берегу. Тото и Лала рядом с гнездом. Тото нежно поглаживает голову сына, затем легко теребит ее. Уходя, машет Лоло и Лале крылом.
3: Будь осторожен, Тото!
2: Вот так папа и мамы по очереди ходят за кормом для малышей.
0: Лала склоняется к сыну, приоткрывает клюв. Лоло несколько раз припадает к нему своим клювом, облизывается. Снова припадает к клюву мамы. Лала отстраняется. Лоло манит ее крылышком.
3: Ну, хватит.
7: Почему хватит?
3: Потому что если переешь, животик заболит.
7: Почему животик заболит?
3: почему, почему? Заболит и все.
7: А что такое все?
3: Все это все. Отстань, пожалуйста.
7: Почему я должен отстать?
3: Ну что за малыш?
0: Лала закладывает крылья за спину, сердитым выражением отворачивается. Лоло делает то же самое. Бросив взгляд на маму, быстро убегает и прячется за валун.
3: Где ты, Лоло? Куда ты спрятался? Лоло! Куда ты подевался?
0: Рядом с валуном проходит пингвин серого окраса. Крылья заложены за спину. На голове торчат отдельные перья, клюв недовольно изогнут. Лоло пародирует его походку.
3: Дедушка Пиго! Дедушка Пиго, вы случайно не видели Лоло?
8: Нет, не видел.
3: Куда же он подевался?
0: Лоло прячется за спиной дедушки Пиго. Мама уходит, Лоло бежит дальше.
7: Да еще!
0: Растолкав двух светло-серых пингвинят, припадает к клюву пингвина мамы серо-синего окраса.
7: Мама, это же Лоло!
0: С довольным видом причмокивает.
3: Вот ты где! А я тебя повсюду искала. Пойдем домой, малыш.
0: Лала протягивает к сыну крылья. Резво прыгнув вперед, тот забирается под нее. Лала достает его и несет на руках.
7: Мам, а почему Гиги и Зизи живут вдвоем, а я один?
3: Потому что...
0: Лала замирает.
3: Потому что так получилось.
0: Идет дальше.
9: Знаешь, Лало, есть пингвинята с братьями и сестрами. А есть такие, у которых их нет.
0: За спиной Мими розовый пингвиненок.
9: У нашей Пепе тоже нет.
7: Почему у нее нет?
3: Потому что...
9: Неплохо будет, если вы будете дружить.
0: Мими подталкивает Пепе. Она робко выходит вперед, складывает крылья за спиной.
7: Ага!
0: Лоло отчаянно машет крыльями и лапами. Мама ставит его на землю. Пепе испуганно забегает за спину Мими. Лоло спотыкается на бегу, падает. Опираясь крыльями о землю, Лоло тоже смеется.
7: Давай дружи!
0: Мими подталкивает Пепе вперед. Она поворачивает голову к Лоло. Тот подается к ней. Они упираются клювами. Раскинув крылья, Пепе падает на спину, а Лоло на живот. Рядом с Нерпой два белоснежных белька.
2: У Нерпы появились малыши.
0: Черная спина Нерпы и белое брюхо покрыты серыми пятнами.
2: Вылупились птенцы у чаек-поморников.
0: То-то и Лоло лежат в гнезде.
7: Папа! Почему мне нельзя выходить на улицу?
1: Потому что ты еще маленький. Когда малыш выходит на улицу один, он может попасть в беду.
7: Почему?
1: Когда ты вырастешь, станешь сильным, тогда ты можешь даже к морю пойти.
7: А что такое море?
1: Что случилось, Гугу?
0: Бегущий Гугу замирает.
10: Там люди! Люди приплыли на пароходе!
1: Гугу, не давай им слишком близко подходить к людям! Я тоже сейчас приду.
10: Ладно.
7: А что такое люди?
1: Потом объясню. Смотри, Лоло, никуда не уходи.
0: К Лоло медленно подходит дедушка Пиго. Его крылья сложены за спиной.
11: Люди – это то, что приносит нам несчастье. Раньше люди приезжали откуда-то издалека и убивали пингвинов без всякого разбору. Теперь они нас ловят и увозят в какие-то зоопарки.
7: А что такое зоопарки?
11: Это?
7: Ну скажи! Ну расскажи, дедушка Пигу!
11: Расскажи. Что тебе рассказать об этом? Я и сам не знаю. И не приставай, надоел.
0: Сердитым видом дедушка Пига быстро уходит. Лоло идет по снегу, широко ступая, размахивая крыльями в такт шагам. На скале сидят две чайки-поморника, переглядываются. Лоло подходит к уходящему вверх крутому склону горы. Карабкается по нему, сорвавшись, скатывается на животе вниз. Встает, снова карабкается. Забирается на высоту в несколько метров. Соскальзывает. Остановив скольжение, продолжает карабкаться. Еще раз переглянувшись, чайки взлетают. Лоло уже почти добрался до вершины, снова едва не соскальзывает вниз. К нему приближаются чайки. Взобравшись на вершину, Лоло округляет клюв.
7: Ого!
0: Среди льдов стоит красный ледокол. С его палубы взлетает красный вертолет. Развернувшись, летит в сторону берега.
7: Ой, какой же из них? Люди! Тот, что стоит, большой. Или тот, что шумит, маленький.
0: Чайки пикируют. Их когтистые лапы проносятся в нескольких сантиметрах над прижавшимся к камням Лоло. Зависнув над Лоло, они попеременно пытаются то схватить его лапами, то клюнуть. Вертолет пролетает рядом с горой, потоки воздуха подхватывают чаек. Кувыркаясь, они скатываются по склону, от них отлетают перья. Лоло лежит с закрытыми глазами, на его голову плавно опускаются два пера. Он открывает глаза, встряхивает головой, перья спадают на камни, поднимается на ноги.
7: Люди! Стойте! Люди!
0: Подавшись вперед, чередуя кувырки и скольжения, скатывается с горы. Катится на животе, раскинув крылья. Карабкается на соседнюю гору. Соскользнув на обледенелых уступах, съезжает на метр вниз. Выбирается на выступ. Удивленно встряхивает головой. Перед ним большое гнездо. В нем птенец чайки-поморника.
7: Ты кто? Пипи? А я Лоло. Пипи, хочешь скатиться с горки? Знаешь, как здорово!
0: А Лоло улыбается.
7: Ладно, потом разберемся. А сейчас я... Могу тебе выбраться.
0: Забирается в гнездо. В небе показывается чайка.
7: А папа с мамой у тебя строгие? Ты их не бойся.
0: Высаживает птенца.
7: Скажешь, что подружился со мной, и они не будут тебя ругать.
0: Лоло подталкивает птенца к обрыву. Тот смотрит вверх. Взрослая чайка-поморник быстро снижается. Лоло бросается вниз, скользит по склону. Настигнув, чайка хватает его когтями. Приподняв, роняет. Лоло наезжает на пригорок, подлетает на нем, как на трамплине. Упав, ударяется головой, замирает.
12: Лоло! Лоло! Никто не видел моего Лоло.
7: Тетя Лала, он пошел в ту сторону. Правда, Зизи?
13: Ага, он пошел в ту сторону.
12: Вот беда, что же мне делать?
0: Гиги и Зизи показывают в разные стороны. Лала обращается к дедушке Пига. По щеке Пипе сбегает большая слеза. Лоло лежит на спине, глаза закрыты, делает глубокий вдох. Его обнюхивает щенок эскимосской Лайки. Лоло медленно открывает глаза, смотрит на щенка. Тот в улыбке приподнимает уголки рта, высовывает язык.
7: Ой!
0: Вскочив, Лоло бежит прочь, щенок бросается за ним. Шерсть на спине щенка черного цвета, на боках шеи и щеках рыжего, на животе, носу, лапах и нижней части хвоста белого. Лоло спотыкается, падает, лежит на животе с закрытыми глазами.
7: Все. Больше не могу.
0: Щенок подбегает к нему, лижет его голову. Прикосновение его языка поднимают Лоло. Он стоит, покачиваясь. Его рост примерно равен росту щенка в холке.
7: Ты кто?
0: Лоло открыл глаза.
13: Я щенок Дон, сын эскимосской собаки.
7: Значит, ты не люди?
13: Нет, а люди, люди вон там.
0: Кивает в сторону вертолета.
13: Все эти люди из научно-исследовательской станции. Они прилетели сюда в начале года, чтобы изучать Антарктиду.
0: Полярники выгружают ящики.
7: А дедушка Пиго говорил, что они приносят нам несчастье. Они нас ловят и увозят в какие-то зоопарки.
13: Это, вероятно, браконьеры. Мы их тоже не любим. А люди этой станции не занимаются такими делами.
7: Ты так думаешь?
13: Да, да. Это добрые люди. А как тебя зовут?
0: Полярники в объемных куртках и брюках.
7: Лоло.
0: На головах шапки с помпонами.
13: Лоло, давай дружить.
7: Давай, давай. Вот и перестань.
0: Дон лижет Лоло. Тот делает кувырок назад, убегает. Быстро бежит, часто оглядываясь назад. Утыкается в ноги полярника. Падает на спину. Лоло ростом по колено полярнику.
14: Это же пингвинён.
0: Полярник рыжебородый, голубоглазый, в красной шапке и парке с меховым воротником.
14: Не бойся, малыш.
0: Склоняется к Лоло.
14: Вероятно, ты вывалился из гнезда.
0: Выпрямляется.
14: Дон, давай отнесем его на место, а?
0: Полярник опускается на одно колено, берет Лоло на руки.
14: Не бойся, малыш.
0: Встает, поглаживает Лоло по голове. На краю площадки с гнездами стоят То-То, Гу-Гу, По-По и дедушка Пига. То-То что-то говорит остальным. На пригорок выходит полярник. Он несет на руках Лоло. Рядом с ним в припрыжку бежит Дон.
14: Ну вот, мы и пришли.
0: Полярник опускает Лоло на снег. Отбежав на несколько метров, он оборачивается. К нему подходит Дон.
7: Приходи еще, тогда мы поиграем вдоволь.
15: Ладно, приду. До свидания.
0: Помахав крылом, Лоло бежит к площадке. Посмотрев ему вслед, Дон идет за полярником. Тото вышел вперед. Его крылья сложены на груди.
15: Я вернулся! У меня теперь есть настоящий дружок, знаете?
6: Лоло, разве я не говорил тебе, чтобы ты никуда не уходил? Ты что, забыл? Я должен тебя наказать.
0: Тото склоняется к Лоло. Тот тяжело вздыхает, опускает глаза, упирается головой в живот отца. Он поднимает его за хвост, шлепает крылом по заду. Улыбающийся Лоло стоит рядом с Лалой.
3: Так нельзя, сынок. Мама очень беспокоилась о тебе, и папа тоже. Мы подумали, что ты пропал. Мы чуть с ума не сошли. Обещай нам, что ты больше не будешь так поступать.
7: Не буду.
0: Лоло прижимается к животу мамы. Она обнимает его. Нежно, будто целуя, прикасается клювом к его голове. Рядом стоит Тото.
2: Примерно в середине января уже немного подросших пингвинят собирают в своеобразном детском садике. Там воспитатели обучают их различным житейским премудростям.
0: Дедушка Пига стоит на пригорке.
16: Ну, так вот. Ребята! Тихо, дети! Я кому говорю?
0: Упирает крылья в бока.
16: Тихо!
0: Пепе смеется закрытыми глазами. Дедушка Пига топает лапой. Подскользнувшись, делает кувырок, приземляется назад. Вновь поднимается на пригорок.
16: Так вот, у нас, у пингвинов, есть два рода врагов. На суше и на море. Первый враг это...
0: О! Показывает вверх.
16: Поморники. Они следят за вами, пингвинятами, с неба. Вот как сейчас, вот видите? Вот. Поэтому вы всегда должны смотреть, нет ли их над головой. А если они нападут, бегите и прячьтесь куда-нибудь. Поняли?
7: Поняли.
16: Молодцы. А враг в море...
0: Показывает на воду.
16: О, видите?
0: Пингвинята смотрят, приоткрыв клювы.
16: Вон там торчит из воды черный плавник. Это... Касатка.
0: Касатка высоко выныривает.
16: У нее много сил, много злости, много зубов. И если кто окажется с ней рядом, съест в один миг. А вот там, на дальней льдине, лежит морской леопард. Чего ты смеешься?
0: Окрас леопарда, как у нерпы.
16: Ну, они нападают на нас только в воде.
0: Он зевает.
16: А пока вы находитесь на суше, их опасаться нечего.
7: Дедушка Пига, а друзья у нас есть?
16: Друзья?
0: Дедушка Пига чешет голову.
16: Вот видите там фонтан воды? Вот это голубой кит. Это наш друг.
7: Здорово.
16: Это очень добрый друг.
7: Дедушка Пига!
16: Что тебе, Лоло?
7: А этот огромный зверь?
16: Ах, этот!
0: Подходит к лежащей самке морского слона. Ее глаза закрыты. В холке она примерно в 3 раза выше взрослого пингвина.
16: Этот зверь называется морским слоном. Он питается только рыбой. И нам он ни капельки не страшен. И очень спокойный. Сейчас.
0: Самка зевает.
16: Вот, видите, он совершенно мирный.
0: Пига склоняется к ее пасти.
16: И безобидный.
0: Пасть захлопывается, зажав дедушку Пига.
17: Отпусти! Отпусти, тебе говорят!
0: Морской слон открывает рот. Дедушка Пига отлетает назад, сделав кувырок. Встав, закладывает крылья за спину и гордо выпрямляется. Уходит. Пингвинята выстроились в ряд перед пингвином синего окраса.
18: Слушайте меня внимательно, дети. Чтобы быстро бегать, нужно вытянуть вперед шею. Вот так.
0: Воспитательница отводит крылья назад. Пингвинята повторяют, один падает.
18: Расправьте крылышки в стороны. Правильно. А теперь все вместе... Побежали!
0: Пингвинята бросаются следом за воспитательницей. Лоло вырывается вперед, обгоняет воспитательницу.
18: Слишком быстро бежишь, Лоло. Быстро устанешь.
0: Схватив его за хвостик, она останавливается. Лоло продолжает бежать на месте. Перед плоским куском льда высотой с пингвиненка.
18: Сегодня будем учиться прыгать. Попробуй прыгнуть ты, Гиги.
0: Гиги в развалочку подходит к льдине.
18: Раз, два, три.
0: Приземляется на нее задом.
18: Хорошо. Теперь ты, Зизи. Раз, два, три. Молодец.
0: Пепе хлопает крыльями.
18: Ну-ка ты, Пепе.
0: Робко смотрит по сторонам. Темно-серый пингвиненок легонько подталкивает ее вперед. Пепе закрывает глаза, прикладывает левое крыло к клюву.
18: Что с тобой, Пепе?
15: Ой, я боюсь. Не бойся. Хочешь, я прыгну вместе с тобой?
18: Хорошо. Прыгайте вместе. Раз, два, три.
0: Лоло взял Пепе за крыло. Прыгают. Пепе приземляется на льдину, а Лоло ее перемахивает.
18: Лоло, ты опять перестарался.
15: Воспитательница Нини, а когда вы научите нас плавать в море?
18: Пока еще рановато. У вас еще не выросло такое крепкое оперение, как у взрослых пингвинов. Поэтому забираться в море еще нельзя.
15: Жалко.
0: Лоло делает два коротких шага назад. Развернувшись, идет к берегу. Выйдя на ледяной выступ, смотрит на воду. В воде медленно плавают антарктическая звезда и медуза.
15: О!
0: Снуют ледяные рыбы.
15: Интересно.
0: Лоло подается вперед.
15: Не-не! Лоло упал в воду!
0: Покачиваясь, Лоло опускается ко дну. Глаза закрыты, из клюва поднимаются пузыри. Нини ныряет, выныривает. Покрытый ледяной коркой Лоло выпадает из ее крыльев на снег. Поднимает его, очищает ото льда.
18: Вот видите, я говорила, залезать в воду еще рано.
0: Полностью очистив, встряхивает.
18: Посмотрите, во что вы можете превратиться?
0: Ставит Лоло на снег. Тот стоит, покачиваясь, глаза закрыты. Сев, встряхивает головой, открывает глаза. На вершине горы.
18: Будем учиться скатываться с горы.
15: Можно я?
0: Прыгнув вперед, Лоло скатывается на животе. Поднимается на ноги.
15: Давайте сюда! Здорово!
0: Один за другим пингвиненки скатываются с горы. Кто на спине, кто на животе.
18: Что с тобой, Пепе? Опять боишься?
0: Пепе кивает.
15: Давай вместе, Пепе!
0: Лоло берет ее за крыло. Вместе бегут к склону, скатываются на задах.
2: Так Лоло и его друзья каждый день учились у своих воспитателей, узнавали что-то новое и незаметно подрастали.
0: Белые титры на черном фоне. Конец первой серии. Режиссеры: Геннадий Сокольский, Кадзиро Йосида. Продюсеры: Такео Нисигути, Тору Камори. Авторы сценария: Виктор Мирешко, Эйти Тати, Сёдзо Мацуда. Роли озвучивали: Ролан Быков, Вячеслав Невинный, Евгений Леонов, Юрий Волынцев, Елена Санаева, Николай Грабба, Владимир Ферапонтов, Вячеслав Богачев, Владимир Сашальский, Светлана Степченко, Юрий Андреев, Анатолий Соловьев, Людмила Гнилова, Татьяна Курьянова, Наталья Ченчик. Текст от автора читает Алексей Баталов. Композитор Масахито Маруяма. Звукооператоры Владимир Кутузов, Муцуура. Уважаемые зрители, администрация нашего кинотеатра благодарит вас за то, что вы пришли к нам на просмотр мультипликационного фильма «Приключения пингвиненка Лоло». Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. До свидания. До новых встреч. Мультипликационный фильм «Приключения пингвиненка Лоло» начинается. Фильм второй. Тифлокомментарий к мультфильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Титр. Совместная советско-японская постановка киностудии «Союз мультфильм СССР», «Lifewalk Corporation Япония» при участии «ВО Совинфильм» и «Ice Corporation Япония». На черном фоне появляется набранное стилизованными под иероглифы буквами название мультфильма. Друг друга сменяют титры с перечислением создателя мультфильма. «Солнечный день». Небо пересекают едва заметные перистые облака. Вымывающим ледяные берега моря плавно покачиваются небольшие редкие льдины. Вдоль берега пролетают альбатросы, крупные птицы с белым оперением тела, длинными узкими крыльями, серо-синим, окаймленным черным оперением.
2: В детском саду тихий час.
0: Пингвинята спят лежа на снегу.
2: Пингвинята устали, надо отдохнуть. набраться сил.
0: А воспитатели стоя.
2: Но среди них что-то не видно Лоло. Где же он?
0: Лоло заглядывает за глыбу льда.
2: Ах, вот он где. Похоже, он опять что-то задумал.
0: Крадущейся походкой заходит за снежный холм. Пепе открывает глаза, увидев удаляющегося Лоло, бежит за ним. Проснувшись, Гиги видит уходящую Пепе, расталкивает спящую рядом Зизи, показывает на беглецов.
7: Ты куда, Лоло?
13: А я... Это, как его? А знаешь, у меня есть дружок. Настоящий друг. Хочешь, я тебя познакомлю с ним? Пойдем к нему.
7: А куда? Не бойся, тут недалеко.
0: Лоло берет Пепе за крыло. Та сначала немного упирается.
19: Смотри, это же Пепе и Лоло. Обязательно расскажем воспитателям. А пока никому не говори.
7: Лоло, а нам не попадет?
13: Не попадет.
7: А кто твой дружок?
0: Выходит на пригорок.
13: Это сын эскимосской собаки. Он настоящий друг.
0: В низине несколько построек и решетчатых антенн.
13: Это научно-исследовательская станция.
0: Среди построек сложены деревянные ящики.
7: Научно-исследовательская?
13: Ага, я тоже не сразу смог выговорить. Научно-исследовательская.
0: Подпрыгивает.
13: А теперь хоть 100 раз подряд. Научно-исследовательская.
7: Не кричи.
0: Пепе закрывает глаза.
13: Да не бойся, здесь живет мой друг. Его зовут Дон. Дон! Давай вместе! Дон! Дон!
0: Из-за одной из построек выбегает Дон.
13: Вот он!
0: Лоло радостно подпрыгивает, берет Пепе за крыло, скатываются на животах по снежному склону. Переезжают через небольшие возвышения. Останавливаются. Дон прыгает через пингвинят. Скачив, Пепе испуганно отбегает в сторону. Дон лижет и щекочет носом лежащего на спине Лоло.
13: Хорошо, хорошо, что ты вернулся. Я очень рад.
7: И я рад. Дон, а я не один. Со мной подружка.
0: Пепе улыбается.
7: Ее зовут Пепе.
0: Испуганно забегает за спину Лоло.
7: Пепе, не бойся. Он добрый.
0: Дон облизывает Пепе. Та падает на спину.
13: Давайте я вас покатаю.
0: Лоло забирается на спину Дона. Протягивает крылья подпрыгивающей Пепе. Взяв за крыло, помогает залезть на Дона. Тот подталкивает Пепе носом. Дон быстро бежит. Соскользнув, Лоло повисает на его хвосте. Клюв Пепе приоткрыт в радостной улыбке. Она оборачивается к Лоло. Выпустив хвост, тот падает. Несколько раз прыгает на заду. Дон подбегает к нему, резко останавливается. Пепе кубарем летит вперед.
7: Пойдемте кататься с горки!
19: Я не умею.
13: А мы тебя научим! Правда, Пепе?
0: Пингвинята быстро забегают на снежную гору. Скатываются на спинах. Лоло машет стоящему на вершине Дону. Прыгнув вперед, Дон скользит на животе. Пепе радостно хлопает крыльями. Дон катится кубарем, постепенно превращаясь в снежный ком. Метрового диаметра ком останавливается около подножья. Неподалеку на каменных выступах сидят чайки-поморники. Лоло берет снег из кома и кидается им в Пепе. Та встает к нему задом, наклоняется и, зачерпывая снег крыльями, кидается им между ног. Чайки-поморники взлетают с уступа. Пробив снег в верхней части кома, Дон высовывает голову. Его глаза сведены к переносице, встряхивает головой.
7: Чайки-поморники, что же нам делать?
13: Дедушка Пико говорит, что надо прятаться. Быстрее!
0: Лоло толкает Пепе под ком, засыпает ее снегом. Пикирующая чайка хватает Лоло. Держа когтистыми лапами за спину, уносит прочь. Лоло отчаянно машет крыльями. Извернувшись, пытается укусить чайку клювом за лапу. Со второго раза это получается. Чайка выпускает Лоло. Он падает на снег. На его спине три длинных глубоких поперечных ссадины. Подбежавшая Пепе тащит воткнувшегося головой в снег Лоло за ноги. Тряся головой, Дон раскачивает ком. Ком разваливается. Дон бросается вперед. Хватает подлетевшую к пингвинятам чайку за хвост. Чайка отчаянно машет крыльями, из них выпадают перья. Вырвавшись, улетает. Пепе стоит рядом с лежащим на животе Лоло. Его глаза закрыты. Прикасается к ссадинам на его спине. Лоло вздрагивает.
7: Тебе больно? Лоло!
0: По левой щеке Пепе сбегает большая слеза.
7: Садитесь! Быстрее!
0: Пепе подталкивает Лоло.
7: Лоло!
0: Сверху пикирует чайка. Пингвиняты сидят на спине быстро бегущего Дона.
13: Держитесь! крепче.
0: Спикировав, чайка пролетает над пингвинятами до полярной станции несколько десятков метров. Пингвинята резвятся в детском саду.
18: Детки, постройтесь. Продолжим занятие. Быстренько, быстренько.
0: Подбежав к Нине, пингвинята выстраиваются в одну линию.
18: Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый.
0: К Нине подходит дедушка Пигу.
18: Странно.
0: Зевает.
11: Что случилось, Нине?
18: Не хватает двоих.
0: Нине быстро поочередно показывает на каждого пингвиненка.
18: Действительно, нет двоих. Лоло и Пепе. Что же теперь делать?
0: Грустно опускает голову. Дедушка Пига разводит крыльями. Полярник рядом с лежащим Лоло опрокидывает пузырек над ватой. Проводит ею по ссадинам.
14: Видно, защипало. Ничего страшного. Заживет.
0: В детском саду.
18: Никто не знает, где Лоло и Пепе.
0: Пингвинята отрицательно качают головами.
19: Воспитательница Нини, мы видели, как они ушли в сторону холма. Правда, Гиги?
15: Ага. Они без спросу ушли вон за тот холм. Да-да, я сама видела.
11: За холмом живут люди. Вот беда. Я забыл им сказать, что люди тоже наши враги.
18: Ну что же вы, дедушка Пиго?
0: Зизи и Гиги прижимаются к Нине.
20: Если их поймает человек...
0: На площадке.
20: Они попадут в зоопарк, и мы их больше никогда не увидим. Их нужно спасать!
21: Бедный мой Лоло!
15: Бедная Пепе!
21: Что это за шум?
20: Это едет человек.
0: На пригорок выезжает зеленый вездеход.
20: Разбегайтесь и прячьтесь!
0: Суетясь, некоторые пингвины сталкиваются друг с другом. Вездеход – это гусеничный транспортер «Снегоболотоход» ГТС модели ГАЗ-47. Приземистый металлический кузов состоит из соединенных в единое целое кабины и фургона. За рычагами управления – полярник. На соседнем сиденье – Лоло, Пепе и Дон. Дон выпрыгивает из вездехода, встает рядом с гусеницей. Пепе спускается сначала на его спину, затем спрыгивает на снег. Лоло спускается, спрыгнув на спину Дона, затем на снег.
11: Это же Лоло и Пепе!
14: Ну, вот вы и дома. Бегите к своим.
0: Держась за крылья, Лоло и Пепе идут к площадке. Обернувшись, машут.
15: Спасибо!
0: Полярник и Дон в вездеходе. Полярник машет, высунувшись в окно. Вездеход уезжает, поднимая белые клубы снега. Пингвинята оборачиваются к площадке. К ним бегут мамы. Поднимают на крылья.
18: Мы живы!
21: Мы живы!
0: Лала качает Лоло.
18: Мама!
0: Мими целует Пепе.
18: Они спасли нас от поморников.
11: Да-да, вам повезло. Люди бывают двух видов. Плохие, которые нас ловят и убивают, то есть браконьеры. И хорошие, те, что живут на станции.
15: Очень хорошие.
20: А с тобой, Лоло, мы поговорим дома.
0: Взяв Лоло за крыло, Тото заводит его за свою спину. Над площадкой кружат альбатросы. Лоло лежит на спине, подложив крылья под голову.
2: Прошло время. Многое забылось, как легко забывается все у детей. Но посмотрите, как они повзросли.
0: Над ним склоняется Пепе.
15: Бу.
0: Лоло не реагирует.
15: Фи, как неинтересно.
0: Пепе спускается с валуна, на который опирается Лоло.
15: Чего ты не испугался, Лоло?
18: Я думаю.
15: О чем?
18: Я думаю о птицах.
0: Лоло показывает на альбатросов. Приоткрыв клюв, Пепе смотрит вверх.
18: Дедушка Пига говорил.
0: Лоло садится.
18: Что мы тоже птицы.
0: Дергает Пепе за крыло.
15: Конечно, птицы.
0: Лоло ложится и опирается о валун.
18: А почему мы не летаем, как они?
0: Снова садится.
15: Мне и так хорошо.
18: Наверное, потому, что мы не пробовали. Ага. Надо попробовать.
0: Смотря на альбатросов, встает, отодвигает подошедшую ближе Пепе, быстро машет крыльями. Подпрыгивая, приближается к уходящему вниз спуску. Прыгнув вперед, падает на живот, скатывается, загребая снег головой. Опирается на крылья, поднимает голову, стряхивает снег с клюва.
18: Я обязательно научусь летать. Пойдем на скалу.
0: Взяв Пепе за крыло, ведет за собой.
18: Я обязательно научусь, а потом улечу и увижу много интересного. А вернусь, расскажу.
0: Стоят на краю обрыва. Лоло отходит назад, разбежавшись, прыгает.
18: Лоло! маленькая.
0: Лоло выдергивает голову из снега, смотрит по сторонам. Задрав голову, глядит настоящий рядом с берегом айсберг. Его острая вершина возвышается примерно на 25 метров. Об один из отвесных склонов разбиваются волны. Пингвинята на вершине айсберга. Смотрят на море.
18: Вот отсюда наверняка получится.
19: Пожалуйста, не делай этого, Лоло. Разобьешься.
0: Ударяясь об айсберг, волны поднимаются примерно на 5 метров.
18: Да, высоковато. Пожалуй, не буду прыгать.
0: Лоло чешет голову, закладывает крылья за спину. На омываемой водами стороне айсберга появляется вертикальная трещина. Откалываясь одна за другой, в воду падают огромные глыбы льда. По айсбергу ударяет очередная волна. Пиппи бросается к Лоло, обнимает его. Верхушка айсберга скользит вниз. Падает в море. Следом падают куски льда разного размера. Верхушка плывет среди волн. Ее плоская часть, примерно около 2 метров в диаметре, возвышается на 0,5 метра над водой. Ее окатывает волной. Она подхватывает Лоло и относит к краю. Он повисает на выступе, сплевывает воду, встряхивает головой. Выбирается на льдину.
19: Пипи!
0: Толкает Пипи.
19: Пипи!
0: Та открывает глаза.
19: Тебе страшно?
0: По ее щеке сбегает слеза.
19: Страшно. А тебе?
18: Не очень. Мы ведь на айсберге.
19: Ну и что? А где мама? Папа? Где все?
18: Знаешь что? Будешь реветь? Возьму и уйду.
19: Куда?
18: Не знаю. На другую сторону льдины.
19: Не уходи, я больше не буду. А что же нам теперь делать, Лоло?
18: Да что-нибудь придумаем. Смотри!
0: Лоло показывает на большую льдину.
18: Пингвины!
0: На ней 10 пингвинов.
18: Они такие же, как и мы!
0: Они смотрят в сторону.
19: По-моему, они не такие, как мы. Это же королевские пингвины. Дедушка Пига рассказывал, что они очень гордые пингвины.
18: Все равно попросим у них помощи.
0: У королевских пингвинов ярко-желтая грудь.
4: Помогите! Помогите! Мы тоже пингвины!
0: Они смотрят на пингвинят.
4: Помогите!
0: Отворачиваются.
18: Чего это они?
19: Я же говорила, гордые.
4: Дурачье!
19: Хочу домой, хочу домой.
18: Мы обязательно попадем домой. Вот увидишь.
0: На площадке со стоянкой пингвинов. То-то рупором прикладывает крылья ко рту.
5: Лоло! Пепе! Где вы? Лоло! Пепе! Эгегегей! Лоло!
22: Лоло! Пепе! Отзовитесь!
0: Взрослые пингвины собрались в центре площадки.
23: Мы тут все обшарили, но не нашли ни Пепе, ни Лоло.
24: Их нигде нет.
25: Их нигде нет.
12: Ах, Лоло, ну куда же ты девался, проказник?
25: Не убивайся, Лола, успокойся. Походит и вернется. Обязательно вернется.
23: Да, такого еще никогда не было.
25: Уверен, что они живы. Конечно, живы.
18: Давайте еще раз осмотрим все вокруг.
23: Да-да, вот именно. Может, они провалились в ущелье и ждут, когда мы их спасем.
0: Пингвинята лежат на льдине. Лоло на спине, Пепе на боку. Их глаза закрыты. Живот Лоло мерно двигается вверх и вниз. На нем лежит желтый рачок антарктического криля. Лоло открывает глаза, садится, тянет крыло к рачку, тот спрыгивает. Лоло ползет за рачком. Тот ныряет в воду. Лоло едва не соскальзывает, упирается крыльями. Подбежавшая Пепе хватает его за ноги. Вытаскивает на льдину. Лоло смотрит на нее. Пепе закрывает глаза, разводит крыльями. Вместе ложатся на край льдины. Из воды выпрыгивает рачок.
19: Ой, как есть хочется.
18: Мне тоже. А в море столько всякой еды.
19: Но как же ее достать? Мы ведь еще не умеем плавать.
0: Склонившись к воде, пингвинята смотрят на плывущих друг за другом рачков. Рачки перемещаются, резко сгибая тело дугой в сторону направления движения. Проплывают 2 антарктических бычка, рыбы с круглым сечением, буро-зеленым туловищем и выпученными глазами. Совершая плавные движения, величественно проплывают медузы. Проносится стая рыб с тонким игловидным серебристым телом и круглыми черными глазами. В кружок сбивается стайка розовых рыб, быстро уплывает. За ними плывет морской леопард. Леопард выныривает перед льдиной. Пингвинята пятятся. Леопард погружается в воду. Снова вынырнув, выбирается на льдину. Открывает красную пасть с острыми белыми зубами.
7: Ой, мамочка! Пепе, карабкайся выше!
0: Льдина наклоняется под весом леопарда. Пятясь, пингвинята перемещаются к стороне, поднявшейся над водой. Леопард на середине льдины. Лоло поднимает 20-сантиметровый кусок льда. Швыряет его. Тот попадает точно в пасть леопарду. Замерев, леопард трясет головой из стороны в сторону. Над водой показывается плавник касатки. Пепе подает Лоло небольшие куски льда. Он швыряет их в леопарда. Сомкнув челюсти, леопард раскалывает попавший в пасть кусок. Пингвинята замечают касатку. Касатка выныривает. Обнявшись, пингвинята испуганно дрожат. Пролетев несколько метров, касатка падает в воду. Леопард снова ползет на пингвинят. Приподнявшись, льдина разламывается. Из-под нее вертикально вверх выныривает касатка. Закрыв глаза, пингвинята лежат на небольшой, меньше метра льдины. Нырнув, касатка плывет за леопардом. Совершая частые повороты, тот пытается оторваться. Преследующая его касатка неумолимо сокращает отставание. Вынырнув, леопард пролетает метр над водой. Следом проносится торчащий из воды черный плавник. Касатка выныривает вертикально вверх. В ее сомкнувшихся челюстях обвисшее тело морского леопарда. Касатка медленно боком падает в воду. Приподнявшись, Лоло и Пепе смотрят на место, где она скрылась под водой.
2: Лоло и Пепе все дальше и дальше уплывали от родных берегов. Маленькие, голодные, беззащитные. Что-то их ожидает впереди.
0: Конец второго фильма. На черном фоне сменяют друг друга белые титры. Авторы сценария – Виктор Мерешко, Эйти Тати, Сёдзо Мацуда. Роли озвучивали – Ролан Быков, Вячеслав Невинный, Евгений Леонов, Юрий Волынцев, Елена Санаева, Николай Граббе, Владимир Ферапонтов, Вячеслав Богачев, Владимир Сашальский, Светлана Степченко, Юрий Андреев, Анатолий Соловьев, Людмила Гнилова, Татьяна Курьянова, Наталья Ченчик. Текст от автора читает Алексей Баталов. Уважаемые зрители, администрация нашего кинотеатра благодарит вас за то, что вы пришли к нам на просмотр мультипликационного фильма «Приключения пингвиненка Лоло». Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. До свидания. До новых встреч. Мультипликационный фильм «Приключения пингвиненка Лоло» начинается. Фильм третий. Тифлокомментарий к мультфильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. На черном фоне появляется набранное стилизованными под иероглифы буквами название мультфильма. Солнечный день. По морю плывет пароход. Из его трубы вырывается густой черный дым. Свернувшись калачиками, Лоло и Пепе спят на небольшой дрейфующей льдине. Лоло открывает глаза, зевает. Встряхнув головой, смотрит на Пепе, поднимается на ноги. Поворачивая голову, смотрит по сторонам. Глядит прямо перед собой, широко открывает глаза, распахивает клюв.
7: Ой, что это?
0: Пароход приближается к льдине. От рассекающей водную гладь водореза разбегаются в сторону пенящиеся волны. Лоло двумя крыльями толкает Пепе в бок, показывает на пароход. На фальшборт опираются пятеро мужчин в черно-серых одеждах.
7: Эй! Помогите!
0: Один из них набрасывает на пингвинят сеть.
7: Ой!
0: Взявшись за конец сети, мужчины поднимают пингвинят вместе с льдиной.
7: Мы спасены! Пепе!
0: У мужчин суровые лица.
1: Давай сюда.
0: На головах полукруглые шерстяные шапки. Грубо бросают пингвинят на дощатую палубу.
6: А малыши ничего. Крепенькие.
8: Думаю, мы получим за них хорошие деньги.
7: Мы спасены! Мы спасены!
0: Пингвинята пританцовывают. Их поднимают за шкирки.
8: Удивительно, что здесь оказались пингвины.
6: Да, нам везет в этом году.
7: Ой, что вы делаете? Отпустите! Больно! Ой, больно! Куда вы тащите? Отпустите нас!
0: Бросают в клетку с вертикальными железными прутьями. Проскользив по полу, Пепе замирает рядом с Лоло. Клетку закрывают на деревянный засов.
7: Выпустите нас отсюда!
0: Не оборачиваясь, мужчины уходят.
1: старайтесь. Успокойтесь.
0: В соседней клетке пингвиненок.
3: Кто это? Ты кто?
1: Мак. Меня зовут Мак. Я из рода Макуори.
9: А я Лоло.
19: Пепе.
1: Вы действительно думаете, что они спасли вас?
0: Лоло и Пепе переглядываются.
1: Глупые. Неужели вы не поняли, что попали к браконьерам?
0: Мак темно-синий, с желтыми бровями и хохолком.
10: Ну как, капитан?
16: Да, таких можно продать за хорошую цену.
0: Капитан и один из браконьеров у клетки.
10: Знаете, капитан, если мы подойдем к материку, то наберем их сколько угодно.
16: Хорошо, мы обязательно должны заполнить все эти клетки пингвинами.
10: Конечно, капитан.
1: Ну? Убедились, что это браконьеры.
0: Лоло и Пепе жмутся спинами.
1: Теперь да.
0: К прутьям.
19: И нас отвезут в зоопарк.
1: Наверное.
19: Значит, мы больше никогда не увидим ни маму, ни папу. Я не хочу этого, Лоло.
9: Я тоже не хочу.
1: Никому не хочется быть в зоопарке. А я уже смирился.
9: Почему же, Мак? Давай лучше убежим.
1: Куда убежим? Я уже пробовал несколько раз. Как видите, ничего не вышло.
0: Лоло на мгновение опускает глаза. Встрепенувшись, оглядывает клетку.
19: А что, если поднять вон ту штучку?
0: Показывает на засов.
1: До нее не дотянуться.
0: Открыв клювы, Лоло и Пепе отстраняются назад.
9: Собака!
1: Не бойтесь его. Это старый пес Джек.
0: Джек породы сенбернар.
24: Еще попались двое.
1: Эй, старик, чему ты радуешься? Тебе, конечно, хорошо. Ты не в клетке.
24: Конечно, хорошо.
1: Противный сторож. Служишь этим браконьерам. Лучше бы помог нам выбраться отсюда.
24: Сторож, ну и что? Зато только сторожишь и ни о чем не беспокойся.
9: Мы хотим домой. Помоги нам выбраться отсюда.
19: Пожалуйста, помогите. Мы хотим к маме и папе.
24: Сначала обзываются, а потом просят. Помогите выбраться. Ну, выйдите из клетки. И что дальше? Кругом море, касатки, морские леопарды. Как же вы собираетесь добраться до своих родителей? Лучше сидите и помалкивайте.
0: Джек уходит. Корабль продолжает свое движение. Вырывающийся из трубы дым относит в сторону противоположную курсу. Джек спит на полубаке на носу корабля. Его буро-рыжий бок мерно опускается и поднимается. Пепе легла около двери. Встав на ее спину, Лоло тянется к засову. Не достает несколько сантиметров.
1: Ничего у вас не получится.
0: Мак лежит на боку, махает крылом.
9: Давай поменяемся. Ты встанешь на меня, а я поднимусь.
0: Лоло наклоняется. Пепе встает ему на плечи. Выпрямившись, Лоло покачивается, подходит к двери. Пепе тянет к засову крыло.
9: Ну как? Достала?
19: Нет.
0: Лоло пристает на мыски.
9: А сейчас?
19: Ой, нет, тоже не получается.
9: Пепе, встань на мою голову.
0: Лоло двумя крыльями держится за прутья. Пепе встает на его голову, приподнимает засов. Мак удивленно открывает клюв.
9: Еще немного. Пепе, еще чуть-чуть. Ну.
0: Пепе и Лоло падают назад.
9: Нет, не получается.
0: Лоло встает.
9: Ну ничего, давай еще раз попробуем.
24: И что им не спится, что они такой шум поднимают?
0: Джек на несколько секунд поднимает голову, снова опускает ее на лапы. Пепе встала на голову Лоло.
1: Еще чуть-чуть. Держись!
0: Падают.
1: Еще немного и дотянулись бы. Чуть-чуть надо было дотянуться.
19: Если бы я была чуточку повыше.
0: Пепе закрывает глаза, трет их крыльями. Лоло гладит ее по голове.
9: Не плачь.
19: А если еще раз попробовать?
1: Все равно у вас ничего не получится.
0: Мак усаживается в углу клетки.
1: Это воет Джек. Значит, будет шторм. Он всегда воет перед штормом.
0: Мак складывает крылья на груди. Стемнело. Небо закрывают низкие свинцовые тучи. С гребней бушующих волн срываются белые буруны. Браконьеры бегут по палубе. Лоло и Пепе удивленно округлили клювы. Подбегают к прутьям, берутся за них крыльями. Вздыбливающиеся волны поднимаются выше уровня фальшборта. Волна перекатывается через фальшборт, заливает палубу, смывая лежащие на ней метлу и ящики. Проходит сквозь клетки, приподнимая Лоло и Пепе. Корабль сильно раскачивается. Очередная волна приподнимает пингвинят. Их лапы не достают до пола. Площадка стоянки пингвинов. Лала обхватывает голову крыльями.
12: И все-таки они не вернулись. Где же они?
23: Мы обшарили все вокруг и не нашли их. Может быть, они попали в пасть касатки или морскому ляпу?
12: Нет, этого не может быть, я уверена. Они живы, правда, Тото?
11: Конечно, Лала.
12: Ах, Лоло.
0: Тото обнимает Лалу.
12: Мой Лоло.
0: На корабле. Пипи спит около стены клетки. Лоло ходит взад и вперед, заложив крылья за спину. Обращает внимание на лежащую рядом с клеткой швабру. Ее черенок переломан. Выставив крыло между прутьями, подкатывает обломок черенка ближе, берет его.
19: Мы спасены!
0: Радостно вскидывает крылья. Черенком откидывает засов. Пипи хлопает крыльями.
19: Тише вы! Услышат!
0: Лоло выходит из клетки. Джек поднимает голову. Снова опускает ее на лапы. Лоло манит Пипи, она выходит из клетки. Лоло подходит к клетке Мака, открывает засов.
13: Спасибо тебе, Лоло.
19: А, пошли. А куда?
14: Мне кажется, туда.
0: Пробежав несколько метров по палубе, поднимаются вверх по деревянным ступенькам полубака. Лоло взбегает первым, манит остальных крылом. Пингвинята замирают, перед ними спящий Джек. Лоло быстро спрыгивает по ступенькам, манит Пипи и Мака крылом. Оглядываясь на полубак, пингвинята бегут по палубе. Джек на несколько секунд поднимает голову.
14: Мне кажется, внизу есть какой-то выход.
19: Здесь? Ой, я боюсь.
13: Ладно, я пойду первым.
0: Мак ложится животом на перила. Скатившись, падает на спину, делает кувырок назад, поднимается на ноги. Подбегает к лестнице.
13: Давайте сюда. Здесь никого нет.
0: Пингвинята ложатся на перила животами, скатываются вниз. Выставив вперед крылья, Мак пытается поймать скользящего первым Лоло. Они вдвоем падают.
13: Кажется, нас не заметили.
0: Мак на носочках идет вперед. Заглядывает в помещение с ящиками и мешками.
13: Нам надо торопиться. Хорошо бы подкрепиться и удрать поскорей.
0: Смотря по сторонам, Мак входит в помещение. Крылом манит остальных. Сначала Лоло, а затем и Пипи входят в помещение. Бегают между стоящих вдоль стенок ящиков, мешков и бочек. Лоло подбегает к высокой, на голову выше его роста, урне. Подпрыгнув, переваливается через ее край. Из урны вылетают пустые консервные банки, обрывки бумаги, вилка с гнутыми зубьями. Лоло выглядывает из урны, на его голове ковш. Пипи берет кисть из банки с красной краской, проводит языком по щетине, морщится, трясет головой, бросает кисть на пол. Мак забирается на ящики, упирается ногами в стену, толкает плоскую картонную коробку. Немного отодвинув ее, встает на ноги, продолжает толкать. Коробка падает на пол. Из надорвавшегося угла высыпаются круглые золотистые галеты.
19: Что это такое? Может быть, это можно есть?
0: Мак откусывает от галеты.
13: По-моему, есть можно.
0: Загребает горсть галет, протягивает одну из них Лоло. Тот сначала отстраняется, затем берет галету, ест ее.
14: Не бойся, Пипи. Ешь!
0: Пипи поднимает галету с пола. Пингвинята поворачивают голову в сторону открытой двери.
14: Человек! Надо удирать!
0: Забегают за ящики. В дверях двое браконьеров, высокий и низкий.
17: Послушай, тут что-то неладно.
0: Входит в помещение, подходит к коробке.
17: Ты смотри, ведь кто рассыпал?
20: Вы не видели тут пингвинят?
21: Нет, а что случилось?
20: Да вот сбежали. Открыли клетку и убежали.
17: Что? Значит, это они рассыпали.
26: Вот свалились на наши головы.
20: Ищите скорее.
14: Они ищут нас.
19: Что же нам делать? Прячьтесь.
0: Стоящий за тюком Мак прыгает к прячущимся за ящиком Лоло и Пипи. Пингвинята выглядывают из-за ящика. На ящик за их спинами выбегает серый мышонок. Пипи оглядывается. Лоло закрывает ей клюв.
17: Что такое?
0: В дверях капитан.
27: Да? Удрали? Немедленно поймать их! Вот они! Ловите их скорее!
0: Пингвинята бегают между ног браконьеров. Встав на четвереньки, те пытаются их поймать.
26: Попались!
0: Высокий браконьер тянет руки к пингвинятам. Уворачиваясь, те не дают себя поймать. Балансируя крыльями, Лоло удерживает равновесие на катящейся бочке. Наезжает на низкого браконьера, сбивает его с ног. Браконьер в светлой шапке гонится за Маком, тот запрыгивает на ящики. Браконьер его хватает. Резко повернувшись, маг высвобождается, запрыгивает на вышестоящий ящик. Подпрыгнув, повисает на трубе, ящики валятся на браконьера. Один из них падает завалившемуся браконьеру на голову, упав на спину, тот замирает. Переставляя крылья,

0: канав приподнимает на ладони. Лоло соскакивает с них, бежит вперед. Повисает на рычаге. Браконьер обдает паром, вырвавшимся из расположенной ниже трубы. Он падает на спину, замирает.
1: Эй, Пепе! Сюда! Сюда!
0: Лоло выглядывает из круглого отверстия в стене. Пепе бежит по идущей к отверстию наклонной балки. Соскальзывает прямо в руки капитана. Хватает его клювом за нос. Капитан отпускает Пепе, та остается висеть на его носу. Капитан хватает ее, пытается оторвать от носа. Отпускает Пепе, машет головой. Та разжимает клюв, подлетает к отверстию в стене. Лоло хватает ее за крылья.
2: Держите их!
0: Втаскивает в отверстие.
2: Держите!
1: Надо побыстрее удирать отсюда!
0: Расставив крылья в сторону, Мак бежит по палубе. Замирает перед ним спящий Джек. Мак осторожно обходит его спереди. Едва не наступает ему на лапу, обходит с другой стороны. Джек машет хвостом. Мак перепрыгивает, через него убегает. Бегущий следом браконьер спотыкается от Джека. Растягивается на палубе.
2: Старый балбес развалился тут на дороге!
3: Куда же подевались Лулу и Пепе?
0: Лулу и Пепе стоят на висящем на борту якоре. Мак забирается на фальшборд.
1: Эй, Лулу! Пепе! Ой, это Мак! Прыгай к нам! Сейчас!
0: К Маку подбегают капитан и браконьер. Мак спрыгивает, приземляется на якорь. Тот опускается.
4: Они уже внизу. Скорее несите сеть.
0: Якорь останавливается над водой. Поднимающиеся волны отдают пингвина. Над фальшбортом склоняется браконьер с очком на длинной ручке. Водя им из стороны в сторону, пытается поймать пингвина. Подпрыгнув, Лоло повисает на сачке. Сорвавшись, падает, цепляется за якорь. Мак и Пепе вытягивают его за крылья.
2: Ну, дотяни же!
4: Что же ты, мазила?
0: Сачок проносится над головами пингвинят.
4: Надо поднять якорь! Быстро!
5: Капитан, опять будет шторм. Когда Джек воет, море всегда бушует.
0: Джек сидит за спинами сгрудившихся у фальшборта браконьеров.
4: Все по местам!
0: Браконьеры бегут по палубе.
1: Что же нам теперь делать, Лоло?
0: Лоло пожимает плечами. Над фальшбортом показывается голова Джека. Он держит в зубах спасательный круг.
1: Кажется, мы спасены.
0: Бросает его на воду.
1: Прыгайте быстрее! Ну, Пепе!
0: Пингвинята спрыгивают на круг.
4: Уф! Сколько же с ними было хлопот!
1: Спасибо, дедушка! Спасибо! До свидания!
0: Корабль удаляется от круга. Пингвинята машут Джеку крыльями. Спасательный круг подплывает к большой льдине. Пингвинята перепрыгивают на нее. Оглядевшись вокруг, радостно подпрыгивают и машут крыльями.
1: Ой, как есть хочется.
3: И мне.
0: Пингвинята...
6: А что делать?
0: Сидят на льдине.
6: Ладно, попробуем.
1: Что попробуем?
6: Прыгну в воду и достану еду.
1: А ты сможешь?
3: Ты это серьезно?
0: Лоло решительно встает.
6: Если мы сейчас не достанем еду, то мы уже никогда не вернемся домой.
0: Пепе и Мак переглядываются.
6: Вот я и хочу достать еду.
3: Ну, попробуй.
6: Ладно, я пошел.
0: Лоло подходит к краю льдины, ныряет головой вперед. Пепе и Мак подходят к краю льдины, с тревогой смотрят на воду. Неловкие движения крыльев Лоло становятся все более уверенными. Он начинает быстро плавать, оставляя позади себя вереницу серебристых пузырьков. Лоло выныривает.
1: Смотрите! Мои перья уже окрепли! Смотрите!
0: Вынырнув, пролетает над водой около метра, плывет, гребя кролем.
1: Ну как? Здорово, я научился плавать!
0: Плывет на спине.
3: Вот это да!
1: Мы стали совсем взрослыми! Ну, идите же сюда! Не бойтесь!
3: Ладно! Сейчас иду!
0: Пепе взволнованно прикладывает крылья к щекам. Улыбнувшись ей, Мак ныряет. Быстро плавает под водой.
1: Ура! Я тоже умею!
0: Выныривает.
1: Эх, попробую.
0: Зажмурив глаза, Пепе прыгает, подняв крылья вверх. Медленно погружается. Открывает глаза, гребет крыльями, начинает быстро плавать. Пингвинята плавают, поедая желтых рачков криля. Лоло выныривает на льдину. Ложится на спину. То же самое делают Мак и Пепе.
1: Давно так не ел.
0: Лоло гладит свой живот.
1: И я.
3: И я.
1: Все это благодаря Лоло.
3: Ага.
6: При чем тут я?

0: сами добывали себе еду.
1: Ой, смотрите, что это?
2: Пепе пятится.
1: Смотрите, смотрите! Акулы! Они нас съедят!
2: Над водой показываются большие синие спины. Над ними поднимаются высокие фонтаны.
3: Это же киты! Их можно не бояться. Они мирные. И нас они не едят.
0: Киты? Ну, конечно! Дедушка Пика говорил, что они наши друзья.
3: Давайте попросим их отвезти нас домой.
4: Здравствуйте!
2: Пингвинята подходят к краю льдины. Один кит поднял голову, кивает.
0: Отвезите нас домой, пожалуйста.
2: Кит снова кивает. Лоло высоко подпрыгивает.
5: Ура!
6: Ура! Вот здорово!
2: Перепрыгивает на спину кита. Следом прыгает Пепе. Подскользнувшись, скользит по боку кита. Лоло хватает ее за крылья, помогает забраться на спину. Мак также перепрыгнул на кита. Пингвинята радостно смотрят вперед. Пепе держится за плечи Лоло.
1: Как он быстро плывет! Вот здорово!
2: Впереди несколько льдин. Плывущие по бокам киты подныривают под них, а кит с пингвинятами на спине их огибает. На одной из льдин лежит нерпа. Поворачивая голову, провожает взглядом проплывающих китов. Киты приближаются к ледяным берегам. Над льдинами и снежными холмами возвышается гора изо льда с сиреневым оттенком.
1: Смотрите! Гора сиреневая!
7: Правда? Это гора сиреневая.
2: Пингвинята радостно машут крыльями.
6: Ура!
2: Приподнявшись на одной ноге, Лоло валится на спину. Встав, первым запрыгивает на берег. Следом прыгают Пепе и Мак. Машут уплывающим китам.
0: Ну, пошли!
2: Поднимаются на пригорок, отделяющий стоянку пингвинов от берега. Пепе везет Мака, держа его за крыло.
3: Далеко еще?
0: Да нет, рядом! Перейдем этот холм, спустимся в долину, и там будет наш поселок.
2: Пингвинята поднимаются на вершину пригорка. Круглая площадка стоянки пуста.
3: Вот мы и пришли.
1: Это наш поселок!
0: Ой! А где же все наши?
2: Лоло и Мак прикладывают крылья козырьком над глазами, смотрят по сторонам. Пингвины расположились в снежной низине, недалеко от стоянки.
6: Эй-ги-ги! Эй-ги-ги!
2: Пингвины папы прикладывают крылья козырьками к глазам, смотрят в направлении пригорка. Пингвинята скатываются по склону. Вверх по склону идет Пупо, не смотрит в сторону пингвинят. Едущий на спине Лоло сбивает его с ног. Пупо делает переворот в воздухе.
8: Кто это?
2: Крылом трет бок.
8: Ой, кажется, это Лоло и Пепе. Они вернулись. А кто же это с ними?
2: Подбрасывает вверх охапку снега, бежит вниз по склону. Всматривающийся вперед Тото удивленно приоткрывает клюв. С нескрываемой радостью глядит настоящих рядом пингвинов. Пупо спустился.
8: Они вернулись!
2: Одновременно с пингвинятами.
8: Они вернулись! Лоло!
2: То-то всех обнимает.
9: Пепе! Мамочка!
8: Я же говорил, что они вернутся!
2: Мамы обнимают детей. Склонившись к Пепе, Мими целует ее головку.
8: Как они выросли!
2: Лоло ростом.
8: Лоло!
2: По плечо То-то.
1: Папа!
2: Подается вперед, опускает голову.
8: Как ты вырос, Лоло!
0: Папа! Я!
8: Ладно, слава богу, ты жив и здоров. Ты стал совсем взрослым. И можешь сам за себя постоять.
2: Тото кладет крыло на плечо сына. Тот подходит к Маку.
3: Папа, его зовут Мак. Он наш друг.
0: Он бежал вместе с нами от браконьеров. Можно? Он останется с нами.
8: Конечно, можно.
10: Хорошо, что у тебя появился друг.
2: Лоло и Мак высоко подпрыгивают, размахивая крыльями. К ним присоединяется Пепе. На пригорок, размахивая крыльями, выбегает Нини.
11: Беда! Беда!
8: Что случилось, Нини?
11: Наших малышей поймали люди.
8: Что?
2: То-то сводит брови.
8: Стой!
2: Пингвинята в сетке.
8: Верните наших детей!
2: Ее тащат браконьеры.
6: Дедушка! Дедушка Пика! Спасите нас!
2: Хватают цепляющегося за сетку дедушку Пигу, отбрасывают назад. Дедушка Пига поднимается, вновь бежит за пингвинятами.
1: Дедушка!
2: Один из браконьеров поднимает ружье, наводит ствол на дедушку Пига. Пуля попадает под ноги дедушки. Вскинув крылья, он падает на снег. Приподнимается. Закрыв глаза, падает вперед.
6: Дедушка!
2: Поднимает голову.
8: Стойте! Где Тото? Где все?
2: По снегу бегут пингвины папы.
0: дядюшка Пига.
5: Люди в черном потащили детей к морю.
0: Люди в черном?
2: Лоло и Пепе рядом с дедушкой Пига.
0: Папа, это, наверное, браконьеры. Те самые люди, от которых мы сбежали.
12: Что? Надо скорее спасать детей. Эй, все за мной!
2: Пингвин и папа бегут к берегу. Трое браконьеров грузят сетку с пингвинятами на лодку. В лодке стоят два браконьера и капитан. Пингвин и папа выбегают на берег. Лодка уже отплыла.
13: Поторапливайтесь! Вон их сколько скопилось!
12: Стойте! Верните наших детей! Что же мы медлим? Они уйдут! Все за мной!
2: Кто-то ныряет в воду. Растолкав остальных пингвинов, следом за ним ныряет Лоло. Один за другим ныряют другие пингвины. Чередуя нырки и выныривания, плывут вслед за лодкой.
13: Какие настырные!
2: Низкий браконьер поднимает ружье. Вынырнув из воды, Тото повисает на стволе, держась за него клювом и крыльями. Толкает браконьера лапой в лицо, тот едва не падает. Махнув ружьем, он сбрасывает Тото. Стреляет в то место, где нырнул Тото. На воде расплывается красное пятно. Вынырнув, Лоло толкает браконьера, тот падает в воду.
13: Да, что-то случилось.
2: Полярник и Дон бегут к берегу. Четверо браконьеров стреляют, стоя на корабле. Пули попадают в плавающих вокруг лодки пингвинов. То тут, то там вода окрашивается красным. По стоящему у воды огромному айсбергу пробегают вертикальные трещины. В воду падают глыбы льда. Айсберг раскалывается по трещине. Одна половина уходит вниз, поднимая огромную волну. Высота поднявшегося цунами в несколько раз выше корабля браконьеров. Капитан поднимает взгляд, в ужасе округляет глаза. Браконьеры забегают в кубрики. Сначала корабль достигает небольшая волна, поднявшаяся от ледяных глыб. Судно покачивается. Корабль накрывает цунами. Завалившись на бок, он опрокидывается. Один из смытых браконьеров держит в руках оторванные поручни, другой – погнутое ружье. В волне проносятся тюки, ящики, бочки и спасательный круг. Волна проходит, корабль скрывается под водой. Над поверхностью кружат чайки-поморники. Поверхность воды успокаивается. Над ней показывается голова Лоло, потом Мака и других пингвинят. Они плывут к берегу. Выныривают. На возвышении стоят полярник и Дон. Лоло машет им крылом. Все пингвины снова поворачивают головы в сторону моря. На водной глади только небольшая рябь. Около полярной станции.
13: Ну вот, лето кончилось. Не успели приехать, как надо уезжать. Дон, я вижу, и тебе стало тоскливо. Дружок твой пингвиненок уже вырос, и ему не до тебя.
2: Пингвины в снежной низине рядом со стоянкой. Стоят парами перед небольшими снежными холмиками.
14: Вместе с другими пингвинами погиб наш вожак стаи.
2: Стоят кружком вокруг дедушки Пигу.
14: Сейчас не время печалиться. Настало время отправиться к Северному морю. Необходимо выбрать нового вожака. Я предлагаю Лоло.
0: Меня?
2: Лоло прикладывает крыло к груди. Вопросительно смотрит на стоящих рядом пингвинов.
14: Не беспокойся. Я буду помогать тебе.
3: Ты сможешь быть вожаком.
7: Соглашайся, Лоло.
10: Ты должен стать вожаком.
2: Лоло опускает голову.
3: Ну хорошо. Мак, а ты пойдешь с нами? Спасибо тебе, Лоло. Но я пойду искать своих.
2: Помахав Лоло крылом, Мак уходит. Пингвины провожают его грустными взглядами. Удивленно приоткрыв клювы, смотрят вверх. Над низиной пролетает красный вертолет. Из-за стекла иллюминатора на пингвинов смотрят полярник и Дон. Мак удаляется по идущей горной гряде снежной равнины. Пингвины идут цепочкой между холмами.
15: В начале марта кончается осень в Антарктиде. Пингвины оставляют свой материк и отправляются к Северному морю, чтобы с апреля по сентябрь пережить там длинную антарктическую зиму. А затем они снова вернутся на свою родину.
2: черное небо над серебристыми ледяными горами озаряется мягкими цветами полярного сияния. Конец фильма. На черном фоне появляются белые титры. Режиссеры: Геннадий Сокольский, Кадзиро Йосида. Продюсеры: Такео Нисигути, Тору Камори. Авторы сценария: Виктор Мерешко, Эйти Тати, Сёдзе Мацуда. Роли озвучивали: Ролан Быков, Вячеслав Невинный, Евгений Леонов, Юрий Волынцев, Елена Санаева, Николай Граббе, Владимир Ферапонтов, Вячеслав Богачев, Владимир Сашальский, Светлана Степченко, Юрий Андреев, Анатолий Соловьев, Людмила Гнилова, Татьяна Курьянова, Наталья Ченчик. Текст от автора читает Алексей Баталов. Композитор Масахито Маруяма. Звукооператоры Владимир Кутузов.
16: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
17: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.

0: Беседка на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко. А в гостях у нас в студии Луду Пачиров, студент 4-го курса Российской академии музыки имени Гнесиных. Он приехал из Республики Бурятия. Здравствуй, Лудуб.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: В нашей программе Лудуб уже не первый и даже не второй раз. На самом деле у нас такая традиция. Каждые 5 лет приглашать Лудуба к нам. Сначала запись была у нас по телефону, когда Лудуб еще был школьником. Второй раз мы встречались в программе «Свободное плавание», прямой эфир, который мы вели прямо из дома Лудуба. В то время Лудуб был студентом музыкального колледжа Улан-Удэнского. Расскажи, пожалуйста, Лудуб, что в твоей жизни изменилось с того момента, как мы с тобой записывали эту программу?
2: Ну, конечно, очень много всего произошло за 5 лет. Ну, во-первых, я закончил колледж. Я его закончил как музыкальный теоретик. Потом вот в 2022 году я поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных на композитора, где я сейчас продолжаю учиться. И уже через год ее закончил, сейчас на 4-м курсе. Освоил инструмент маринхур, проучился у своего учителя с 2017 по 2022 год у Зандан Боярыча Шейдакова. Это тоже стало большим таким шагом вперед и большим именно таким этапом музыкального развития. В 2024 году активно ездил между странами, жил в Монголии, работал, писал музыку. Написал музыку для фильма, фильм «Слезы дракона», который должен скоро выйти в прокат. Это была моя первая работа в кино, именно в полнометражном таком формате. Вот это из таких вот самых глобальных событий, если говорить.
1: Ну и, наверное же, вернемся к твоим истокам, расскажем о том, что ты родился в городе Улан-Удэ, в семье родителей, ну вот, вот об этом, хорошо? Потому что... Хоть мы и когда-то рассказывали, но не все слушали, не все помнят, наверное.
2: Да, я родился в 2002 году, мне сейчас 23 года. Мама моя филолог, кандидат филологических наук по бурятскому языку. Вот. Отец мой буддийский священнослужитель. Я родился вот в такой большой счастливой семье. У меня есть братья, сестры, у меня есть старший брат. У меня старше на 18 лет, и сестра, которая старше на 15 лет. То есть я самый такой младший. Ну и, в принципе, жил как все, но вот с момента детского сада вот стал интересоваться музыкой. И мое первое выступление было в детском саду, где я спел песню «Сказка». И после этого всем очень понравилось, и родителям стало понятно, что надо талант развивать. И мы поехали к моему брату Авагую Егорову. Вот. И он записал мой голос. Потом были другие песни, песня «Половинка». Там. Потом выиграл конкурс «Интердети» в 2008 году. И после этого как-то все закрутилось, и... До сих пор я сейчас
1: уже
2: в этой сфере.
1: В 6 лет практически дал первый свой сольный концерт при полном зрительном зале театра бурятской драмы, по-моему, да, это было?
2: Да. Это был 2009 год. Я там спел почти 20 песен, как и своих, так и разных бурятских песен. Очень много людей пришло поддержать из артистов, в частности, вот Нибацух, наш известный бурятский певец.
1: Мой одноклассник Ринчин Бурхиев, который тоже пишет бурятскую музыку.
2: Да, очень много людей пришло, и это был, конечно, мой такой первый серьезный выход, скажем так, в свет.
1: Ну и при этом я хочу сказать, что билеты достать на этот концерт было просто невозможно. Даже входные, даже стоя, люди готовы были посмотреть.
2: Да-да-да. Я прям не сильно детально помню, как все было, но помню,
1: но
2: что было,
1: помню.
2: Было много людей, было много песен, и был, конечно, классный опыт.
1: Ну и это был твой первый, но не последний сольный концерт, поэтому давай их перечислим.
2: Это, да, был первый, потом второй был в 2010 году на сцене уже Русского драматического театра. Потом третий был в 2012 году в Театре оперы и балета, потом четвертый был в 2013 году в Театре бурятской драмы. Потом в 2014 году был тоже сольный концерт уже в Театре оперы и балета. И последний на данный момент — это концерт 2018 года совместно с оркестром «Байкал», который проходил в 2018 году в Театре оперы и балета. Вот из, из таких вот крупных, масштабных таких вот.
1: Да, хочется сказать, что это были лучшие, самые большие сцены нашего города. Нашего говорю, потому что тоже можно сказать, что это мой родной город Улан-Удэ. И поэтому с Лудубом как бы на одном языке мы, да, говорим?
2: Да.
1: И к тому же мы с Лудубом познакомились, когда ему было 3 года. А я занималась созданием социальных роликов и пришла в детский сад вместе с журналистом Алексеем Фишевым. Тогда он работал на радио ТВ-ком, да, вспомнила. И, как я помню, работал на телевидении «Оригус». Тогда еще Луду был маленький, разговаривал только по-бурятски, русского языка не знал и называл нашего журналиста «Ахэ», ну это как бы обращение к старшему брату. Да, мы еще не сказали о том, что у Лудуба с рождения ретинопатия недоношенных и зрение практически отсутствует, но при этом он ходил вот в детский сад компенсирующего вида. Огромное спасибо заведующей этого сада, которая взяла на себя тогда еще, но рискнула взять незрячих детей в свой детский сад. А на базе этого детского сада тогда папа незрячей девочки создал общественную организацию «Родители детей с нарушением зрения», а я тогда вот стала работать в этой организации. И поэтому вот с этой семьей мы уже на протяжении 20 лет. И, кстати, нашей организации в 2005 году, в октябре, было тоже 20 лет.
2: С детского садика вот началась моя музыкальная, скажем так, жизнь. Это, конечно, очень радует, ну, как бы очень такие теплые воспоминания.
1: У вас были прекрасные музыкальные работники, и мы с ними даже, знаешь, создали такой маленький оркестр из стучащих, гремящих музыкальных инструментов набора Карла Орфа. Помнишь такие инструменты?
2: Я, честно, не помню, но я потом уже в колледже и в академии изучал эту тему, именно как с точки зрения преподавания именно музыки для детей, что действительно Карл Орф разработал такие инструменты и призывал именно вводить детей в музыку не через какую-то сухую теорию, а через практику, чтобы у каждого была какая-то своя гремелка условно, и каждый, чтобы общий в звук оркестра вводил что-то свое. Вот я уже впоследствии об этом узнал, но это очень, мне кажется, интересно. Мне кажется, оттуда у меня появилась страсть к барабанам, потому что я в детстве очень любил барабанить по всему. То есть я всякие брал кастрюли, жестянки, банки, все вообще брал и бил всякими ложками, какими-то стержнями. Я все прям любил барабанить. А потом уже, конечно, это все вышло в любой фортепиано и так далее. А изначально я прям любил быть барабанщиком на всем. Мне кажется, это оттуда.
1: На самом деле, был такой момент. Мы 1 июня, вот когда еще организации решили провести праздник, это наш аппетит, где председатель нашей организации был учредителем этой сети столовых, да. И вот решили они организовать праздник и каждому ребенку сделать подарок. То есть купили и, ну, так как ты первый пришел, я тебе предоставила такое право выбрать какой-нибудь себе подарок. Там были разные мягкие игрушки, мишки, там что-то, очень много всего, но ты выбрал себе барабан.
2: Да-да-да, скорее всего, да, потому что мне все нравилось, что именно издает звук прям вообще. То есть, видимо, из-за этого, что все, что связано с каким-то акустическим звучанием, мне нравилось. Класс.
1: Ну, Лудов, мы с тобой отвлеклись прям на воспоминания, это теплые такие, да. Ну, давай теперь о твоем творчестве. Вот эти море концертов, которые ты давал. Вот интересно, какое ощущение у тебя было после этих концертов? Судя по твоему поведению, по манере вот говорить, вот, знаешь, тебя не захватила звездная болезнь.
2: А, в этом плане.
1: Да.
2: Ну, на самом деле, это, опять же, все благодаря родителям. Я расскажу интересный факт. Он до сих пор это происходит. Как только я какой-то большой конкурс выиграю, очень значимый, да, какой-то где-то в большом месте сыграю, да, то есть там, как, там Дом музыки, допустим, там Колонн за у Кремля или еще что-нибудь, меня мама заставляет делать уборку, то есть мыть полы. То есть это происходит как? Я с детства пытался все равно как-то быть интегрированным в быт, вот, но это именно всегда сейчас, ну не сейчас, и это было всегда, то есть это происходит после больших таких моментов. И я понимаю, что это может быть даже подсознательная такая история, чтобы ты как бы не задирал нос, чтобы ты понимал, что ты как бы обычный человек. То есть мне всегда вот это вот понимание прививалось с детства, что ты как бы обычный человек, ты не какой-то богоизбранный и так далее. То есть и ты должен жить как бы обычной жизнью, то есть относиться всегда к людям с уважением. Вот, и всегда как бы у моих родителей были эти рычаги, чтобы меня приземлить. И никогда даже такой именно мысли не было, что вот я вот такой вот там супер какой-то крутой и так далее. И наоборот, вот эта вот любовь именно к труду, к развитию, к тому, что ты как бы обычный человек и должен как бы жить как бы вот спокойно, относясь с уважением к людям, это вот с самого детства вот мне прививалось. Вот. И действительно такой факт есть, и каждый раз после больших таких наград меня мама вот, вот так вот она приводит в чувство, скажем так.
1: Лудуп, а ты окончил общеобразовательную школу для инвалидов и надомное обучение. Нет у тебя такого ощущения, что тебе не хватало общения, не хватало окружения какого-то сверстников?
2: На самом деле есть такое, и как бы с этим я, мне кажется, в большей степени справился уже только когда приехал в Москву, потому что действительно я учился дистанционно, и даже если когда-то ездил там на некоторые занятия в школу, но это было там 2-3 раза в неделю, как каких-то прям устойчивых связей у меня там ни с кем не сложилось. Конечно, кроме преподавателей, преподаватели вот прям были, конечно, классные. Благодаря ним я полюбил некоторые предметы, в частности, историю очень сильно полюбил. Вот английский язык и так далее. То есть преподаватели большой вклад внесли. А в плане социальном, да, есть такой момент. У меня нету прямо сейчас каких-то коннектов, связей там с одноклассниками, да, или с кем я там учился в одно время.
1: Друзей детства такого, да, скажем?
2: Оттуда такого прям нет. И в колледже такой тоже момент, что я как бы просто в основном учился, таких прям близких связей завести как бы, ну, не удалось. И,
1: во многом да. Просто время твоего учебы в колледже было время ковидное, мне кажется, ты не так часто этот колледж посещал, да?
2: Ну, да, то есть потом в какой-то момент уже дистанционно мы занимались. Вот дистанционно заниматься музыкой — это, конечно, челлендж большой, но мы справились, все закончили. Но действительно такой момент был, что не было вот этой какой-то социальной группы, где ты мог бы как бы быть. Вот. А уже когда в Москву приехал, уже как-то стало проще.
1: То есть сейчас у тебя настоящая студенческая жизнь со всеми тусовками, со всеми друзьями, да?
2: Можно так сказать. Даже не то, что прям студенческая, а просто я некий как бы круг общения нашел. Допустим, круг общения именно из коллег-музыкантов. Я езжу, допустим, каждую неделю на джемы, на джем-сейшены в Москве, там, в тот же клуб Алексея Козлова. Там играю, там с людьми общаюсь. Вот, со студентами тоже общаемся. Общаюсь очень много с монголами, потому что я, поскольку пожил в Монголии, подучил немножко язык, с ними тоже вот общаюсь, мы играем. Все равно какое-то вот это единение есть, что один народ, всегда приятно пообщаться на одном языке. И некий уже круг как бы сформирован. Много людей как бы дистанционно, да, с кем я вот редко вижусь, но постоянно там на коннекте. Опять же, с той же Монголии, там с Питера и с разных городов. И в целом как бы уже в этом плане проблемы как бы вообще нету уже.
1: Лудуп, наверное, уже пора представить твое творчество и представить слушателям одно из твоих произведений. Что это могло бы быть?
2: Я бы хотел больше сделать акцент на инструментальных композициях, вот, потому что уже где-то с момента колледжа я ощущал и ощущаю себя именно композитором, именно создателем именно своей авторской музыки. И мне бы хотелось представить сочинение, которое было написано относительно недавно. Оно называется «Закат над летней рекой». Это произведение для Маринхура. Я об этом, смотрите, думаю, расскажу отдельно. И струнного оркестра. Вот. Изначально я написал его для своей племянницы, для ее дня рождения. А потом оно уже стало исполняться на разных инструментах. Вот. И это произведение я бы хотел, чтобы мы послушали.

0: Спасибо. Давай теперь расскажем, что такое маринхур.
1: Маринхур — это национальный инструмент, бурятский и монгольский смычковый инструмент. Он имеет две струны. Раньше их делали из конского волоса, сейчас делают из нейлона. Вот. И самая главная именно фишка, что гриф маринхура, он украшен головой лошади, деревянным как бы изображением лошади. Морин переводится лошадь, хур — инструмент. Инструмент, звучащий голосом лошади, голосом коня. Потому что для монголов, для кочевников конь всегда был другом, всегда имел как бы огромное значение, и это именно вышло в инструмент, в такой вот культурный символ. Я начал изучать этот инструмент с 2017 года, так как уже говорил. В нем как бы, ну, для меня это есть душа, то есть я его гораздо, допустим, ну, ближе чувствую, чем фортепиано. То есть меня всегда маринхур затрагивает какие-то струны глубинные, особенно когда исполняешь протяжные песни именно с такой вот гибкой мелодией, которая называется уртынду. Такие протяжные песни. Это прям всегда зацепляет. Ну и, конечно, сочиняю произведения для этого инструмента.
0: Ну а мой папа сам изготавливал музыкальные инструменты, бурятские народные, хуры, чанцы, лимбы. То есть вот, тоже в какой-то мере наша семья имеет отношение к музыке. По-моему, лимбы он тебе делал, да?
1: Да-да-да, делал, ага.
0: А я помню тебя еще совсем маленьким, когда ты приезжал к нам в гости, и мы тебе показывали мастерскую, а потом у нас дома шел ремонт, и ты решил нам тоже помочь. И разбежался и со стены на дверь. И ты знаешь, до сих пор есть такое пятнышко, которое ты затер наждачкой на двери.
1: Офигеть. Да-да, я помню эту мастерскую, я помню, что тогда я увидел Йотчин первый раз в жизни.
0: Да, есть такое,
1: и я прям удивился, как много струн там. Я прям этому удивился, типа...
0: Ой, по-моему, 70, да?
1: 76.
0: 76,
1: мне,
0: да?
1: Мне, я помню, вот сказал ваш отец, да, что сколько струн, я прям до сих пор помню, 76. Вот, я просто, я веду просто рукой, они не кончаются, просто они долго идут.
0: Да, это огромный инструмент.
1: Я думаю, как это не играть? Я же тогда не знал, что еще палочками на нем играют.
0: Да, стучат, да.
1: А я думал, что надо играть руками, а он же большой. Как его охватить, думал. Вот у меня такой прям был шок, конечно. Вот, это мое такое первое знакомство состоялось с бурятскими инструментами.
0: Лудуб, расскажи, пожалуйста, нам о своей студенческой жизни, о том, как ты справляешься с учебой. Я знаю, что ты не владеешь системой Брайля.
1: Да, это правда. Я ее не владею. Вообще, во-первых, расскажу, как вообще поступил в Гнесинку. Поступал я на общих основаниях. Было всего 4 бюджетных места, вот, и 20 человек претендовало на поступление. В принципе, как бы испытания разделялись на 3 этапа, то есть творческое задание, где нужно было написать музыку, профессиональное испытание, где тебя опрашивают там по гармонии, по теории, да, по сольфеджио, и собеседование, где идет общий такой твой музыкальный кругозор. Вот это было в июле 2022 года. Я все эти этапы прошел. Я тогда уже потихоньку пользовался программой MuseScore. В ней я мог писать диктанты, в ней я мог делать музыкальные задания, связанные именно с нотами. То есть компьютер в моем обучении играет огромную, самую, наверное, главную роль именно в плане написания музыки, в плане написания текстов. И таких прям больших прям проблем не было и на этапе поступления, и на этапе учебы, потому что Гнесинка, она очень так инклюзивно как бы относится к разным студентам. У них был такой опыт уже преподавания. Я учусь у своего преподавателя по композиции Александра Анатольевича Швецова, вот, и мы с ним как бы выработали методику, то есть я приношу ему в MuseScore в электронном виде музыку, мы это все смотрим, слушаем, и он уже дает характеристики. Вот, также я готовлюсь к семинарам. Сейчас хорошо, что появились нейросети, гораздо стало быстрее структурировать, собирать информацию. Вот, есть иногда трудности с PDF, даже не с PDF, а с какими-то учебниками, которых нет, которые фотографируют на телефон, и их не всегда удается, типа, ну, распознать нормально. Mm-hmm. Вот такие вот есть трудности, но, в принципе, это все
0: преодолимо.
1: Да, преодолимо, даже на тех же семинарах. Если какой-то информации у тебя, допустим, нету, ты можешь так доклад выстроить из того, что у тебя есть, потому что они, в конце концов, смотрят как бы не прямо там детально прям в каждое слово, а именно больше смотрят, как ты держишься, как ты отвечаешь. И уже на этой основе можно хорошо, в принципе, ответить. Я уже преодолел вот этот страх именно публичных выступлений. Мне никогда не было страшно играть, но именно публично выступать, именно рассказывать что-то, мне было страшно. А потом я уже, когда это преодолел, уже стало проще. Поэтому всегда можно найти варианты. Даже вот касаемо нотной системы, да, брайлевской. Сейчас На сайте вот этого MuseScore есть довольно большая библиотека с нотным архивом, где можно учить произведения. То есть ты их скачиваешь, и они в электронном виде тебе именно идут как правая рука, левая рука отдельно, там в разных темпах. И таким образом я фортепианные произведения прям большие разбираю именно через вот этот нотный архив, который каждый там, месяц обновляется. Я как бы не отрицаю нотную систему брайлевскую, но сейчас вот я вот именно работаю вот так.
0: Лудуб, я знаю, что много ты сотрудничаешь со звездами, да, со знаменитыми оркестрами. Расскажи о таких каких-то встречах интересных.
1: Ну вот судьбоносные встречи бывают. Встреча с Владимиром Спиваковым, с его оркестром «Виртуозы Москвы». Это было, кажется, в 2013 году. А, нет, в 2014, кажется. До сих пор помню. Я к его приезду написал пьесу, так и назвал «Виртуозы Москвы». Я ему сыграл, и... Понятное дело, есть ощущение, что, ну, вначале он не поверил, что это я написал музыку. Ну, тогда я был мелкий, как бы, да, ну, как, типа, напишет. И он задал вопрос, а почему ты именно написал произведение вот это именно в соль миноре, именно в этой тональности? Ну, типа, что, если, как бы, не мое произведение, я же вряд ли отвечу. А я сказал ему, я написал его так, потому что в другой тональности оно звучит плохо. И тут же я ему наиграл на месте, что если вот так наиграть, оно будет плохо звучать. Вот. С этого момента началось наше общение. Они давали мне проходки на концерты оркестра, да, в Доме музыки. Вот мы очень много проводили времени, там, 14-15 год. Но самый большой вклад, что они, именно их фонд, фонд Владимира Спивакова, нашли мне учительницу по композиции. Екатерина Александровна Хмелевская, с которой я занимался по скайпу, а потом по ватсапу. Именно она научила меня именно творческому процессу. То есть часто бывает такое, что композицию преподают слишком технично. То есть какие-то определенные навыки как бы формируют, и не всегда в этом есть творчество. А она мне сразу сказала, говорит, то есть это твоя музыка, я всегда буду к ней относиться с уважением, и всегда будет последнее слово за тобой, никакой диктатуры никогда не было. Она просто направляла очень мягко, объяснила и показала, что значит творчество. Именно когда тебе приходит идея, ты садишься и начинаешь писать. И это их огромнейший, конечно, вклад. Вот. Я недавно, кстати, был в Доме музыки, когда выступал там с Национальным оркестром народов России. Играл когда свое сочинение. Мы пытались найти Владимира Теодоровича, но его, к сожалению, не было. Вот так хотелось бы с ним встретиться и передать ему большую благодарность и выразить как бы большое уважение. Вот. А так, с кем? С Игорем Бутманом знаком. Когда я только начинал изучать джаз с 21 года, я пришел к нему на джем-сейшн. Я был с другом, и друг говорит, вот, есть вот Лудуб, он только учится вот играть джаз. Можно он с вашими музыкантами сыграет? И это очень простой такой искренний человек. Он говорит, да, хорошо, говорит, после концерта обязательно сыграем. И все, он слово сдержал. А я тогда, условно, только месяц-два играл джаз. Он доверился и разрешил мне сыграть со своими музыкантами. Вот. И потом на конкурсе «Джаз на Байкале» мы с ним виделись. Так что тоже он огромный вклад в этом плане. Своим доверием внес. С Терем-квартетом очень тоже хорошо знаком. Это питерский состав. Они тоже очень много делают для инклюзии. Много, на самом деле, разных музыкантов, которые большой вклад в мою жизнь внесли и в мою музыку, в творчество, в мое развитие.
0: Да, конечно, бесконечно много можем говорить о музыке, о твоих произведениях, но время нашей программы подходит к концу просто неумолимо. Так жалко и грустно, но я надеюсь, что ты в нашей студии не последний раз. Мы пригласим тебя еще, и ты расскажешь нам о своих новых достижениях. А пока... Ждем от тебя пожелания для наших радиослушателей.
1: Во-первых, хотел бы поздравить всех с праздником Белого месяца. Это наш Новый год, который празднуется по восточному, по лунному календарю.
0: И празднуется целый месяц.
1: Да, в течение месяца. И пожелать хотел бы всем счастья, здоровья, чтобы слушали хорошую музыку, чтобы этот год принес очень много развития. Это, к тому же, мой же год. Я же год лошади. Ну, для меня это ответственный такой период, потому что начинается новый цикл моей жизни, 12-летний цикл. Я тоже очень заряжен на этот год и хотел бы, чтобы тоже у всех был большой такой заряд энергии совершать какие-то большие, великие дела, развиваться, учиться. Вот. И надо понимать, что время очень быстро идет, и надо каждый день, который есть, ценить. Каждый день, который мы проводим с близкими, с друзьями, родными. И как бы у нас жизнь, она не удлиняется, скажем так, с каждым днем, поэтому цените тех, кто вокруг вас, кто вам помогает, кто вам поддерживает, вот. И, конечно, я буду также продолжать писать музыку, радовать людей своим творчеством, своими произведениями и тоже дальше идти смело по жизни вперед. Поэтому всех с праздником!
0: И в заключении мы, наверное, услышим еще одну композицию в твоем исполнении.
1: Да, я думаю, что это будет произведение «Искренность». Это снова посвящение уже моей сестре. Это произведение для фортепиано и также струнного оркестра. И пусть в этом произведении будут все мои искренние пожелания радиослушателям.

Люба любила спать. По вечерам ее не надо было, как других детей, просить и уговаривать. В 10 часов вечера она была уже под одеялом. Стоило ей только положить голову на подушку, свернуться калачиком,

0: «Как ты можешь так спать?» – спрашивали у Любы. «Мне снятся удивительные сны», – отвечала она, и это была сущая правда. Один из Любиных снов. Люба вышла на безлюдную городскую площадь, прошла мимо старинной башни с часами и свернула в такой же безлюдный переулок. Она остановилась возле тускло освещенной витрины небольшой лавчонки. Это была мастерская игрушек. За стеклом стояли, лежали, висели на гвоздиках и сидели в разных позах всевозможные принцессы с удивленно раскрытыми, немигающими голубыми глазами и ресницами неестественной длины. Пастухи и пастушки в нарядных деревенских платьях, изящные танцовщицы в ярких шалях и с тамбуринами в руках, смуглые кавалеры в лакированных шляпах. Люба узнала и красную шапочку в окружении лесных гномов. Но больше всего ее внимание привлек солдат. Деревянная кукла с крючковатым носом и тяжелой челюстью, занимавшей половину лица. Казалось, куклу за какую-то провинность поставили в угол, самый дальний угол витрины. Она была покрыта пылью и выглядела печальной и одинокой. Лежали на полке, стояли на полке слоны и собаки, слоны и собаки, верблюды и волки. Слоны и собаки, слоны и собаки, верблюды и волки. Пушистые кошки, губные гармошки. И утки, и дудки, и утки, и дудки, и куклы-матрешки. И утки, и дудки, и утки, и дудки, и куклы-матрешки. У нас в магазине, кто видел Андрюшку, он самую лучшую выбрал игрушку. Он самую лучшую выбрал игрушку. Лежали на полке, стояли на полке слоны и собаки, слоны и собаки, верблюды и волки. Слоны и собаки, слоны и собаки, верблюды и волки. Дверь в лавку была приоткрыта, и Люба увидела старого мастера игрушек в кожаном фартуке, который, сидя на табуретке, прикреплял к туловищу новой куклы голову, только что выточенную на верстаке. Толстая женщина сметала в совок стружки, пенившиеся у ног мастера.
1: Ой, когда ты только уберешь с витрины это страшилище, твой щелкунчик отпугивает от нас всех покупателей. Да стоит на него взглянуть, так в лавку войти не хочется.
2: Ты не говори глупости, жена. Ты же знаешь, что не я его делал. Щелкунчик достался мне по наследству от отца. А тому от его отца, стало быть, от моего деда. А уж дед выпросил деревянного солдата у одного бродячего комедианта, который, в свою очередь, подобрал щелкунчика в какой-то дальней стране. И вовсе он не страшилище. Это смотря как на него посмотреть.
1: Да что? Что от него проку? Только и умеет щелкатерей, когда ему их в рот кладут. Лучше бы выставил на показ балерин.

0: Ирина, это же какая очаровательная куколка, какая патечка на ней розовая, а? Да сразу бы прибавилось покупателей, а твой щелкунчик даром никому не нужен.
1: А ну-ка, Матильда, позови сюда девочку, что стоит на улице возле нашей витрины.
0: Нет, для чего?
1: Ну, ты меня слышишь? Позови да поскорее, пока она не ушла.
0: О, ты думаешь, не купит ли она у нас что-нибудь?
1: Позови девочку, пусть войдет.
0: Ладно. Девочка, девочка, заходи. Ну, заходи, если тебе интересно.
2: Спасибо.
0: А мой старик увидел тебя через стекло. Ну и хочет что-то сказать. Зайди, зайди к нам, если у тебя есть время и деньги.
1: Здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Я сразу заметил, что ты любишь играть в куклы. Как тебя зовут?
2: Меня зовут Любой, но в куклы я уже не играю.
1: А, да. Я понимаю. Ты выросла из этого возраста.
2: Угу.
1: Но они тебе не могут не нравиться. Вот мне уже под 80, а я все еще не могу с ними расстаться. Да, делаю их для продажи и для себя. Вот посмотри, иди сюда. Иди. Вот сколько я их застерил. А сколько продал за долгие годы, так это не сосчитать. Ну, разве могут кому-нибудь не понравиться вот эта вот принцесса недотрога или кот в сапогах? Послушай, девочка, сегодня такой день, когда мы с женой, ну, обязательно должны подарить кому-нибудь куклу. Так уж у нас принято. Один раз в году. И именно вот в этот день. Знаешь что? Выбирай любую.
0: Вот пусть. Пусть выберет. Пусть скажет, какая ей больше нравится.
2: Но у меня нет денег.
1: Что ты, что ты? На что нам твои деньги, если мы хотим даром отдать тебе любую из кукол? Вот которая тебе нравится. Ну, такая у нас у стариков примета. Ты выбирай, выбирай, не стесняйся, не
0: Выбирай,
1: стесняйся.
0: выбирай, выбирай.
2: А можно взять ту, которая стоит на витрине, в самом дальнем углу.
1: Какой кукле ты говоришь?
2: Ну, там, деревянный солдатик.
1: Тебе понравился щелкунчик?
2: Да.
0: Щелкунчик?
1: Ну, разве ты не видишь ничего лучшего?
2: Можно взять щелкунчика, если вам не жалко.
1: Бери, девочка, бери!
0: Да бери, бери!
1: С тобой он будет не так одинок. Бери нашего щелкунчика. Ты сделала правильный выбор. Ни одна принцесса ему в подметки не годится.
2: Спасибо!
1: Ты от него избавился, а говорила, что он никому не нужен. Теперь уж его не вернешь. Знаешь, у меня такое чувство, будто мы осиротели. А впрочем, щелкунчик не прогадал. Нет. Чем весь день слушать, как ты его ругаешь, лучше подружиться с девочкой, которая разглядела его одиночество.
3: Люба проснулась. Трезвон не подавал голоса. На улице было еще темно. Люба зевнула, повернулась на другой бок и закрыла глаза.
4: Ты не спишь, подушка смята, одеяло на весу. Носит ветер запах мяты, звезды падают в росу. Спят зайчата, спит зайчиха, спать и мы с тобой должны. Друг за дружкой, тихо-тихо, по квартире.

где-то плещут океаны, спят медузы на волне, в зоопарке пеликаны видят Африку во сне. Черепаха рядом дремлет, слон стоит, закрыв глаза.

0: Злата, спит зайчиха, спать и мы с тобой должны. Друг за дружкой, тихо-тихо, по квартирам ходят сны. А сон продолжался. Все еще прижимая к груди деревянную куклу, Люба прошла по длинному и темному и словно прорубленному между домами переулку, свернула за угол и по узкой винтовой лесенке поднялась на последний этаж незнакомого дома. Остановилась перед покосившейся дверью, подумала немного и, толкнув дверь, шагнула через порог. Луна, похожая на круглый сыр, разрезанный пополам, освещала внутренность чулана. Через двустворчатое окно открывался вид на ночной город. Чулан был завален всякой рухлядью. В углу расположился полуразвалившийся сундук с медными углами. Разбитая глиняная утварь была свалена в кучу. В окно выглядывало чучело высокого белого журавля. Лунный свет заставил его стеклянные глаза блестеть так, словно журавль был живой. Люба присела на старый сундук. Щелкунчик лежал у нее на коленях. Неизвестно почему, Люба вдруг заплакала. Она достала из кармашка платок, чтобы утереть слезы. Крупная слеза, будто тяжелая капля с карниза, упала на лицо деревянного солдата. Люба вытерла глаза и высморкалась. Внезапно в тишине послышался чей-то голос.
1: «Было бы хорошо, если бы ты вытерла и мое лицо».
2: «Кто здесь?»
1: «Это я. Я у тебя на коленях».
0: Люба вскочила и испуганно попятилась к двери. Несомненно, это был голос деревянного солдата. Она никогда не видела кукол, произносящих слова так, по-настоящему.
1: «Не уходи! Погоди, Люба, пожалуйста, не уходи! Не бросай меня одного! Ты боишься меня? Ты думаешь, я причиню тебе зло? Подойди и поговори со мной. Очень странно, что ты не отвечаешь. Выходит, я умею говорить, а ты не умеешь?
2: Ты кто?
1: Я щелкунчик. Щелкаю грецкие орехи, когда их кладут мне в рот. Но я не всегда, конечно, был щелкунчиком. Когда-то очень давно я был молодым человеком, солдатом, потом офицером. Меня звали Мило. Это было очень-очень давно, вечность тому назад. Не бойся меня.
2: Я тебя уже не боюсь. Но я никогда не видела говорящих щелкунчиков.
1: Я понимаю тебя, Люба. Конечно. Но поверь мне, я могу беседовать только с тобой. Поэтому не оставляй меня, пожалуйста.
2: Ты говоришь, что был когда-то солдатом, и тебя звали Мило.
1: Да, знаешь ли, это печальная история.
2: Расскажи мне ее. Я очень люблю грустные истории.
1: Их легко слушать, но трудно быть их участником.
2: Да, конечно. Но расскажи.
1: Хорошо, попробую. Слушай, когда-то, много лет назад, я жил в счастливой стране, которая называлась Джокондой. Этой страны нет ни на одной карте, но она находится сразу же за Снежным королевством и королевством сластей.
2: А разве есть такие государства?
1: Я никогда не вру, Люба. Никогда. Все это чистая правда, как и то, что я сейчас с тобой разговариваю. Так вот, если хочешь меня слушать, пожалуйста, не перебивай меня.
2: Я слушаю.
1: Пожалуйста, продолжаю. Нашей Джокондой управлял простой, веселый человек, которого все звали просто по имени Николас. Николас был обручен с королевой-сладкоежкой, второй из королевства сластей, потому что сам он с малолетства был тоже страшным сластем.
2: Ой, вроде меня.
1: Вновь перебила. Так вот, однажды на Джоконду напало полчище мышиного короля. Мы храбро сражались. Их было больше, они победили. Потерпев то ужасное поражение, Николас сдался на милость мышам и стал служить их мышиному королю. Обладая злой колдовской силой, мышиный король превратил и самого слабовольного Николаса в колдуна и при этом лишил его памяти. Николас забыл про свою сладкоежку вторую, свою невесту, и решил вдруг жениться на молодой танцовщице, которая совсем его не любила. Та девушка, которую звали Пролипа, как в это нетрудно поверить, любила меня.
2: Любила Щелкунчика?
1: Да, Люба, она любила меня. Причем тут Щелкунчик? Я в то время был уже капитаном войск Джоконды, молодым и, как мне тогда казалось, весьма симпатичным человеком.
2: Извини. Я не хотела тебя обидеть.
1: Я не обижаюсь.
2: Ну, что было дальше?
1: Николас захотел от меня отделаться, чтобы я не помешала ему жениться на Пролипа. Он превратил офицера в уродливого деревянного солдата, в куклу. Куклу вывезли за город, выбросили в канаву. И вот там уже в канаве меня и подобрал бродячий комедиант, с которым долгое время мы блуждали по свету.
2: И ты все время молчал?
1: Нет, я никогда не молчал. Я всегда разговаривал, но никто не мог услышать меня, Люба. Это было частью коварного колдовства, пойми. Никто не мог услышать меня, кроме ребенка, который бы пожалел меня. Заметил и пожалел. На меня должна была упасть тяжелая горючая слеза. Но дети не плакали надо мной, они смеялись. Всегда смеялись. И вот сегодня впервые такая слеза упала.
2: Ты думаешь, что я и есть тот самый ребенок?
1: Очевидно, это так, Люба. Ведь ты же услышала меня. Mm-hmm. Да, услышала? А я уже, честно говоря, потерял надежду. Какое все-таки счастье, что из всех кукол ты выбрала именно меня и унесла с собой. Спасибо тебе, Люба.
2: Мне показалось, что тебе очень одиноко стоять день и ночь в окне этой лавки игрушек. Ты был весь в пыли и в самом дальнем углу, как будто тебя наказали.
1: Да, знаешь ли, толстая Матильда не вытирала меня, совсем не вытирала. Она вообще меня не любила, я ее раздражал. Ей казалось, видишь ли, что я отпугиваю детей. Люба, когда ты подошла к витрине, у меня закололо в том самом месте, где когда-то было сердце. Я сразу понял, что и ты одинока.
2: Да, одинока. Никто не понимает меня.
1: Ты хочешь до конца помочь мне?
2: Конечно. Но что нужно сделать?
1: Видишь того белого журавля? Того, что стоит возле окна и глазеет в него?
2: Чучело? Вижу.
1: Люба, это такое же чучело, как я, деревянная кукла. Белые журавли особые птицы. Подними меня и посади ему на спину.
2: Так.
0: Люба подняла Щелкунчика, усадила на белого журавля, и тот переступил с ноги на ногу, попытался расправить крылья. От неожиданности Люба зажмурилась, а когда она открыла глаза, На журавле сидел не деревянный солдат, а бравый молодой офицер. И не сидел вовсе, а восседал, будто в седле.
1: Спасибо, Люба. Надеюсь, мы еще встретимся. Пока знай, что имеешь друга, который умеет быть благодарным.
2: Нет, Мило, я хочу лететь с тобой.
1: Нельзя, Люба, нельзя. Твое место дома, в семье. К тому же завтра ты должна идти в школу.
2: Дома меня никто не понимает. Я полечу с тобой.
1: Это опасно.
2: Я не боюсь мышей.
1: Но мне придется сражаться.
2: Я буду рядом с тобой.
1: Люба, меня могут убить.
2: Пусть тогда убьют и меня.
1: Просто не знаю, что делать. Люба, ты еще ребенок.
2: Я попытаюсь поскорее вырасти. И потом, стыдно напоминать, но ты должен меня отблагодарить, или нет? Ведь ты же сам сказал, что умеешь быть благодарным.
1: Умею, умею и должен. Хорошо, пусть будет по-твоему, но дай слово ни на шаг не отходить от меня и делать все, что я прикажу.
2: Обещаю, обещаю.
1: Люба, держись покрепче!
0: Люба обхватила Мило обеими руками и прижалась к его спине. Мило махнул рукой, словно дал старт, и в распахнутое окно вырвался, как из плена, белый журавль с двумя всадниками на спине. –

затрезвонил старый будильник, обрывая, как он это привык делать, Любин сон в самом волнующем месте. Люба проснулась, но долго не могла сообразить, что происходит. Только что она летела над спящим городом, над его парками и садами, покрашенными в светло-желтый лунный цвет, обгоняя облака, набухшие от будущего дождя, и вдруг очутилась в своей постели. Ей пора вставать, потому что если она сейчас же не поднимется, то опоздает в школу.

и, послав привет земле, улетела в корабле, улетела в корабле. Я крутилась, а потом я приземлилась, а потом я приземлилась. От кровати в двух шагах и с подушечкой.

Люба любила спать и всегда радовалась вечерней поре. Ее не надо было, как других детей, просить и уговаривать. В 10 часов вечера она уже была под одеялом. Ну, а в этот день она просто не могла дождаться, когда, наконец, стемнеет, и можно будет положить голову на подушку, свернуться калачиком и опять провалиться в сон.

0: сон продолжается. Над лесами и озерами, полями и реками, над снеговыми вершинами несла на себе птица, белая, словно тоже вылепленная из снега, двух седоков. Это были Люба и Мило, бравый молодой офицер, которым стал теперь Щелкунчик. Оба сошли с журавля посреди снежного поля. Люба крепко зажмурилась. Кругом все было белым-бело. Журавль произнес свое «курлы-курлы», что значило «до свидания», и взмыл в небо, исчез.
1: Где мы?
2: В снежном королевстве. Разве ты не видишь, Люба? Ты не замерзла?
0: Люба не успела ответить, как снег, осыпавшийся с ели, набросил на плечи ей и Мило пуховые воротники. Откуда ни возьмись, явились прозрачные ледяные сани, запряженные ледяными прозрачными лошадьми. Мило усадил Любу рядом с собой, и они помчались куда-то в белую завьюженную даль.

0: снежный король позаботился о нас. Ты знаешь, никак не скажешь, что у него холодное сердце.
1: Смотри, смотри, Мило. Что это там впереди?
0: Ледяной дворец. Мы у цели, Люба. Интересно, как там встретят меня? Помнят ли еще? А может, уже забыли?
1: Ты бывал тут раньше?
0: Не раз. Я приезжал, или, точнее сказать, прибывал сюда с военной делегацией Джоконды.
2: В ледяном тронном зале, примерзая платьем к ледяному трону и потому время от времени приподнимаясь, сидела рядом с мужем-королем снежная королева. Она куталась в белые меха и поминутно чихала. Король элегантно протягивал ей белоснежный носовой платок. Он заметил приближавшихся Мило и Любу.
3: Кто там?
1: Кто там?
3: Постой. Ой, да ведь это, кажется, офицер Мило из Джоконды. Ну, ты помнишь, дорогая? Ну, конечно. Конечно, это он.
1: Он,
3: я узнаю.
1: Впрочем, ты прав, дорогой. Вроде бы это он. И ничуть не изменился за долгие годы. Так же красив и молод. Ну, конечно же, это Мило. С ним какая-то девочка.
4: Возьми платок, дорогая.
1: Благодарю.
0: Я приветствую вас, ваша снежность.
3: Здравствуй, пропащая душа, здравствуй. Ой, Думечка, я приподнимусь. Сколько же мы не виделись, целую вечность. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это твоя дочь?
0: Нет, это мой друг. Ее зовут Люба.
3: А, Люба.
1: Да.
3: Очень приятно.
1: Не подходи, девочка. У меня ужаснейшая простуда.
3: Мы рады видеть твоего друга, Мило. Или, вернее, подругу. Хотя, по правде говоря, не умею ладить с детьми. Вы уж меня простите. Я их не понимаю. Ну, расскажи, где ты пропадал столько времени? Куда держишь путь?
0: Я направляюсь в Джоконду.
3: В Джоконду?
0: Да, ваша снежность. Я должен освободить мою страну. Там у меня невеста.
3: Дерзкое решение. А знаешь, что ждет тебя там?
0: Ваша снежность, я готов на все, разве я не солдат?
1: Оставайся у нас. Нам так скучно последнее время.
5: У вас тут ужасно холодно.
1: Я сама замерзаю. Кто-то сказал, что холод – это единственное, к чему привыкнуть нельзя. Ты знаешь, до того, как выйти за снежного короля, я была солнечной принцессой.
3: Да, она была солнечной принцессой.
1: Да, нас познакомили. Сперва он растаял от любви.
3: Да, представь себе, я растаял.
1: А потом я замерзла, дорогой мой. Теперь из меня никак не выйдет простуда. Просто не знаю, что делать.
3: Возьми мой платок, дорогая.
0: Будьте здоровы.
1: Благодарю.
0: Ваша снежность, простите, не имеете ли вы возможности чем-нибудь помочь мне?
3: Помочь тебе? Ну, видишь ли, я хотел бы иметь такую возможность, но вряд ли имею ее. Видишь ли, с тех пор, как мышиный король, это ужаснейшее ничтожество, завладел Джокондой, мы порвали с его страной всякие отношения.
6: Да.
3: Мы даже перестали поставлять ей лед.
6: Да.
3: Ты представляешь, до чего дошло? Лед перестали поставлять.
0: Ах, вот как.
3: Да.
0: Представляю.
1: Дорогой, можно на минуточку?
3: Да, пожалуйста.
1: Пожалуйста, сделай что-нибудь для него.
3: Ну, раз ты просишь, конечно. Но кое-что я все-таки постараюсь сделать.
0: Благодарю вас, ваша снежница. Вы знаете, в моем положении может помочь даже какая-нибудь мелочь.
3: Я могу оградить тебя от опасностей и неприятностей, но лишь на некоторое время, совсем ненадолго. Я подарю тебе один из своих высококачественных талисманов. У меня их, правда, стало совсем немного, но один, что побольше, я тебе все-таки дам. Я ему дам один талисман.
1: Да, дорогой.
3: Довольно? Ну, я дам тебе один талисман. Эй, кто там?
2: Король жестом подозвал к себе слугу, похожего на сосульку, что-то сказал ему, и тот укатил на коньках выполнять поручение.
0: Ваша снежность, а что вы знаете про Николаса?
3: Ой, не спрашивай. С первых дней своего краха, своего ужасного поражения, Николас заколдован мышиным королем.
0: Я знаю.
3: Тот сидит на плече у бывшего правителя Джоконды и, страшно подумать, управляет всеми его поступками. Вот куда повернется мышиный хвост, туда и устремляется бедный Николас. Его руками мышиный король. Ну, одним словом, это страшно, страшно подумать.
0: Я постараюсь расколдовать его и уничтожить мышиного короля.
3: И в столь опасный путь ты берешь с собой девочку?
1: И ты не боишься? Я не покину его.
0: Она не покинет меня.
3: О, так в таком случае мне придется дать тебе не один, а два талисмана.
2: Король принял из рук слуги, похожего на сосульку, прозрачный ларец. В нем, словно отколовшись от радуги, переливаясь разными красками, лежали перстни из цветного льда.
3: Так, вот тебе самый крупный перстень из синего льда.
1: А вон тот вот поменьше, нет-нет, зеленого цвета для
3: Любы. Зеленого цвета? Вот тот, да. Вот это зеленого цвета поменьше для Любы, пожалуйста. Вот мои талисманы. Они обладают чудесной силой, уберегают от бед и несчастья. Ну, разумеется, пока они на пальцах. На пальцах тех, кто ими владеет. Но перстни ледяные. И хотя волшебный лед тает медленнее обычного, но он, к сожалению, все-таки тает, тает. Поэтому надо успеть воспользоваться его волшебством.
0: Простите, их надо надеть на пальцы сейчас же?
3: Ни в коем случае, нет, нет. Вот что, я дам тебе две коробочки, и в них до поры до времени храни эти перстни.
1: Это маленькие холодильнички, в которых перстни не тают.
3: Вы будете доставать их только по мере надобности и лишь тогда надевать. Это в самом крайнем случае.
1: А потом снова прятать в холодильнике?
3: Именно так. О, какая ты понятливая. Какая она у тебя понятливая. Ну, а кто там? Упакуйте талисманы. Ну, как ты уже, вероятно, понял, перстень, что побольше, для тебя, а поменьше для твоего друга.
1: Вернее, для подруги.
3: Да, да, да, да, да, Любы. Ну, теперь ты видишь, как мы к тебе относимся. Ничего не жалею. Это потому, что ты настоящий солдат. А я уважаю воинов. Вот, откровенно говоря, если бы я не был снежным королем, я обязательно бы стал генералом.
1: Дорогой.
3: А может быть, даже фельдмаршалом.
1: Дорогой.
3: Или что-нибудь в этом роде, дорогая.
0: Благодарю. Я никогда не забуду ваше великодушие.
1: А неплохо было бы, если бы тебя, дорогой, все называли так, ваше великодушие.
3: Тебе нравится?
1: Да, это лучше, чем ваша снежность, благозвучнее. И по смыслу больше подходит, мой дорогой.
3: Ну, хорошо, хорошо, я распоряжусь. Дорогая, возьми платок. Ты права. Так, ну, как же ты держишь путь в Джоконду?
0: Ваша снежность, насколько я помню, кратчайшая дорога в Джоконду лежит через королевство сластей.
3: Это тоже опасно. Вам надо поскорее миновать эту приторную страну сладких соблазнов. Я был там с официальным визитом, и потом 2 недели маялся страшной изжогой.
1: Объелся соевыми батончиками.
3: Да.
1: Мы-то там не задержимся.
0: Кстати, а как добраться туда? На чем? Сюда-то мы прилетели на журавле, но он уже далеко.
1: Дорогой, можно тебя на минуточку?
3: Да, я слушаю.
1: Давай дадим нашу перламутровую раковину.
3: О, правильно. Благодарю, дорогая. Вы уплывете из нашего королевства на перламутровой раковине. Я предоставляю вам лучшую из тех, что у меня есть.
0: Я благодарю вас, ваше великодушие.

0: По ледяной глади, напоминавшей русло замерзшей реки, скользила перламутровая раковина. А потом гладь незаметно кончилась, и корабль-раковина соскользнул в голубую воду. В руках у Мило вместо трезубца, которым он отталкивался от ледяной дороги, появилось весло. Люба опустила руку за край раковины, как за борт.
1: Вода! И какая теплая! Смотри, Мило, что это с ней? Вода стала густеть и из голубой постепенно превращается в желтую, вязкую.
2: А ты попробуй ее на язык. Попробуй.
1: Мед! И какой душистый! Попробуй, Мило.
2: Некогда лакомиться, некогда. Мы приближаемся к цели. Это уже королевство сластей, Люба. Ты посмотри на деревья. Они шоколадные.
1: Шоколадные?
2: Да. Я сейчас тебе отломлю веточку. На, попробуй.
1: Шоколад с орехами. Можно я отломлю еще кусочек?
2: Будь осторожна. Если от всего будешь отламывать по кусочку и класть себе в рот, заболеешь. Что я буду тогда с тобой делать?
1: Я хотела бы пожить в этой стране.
2: Нет, Люба. Тебе бы тут надоело. Сладкая жизнь вредна для здоровья и быстро приедается.
1: Смотри, Мило, дворец. Он похож на огромный сюрпризный торт. Его тоже можно съесть.
2: Это опасно, Люба. Дворец сделан из крема, варенья и леденцов. Ему уже больше 500 лет. Так что крем, я думаю, не вполне свежий. А варенье и леденцы засахарились.

0: Раковина пристала к берегу. Ступив на него, Люба не удержалась и нагнулась за цветком с желтыми лепестками. Стебель хрустнул и обломился. Люба лизнула его, она ощутила кисло-сладкий вкус карамели. А лепестки цветка оказались лимонными дольками. Мило погрозил ей пальцем.
1: Люба, нельзя! Ты попадешь в больницу, у тебя будет сахарная болезнь.
0: Они зашагали ко дворцу. Под ногами у них хрустели засахаренные орешки, которыми вместо гравия была посыпана дорога. Все вокруг напоминало огромную кондитерскую. По обеим сторонам росли деревья, ветви которых сгибались под тяжестью глазированных фруктов. Вскоре они вошли во дворец, который не охранялся. Полы во дворце были выложены вафлями, а стены облицованы белорозовым зефиром. У Любы кружилась голова от приторных ароматов ванили, корицы и фруктовых начинок, но она взяла себя в руки и не отставала от Мило ни на шаг.

0: Королева сладкояшка вторая полулежала на кушетке из яблочной постелы и тянула прямо из банки сгущенное молоко. Пока Мило беседовал с королевой, Люба потихоньку отламывала кусочек за кусочком от ручки пряничного кресла, на котором она сидела.
1: Итак, Мило, ты все обдумал?
2: Да, ваше сладостное величество. Мое решение окончательно. Я направляюсь в Джоконду.
1: А твоя спутница?
2: Отправится со мной?
3: Да.
1: Она могла бы погостить у меня. Какой ребенок не любит сладкого? А она, конечно, ребенок, и ей здесь не может не нравиться. Милая, кстати, у меня есть кое-что повкуснее, чем ручка от старого кресла.
3: Ой, я нечаянно, от волнения.
2: Люба, Люба, ты знаешь, почему королеву зовут сладкоежкой второй?
3: Почему?
2: Потому что сладкоежка первая – это ты.
1: Все естественно и нормально. А тебе незачем подвергать ребенка опасности. В моей стране извели всех мышей. Они перебрались в Джоконду, где сидит их мышиный король на плече у Николаса. Там для мышей раздолье, они пожирают все. Все, что только можно сожрать.
3: Я не боюсь мышей. Я пойду с Мило.
2: Она идет со мной.
1: Я бы лично не рисковала.
2: Ваше сладостное величество, а есть какие-нибудь новости из Джоконды? Я имею в виду Николаса.
1: О, не упоминайте при мне его имени. Не представляю себе, как я могла согласиться стать его женой. Это было страшное заблуждение. Я не знала, что он столь безволен. Мышиный король сел ему не только на плечо, но и на шею, и в полном смысле слова лишил разума. Увы, Николас перестал быть Николасом.
2: Вот поэтому я и спешу в Джоконду.
1: Представьте себе, он тоже стал колдуном. Решив жениться на чужой невесте, он превратил ее жениха в деревянную куклу и лишил его голоса в буквальном смысле этого слова.
2: Посмотрим, посмотрим, посмотрим.
1: Надеюсь, вы заночуете у меня во дворце. Вечером у нас конфетный бал. Мои лучшие кондитеры продемонстрируют свое мастерство.
3: Может быть, останемся?
2: Ваше сладостное величество, не хотелось бы задерживаться.
1: Ну, как тебе угодно. А могу ли я чем-нибудь помочь вам?
2: Да, конечно. Помогите нам добраться до границы с Джокондой.
1: Охотно помогу. Моя карета к вашим услугам. Она только вчера выпечена из лучшего пряничного теста.
2: Она не развалится в дороге?
1: О, что вы говорите? Ее выпекал самый опытный пекарь-каретник.
2: Извините, неудачно пошутил.
1: Но как же вы перейдете границу без пропусков? Она охраняется летучими мышами.
2: Мы выйдем с вашего разрешения этой ночью, чтобы к утру быть уже на границе, а днем летучие мыши спят.
1: Посмотри, она тоже спит.
0: И королева указала на Любу, которая вновь опустилась в кресло с полусъеденной ручкой и сладко в нем прикорнула.
2: Люба!

0: где-то плещут океаны, спят медузы на волне, в зоопарке пеликаны видят Африку во сне. Черепаха рядом дремлет, слон стоит, закрыв глаза. Снятся им родные земли, летний дождик и гроза. Спят зайчата, спит зайчик, спать и мы с тобой должны. Друг за дружкой, тихо-тихо, по квартирам ходят сны.
1: В эфире Радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
2: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
3: Переход улицы Усиевича разрешен.
2: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
2: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
3: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
2: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
5: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
6: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
7: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
8: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
9: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
10: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но говорящий город изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
2: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
11: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Мытищах состоялся открытый всероссийский турнир «Кубок главы городского округа Мытищи по мини-футболу». В Москве пройдет форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Ульяновская областная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. Во Владимирской области прошел 10-й региональный чемпионат «Обилимпикс». Названы имена лучших общественных радиокорреспондентов Санкт-Петербургской РОВОС. В Альметьевске состоялся турнир по голболу на Кубок татарской РОВОС. Председатель Курской РОВОС принял участие в заседании рабочей группы избирательной комиссии. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 4 по 7 мая на стадионе «Строитель» в Мытищах состоится открытый всероссийский турнир «Кубок главы городского округа Мытищи» по мини-футболу. Соревнования пройдут в рамках Всероссийской лиги «Равные возможности». Будут разыграны награды в мини-футболе 5x5 в категории B1, а также 3x3 в категории B1, B2 и B3. Место проведения – улица Силикатная, владение 30А, стадион «Строитель». Приглашаем команды и болельщиков. С 21 по 24 мая в Москве пройдет форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Это значимый проект, объединивший практики инклюзивного искусства. В программе – спектакли, перформансы и арт-проекты. Все спектакли будут идти с переводом на русский жестовый язык и тифлокомментарием в реальном времени через мобильное приложение «Особый взгляд». Основные площадки – Электротеатр Станиславский, Новое пространство Театра наций, Театр Шалом, Театр Док и Библиотека имени Некрасова. Подробная информация на сайте specialviewfest.ru. 17 апреля в Ульяновском культурно-спортивном реабилитационном центре прошла 30-я отчетно-выборная конференция Ульяновской областной организации ВОС. В ней приняли участие 34 делегата от 12 местных организаций. На учете в организации состоит 3103 человека. Делегаты признали работу правления за 5 лет удовлетворительной. Отмечены большая работа по реабилитации, выдаче технических средств реабилитации, проведение сотен социокультурных мероприятий и реализация грантовых проектов. Председателем Ульяновской областной организации ВОС единогласно

0: обойдя зрячих участников. Поздравляем победителей! Названы имена лучших общественных радиокорреспондентов Санкт-Петербургской региональной организации ВОС в 2026 году. Конкурсная комиссия подвела итоги 11-го конкурса, на который поступило 20 заявок из 16 местных организаций. Победителями стали Наталья Вострикова в номинации «Голоса группоргов», Виктор Седов «Место встречи», Елена Засурцева «Прогулка с микрофоном» и Вадим Воронцов «Разговор по душам». Также были учреждены специальные номинации за погружение в тему, дикторское мастерство, лучший тифлокомментарий и реализм. Лучшие материалы прозвучат в программе «Воззрение» на Радио Петербург. 24 апреля в Альметьевске в спортивно-оздоровительном комплексе «Мираз» прошел турнир по голболу на Кубок Татарстанской региональной организации ВОС. В соревнованиях приняли участие 5 команд из разных городов Татарстана. Первое место заняла команда Альметьевска, второе – Богатых Сабов, третье – Набережных Челнов. Турнир прошел в атмосфере дружбы и единства и был приурочен к 105-летию Татарской РОВОС и Году Единства Народов России. 24 апреля председатель Курской областной организации ВОС Руслан Тихонов принял участие в заседании рабочей группы избирательной комиссии Курской области по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. Обсуждались подготовка к единому дню голосования 20 сентября, изменения в законодательстве и меры по созданию безбарьерной среды на избирательных участках. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, сегодня вы присутствовали на открытии 10-го юбилейного Всероссийского реабилитационного интеллектуального фестиваля. Какие впечатления у вас остались от общения с участниками? И могли бы вы вкратце рассказать про ту дорожную карту, которая уже подписана и реализуется с Российским государственным педагогическим университетом имени Герцена?
5: Добрый день еще раз, радиослушатели. Я бы хотел сказать только одно. Уникальное учреждение педагогики, то заведение, которое вкладывает огромное количество сил, труда и подготовки специальных людей для того, чтобы все-таки незрячим и детям, и взрослым и жилось в этой стране лучше. Так как, в принципе, обучение – это одна из главных составляющих реабилитационного процесса инвалида по зрению, незрячего и слабовидящего человека. Поэтому переоценить это все сложно, но главное – вот эти интеллектуальные игры вот, реабилитационного такого направления прежде всего выявляют где-то лидеров, где-то способности людей и, естественно, объединяет их в том понимании и познании мира, которые, в общем-то, дают возможность им чувствовать себя наиболее полноценными и задавать, и слышать вопросы, и отвечать на вопросы. Это главный вопрос, который вот сегодня здесь будет решен. То есть это определенный интеллектуально-реабилитационный процесс, который, в общем-то, необходим всем нам.
4: Владимир Васильевич, здесь в РГПУ уже очень много лет работает и успешно работает кафедра тифлопедагогики. И мы с вами знаем очень многих выпускников, которые сейчас работают в системе Всероссийского общества слепых. Как вам кажется, в регионах существует еще потребность получения образования в данной сфере, либо достаточно этого учебного заведения?
5: Нет, вы знаете, как раз тифлопедагогов не хватает. Я могу сказать, что это проблематика, и есть вопрос, вопросы как раз и тифлопедагогики,

0: практики спортивной, адаптивных видов спорта, которые нам необходимо развивать сегодня. Даже шахматы, шашки – это один из видов очень хорошей интеллектуальной игры для незрячих, для деток. Развитие их интеллекта, понимание процессов, формирование себя в пространстве и все остальное. Поэтому здесь есть вопросы, и я, общаюсь с Иваном Владимировичем Вишневецким, у нас есть проблематика именно вот развития тифлопедагогики и увеличения выпуска кадров. То есть это требует жизни сегодня, да.
1: Одним из пунктов той дорожной карты, которая подписана между Всероссийским обществом слепых и РГПУ имени Герцена, является реабилитация и получение образования для ветеранов СВО, которые потеряли зрение. Могут ли эти люди восполнить ту потребность в тифлопедагогах и стать прочным фундаментом нашей организации?
0: Всегда нужно смотреть прежде всего на человека, на его способности, на его профессиональное возможное качество, психологию, потому что не все так однозначно с участниками СВО, потому что это и есть варианты с нервной системой, связанные из-за ранений. Но я могу сказать, что все те люди, которые прошли наши реабилитационные центры, которые сегодня влились в состав Всероссийского общества слепых, поняли, что, наверное, у нас довольно-таки приятно и хорошо работать. То есть потому что мы воспитали какую-то систему людей, которые находятся в тепличных условиях, а вот СВО сегодня показывает именно патриотизм и все те проблемы, которые испытывает человек, патриот, который попал в трудную жизненную ситуацию и пришел к нам в общество, и вдруг увидел, что есть организация, которая действительно помогает реально и, в общем-то, создает личность в современном мире, даже с учетом, вот, так сказать, плохого зрения и все остальное. Поэтому эти люди очень благодарны, и они как-то стали дисциплинировать и коллективы на предприятиях, я заметил, и, в общем-то, создавать хорошую психологическую такую обстановку, потому что они понимают реальный мир по-другому. То есть это поздно ослепшие люди, которые видели жизнь и понимали жизнь, и тут они попадают, в общем-то, в довольно комфортные условия для них, для того, чтобы жить и работать.
1: Несмотря на такие насыщенные мероприятия, все же основным мероприятием является отчетно-выборная конференция Всероссийского общества слепых. Как проходят эти отчетные мероприятия. И интересно, что здесь на интеллектуальном мероприятии мы встретили с вами несколько председателей региональных организаций, да. Находят время еще и принимать участие в социокультурной реабилитации.
0: Честно говоря, и ваш покорный слуга в свое время очень сильно грешил игрой в КИСИ, и наша команда была всегда лидирующей Красноярская. Реально могу сказать, что это хорошо. Я только буду это приветствовать. Потому что председатели должны, наверное, вливаться немножко и в другие виды и процессы именно социокультурной реабилитации, как вы сказали, интеллектуальной реабилитации, я могу назвать вот сегодняшнее мероприятие, и понимать людей, своих людей, свои команды создавать, наверное, затрачивать какую-то энергию на то, чтобы изучать какие-то вопросы, проблемы, направления, которые будут обсуждаться и на этом форуме. Поэтому это правильный подход. И я очень уважаю Юрия Серафимовича Третьяка, который много лет участвует вот в этих играх, руководителей, которые вновь избраны, и они снова подтверждают то, что им здесь быть интересно, что это нужно, и это главное. То есть организация в этом направлении только выигрывает.
1: Владимир Васильевич, вы как человек с опытом в интеллектуальных играх, какие советы дали бы тем, кто еще только планирует принимать участие и в КИСИ, и в интеллектуальных фестивалях?
0: Здесь не надо ничего не стесняться, не бояться. Здесь нужно просто начинать взаимодействовать, выходить, как говорится, на ринг, и стараться показать себя в полной форме, именно интеллектуально-реабилитационной. итогом будет только одно, что это затянет человека вот в этот процесс, и он будет уже и изучать вопросы прошлых игр, и, конечно, будет взаимодействовать со всеми теми вопросами, которые у нас будут новые, направления новые, вот именно вот в этой игре. И я сегодня сказал, что, скорее всего, что 11-й уже фестиваль будет международным, потому что мы готовы к тому, чтобы взаимодействовать с нашими друзьями за рубежом и приглашать их сюда для работы, и взаимодействия и понимания друг друга.
1: Я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
3: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
2: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
4: «Тряхнем стариной» — авторская программа Сергея Андреева.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС, очередная программа «Тряхнем стариной». У микрофона ведущий Сергей Андреев. Только что вы прослушали довольно-таки известную песню, она называется «Сон трава». Если кто не узнал, песня эта прозвучала в исполнении Ларисы Долиной. Авторы ее Евгений Птичкин и Татьяна Коршилова. О Евгении Птичкине мы с вами говорили в прошлом году. Сегодня же я хочу вам немножко рассказать о Татьяне Коршиловой. Сегодня уже не все знают, кто это. Надо сказать, что всегда пишут, что песня «Сон трава» из фильма «Опасные друзья». И действительно, это так. Фильм вышел в 1979 году, и она там звучит. Однако недавно появились сведения, что еще в 1978 году песня вышла на пластинке певицы Нины Высотиной. Ну, то ли вот съемки фильма задержались, вернее, его выпуск, и сразу несколько исполнителей песню записали, то ли все-таки сначала песню записала Нина Высотина, а потом Евгений Птичкин решил ее включить в фильм. Но так или иначе, такая небольшая путаница. Ну а, как я уже сказал, сегодняшняя программа у нас посвящена автору слов этой песни Татьяне Коршиловой. Родилась она в Москве в 1946 году. О том, что она закончила, сведений нет. И по поводу родителей тут интересная история. Везде в РГБ, бывшая Ленинка, и вообще везде написано «Коршилова Татьяна Юрьевна». Однако в Википедии, в самой статье о Татьяне Коршиловой написано, что ее отцом был композитор Владимир Сидоров, автор известной в 30-е годы песни, да и впоследствии, сейчас эта песня часто звучит, песни «Дружба». Помните, давай дадим друг другу слово, что будем вместе, вместе навсегда. Так или иначе, когда в конце 70-х годов на фирме «Мелодия» вышла пластинка с песнями Владимира Сидорова, статью о нем написала Татьяна Коршилова. То ли из-за этого произошла какая-то путаница, то ли у нее были отец и отчим, как в случае с композитором Серафимом Туликовым. При рождении он был назван Серафим Григорьевич Бабаедов. Но впоследствии, после смерти родителей, его усыновили другие люди, и он стал Серафим Сергеевич Туликов. Они дали ему полное отчество и фамилию. Возможно, и с Татьяной Коршиловой произошла какая-то подобная история. Так что давайте договоримся, что я буду называть ее просто без отчества. Она умерла очень молодой, поэтому я буду просто называть ее Татьяна Коршилова. Итак, в начале 70-х годов она заведует литературной частью московской оперетты. И уже там она пишет тексты, русские тексты к иностранным опереттам. Супруг ее тоже артист театра оперетты Николай Коршилов. А затем она переходит работать в редакцию музыкальных программ Центрального телевидения, также литературным редактором. И иногда уже начинает писать стихи к песням. Вот сейчас мы услышим песню, которая называется «Беда без тебя». Музыку написал Леонид Гарин, исполняет вокально-инструментальный ансамбль «Веселые ребята». На пластинке песня вышла в конце 70-х годов.

И вот на центральном телевидении Татьяна Каршилова не только редактор, но еще ведущая некоторых программ. Началось все вроде бы с программы «Вечер юмора», которую они вели с Евгением Петросяном. Потом она ведет программу «С песней по жизни». К этой программе была даже написана песня на стихи Татьяны Каршиловой, вступительная специально к этой программе. К сожалению, ни одного выпуска программы сегодня нет в сети, и мы не можем послушать эту песню. Также она вела программы «Шире круг», а в 1980-1982 году знаменитый телефестиваль «Песня года». И вот на фестивале «Песня 81», заключительном концерте этого фестиваля, прозвучала песня на ее стихи «Цветет черемуха к похолоданию». Музыку написал Григорий Пономаренко. И мы услышим с вами сейчас эту запись. Единственное, что скажу, видимо, неудобно ей было как ведущей представлять свою песню, и было объявлено, что стихи Татьяны Ивановой. Мать Татьяны Каршиловой звали Елена Иванова. Вот, видимо, отсюда и взялось вот это Татьяна Иванова. Ну, а мы услышим эту песню в исполнении Татьяны Петровой. На этом же первый выпуск, посвященный песням на стихи Татьяны Каршиловой, завершается. С вами был Сергей Андреев и программа «Тряхнем стариной». До новых встреч. Всего вам доброго.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анастасия Павлова. Я член Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, автор и руководитель программы СНГ плюс мир и автор масштабных проектов «Вижу», «Гений мира» и «Возрождение человека». И мы представляем для вас социальную радиопрограмму, которую мы так и назвали «Возрождение человека». Наша программа реализуется при помощи Российской государственной библиотеки для слепых, Радио ВОС и Международного института новых образовательных технологий РГГУ. В этой программе мы будем стараться вас удивлять интересным контентом, потому что девиз нашей программы «Возрождая себя, возрождаешь мир вокруг». Мы будем стараться поднимать вам настроение, радовать позитивной и увлекательной информацией. Мы с вами будем очень необычно путешествовать по миру, знакомиться с гениями, жившими когда-то на нашей планете, и с нашими современниками, которые не устают возрождать себя постоянно. Вас ждут сказки, настоящая музыкальная феерия и стихотерапия для позитива. Композитором наших проектов является уникальный современный неоклассический композитор Тигран Джагер. Устраивайтесь поудобнее. Начинаем вместе с вами благотворную радиопрограмму «Возрождение человека».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! И вас снова приветствует программа «Возрождение человека». И сейчас, по традиции, мы снова совершим с вами путешествие по нашей замечательной, красивой и очень живописной планете. И я приглашаю вас полететь вместе со мной в одну из самых моих любимых стран на этой Земле. Это страна, в которой озера как бриллианты. Я говорю о Хорватии. Поехали в Хорватию. Озер Плитвицких сиянье, чистота морских дорог, солнечное расстояние, вкус у трюфелей широк, вин хорватских разнотравье и улыбки на горах, песни Масима в машине, здесь дом Теслы в миражах. Быть в Хорватии чудесно, здесь страна без облаков, здесь друзья и мир известный, добрый, теплый, без углов. Мы побывали с вами в Хорватии, и я вам хочу сказать, в один из моих приездов в эту прекрасную страну мы поехали с моей прекрасной подругой на Плитвицкие озера. Я увидела, как солнце рисует радугу на этих великолепных водах. Вы знаете, это невероятное зрелище, но солнце не только рисовало радугу на этих водах, оно реально играло музыку Плитвицких озер.

Ну что ж, а из Хорватии я вас приглашаю в другую очень интересную страну, которая недалеко от Хорватии находится. Я говорю о Сербии. Из моей поэтической карты мира, посвященной Сербии, вы узнаете много интересного, что в Сербии принято и как люди воспринимают свою страну. Сербия. В стране приняты два флага. Здесь очень любят кофе с мятой и мармелад на черном хлебе. Здесь родился император Константин, создавший Римскую империю. Мое произведение называется «Два флага Сербии». Два флага Сербии, Балканы, талант, кустурицы и снег – и сербский кофе с мятой пряной. Дух императора, разбег, среди римских терм целебный воздух, средь сербских гор полет шмеля. Здесь русских любят и не только, в молитве сербская земля. На сочной ягоде росинка, здесь ароматный чай из трав, и белый город весь в дождинках. На черном хлебе мармелад. Вот так мы с вами попутешествовали по Сербии и попробовали очень вкусного мармеладного черного хлеба. Советую, это очень необычный и очень завораживающий вкус. А из Сербии мы снова полетим с вами в Китай. Китай – удивительный, серьезный, прекрасный. И даже само название «Поднебесное» – Китай. Китай таит в себе огромное количество тайн, которые до сих пор не разгаданы, которые до сих пор являются тайной для Вселенной. Поэтому Китай, он вдохновляет меня на целую серию стихотворений, посвященных ему, великому и совершенно незыблемому Китаю.

Китай, космический, бесценный, бриллиант земли, янтарь вселенной, природы сказка и весны. Твой красный цвет приносит счастье, Китай добра и дружба власти. Нет радости конца и края, Конфуций, Дао, мир Китая. Почему нет радости конца и края? Я скажу вам, Конфуций когда-то, почти 2000 лет назад, сказал: «Вы приехали издалека, нет радости конца и края. В Китае очень любят гостей, и я надеюсь, что это маленькое путешествие перенесло вас в эту страну удивительных ароматов, удивительной культуры и потрясающих друзей». А сейчас вас ждет еще один радиоподарок. И этот подарок смог осуществиться благодаря правительству Ульяновской области, благодаря советнику по культуре губернатору Ульяновской области, благодаря Светлане Викторовне Горевой, которая помогла нам записать мои сказки для радости. Сказки были записаны в студии звукозаписи «Турок». И сейчас вы услышите сказку «Мечта». Моя сказка «Мечта» была написана мною много лет назад. И я хочу вам сказать, основываясь на своем опыте, что никогда не отступайте от своей мечты. Она обязательно постучится в вашу дверь и обязательно придет к вам. Потому что сколько бы вы ни мечтали, мечта всегда реальна, если в нее верить. Я приглашаю вас послушать сказку «Мечта» в моем исполнении, записанную на студии «Турок». Инклюзивный фестиваль культурных коммуникаций «Возрождение человека». Возрождая себя, возрождаешь мир вокруг. Сказка для радости «Мечта». Среди моря океана, среди сказочной воды вырастает из фонтана сон чудесной красоты. В этом сне забавный гномик в разноцветном колпаке, в этом сне с глазами зонтик, мысли счастья налегке. Двери в сказку отворяем, воздух свежий и трава. Три коня пасутся рядом. Эх, шальная голова! Про жемчужину лесную сказку сочиню такую. Шелестит зеленый мох, земляничный слышен вздох. Под кустами земляники показался колобок с челкой милой лесной, носик мокрый и смешной. Покатился колобок, мы за ним. Он наутек, вдруг в лесу открылись двери. Солнце всходит, белки скок. За дверями царства леса, сказки сказочной завеса. Среди елей и берез царь лесной поймал стрекоз. В перламутре крылья их получился такой стих. На верхушке ели теплой приземлились две совы и судачат, словно куры, словно совы все правы. Тут услышала соседка, что царевна в жемчугах поселилась в лесе редком. А другая сова: «Ах! Будто та царевна слышит всех, кто был в этом лесу, будто сердце ее дышит морем». Вышел вдруг пастух. Зазвенел в свой колокольчик, показалось две овцы. Одна толстая, как бочка, а другая, как костыль. Пастушок облокотился на пригорок под сосной. Лес вздохнул, пастух влюбился в сон, что видел под луной. В этом сне, в прекрасном платье, среди жемчуга и звезд девушка. Хоть где узнать бы по глазам среди стрекоз. Жемчугом она покрыта, жемчуг бусы и серьга. Вся из жемчуга сверкает,
даже белая нога. Нет красы такой на свете, что сравнится с этим сном. Наш пастух уснул в кювете. Птички, овцы, все при нем. Видит он мечту свою, девушку жемчужную. Открывает глаз пастух, а сова над ухом, ух! Растворился сон жемчужный. Дождик капает на грудь, как мечту свою увидеть. Хоть минутку, где-нибудь. Нос повесил наш пастух, а сова над ухом, ух! Что ты, молодец, грустишь? Что ты с овцами сидишь? Ты ищи свою мечту. Сон сбывается к утру. И пошел пастух в рассвет. Там, где лес и 100 планет. Шел канавой, шел болотом, пробирался лесным бродом. Сердце бьется, он идет, тихо песенку поет. Появись, моя мечта, ты сбывайся, красота. Ты реально, знаю точно, не помеха мне верста. Шаль лесная зашумела, ночь лесная зазвенела, звезды в танец собрались, закружились, понеслись и рассыпались по лесу. Пастух сел и ноги свесил. На горе лесной сидит, вдаль лазурную глядит. Вдруг на облаке ночном появился светлый дом. Крыша, окна, все из света. Будто дом — одна планета. Дом покрылся синевой, дверь распахнута, и, ой, на пороге стоит рыба. Хвост гигантский, вся как глыба, только круглые глаза светят, словно бирюза. Пастух видит и дивится, он не верит. Может, спится ему сладко на горе? Рыба в яркой чешуе проплыла по небу тихо. «Нет, не сплю! Вот это лихо!» — рассуждает сам пастух. Совы снова в ухо. Ух! Ночь прошла, и солнце всходит. Пастух места не находит. Что то было? Видел сон? Где же? Где же светлый дом? Снова в путь пастух идет. Снова песенку поет. Белки рядом, овцы ждут. Мысли за мечтой бегут. Прошел лесом, прошел полем, даже озером проплыл. Без любви себя не волить нет совсем пастуших сил. Груша сочная ракетой приземлилась в пастуха. Подкрепились силы где-то, как орешки и труха. А мечта опять зовет ярким лозунгом вперед. Ночь опять накрыла мир, снова звездный будет пир. Бирюзовый проблеск быстрый, как холодный лед зимой. Рыба снова, глаз игристый, снова ноги под сосной. Кто ты, рыба? Отзовись или просто удались. Я не рыба, я удача. Я показываю путь, ты иди, иди не плача. Цель ты видишь, не забудь. Снова клюквенный рассвет, солнце яркий-яркий свет. Среди солнца облаков небо сказочный покров. Защищает, помогает, дарит радость и любовь. В лучах солнца и весны, как дыханье тишины, раковина показалась. И размером с полстраны. Перламутром отливает и алмазами сверкает. Бирюзовый ободок опоясывает бок. Раздается клавесин, тот, что слышим у картин. Раковину открывает эльф. Послушайте, один. Пастух смотрит и не верит. Но не может быть такого. Раковина и на небе. Может, снится мне корова? Он щипает себе глаз. Продолжаем наш рассказ. Внутри ракушки чудесной, в центре неба синевы, он увидел стан прелестный, стан жемчужный. К
крик совы. Дева та была из сна, вся жемчужная она. С неба лестница струится, словно белый водопад. По ступенькам идет львица. Глаз горит, глаза слепят, золотым цветным шифоном отливает ее шерсть. Сказки верь, ты в сказке дома, львица здесь тебя не съест. А за львицей идут гуси в ярких бабочках смешных, все в улыбках, все без грусти, музыка средь тишины раздается нежно, мягко. За гусями на столе выезжают два барана, все рога их в серебре. За баранами акула в платье длинном, непростом. Пастуху чуть-чуть икнуло. Вот он, сонный сказки дом. «Неужели наяву?» — спрашивает он сову. Вдруг подул клубничный ветер. Потемнело все вокруг. Солнце диск стал мал и светел. Лестница пропала вдруг. Озирается пастух, ищет деву. Дева тут, рядом с ним. Сидит, сверкая, жемчугами наполняя лес и поле, и закат, как ребенок пастух рад. Рядом с ним его мечта, и реальна, и чиста, и жемчужной красотою упивается с листа. Он нашел ее одну, он поверил, он согнул ветви все в лесу сомнений, жемчугом вознагражден. Через тернии мучений он с мечтой вошел в свой дом. Надо верить и мечтать, никогда не отступать. Жизнь подарит много силы, чтоб мечту найти красиво.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
2: Екатерина Мосина. Волшебство мастера. Жил-был художник. Его звали Иван. Работы его были уникальны. В них было много доброты и спокойствия. Они ласкали и убаюкивали взгляд. Иван работал с прялками, матрешками, украшал шкатулочки, а после продавал все это на ярмарке. Однажды у Ивана спросили, как он создает свои работы, откуда берется этот тонкий узор и веселый цвет. Художник ответил: «Я просто закрываю глаза и представляю себе что-то, что у меня точно купят». И правда, не стоит художникам раскрывать своих секретов. Хотя секретов никаких и не было. Три краски, опыт предшественников и живая фантазия. Семья Ивана жила дружно. Красавица-жена помогала художнику, да и ребятишки со временем стали заниматься росписью. Ребятишки, если и пошаливали немного, то без злобы, просто ради шутки. Вечерами вся семья садилась за работу. Во время работы они пели, рассказывали друг другу сказки, вплетая сказочные волшебные слова в неуловимые узоры своих работ. Однажды вечером в дверь их дома постучался незнакомый человек. Одет он был необычно, и весь его вид говорил о том, что он иностранец. «Вечер добрый», – поздоровался незнакомец. «Здравствуй, добрый человек. С чем пожаловал?» – спросил Иван. «Я знаменитый у себя на родине художник. Мои картины очень дорогие. Я достиг совершенства в своем деле. Я создал новые краски и множество оттенков. Мои ученики тоже уже добились некоторых успехов». «Что ж, за вас можно порадоваться», – сказал Иван. «Вы многого добились, но, видимо, пришли не для того, чтобы хвастать этим перед нами». «Вы угадали», – согласился незнакомец. Он достал из сумки фрагмент прялки, расписанный некогда Иваном. «Это ведь ваша работа?» «Да, я ее узнаю», – удивился Иван.

0: их души. Поэтому я пришел к вам за советом. Ваши работы просты и наполнены добром. Поделитесь со мной секретом вашего мастерства». Художник Иван взглянул на свою семью, потом на гостя и, наконец, сказал: «Прошу к столу. Женушка, поставь самовар». За чаепитием и неспешной беседой время пролетело незаметно. Напоследок Иван сказал гостю: «Тайна моего мастерства заключается в том, что никакой тайны нет. Я расписываю свои изделия яркими красками, создаю узоры и орнаменты, которые испокон веков знакомы моему народу. Как могучее дерево не может жить без своих корней, так и талант человеческий погибает без опыта, переданного предками, без связи со своим народом. Мое ремесло много лет передается по мужской линии, от отца к сыну. Каждый день я вижу вокруг себя своих близких, чувствую их заботу и сам помогаю им. Я радуюсь тому, что могу сделать мир ярче, и всей душой люблю свою работу. Я счастлив жить скромно и не гонюсь за деньгами и славой. Где есть стремление за наживой, нет места творчеству и красоте. Возможно, поэтому люди любуются моими работами. Не знаю, что еще вам сказать». «Я понял вас, уважаемый коллега. Пожалуй, я приобрету еще несколько ваших работ». После этого гость ушел, унося с собой тепло приветливого дома и знания, переданные мастером.
1: «Сказки для жизни» в гостях на Радио ВОС. «Сказки для жизни» в гостях на Радио ВОС.
0: Екатерина Мосина. «Мудрая песочная горка». В одном городе жили два малыша, брат и сестра. Девочку звали Алёнушка, а её братца – Иванушка. Ой, нет, не Иванушка. Иванушка в другой сказке жил, а этого братца звали Игорёк. Малышам нравилось слушать волшебные сказки и рассказы о путешественниках. Часто они сами мечтали о приключениях, например, о том, чтобы оказаться в какой-нибудь сказочной стране, где даже самые обычные вещи умеют разговаривать. Однажды, когда был солнечный денек, Алёнушка и Игорёк вместе с папой пошли гулять. На прогулку они взяли с собой ведерки, лопатки, формочки. Все это они сложили в свои яркие рюкзачки. Недалеко от их дома находилась любимая песочница малышей. Иногда она даже казалась детям большим солнечным песчаным берегом, где рождалась и жила ее высочество сказка. Именно туда, взявшись за руки, и направилась наша дружная компания. Когда они пришли на место, то с удивлением обнаружили, что песка в песочнице стало больше. Над деревянной загородкой возвышалась большая песочная горка. «Пап, а откуда здесь столько песка?» – спросил Игорёк. «Наверное, ветер принес песок из пустыни», – пошутил папа. «Нет», – возмутилась Алёнушка, которая была постарше братца. «Этот песок привезли». «А давайте спросим, откуда он?» – предложил Игорёк. «У кого?» – удивились папа и Алёнушка. «У песочной горки». Маленький Игорёк был большой фантазер. Взяв в руки лопатки, малыши стали оживлять песочную горку. Папа помогал им, прихлопывал края, а потом парой движений обозначил ее лицо. Алёнушка и Игорёк тем временем нашли два одинаковых камешка. Так у песочной горки появились глаза, и она уставилась на ребят немигающим взглядом. Потом Алёнушка принесла палочку, из которой получился нос для горки, а Игорёк нарисовал ей рот. Затем малыш тихо произнес волшебные слова: «Абра-швабра туча, расскажи нам сказку, куча». Не успел он это сказать, как песочная горка заморгала своими блестящими глазами камешками и произнесла: «Ну, наконец-то здесь появились ребятки и решили со мной поговорить». пап,

0: «Эта песочная горка заговорила?» — спросил испуганный Игорек. «Вроде бы. Сам наколдовал. Вот теперь и спрашивай, откуда она пришла», — ответил папа. «И вовсе я не пришла», — пропела песочная горка. Голос у нее был нежный и мелодичный. «Аленушка была права. Меня привез сюда дворник Илюша на своей тележке. Ах, как я люблю кататься! Всю жизнь перекатываюсь с места на место». «Тетушка Песочная Горка, скажите, пожалуйста, вы из пустыни?» — спросила Аленушка. «Ах, нет, дорогуша. В пустыне живут мои дальние родственники — кварцевые пески и барханы. Они любят горячее солнце и не любят дождь. А я люблю всякую погоду. Раньше я жила на дне широкой реки. Там было так спокойно, тишина. Рыбки переворачивают твои песчинки в поисках корма. Ой, как это щекотно! Солнце играет в воде веселой радугой. А иногда прямо надо мной приплывали огромные баржи-тяжеловозы и шумные катера. Они лишь ненадолго нарушали наш подводный уют». Песочная горка долго рассказывала Игорьку и Аленушке речные истории. Показывала припасенные ею красивые ракушки. А еще она загадывала малышам загадки. А загадок она знала великое множество. Среди них детям больше всего понравились вот эти. «Он не свистит на горе, а тихо дремлет в норе. Большие клешни и усищи, скажи мне, кто это, дружище?» «На берегу сидит с утра, поймать мечтает осетра. Поет в дождливую погоду и любит комаров и мух. Ныряет с головой в воду, ее ква-ква ласкает слух». Аленушка и Игорек так увлеченно играли и беседовали с песочной горкой, что чуть не пропустили ужин. «Извините, пожалуйста, но нам пора домой», — сказал папа малышей, хотя ему и самому было жалко уходить, ведь время пролетело незаметно. «Мы обязательно навестим вас завтра. А теперь говорите свои волшебные слова. Тетушке Песочной Горке тоже пора отдыхать». Аленушка и Игорек тихо посовещались и придумали обратное заклинание. «Абра, тумбочка, кровать, Песочной Горке время спать», — хором сказали малыши. И тетушка Песочная Горка снова превратилась в обычную гору песка, которая, правда, светилась как-то по-особенному. Аленушка и Игорек собрали свои игрушки, еще раз попрощались с Песочной Горкой и вместе с папой зашагали в сторону дома. По дороге они разглядывали ракушки, подаренные тетушкой Песочной Горкой, и напевали услышанные от нее загадки. Вот такая удивительная приключилась история. Попасть в сказку несложно. Закрывай глазки, и она тебе обязательно приснится. Спокойной ночи, малыш.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС. Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
2: Екатерина Мосина. Праздник дружбы. Тигриная семья жила в самой чаще леса. У тигренка были братья. Они часто играли вместе, но при этом постоянно ссорились. И игра превращалась в спор. Кто будет самым главным? Ведь только он понесет мяч, будет догонять и пойдет первым на охоту. Тигренок был самый младший среди братьев. Ему никогда не удавалось обогнать или обыграть их. Тот, кто побеждал в игре, считался самым сильным и умным. Даже если он совершал плохие поступки, он все равно оставался главным. К тому же братья смеялись над ним и называли его «малой», особенно если у него что-то не получалось. Как-то раз решил тигренок поискать себе новых друзей и отправился на лесную опушку. Через некоторое время он вышел на залитую солнцем поляну. На поляне зайчата играли в салки, весело бегая друг за другом. «Можно с вами?» – спросил тигренок. «Давай, догоняй нас!» – закричал старший зайчонок, и зайчата бросились в рассыпную. Тигренок думал, что легко догонит каждого зайчонка, потому что сам был очень быстр. Но как только он настигал зайчонка, тот резко отпрыгивал далеко в сторону, и гонка начиналась снова. Тигренок устал и остановился отдышаться. Увидев, что тигренок остановился, самый младший зайчонок подумал, что игра закончилась, и отвлекся, потому что рядом с ним проползал очень интересный жучок. Заметив зазевавшегося зайчонка, тигренок прыгнул и со всей злостью сильно толкнул его. Зайчонку стало очень больно, и он заплакал. «Ты зачем обижаешь маленьких?» – заступился старший зайчонок. «Это ему за то, что он нечестно убегает», – ответил тигренок и добавил. «Надоели! Не хочу больше с вами, зайцами, играть! Пойду от вас!» «Больше мы тебя не примем», – сказали зайчата. «Ты злой и не играешь по правилам». «Ну и не надо», – сказал тигренок и снова отправился на поиски друзей. Под большой елкой лисята с бельчатами дружно играли в мяч. Тигренок подошел к ним и сказал: «А я тоже умею играть в мячик, возьмите меня». Зверята согласились принять его в игру. Тигренок быстро понял, что тот, кто не ловит мяч, садится в центр круга. Поэтому, когда тигренок ловил мяч, он нарочно сильно швырял его в зверят, так что никто из них не мог поймать мяч, и они садились в круг. А тигренок оставался победителем и смеялся над ними. Лисятам и бельчатам это быстро надоело, и они попросили его играть по правилам. Но тигренок продолжал нарушать правила и обижать зверят, пока один из лисят, поймав мяч, не прекратил игру. «Мы не хотим с тобой больше играть! Уходи!» – сказали зверята. «Ну и ладно», – сказал тигренок. «Не очень-то и хотелось с вами малявками играть». Он сделал вид, что ушел, а сам притаился в кустах. «Я вам покажу! Вы меня еще запомните!» – подумал тигренок. В этот момент к кустам подкатился мячик. Тигренок укусил мячик, и тот сдулся. «Это вам за то, что вы меня прогнали! Забирайте ваш дырявый мяч!» И тигренок с чувством удовлетворения побежал домой. На следующее утро все обитатели леса собрались на лесном стадионе. В конце каждого лета здесь проводился праздник дружбы, и все пришли подготовить стадион к этому торжеству. Тигренок долго брел по лесу в одиночестве, но так никого и не встретил. Вдруг он услышал в стороне смех и громкие голоса и пошел на шум. Он вышел на лесной стадион, где полным ходом шла подготовка к празднику. Все были заняты своим делом, и никто не обращал внимания на тигренка. Он стал рычать, но его по-прежнему никто не замечал. Тогда тигренок подошел к лисенку, который старательно подметал беговую дорожку. «Привет! И я хочу мести!» Но лисенок сказал: «Не дам! А будешь отнимать, позову папу! Не хочу с тобой дружить! Ты прокусил наш мячик и назвал нас малявками!» Тогда тигренок подошел к зайчику, который украшал сцену цветочками. «Привет! Давай я помогу!» Но зайчонок схватил корзинку и отпрыгнул в сторону. «Не дам! Ты маленьких обижаешь!» – сказал он. В это время тигренка заметили бельчата и закричали: «Давайте прогоним этого хулигана!» Тигренку не оставалось ничего другого, как пойти прочь. Он шел по лесу и громко рыдал. Слезы катились по щекам. Ему было очень обидно. «Сделай глубокий вдох», — послышался вдруг голос сосны. Тигренок сначала сделал глубокий вдох, а потом поднял голову. На ветвях сосны сидел большой черный ворон. Он был очень мудрый и знал хороший способ успокоить малыша. «А теперь выдохни», — сказал он. Тигренок послушался. Через минуту он успокоился и перестал плакать. «Ну что ж, а теперь давай поговорим с тобой. Вчера я наблюдал за тобой», — сказал ворон. «Видел, как ты толкнул зайчонка? Но зайцы нечестно убегали. Ты хотел догнать всех зайцев, а не догнал ни одного. Как ты думаешь, можно ли сразу поймать всех зайцев?» Тигренок подумал и сказал: «Нет, можно сразу поймать только одного. Но обычно мои братья смеются и дразнятся, когда я не могу сразу всех их догнать. Если ты хочешь быть таким же, как твои братья, зачем тебе друзья? И почему ты учишься у своих братьев самому плохому? Ведь тебе не нравится, когда они тебя обижают». Тигренок молча качнул головой. «Подумай, если тебе нужны друзья, я скажу тебе, как помириться с ними». «И с лисятами?» – спросил тигренок. «Со всеми. Слушай». Ворон тихо спустился с ветки и прошептал волшебный совет на ухо тигренку. После этого тигренок побежал к кустам, где должен был находиться испорченный им мяч. Мячик в самом деле лежал под кустом, выставив прокушенную сторону. Рядом с ним рос красивый белый гриб. Тигренок сорвал этот гриб, взял мячик и поспешил к тетушке Ежихе, которая жила неподалеку. «Тетушка Ежиха, будьте так добры», — попросил тигренок. «Мама говорила, что вы лучшая портниха в лесу. Я поступил скверно и прокусил мячик лисят. По дороге к вам я нашел гриб и решил, что он для вас. Пожалуйста, помогите починить мячик». Тетушка Ежиха пожалела тигренка, и через 5 минут мячик был как новенький. Теперь на нем красовалась яркая заплатка. Тигренок поблагодарил тетушку и поспешил назад к зверятам. И, как оказалось, как раз вовремя. Волчонок отобрал у зайчат корзинку с цветами и бегал от них по всему стадиону. «Не обижай маленьких!» – крикнул тигренок и в 2 прыжка догнал волчонка. Волчонок отдал ему корзинку, извинился и пошел своей дорогой. «Вот, возьмите! Я очень виноват перед вами!» – тигренок протянул корзинку зайчатам. «Все обступили тигренка. Лисята, бельчата и зайчата. Я понял, что вел себя некрасиво. Мне очень стыдно. Простите меня, пожалуйста. Я хочу дружить с вами», — сказал тигренок. Лисенок увидел у тигренка в лапах мячик и закричал: «Ой, смотрите, наш мячик! Тигренок починил его!» «Нет, это не я», — признался тигренок. «Это тетушка Ежиха помогла». Зверята простили тигренка и позвали его на праздник дружбы. «Спасибо, зверята!» – сказал тигренок. «Я обязательно приду. Можно я возьму своих родных на праздник?» «Да, конечно! Приходите все!» Тигренок был очень рад, ведь его папа давно мечтал побывать на празднике дружбы. Вечером папа-тигр на семейном совете в присутствии старших братьев тигренка показал приглашение на праздник дружбы и сказал: «Удивительно, но все в лесу говорят, какой взрослый у меня младший сын. Он совершает взрослые поступки, умеет найти выход даже в самых сложных ситуациях». С той поры братья-тигры больше не называли тигренка малым, и семья тигров первый раз побывала на празднике дружбы. Так, благодаря советам мудрого ворона, тигренок научился дружить и стал примером для своих братьев.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системы системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
7: Сон продолжает продолжаться.
8: Люба, мы на границе с Джокондой. Ты будешь делать все, что я скажу тебе, вернее, что прикажу.
9: Как договорились?
8: Граница охраняется летучими мышами. Они сейчас облетают все вокруг. Мы услышим их, когда они будут над нами. Нам надо хорошенько притаиться. Если они не заметят, мы дождемся рассвета и быстро пересечем границу. А там уж я знаю дорогу, которая безопасна. Тише. Летят.

шорох крыльев, зловещее поскрипывание в воздухе заставили Любу похолодеть. Она съежилась и плотно прижалась к земле. Летучие мыши держались сомкнутым строем, потом разлетались в стороны и вновь собирались вместе. Их было много. Они заслонили собою звездное небо.

0: и Люба почти не дышали. Но вот зловещее поскрипывание стихло вдали.
1: Убрались. Значит, начинает светать. Теперь летучих мышей заменят наземные стражники, но мы уже будем далеко. Вставай, Люба.

0: дворцовые часы пробили полдень, когда на городской площади появилась никому незнакомая девочка в сопровождении молодого офицера. Казалось, ничто не нарушило обычную жизнь Джоконды. Лавки в торговых рядах, как и раньше, одна за другой закрывались на обеденный перерыв. Редкие в этот час прохожие торопились кто куда по своим делам. Не было слышно ни смеха, ни песен, ни даже обычных человеческих разговоров. Слуги и стражники мышиного короля стали хозяевами города. Их нелегко было обнаружить. Они скрывались среди серых сучьев голых деревьев, как бы сливаясь с ними, на выступах здания ратуши, на черепичных крышах домов. Однако, приглядевшись, можно было заметить их хищные глазки, словно просверливавшие все кругом.
1: Ты видишь, сколько их? Повсюду. Ты видишь, Мило?
2: Вижу, Люба, вижу. Мы не должны выдать себя.
1: А куда мы идем?
2: Мне надо встретить хоть одного знакомого человека.
0: Из переулка на площадь въехала повозка с корзинами овощей и фруктов. Старая торговка подгоняла унылого, задумчивого мула. При каждом ударе он презрительно косил глазом на торговку, словно она была назойливой мухой. Внезапно послышался недобрый шум крыльев и зловещее прискрипывание. Со всех сторон, как на приманку, стали слетаться мыши. Они набросились на повозку, в одно мгновение очистили ее и столь же внезапно исчезли. Мило и Люба, притаившись за углом, наблюдали все это. К центру площади направлялся взвод солдат. Они маршировали молча, с безразличными, окаменевшими лицами. Только барабанщик старался вовсю. Странное зрелище представлял собой этот взвод. Ни у одного солдата не было оружия.
3: Люба, это мои друзья! Я командовал ими когда-то! Подожди меня здесь!
0: С этими словами он пристроился к солдатам.
3: Поль! Поль, это я! Твой капитан Мило! Я вернулся!
0: Солдат Поль не ответил. Быть может, барабанная дробь заглушала голос Мило. Тогда он обратился к другому солдату.
3: Жан! Послушай, Жан, как поживаешь? Как твоя жена, дети? Они выросли? Неужели ты не помнишь меня? Я Мило, ваш капитан Мило!
0: Солдат Жан не ответил. Тогда Мило попытался заговорить с солдатом, который замыкал строй.
3: Жак! Жак! Что стало со всеми вами? Почему вы не узнаете меня?
4: Я сразу узнал тебя, капитан.
3: Правда, узнал? Прекрасно! Я вернулся к вам. Скажи, Жак, а где же ваше оружие?
4: Теперь мы безоружные. У нас отняли наши ружья и клинки. Они сданы в арсенал, как в архив. Их стерегут стражники мышиного короля.
3: Как же вы могли позволить разоружить себя? Вы же солдаты.
4: Какие мы солдаты? Нам оставили только форму и вот этого барабанщика. Сам Николас приказал нам сложить оружие. Он ведь был нашим командующим.
3: Куда теперь путь держите?
4: Никуда. С утра до вечера нас гоняют по городу для того, чтобы мы были на виду. Мыши хотят видеть, что мы против них ничего не замышляем. Они наблюдают за нами. Так что лучше отстань от нас, капитан, пока тебя не заметили.
3: Слушай меня внимательно, Жак. Скажи всем своим друзьям, что капитан Мило вернулся и опять будет с вами. Вы получите обратно свои клинки и ружья. Вы вновь станете благородными воинами. Запомни! Запомни, что я сказал!
0: Мило отстал от строя и некоторое время постоял в раздумье, провожая взглядом солдат. потом повернул назад и торопливо зашагал туда, где его ждала Люба.
1: Мило, я боялась, что ты уже не вернешься.
2: Глупая, как ты могла так подумать? Вот коробочка. Твое кольцо должно быть с тобой. Возьми его на всякий случай. А теперь пойдем.
1: Пойдем.
0: Вскоре они очутились возле лавки сапожника. Тот сидел на пороге и точил сапоги.
5: Гастон! Гастон! Подними голову, взгляни на меня.
6: Проходи, проходи, голубчик.
5: Гастон, это я! Это я, Мила, ты что, забыл меня? Ты помнишь, я заказывал у тебя пару офицерских сапог?
6: Ничего не хочу помнить. Не мешай мне.
5: Гастон, да ты что? Ответь мне только на один вопрос, Гастон. Где мне найти мою Паралипа? Мою невесту, танцовщицу Паралипа? Ты смастерил ей, вернее сказать, сотворил для нее не одну пару балетных туфелек. Где мне ее искать?
6: Она заточена в замке. У нее теперь деревянные ноги. Больше я ничего не знаю. Иди.
2: Деревянные ноги?
6: Я сказал тебе, иди. И ни о чем меня больше не спрашивай. За нами могут следить.
2: Деревянные ноги? У моей Паралипа деревянные ноги? Что это значит?
1: Ну, если он мог превратить тебя в щелкунчика, то мог заколдовать и твою невесту. Сделать ей деревянные ноги, чтобы она уже никогда не танцевала.
2: Так. Они мне заплатят за это. Правда на моей стороне, а раз так...
1: Куда ты собрался идти?
2: Люба, мы должны пробраться в замок. Немедленно!
0: Под самой крышей одинокой башни старинного замка томилась Паралипа. Горестно откинувшись на гнутую спинку кресла, она сидела в тяжелом парчевом платье, подол которого доставал до самого пола. А перед нею был стол, заставленный такими яствами, будто все происходило в королевстве сластей. Во взгляде пленницы не было надежды ожидания, и даже отчаяния не было. Взгляд ее остановился, остекленел. До ее слуха донеслись тяжелые шаги. Кто-то приближался к темнице. Щелкнул затвор с наружной стороны кованой двери. Паралипа вздрогнула. Тени под глазами сгустились. По телу пробежала нервная дрожь.
7: Дверь отворилась, и в комнату, грузно ступая, вошел Николас. Рыжие дремучие брови нависли над его глазками. Взгляд блуждал. Пальцы рук истерично теребили янтарные четки. На плече у него уверенно, как на троне, примостилась жирная летучая мышь. На ее узкой вытянутой головке сверкала драгоценными камешками микрокорона.
8: Мы решили навестить тебя. Мы хотели узнать, не отказалась ли ты от своего неразумного решения. Поверь, я сделал все возможное для того, чтобы ты могла полюбить меня.
1: Вы лишили меня всего, что я имела.
8: Ты говоришь о Мило, но я должен был убрать его со своей дороги. Он хотел на тебе жениться, а я полюбил тебя. И мы с его величеством мышиным королем превратили Мило в деревянную куклу. Любовь не выбирает средств в борьбе, если это пылкая любовь. Такая, как у меня. Когда мы объявим о нашей свадьбе? Когда?
1: На следующий день после никогда.
0: Мышиный король на плече Николаса заерзал, сверкнул острыми глазками и издал пронзительный писк. Лицо Николаса побагровело.
6: Надеюсь, ты понимаешь, что в нашей власти заставить тебя. Мы, кажется, уже доказали тебе, на что способны. Или этого еще мало?
1: Вы лишили меня моего любимого. Вы лишили меня ног. Вы убили во мне балерину. Но вы ничего не добились этим. Ничего. Вы можете превратить меня всю в деревяшку, как сделали это с Мило. Всю, с головы до ног. Я готова на это. Превращайте. Ну, скорее, скорее. Неужели вам не надоело слушать то, что я повторяю изо дня в день? Я не буду вашей женой, Николас. Никогда. Более чем никогда. Вы...
6: Я могу превратить тебя во что угодно. Но ты мне нужна живая, а не мертвая. Если дашь согласие выйти за меня замуж, ты опять будешь танцевать, как прежде. Как в пору, когда столь неразумно полюбила своего капитана Мило. И даже лучше.
1: Я не переставала любить его. И не перестану. Я вас ненавижу с вашим мышиным королем-покровителем. Что может быть отвратительнее мышей и крыс?
6: Хватит! Довольно! Я не позволю больше оскорблять слух его величества. Но я еще вернусь. И мы поговорим о дне нашей свадьбы. Моему терпению нет предела.
1: И жестокости тоже.
0: Хлопнула кованая дверь, угрожающе звякнул засов. Парлипа опустилась в кресло и вытянула перед собой ноги, которые казались ей чужими и мертвыми. Она не знала. Она представить себе не могла, что Мило и Люба уже карабкались вверх по стене одинокой башни, цепляясь за плети дикого винограда. Их целью было двустворчатое окно под самой крышей. На бархатной подушке с золотыми кистями, ничего не подозревая, крепко спал мышиный король. Две летучие мыши сторожили его золотую микрокорону, лежавшую рядом. А на втором этаже замка при свечах и жарко пылающем камине колдун Николас играл в карты со своей старухой-матерью.
9: Вот так?
10: Вот так.
9: Ага. А если вот так?
10: Вот так, да.
9: Ага.
10: Вот так.
9: Ага. А вот, вот так и вот так, а? Вот смотри, раз, два, и все, ты проиграл, сын мой. Проиграл, мой мальчик.
6: Проклятая девчонка. Она ненавидит меня.
9: Это ты говоришь о той несчастной, несчастной девушке, которую держишь заперти.
6: Она сама сделала себя несчастной. Согласись, если она выйдет за меня замуж, то мгновенно станет первой дамой Джоконды.
9: А какой Джоконды, сын мой? Это уже не Джоконда. Я твоя мать, я могу говорить тебе правду. Имею право. Ты, Николас, сошел с ума.
6: Я заставлю ее согласиться. Мы сломим ее упорство. Я добьюсь своего.
9: Ах, я боюсь за тебя, Николас. Боюсь. Ты стал колдуном. Ты стал злым колдуном. А ведь я помню тебя добрым, порядочным человеком. Я не могу не любить тебя, потому что ты сын мой.
6: Мамочка, я помню, что я был
9: добрым. Мальчик мой.
6: Помню.
9: Я так люблю тебя. Но ведь одобрять твои поступки я не могу, я не обязана.
8: Да, я стал колдуном. Я могу тебя превратить во что угодно.
9: Что? Ты не посмеешь этого сделать?
8: Хочешь, попробую.
9: О, не смей.
8: Ну, ну во что превратись?
9: Ой.
8: Говори.
9: Не смей, я запрещаю. Запрещаю
8: посмею,
9: тебе.
8: Посмею, посмею.
9: Я не за себя боюсь. Поверь мне, не за себя. Но пойми, Николас, поднявший руку на мать, не может иметь прощения. Я за тебя боюсь, Николас, сын мой.
8: Не бойся за меня. Я просто хочу показать тебе свою силу.
9: Не надо.
8: Хочу доказать, чтобы ты мной гордилась.
9: Не надо.
8: Хочешь, я превращу тебя в бабочку?
9: О.
8: Это не так страшно. В красивую бабочку.
9: Сын, сын, заклинаю. Я за тебя боюсь. Тебе не будет прощения. Не.
8: Бабочку.
9: Нет.
8: Бабочку.
9: Нет.
8: Я превращаю тебя в бабочку. Мама, ты бабочка. Бабочка!
0: В тот же миг бабочка, крылья которой напоминали мраморные разводы, бесшумно запорхала по комнате. Старуха исчезла. Николас молча наблюдал за беспечным полетом бабочки, пока она не наткнулась на пламя свечи, не вспыхнула и не упала на стол. Только тогда он опомнился и устало упал на стул. Слеза покатилась по щеке и исчезла, затерялась в его рыжих дремучих усах.
8: Мамочка, прости меня. Мама, я пошутил. Теперь я сирота. Я сам сделал себя сиротой. Мамочка, бабуля.
0: Хоть Николас и был колдуном, он так же, как и мышиный король, беззаботно спавший на своей бархатной подушке, не подозревал, что в это самое время Мило и Люба уверенно приближались к своей цели. Иногда Любе становилось страшно. Ей казалось, что она того гляди сорвется и разобьется у подножия башни. Двустворчатое окно было уже совсем близко. Еще несколько усилий, и Люба увидит бедную Парлипа. Где-то плещут океаны, спят медузы на волне, в зоопарке пеликаны видят Африку во сне. Черепаха рядом дремлет, слон стоит, закрыв глаза. Снятся им родные земли, летний дождик и гроза. Спят зайчата, спит зайчик, спать и мы с тобой должны. Друг за дружкой, тихо-тихо, по квартире.

0: Дорога спасителей никогда не бывает легкой. Мило и Люба, изнемогая от напряжения, вскарабкались на подоконник и проникли в комнату, где томилась Парлипа. Пленница, услышав шум, не открыла глаз. Она ждала любых козней и утратила способность откликаться на них.
1: Что с ней? Она жива?
2: Жива.
1: Парлипа!
2: Мило, это ты.
1: Это я.
2: Я верила. Верила, что ты вернешься, чтобы спасти меня. Я ждала тебя. Столько лет прошло.
1: Парлипа, дай мне обнять тебя, как прежде.
2: Ах!
1: Что они с тобой сделали?
2: У меня не мои ноги. Они чужие. Они деревянные.
1: Ну и что же? Пусть. Ты мне и такая нужна.
0: Мило упал на колени, стал осыпать поцелуями ее деревянные ноги. И тут произошло чудо. Да, чудо из чудес. Ноги ожили. Конечно, Парлипа первой почувствовала это. Она сделала несколько неуверенных шагов, потом пошла смелее, смелее, потом попробовала присесть, и это ей удалось. Будто страшась ошибиться, она приподняла парчевый подол, и все трое увидели не мертвые, не деревянные, а живые ноги, те самые, которые привыкли кружиться в танце.
2: Любимый мой, ты меня спас!
1: Это чудо! Это чудо!
2: Нет, не чудо. Твоя любовь оказалась сильнее колдовства. Ты сказал, что я любая нужна тебе, даже с мертвыми ногами, даже с деревянными. Ты поцеловал их, и колдовство разлетелось в прах.
3: Да, любовь сильнее колдовства.
2: Кто эта девочка?
1: Это моя маленькая смелая подруга. Она спасла меня. Она вернула меня к жизни, и мы вместе примчались к тебе на помощь.
2: Я так благодарна вам обоим.
1: Друзья мои, нам надо немедленно выбираться отсюда. И, кажется, пора надеть перстни. Люба,
2: да?
1: Возьми свой перстень.
2: Угу.
0: Мило и Люба достали из кармана свои холодильнички и надели волшебные кольца.
1: Теперь за мной.
2: Дверь заперта снаружи.
0: Мило дотронулся перстнем до дверной ручки, и где-то там снаружи с грохотом отвалился громоздкий засов. Дверь бесшумно отворилась. Мило кивнул, и все трое бесстрашно устремились во тьму.
1: Стойте! Слышите?
4: Помогите!
1: Кто-то зовет нас. Мы кому-то нужны.
4: Помогите!
1: Вперед! Нас ждут!
0: В конце коридора едва брезжил свет. Устремившись на него, как на маяк, храбрецы очутились перед клеткой, похожей на гигантскую мышеловку. За ее металлическими прутьями они увидели юношу. Это его голос звал их на помощь.
2: Это он, Натаниэль.
1: Кто это?
2: Наш городской крысолов и мышелов.
1: Идем скорее к нему.
2: Идемте.
1: Натаниэль, ты давно здесь?
5: С тех пор, капитан, как мыши завладели страной и вас превратили в щелкунчик.
2: Натаниэль, ты узнал меня?
5: Как же вас не узнать? Вы так танцевали в те золотые дни, когда танцы еще не были отменены и запрещены.
1: Друзья мои, у нас нет времени для воспоминаний.
0: Мило прикоснулся перстнем к дверце решетки, и она распахнулась.
5: Я свободен!
1: Друзья, надо торопиться. Натаниэль,
5: да.
1: Ты знаешь, где расположены казармы?
5: Конечно, знаю.
1: Так вот, доберешься до казарм,
6: и передашь солдатам от моего имени, чтобы они спешили к арсеналу и вооружались. Ты поведешь их. Я назначаю тебя командиром. Люба!
3: Да?
6: Одолжи на время свой перстень Натаниэлю.
3: Сейчас.
6: Он ему нужнее.
0: На раскиданных по столу игральных картах лежала с полуобгоревшими крыльями мертвая бабочка. В канделябрах догорали свечи.
3: А? Здесь никого нет. Пусто.
6: Вперед, вперед, за мной! Нам нужно поскорее найти мышиного короля и разделаться с ним. За все с ним расплатиться. О, друзья! Мой перстень понемножку начинает таять и терять свою волшебную силу.
3: Смотри, Мило, бабочка. Она попала в пламя и погибла. Я дотронусь своим перстнем до мертвой бабочки.
7: Вы спасли меня. Спасибо вам. Хотя, по чести сказать, я не хотела воскресать и видеть то, что видеть невыносимо. Кто вы такие? Хотя вас, вас я где-то встречала.
6: Вы должны меня знать, сударыня. Я был офицером войск Джоконды, пока ваш сын не превратил меня в деревяшку.
7: Но вы, я вижу, и сейчас офицер.
6: Сейчас да. Так же, как и вы теперь. Опять вы.
7: Ох, мой сын лишился разума. Подумать только, родную мать превратил в бабочку и мертвый бросил на этом столе. Я такого никак не ожидала. Но мать всегда остается матерью. И поэтому прошу вас. Заклинаю, освободите моего сына от злобных чар коронованного мышиного чудовища. И вас прошу, вы кто?
3: Меня зовут Парлипа. Я балерина Парлипа.
7: Ах, это на вас задумал жениться Николас.
3: Да, но я не люблю его и никогда бы не вышла за него замуж. Я невеста Мило.
7: Мой сын вам не пара. Николас был обручен с королевой сластей, но обманул ее, это так непорядочно. Хотя Николас в сущности не виноват, он сам оказался жертвой мышиного короля. Для матери ее сын никогда не может быть виноватым. Даже если по его милости она обожгла себе крылья, и если даже вовсе сгорела на огне по его воле.
6: Простите. Где нам искать мышиного короля?
7: Идемте, идемте, я знаю, где они могут быть.
0: В полутемном зале, на стенах которого висели старинные ружья, пищали и копья, возле двери в спальню мышиного короля, опираясь на длинный изогнутый меч, стоял Николас.
8: Как ты появился здесь? И что тебе надо?
6: Мне нужен мышиный король. А с тобой у нас будет потом особый разговор.
8: У тебя, однако, скромные желания.
6: Отойди от двери.
8: Изволишь шутить? Я тебе...
6: Берегись моего волшебного перстня!
0: Мило поднял руку с перстнем, и обломки меча со звоном упали на каменный пол. Мышиный король проснулся от шума и звона за дверью. Он прислушался. Летучие мыши следили за своим господином, лениво шевеля крыльями. Мышиный король напрягся, насторожился, стал испуганно озираться по сторонам и, неожиданно подав команду телохранителям, сам расправил крылья и вылетел в раскрытое окно. Телохранители зашуршали крыльями и устремились за ним. Мило, а за ним Люба и Парлипа ворвались в дворцовую комнату. Она была пуста. А за порогом спальни Николас рыдал на груди своей матери.
9: Мама, мама, я ничего больше не могу. Я потерял волшебную силу. Я никто, мама.
7: Ко мне вернулся прежний Николас, вернулся мой добрый сын. Мой добрый мальчик.
0: А в это время Мило подтянулся на руках и взобрался на подоконник. Ветер сразу же схватился за его волосы и растрепал их.
2: Не оставляй нас здесь, любимый мой.
10: Мило, возьми нас с собой, возьми. Тебя могут ранить, и мы должны быть рядом.
2: Мы боимся остаться без тебя.
6: Парлипа, давай руку. Люба, ко мне.
10: Смотри, Мило, смотри.
0: К замку, медленно и грозно заслоняя собою небо, направлялась серо-черная туча мышей. Шуршали крылья, доносился зловещий писк. Впереди летел сам мышиный король. Мило соскочил с подоконника, помог девушкам спрыгнуть вниз и быстро захлопнул окно.
6: Скорее, скорее! За мной!
0: Не успели все трое выбежать из спальни, как окно с треском распахнулось, и летучие мыши тучей, наталкиваясь друг на друга, ворвались в комнату и, заполнив ее, устремились дальше, через дверь, разлетаясь по всему замку. А внизу, во дворе, уже начали бой с мышами солдаты, которых привел Натаниэль, знаменитый городской крысолов и мышелов. Сражаться с мышами было его призванием. Волшебный перстень делал Натаниэля неуязвимым, а от прикосновения его сабли враги не просто падали замертво, а исчезали, будто их вовсе не было. Битва шла и в самом замке. Ледяной перстень на пальце Мило хоть и начал подтаивать, но пока еще исполнял свои обязанности. Летучие мыши, приблизившись к нему, исчезали. Испуганный Николас, забравшись под стол, наблюдал за сражением, прикрывшись скатертью. Зато его старуха-мать, Люба и Парлипа, вооружившись каминными щипцами и кочергами, дрались, как настоящие бойцы. Мышиный король ринулся было на Мило, чтобы вцепиться острыми хищными лапками в густые волосы офицера и укусить ядовитыми зубками его в нос. Но тут ворвался Натаниэль со своими друзьями-солдатами. Мышиный король передумал, изменил курс, бросился на крысолова и мышелова, который считался главным врагом всего мышиного племени. Натаниэль попробовал ткнуть короля своей саблей, но тот увернулся. Перстень вдруг поплыл по пальцу Натаниэля и стек на пол холодной струйки.
10: Натаниэль, берегись!
5: Да-да, Люба!
10: Перстень растаял!
5: Я знаю, знаю, Люба!
10: Мило, где же ты?
6: Я здесь, Люба! Натаниэль!
5: Да, капитан!
6: Держись!
5: Слушай, капитан!
6: Мой перстень тоже растаял! Держись, я иду к тебе на помощь! За мной! Мы победим!
0: Недолго думая, Люба нагнулась, сняла с ноги туфлю, прицелилась и швырнула ее в мышиного короля. Башмак угодил прямо в микрокорону. Она слетела с узкой вытянутой головки короля и зазвенела, покатилась по полу. Король тут же превратился в жалкую серую мышку и пустился на утек. Заметив исчезновение своего повелителя, летучие мыши начали, как по команде, наталкиваясь друг на друга, покидать сквозь окно поле битвы.

куста вышел тощий, облезлый кот. Видно, он долго просидел где-то в подполье, прячась от летучих мышей. Теперь он чувствовал себя в безопасности. Потянулся, расправил усы, и тут, откуда ни возьмись, выскочила маленькая серая мышка. Увидев кота, она присела и закрылась лапками, полагая, что кот ее не заметит. Но он заметил и не раздумывал долго, как ему поступить. Так пропал мышиный король, которого Люба в бою лишила волшебной короны.

0: и сразу же ясные лучи солнца озарили окрестность, осмелели, стали пробовать свои голоса птицы, ожил сад, набухли почки на ветвях и лопнули, как бы освобождая из плена зеленые листочки. С цветка на цветок стали перелетать бабочки, зажужжали трудолюбивые пчелы. Люба и Натаниэль подошли к пруду.
1: Смотри, что у меня есть.
2: Что это?
1: Маленькая золотая корона.
2: Ой, ты победила мышиного короля.
1: Ты видел, как я своей туфлей сшибла у него с головы эту корону? И как он превратился в жалкую мышку?
2: Люба, Люба, тебя ждет белый журавль.
1: Он прилетел за мной. Я должна покинуть Джоконду.
0: Она хотела еще что-то сказать, но умолкла. Ей навстречу шагнул из камышей белый, словно вылепленный из снега, журавль. Люба поняла, он прилетел за ней. Она должна покинуть Джоконду. Сон больше не продолжает продолжаться. Люба любила спать, но в то утро она не поднималась особенно долго. Очевидно, мама забыла завести будильник, и трезвон промолчал. А может, он сам не захотел будить Любу, но она не спала. Она лежала в постели и думала, почему Мило и Парлипа не простились с ней. Наверное, не хотели ее огорчать. А Натаниэль? Куда исчез он в тот миг, когда она увидела белого журавля? И, кстати, это же был вовсе не Натаниэль, а Стасик Потемкин из соседнего подъезда, с которым они по воскресеньям ходят на каток. Как она раньше этого не заметила? Из камышей вышел белый журавль, это она помнила. А потом Люба попыталась вспомнить, что было дальше, но дальше ничего не было. Она проснулась в своей постели, и все. Люба решила пересказать свой сон маме от начала и до конца.
3: Да нет, это удивительно. Как могут пионерки сниться такие сны? С колдунами, талисманами? У тебя больное воображение. Надо посоветоваться с врачом.
4: Ваша дочь абсолютно здоровая девочка. А столь удивительные истории с продолжением снятся только тем детям, которые любят читать волшебные сказки и рано ложатся спать.
1: Да, я люблю спать. Я бы с удовольствием целый месяц не просыпалась. А то и год.
4: Почему?
1: Потому что во сне я совершаю разные добрые дела и благородные поступки.
4: А ты совершай их наяву.
1: Наяву?
3: Да. И тогда перестанешь думать, что никому не нужна.

0: что никто не понимает тебя.
1: Наяву?
2: Наяву? Переспросила Люба и задумалась. Вот и вся сказка, друзья мои. До свидания.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Радио ВОС.

В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте! Открывает наш сегодняшний эфир Надежда Варсак с песней «Звезды в кондукторской сумке».

0: В эфире «Воззрение». Слушайте нас каждую неделю по пятницам. «Воззрение» — это новости, репортажи, интервью, творчество незрячих музыкантов и многое другое. Слушайте «Воззрение» и будьте в курсе жизни нашей региональной организации.
1: Дорогие друзья, в ходе отчетно-выборной кампании в 10 местных организациях Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых поменялись председатели, и в рамках нашей программы мы хотим вас постепенно познакомить с ними поближе. Сегодня предлагаем вашему вниманию интервью, которое подготовила Галина Гусева с новым председателем Петроградской местной организации ВОС Натальей Кирилловой, сменившей на посту председателя Надежду Варсак, возглавлявшую организацию на протяжении 15 лет.
2: Наталья Борисовна, поздравляю вас с тем, что вы стали председателем местной организации «Петроградская». Расскажите, пожалуйста, немножечко о себе, потому что мы вас еще не знаем.
3: Я родилась в Ленинграде, в семье блокадников, и бабушка у меня с мамой здесь всю блокаду прожили, поэтому у нас вот эти традиции ленинградские, петербургские в семье всегда очень соблюдались и до сих пор как бы соблюдаются. Вот жила в Петроградском районе, заканчивала здесь школу 77-ю в Петроградском районе, потом поступила в Первый медицинский институт, закончила его в 89-м году, работала на неотложной помощи в Петроградском районе, вот, потом в Первом медицинском работала. Короче говоря, потом у меня возникли проблемы со зрением. Вот с 2005 года я инвалид по зрению второй группы. Вот. Но все равно продолжала работать, просто уже в другой сфере. Перешла работать врачом в социальный дом на Чкаловском, 30. Вот в связи с тем, что там по моим физическим данным уже в обычном здравоохранении мне было тяжело, а там как бы вот мне было очень комфортно. И отработала там 20 лет до декабря 2025 года. Вот, потом трудовая деятельность моя закончилась, и так получилось, что с течением обстоятельств, судьбы, я вот оказалась здесь, в Петроградском районе, но уже в качестве председателя местной организации Всероссийского общества слепых.
2: А когда встали на учет в местную организацию «Петроградская»?
3: В 2006 году.
2: Ого, то есть вы давно уже?
3: Ну да, числюсь уже давно, но, к сожалению, поскольку мне удалось очень реабилитироваться, вот после получения инвалидности был достаточно тяжелый период длительной реабилитации. У меня тогда я на Джамбула попала, как первый раз получивший инвалидность, там мне очень помогли как бы вписаться в обычную жизнь. И я смогла найти работу по специальности, которая мне могла ее исполнять. То есть до общества слепых у меня времени тогда не было. И вот все это время, хотя я официально продолжала как бы... Членский билет у меня с 2006 года. Он у меня хранился, никуда я его не делала. Все время на него смотрела. Но общество слепых от меня было как-то вот далековато. Я не знала, что здесь, оказывается, идет такая интересная жизнь, что здесь только замечательных людей. Здесь вообще действительно можно и реализовать свои способности, какие-то интересы. Ну вот, и вот все равно как бы жизнь так развернулась, что я здесь опять оказалась в этом обществе, такой вот кругом, пройдя вот 20 лет просто формального членства и вот до председателя местной организации.
2: Ничего себе, ровно 20 лет получилось, а прям юбилей отметили и пришли в председатели.
3: Ну, практически, да, так получилось. 16 февраля здесь прошла отчетно-выборная конференция, на которой вот меня избрали председателем. Но, по сути говоря, работа для меня оказалась совершенно новая. Вот, и приходится вот все это осваивать по ходу дела. С помощью, конечно, коллег, других председателей, ну и вообще всего коллектива нашей региональной организации. Уже тут познакомилась и с председателями, и с Алексеем Борисовичем, конечно, ну и вот с другими сотрудниками, да.
2: Вы уже сказали, работали врачом, и, собственно, с рождения в Петроградском районе. Вы, наверное, уже даже и знаете кого-то, кто сейчас является членом вашей организации.
3: Да, конечно, как только меня избрали – Вот, я сразу же стала знакомиться с активом, который здесь, ну, приходит актив, уже знаю людей, которые, действительно, на которых можно положиться. Вот предыдущий председатель Надежда Сергеевна Варсак, она была здесь 15 лет председателем. Вот, естественно, я на нее очень опираюсь, она мне помогает и советом, и такой вот дружеской поддержкой. Познакомились с активом, кто сюда приходит, кто интересуется жизнью общества, готов участвовать, помогать. Ну а с остальными у нас организация, конечно, очень пожилая. Очень много инвалидов первой группы, возрастных, старшей возрастной группы, вот, которые практически, вот, связь с ними только телефонная поддерживается, такой вот контакт. Ну вот сейчас я как раз этим тоже как бы часть моей работы, то есть знакомиться с членами общества хотя бы даже пока по телефону, ну, чтобы знать, кто у нас в обществе, кто как живет, у кого какие проблемы, чем мы можем помочь, может быть. Вот тоже такая вот работа сейчас идет.
4: Как пришли к тому, чтобы стать председателем организации? Это непростая работа.
3: Ну, ты как пришла? Ну, получилось там так, поскольку вот в декабре, значит, я закончила свою официальную трудовую деятельность по основной специальности, то есть первая мысль у меня была, что я вообще больше работать нигде уже не буду. То есть, ну, все, достаточно, у меня 40 лет стажа, вот, как бы думаю, ну, ладно. Значит, так, раз так. По специальности мне работать уже сложно, пока я работала в социальной сфере. Получилось так, что вся наша медицина перешла полностью на компьютерный проект. Я еще уходила, когда мы историю болезни писали от руки. Вот. А сейчас уже все знают, все ходят в поликлиники, все знают, что доктор работает с компьютером. То есть он смотрит в компьютер, он печатает в компьютере, все направления, все компьютеризировано. Для меня, как инвалида по зрению, работа с компьютером в профессиональном таком вот режиме, она не подходит. То есть я работала всегда и в социальной сфере с людьми непосредственно. И по минимуму бумажные печатные работы, вот это все. Ну и решила, ну раз так, значит так. Значит, я не буду работать, значит, я буду дома заниматься домашними делами, все. И 2 месяца я прекрасно провела время, приятно вспомнить, утром просыпаешься, никуда идти не надо, торопиться не надо. Кофе, там все прекрасно, бассейн, прогулки, там все замечательно. Ну, думаю, ладно, значит, ну что ж, надо посмотреть. И тут я вдруг вспомнила, что здесь, в Петроградском районе, когда-то, когда я еще получала только инвалидность, нас водили в музей для слепых, что там было такое ДК Шелгунова. Думаю, дай-ка я поищу в интернете, посмотрю, что ты, да, действительно, долго искала, его же переименовали, теперь не ДК Шелгунова, по-другому, но нашла информацию, открыла, и вдруг с удивлением узнала, что здесь чего только нету. И танцы такие, и хоровые студии такая, театр, музей, боже мой, думаю, и английский язык, и игра на гитаре. Думаю, дай-ка я это куда-нибудь-то запишусь. Времени у меня теперь много. Ну вот, значит, записалась на английский язык, все, познакомилась с преподавателем, начали. И, кстати, пока я там смотрела, вдруг мне такая выскакивает окошечко с анкетой. Заполните анкету. Ну, я заполнила анкету, и там была такая позиция, готовы ли вы работать в структурах ВОЗ. Галочку я поставила. Вот. И, как бы, к моему удивлению, буквально не прошло нескольких дней, мне звонит из отдела кадров Наталья Анатольевна. Вот. Мы с ней немножко переговорили, тоже ей рассказала о себе, что я работала. Вот Чкаловский 30, социальный дом, то есть социальную сферу я как бы хорошо знаю, контингент пожилой – это мой контингент. Вот. И она пригласила меня на собеседование в отдел кадров. Вот. И когда я пришла в отдел кадров, вот, и она говорит, у нас вот как раз освобождается должность вот, председателя Петроградской местной организации, вот, и не хотели бы вы, значит, попробовать себя вот в этой должности. Ну, вот так получилось. Рассказала приблизительно, что делает председатель. Я пришла сюда, познакомилась как бы с Надеждой Сергеевной. Варсак, рассказала она мне, но я решила, что, в принципе, наверное, я это смогу, Может быть, нет, но попробовать стоит. Вот. И вот так вот и получилось, что я здесь была избрана председателем. Меня представили, конечно. Возражений ни у кого не было из присутствующих на конференции. По моей биографии, по моим, так сказать, прошлым заслугам. Вот так вот я здесь оказалась председателем.
4: Ничего себе, прям судьба, какая интересная история, если честно. Плюс к истории, вы излучаете такой свет и доброту, очень приятно с вами общаться. Что было самое сложное? Что, может быть, даже сейчас остается самым сложным? Ведь, по сути, прошло всего 2 месяца, да?
3: Да, да. Ну, что сложного? Вначале, конечно, я пришла вообще, для меня было очень удивительно. У меня так смешно было. Не то, что смешно, но как-то так. Я вдруг почувствовала себя, у меня было такое легкое ощущение дежавю, потому что проходила отчетно-выборная конференция, вдруг начали избирать мандатную комиссию, ревизионную комиссию, там, председатель, ну, голосовали мандатами. Я прям почувствовала себя тогда же как-то с легкой такой ностальгией, вспомнив свою комсомольскую юность. Как у нас проходили все эти собрания, вот это, то есть вот эта даже терминология, она была вот из того прошлого насчет мандатной комиссии, ревизионной, подсчетной. Вот. И, конечно, так думаю, ну, интересно, так вот организация, да. Ну, вот, не то, что сложно, просто как-то так необычно было. Я уже совсем, конечно, оторвалась от всего вот этого. Но сложно то, что незнакомо все просто, как бы совсем другая сфера деятельности. Надо, чтобы мозг немножко перестраивался. Вот сейчас у меня я чувствую, что мои медицинские знания, которые они не востребованы стали, они стали немножко как бы уходить. А вот то, что востребовано, оно стало как-то сейчас больше развиваться. Мне очень было интересно здесь вот посмотреть, вот как я была стала ходить вот на эти мероприятия, которые ЦКСР устраивает у себя, совершенно потрясающие люди, которые, ну, не то плохо слабовидящие, вот как я, допустим, и другие, а которые вообще незрячие, насколько они позитивно настроены к жизни. Вот эта вот жажда жизни, жажда участвовать, не сидеть у себя дома, не запираться, не жаловаться, как бы что, почему, кто виноват, что делать. То есть люди живут нормальной, полноценной жизнью, и они радуются этой жизни. Я была вот на фестивале клуба «Невский проводник», вот специально пошла посмотреть по расписанию. Ну, это просто вот, ну, потрясающе совершенно. Я всем знакомым своим рассказала. Вот, ну, что вот, и они все так настолько удивительно, что незрячие люди, я говорю, они живут, вы понимаете, они живут полной жизнью. Даже в отличие вот от моих пациентов, которые там вроде бы у них, ну что, ну, это бесконечно все плохо, все не так, все виноваты, все, погода, природа, правительство, космос, там все виноваты кругом, и все плохо. Вот все плохо. А что плохого? Ну, все. И здесь совершенно другая атмосфера, обстановка. И для меня это очень оказалось неожиданным, но приятно неожиданным, что здесь вот нет этого ощущения какой-то безнадежности, тоски и полного отсутствия жизненной перспективы. Здесь это совершенно все наоборот. То есть люди видят свое, что они хотят жить, и они хотят жить полноценно, и они интересуются всем, приходят сюда и на мероприятия, и, а там что какое, а что в Шелгунова у нас, а куда мы еще пойдем, а какие у нас планы, а давайте то, давайте это. То есть и здесь это, то есть не только, я еще сама от этого всего получаю какой-то вот заряд позитива, энергии и желания как бы что-то делать для людей, для которых это действительно реально нужно и востребовано.
4: Остались ли вы в коллективе английского языка? Или, может быть, еще что-то себе насмотрели?
3: Нет, пока только в английском языке. Мне там все очень нравится. Общение идет, мы онлайн занимаемся. Единственное, что я не успеваю, мне очень много приходится пропускать занятия, потому что я здесь пока еще, ну, не успеваю закончить все здесь, чтобы успеть туда подключиться. Но надеюсь, потом как-то какая-то система уже будет, я смогу как-то время свое структурировать, чтобы и там тоже стало. А попробовала я себя еще в оригами. Наталья Матвеевна Жарова приглашала на занятия, и я, конечно,
5: конечно, очень заинтересовалась, потому что работа великолепная. Вот видите, она мне здесь как раз вот тут. Это вот ее работа здесь у нас на столе. Да? Видите, это потрясающе просто. Это какая-то хирургия даже. Хирургия вообще рукоделие, да, переводится. Так вот именно эта вот тончайшая работа, вот, это фантастика. Я хотела себя попробовать, и тут я поняла, что это вот это точно не мое. То есть вот это требует, ну, такого вообще пункта, вот тонкой вот этой вот работы вот этими пальцами, складывания, терпения, усидчивости, вот это, конечно, нет, вот хотела я себя попробовать в оригами, но вот, к сожалению, это нет. Но всем вот, вот хочу у себя еще и такая здесь в обществе тоже как бы информацию дать, и чтобы обязательно вот у кого есть вот эта вот склонность к мелкой такой вот скрупулезной, аккуратной работе, то есть это вообще, то есть такое, видимо, люди от этого получают удовольствие, когда вот ты сидишь, складываешь и получаешь вот такой вообще шедевр в результате. Ну, вот это точно... Вот, к сожалению, это не мое. Мне вот что-то такое более... Не знаю, но планы-то есть. У нас же тут еще осенью, я так понимаю, там большая программа по всяким...
4: Конкурсам,
5: да. Мне надо вот этим еще заняться. А у нас такая возрастная организация, то есть у нас больше половины, это 80-90+, со всеми, так сказать, вытекающими. И поэтому как тут? А надо команду по интеллектуальным играм. То есть надо искать людей, которые вот хотят, могут и готовы. Потом там конкурс чтецов, певцов, поэтов. И вот как-то так вот это надо тоже как-то искать людей и организовывать все это, чтобы участвовать в этих конкурсах. И, ну, и не просто участвовать, но еще на каком-то уровне. Потому что здесь уровень, вот то, что я успела посмотреть, достаточно высокий. И просто так там это не пройдет, там выйти там, для галочки. То есть это действительно надо будет большой труд, да, в подготовке. Так что, не знаю, может, мне самой придется еще пойти чему-нибудь учиться, чтобы, не знаю, посмотрим. Планы есть, конечно, да.
4: Значит, на сцене вас еще увидим.
5: Не знаю, не обещаю, да, потому что тут надо же просто выйти. Я в разговорном жанре, наверное, смогла бы еще выступать. Вот мой жанр – это разговорный. А все, что касается пения и танцев, это, наверное, навряд ли. Вот, так что, ну... Посмотрим, кто знает. Так все. Бывает все очень неожиданно. Да.
4: Какие планы на ближайшие 5 лет?
5: Планы. У нас план составлен, мероприятие. Мы на 5 лет уже план составили и все отправили. На 5, на год, на месяц. Ну, будем продолжать, конечно, работу. Все, что положено по уставной деятельности. Все, что входит непосредственно в функциональные обязанности председателя местных организаций. Это все, конечно... в плане все будет выполнено. Вот. А на ближайший... А так мы на ближайший план у нас на месяц мы стараемся, чтобы у нас тут, конечно, мероприятие. Здесь надо... Здесь есть 2 клуба. Хозяюшка, Здравушка. Вот хочу как-то их, может быть, немножко активизировать, вот эту работу, чтобы она шла, ну, как-то так. Люди у нас все-таки контингент... пожилой. Это осложняет, конечно, работу. Но что делать? Будем работать с теми людьми, которые этого хотят, могут и готовы.
4: Что пожелаете себе, как новому председателю, как человеку, который осваивает новую профессию, можно сказать, да, какие-то новые знания? Ну и, в принципе, что можете себе пожелать? Сейчас весна, будет лето скоро.
5: Себе пожелать... Себе пожелать хороших встреч в дальнейшем с членами, познакомиться поближе с другими председателями, потому что с теми, с кем я уже успела познакомиться, это, конечно, люди очень опытные, которые работают уже давно в организации, готовы помочь. Вот хочу как-то здесь познакомиться, узнать, а что, как у вас, а как у вас, а как у вас. Они все очень доброжелательны. Если будут вопросы, звоните, конечно. Вот. Хочу, чтобы мои члены здесь, в Петроградском районе, тоже как-то немножко вот те, кто еще не готов сюда прийти или заняты какими-то своими делами, чтобы они к нам приходили, и мы тут будем вместе что-нибудь решать и искать какие-то новые формы работы. Потом у меня еще есть такие задумки, вот на лето себе оставила, не знаю, получится или нет, посмотреть. Куда-то далеко с нашими, конечно, мы не сможем. Они пожилые, многие уже не только плохо видят, но и плохо ходят еще. А что-то здесь в районе, вот какие у нас тут есть музеи. Они очень, кстати, очень интересуются. Вот мы со Стрельнинской программу стали скачивать. Я просто вот звоню и говорю конкретно, а там в музее там то-то, то-то, то-то, то-то. Пойдете? Ой, да, нам нравится, мы пойдем. То есть как-то посмотреть, а что еще у нас в районе? А может быть, у нас тут много таких, знаете, небольших музеев в Петроградском, которые тут близко. Вот, может быть, туда сходить, может быть, нам там какую-то экскурсию организуют, как общество слепых. Вот с тем, с кем я успела уже переговорить, как-то люди очень сразу, когда слышат общество слепых, у них же даже тон меняется разговора. Да, все сразу становятся такими внимательными, такие все вежливые. Вот. Так что планы есть. Ну, вот у нас что еще? Да, ну, ищем благотворителей, вот, что называется, со всеми друзьями уже переговорила, и не только со своими, но еще со своими. И у мужа тоже, говорю, слушай, у тебя, говорю, друзей-то много, там кто чего, а кто нам чем может помочь? Давай-ка мы тоже со всеми сейчас переговорим, узнаем, вот тоже эта работа у нас есть, к маю месяца у нас уже есть практический результат даже этой работы. Вот, очень нашли хороших людей, которые готовы нам сделать подарки к 6 мая для наших членов общества, которые к нам придут сюда в организацию. Вот мы еще и хотим их порадовать непосредственно еще и небольшими такими подарками. Так что вот это тоже большая работа. Надо вот искать людей добрых, отзывчивых, которые тоже нам готовы чем-то такого, что-то сделать такое хорошее. И им самим это тоже доставляет, я так понимаю, им тоже радость, что они могут кому-то помочь. Ну вот пока такие планы, а дальше посмотрим, вот как пойдет. Надеюсь, что будет получаться что-то.
4: Я еще раз вас поздравляю. Надеюсь, что все ваши задуманные планы, конечно же, реализуются. Надеюсь, что все будет хорошо. Хочу пожелать членам вашей организации, конечно же, здоровья. Пускай они почаще приходят в организацию, побольше вас радуют. Ну и мне кажется, что, я повторюсь, местная организация Петроградская начала, наверное, свою, ну, можно сказать, новую жизнь.
5: Спасибо большое. Я думаю, что это не новая жизнь, а жизнь будет продолжаться.
4: Очередной этап, вот
5: да.
4: Так скажем.
5: Ну, просто, может быть, что-то удастся немножко что-то изменить, что-то оживить, что-то новое принести. Но для этого, собственно говоря, нового председателя избирают, наверное, тоже с желанием что-то изменить, надеюсь, в лучшую сторону.
0: Вы слушаете еженедельную программу «ВОЗ зрения».
1: Завершает наш сегодняшний выпуск представительница молодежи Петроградской местной организации ВОС Ольга Лысенко. А я, Александр Гусев, на этом с вами прощаюсь. До встречи на следующей неделе. До свиданья.

0: ВОЗ «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОЗ.
1: Беседка на радио ВОЗ.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко. Сегодня мы беседуем с Юлией Целищевой, участницей Всероссийского реабилитационного фестиваля ВОЗ «Эстрадный калейдоскоп». И Юлия приехала сюда из Уфы. Здравствуйте, Юлия.
3: Добрый день, дорогие слушатели. Приятно с вами познакомиться. Необычный новый формат для меня. Обычно всегда все снимают на видео, а тут диктофон. Это как-то очень интересный опыт новый для меня будет.
2: Юлия, мне очень сегодня понравилось ваше выступление. Расскажите, пожалуйста, про номер, который сегодня прозвучал.
3: Ну, во-первых, благодарю вас за такую обратную связь. Мне очень приятно, когда дают такую положительную обратную связь по поводу моего какого-то такого таланта. Ну, не знаю, для меня это вот просто номер, просто песня. Веселая, интересная, заводная. По правилам она проходила, то, что она эстрадно-джазовая. И вроде все получилось. Как-то так.
2: Да, назовите, пожалуйста, что за песня была.
3: Песня «Потанцуем Джек». К своему стыду, я не помню, как правильно называется, кто ее написал. Но я знаю, что переложение на русский язык, да, русскую как бы версию и вариант новой этой аранжировки сделал Максим Фадеев. Я ее услышала в проекте «Голос дети». Влюбилась в это и поняла, что мне это очень-очень нравится, и давала вот своим ученикам некоторым петь эту песню. А когда мне сказали, что вот надо отправить заявку на конкурс, и там были изначально совсем другие люди, ну, то есть положение одно, то есть там надо было найти авторов по зрению, я выбрала одни песни, а уже после мне сказали, за один день надо прям написать, что я буду петь. И я решила, что эта песня идеально подходит под данное мероприятие. Вот, решила, что буду петь песню «Потанцуем Джека».
2: Да, действительно, великолепно звучал ваш голос. Я думаю, что мы сейчас послушаем.

0: Спасибо.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Расскажите, пожалуйста, Юлия, как давно вы поете, увлекаетесь музыкой?
3: С детства. Прям очень-очень-очень рано.
2: А с чего началось?
3: Мне 27 лет. И все это началось с того, что оба моих родителей незрячие, что мама, что папа. Так случилось-получилось. И у родителей четверо детей. У нас всего четверо, и все мы девочки. У родителей встал вопрос, что дети после школы должны чем-то заниматься, чтобы не крутили хвосты коровам. Вот, и им важно было, чтобы дети выросли, как они говорят, людьми, чтобы они чем-то занимались, у них были какие-то профессии. Слава богу, мы родились как бы со зрением, так скажем, пусть не с таким идеальным, как у обычных людей, но тем не менее у нас есть зрение, и это очень важно, как говорится, спасибо Господу. И с детства все мои сестры ходили в музыкальную школу, и когда родилась я, вопросов уже не было. Мне надо было тоже идти в музыкальную школу. Я пошла в первую музыкальную школу города Белебея. Я училась по специальности фортепиано, ходила на хор, и мне все это очень нравилось. Но до этого, получается, еще до музыкальной школы, или во время, честно, уже сейчас надо вспоминать немножечко, будем вспоминать, видимо, в процессе вместе с вами. Я училась в 37-й школе «Ягодка», тоже для детей, ну, у которых плохое зрение. Там были разные аппараты, нам лечили глазки. Грубо говоря, у меня уже с детства была инвалидность. Ребёнок-инвалид до 18 лет. И там уже заставляли детей, ну, не то, что заставляли, принуждали. Просили, чтобы дети-инвалиды как бы в чем-то участвовали, чтобы они не чувствовали себя какими-то не такими, чтобы они постоянно были в каком-то, так скажем, развитии. Я с садика делала с воспитателями разные поделки. До сих пор помню, как я делала поделку рыбку. И занимала чаще всего призовые места. Третьих не было мест, только первые, вторые. И уже во втором классе к нам пришла замечательная мой учитель. Очень сильно ее обожаю. Передаю ей большой привет Марине Сергеевне Корнеевой. Пришла молодая учительница, очень такая позитивная, активная, радостная, прям зажигалочка. И ей сказали: вот, у вас тут есть ребенок-инвалид, вам надо как-то ее что-то куда-то девать, что-то с ней делать, что-то как бы показывать ребенку, что ребенок, то есть, ну, не просто только учится, но еще чем-то занимается. А она была преподавателем вокала, музыки, то есть она у нас преподавала в обычной школе, и музыку она у нас жила. Перед каким-то очередным конкурсом для инвалидов она спросила: что, петь будешь? Я такая: я никогда не пела. Я говорю: я только поделки делала. Она говорит: ну, давай попробуем, там посмотрим. Я такая: ну ладно, я согласна.
2: Как послушная.
3: Да, конечно, я очень послушный ребенок. И что, я четвертый ребенок в семье. Я очень послушная. Вот, и помню, после всех уроков мы остались с ней вдвоем. Она мне так импонировала. Это просто самая любимая моя учительница. Мы до сих пор с ней общаемся. Она говорит: ну, давай попробуем. Поставила мне песню, ну, как сейчас помню, песня называется «Весенний кораблик». Она говорит: ну, давай учить. Мы учили, учили, учили. Вроде выучили, мне даже понравилось. И мы пошли в Белебейский ДК, Урал-Батыр, до сих пор помню. И по итогу, после конкурса, я выиграла первое место. Но место мне было не так важно, как подарок. Мне подарили огромного плюшевого зайца. Я его обожаю, у меня до сих пор стоит дома, как знак, память. И с того времени моя учительница, вот эта вот Марина Сергеевна, начала со мной заниматься. Она также преподавала в клубе «Романтик», тоже в городе Белебей. Я, получается, ходила к ней на вокал, ходила в обычную школу, в музыкальную школу и в клуб ДК, вот этот «Романтик». И с тех времен я начала петь, заниматься своим голосом. Даже мама рассказывала, когда она первый раз пришла на выступление, когда я первый раз пела еще до этого конкурса, от этого «Романтика». Мне объявили, сказали: вот, сейчас будет выступать маленькая звездочка нашего клуба Юля. Я пела, песня была тук-тук, кап-кап-кап по стеклу раздался стук, что-то такое было. И мама сидела такая: да нет, это не моя дочка, я не верю, что она поет. Я верю, что мои дети все играют на инструментах, но петь нет, мой ребенок не умеет петь. И когда ей, ну, она же не видит, к ней подходили и сказали: это ваша дочка, мы вас поздравляем. Мама такая: что, реально? Моя? Она была очень удивлена, что вот ее дочка, оказывается, умеет петь. И с того времени мама начала считать, что я суперзвезда, певица, артистка. до сих пор мечтает, говорит: Юля, пожалуйста, тебя очень прошу, может, ты пойдешь учиться на артистку, в кино, может быть, ты будешь работать в театре, может быть, я буду слушать тебя по радио, всякие вот спектакли. Думаю, такая, да, спасибо, но нет, мам, это не мое. Потеряла я мысль про то, что с самого раннего детства я занималась музыкой. Получается, уже с первого класса я начала ходить в музыкальную школу. Со второго класса пришла как раз вот эта вот Марина Сергеевна, моя замечательная, любимая учительница по вокалу. Также у меня есть одна из замечательных учителей, это Нелли Александровна, она по фортепиано. Она была очень строгой женщиной, очень. Она меня била. Ну, била не сильно, конечно, но по рукам доставалась и по плечам, чтобы правильно понимать, как нажимать на клавиши. Это было неприятно, но я ей благодарна, потому что она в мою жизнь принесла какую-то стабильность, строгость какую-то вот такую. А то я очень разбалованный ребенок. Напомню, что я четвертый ребенок в семье. Вот, и в третьем классе, наверное, даже нет, в начале четвертого класса случилась большая травма. Мою учительницу из общеобразовательной школы увольняют за то, что она постоянно тусуется по вокальным конкурсам. Не понравилось это руководство, ее уволили. Она как бы осталась только в клубе преподавать, я к ней в клуб ходила. И по ее состоянию здоровья она тоже не очень была, и поэтому некоторые конкурсы мы пропускали. А я толком не училась, потому что я в основном была во всех этих конкурсах. Постоянно какие-нибудь там выступления в ДК, выступления на заводе. У нас есть завод «Автонормаль», вроде да, не который ВОСовский, а другой чуть-чуть.
2: Да-да-да.
3: Вот, я там выступала, и всем там прям понравилось, все такие: вау, как классно. Короче, я с самого детства чувствовала себя суперзвездой, решила, что учеба мне неинтересна, таблица умножения — фу, фигня, не надо, я вот всю жизнь буду петь. Ну, так случилось. И как петь? Ну, так случилось. И когда ушла учительница, очень было грустно мне, печально.

0: профессиональный уклон в музыку. Я поступила в эту школу. Это был очень тяжелый период, потому что в 5 классе ребенку 10 лет, и он остался без мамы и папы. Это было очень печально. Не хотелось мне уходить в интернат. Весь 5 класс я проплакала. Я решила, что я не хочу больше ничем заниматься. Ваша музыка мне не нужна. Я буду жить белебеем и крутить хвосты коровам. Но такого не случилось. Родители были сильнее моих слез. Вот, и там я тоже занималась музыкой, я играла на фортепиано, у меня там появилась вторая моя замечательная, самая теплая, самая лучшая преподавательница по фортепиано, Наталья Алексеевна Фадеева. Очень сильно ей благодарна, потому что она была одной из самых добрых учителей, которая могла отогреть ребенка, который соскучился по родителям. Это был очень важный для меня этап. Также у меня была там самая замечательная, любимая воспитательница Татьяна Васильевна. Фамилию, что-то я уже... Василь... Нет, не помню. Ну ладно. Если что, мы передаем привет Татьяне Васильевне. Она знает. Там у меня появился другой преподаватель по вокалу. А я, так сказать, однолюбка. И у нас с этой преподавательницей немножечко не срослось. Потому что мы вначале не поняли друг друга. Она была очень строгая. А для меня... И так родителей нету рядом, а еще строгий преподаватель по своему любимому предмету. Это было очень тяжело, это было очень обидно. Она была очень строгой, пыталась из меня прям сделать артистку. Постоянно мне говорила, ты не поешь, ты орешь. Сейчас-то я уже в будущем понимаю, что у нас просто не сошлись вкусы, потому что я любила больше такое эстрадно-народное, такое хе-хе-хей. А ей хотелось больше от меня академизма, потому что она преподаватель хора. И по итогу она все-таки выиграла меня, что после 9 класса она настояла, чтобы я пошла учиться на хорового дирижера. Я с ней спорила, говорила, я пойду на эстрадно-джазовый. Она говорит, нет, эстрадно-джазовый слишком дорогой, родители не вытянут. Иди на хор дирижера, там бесплатно. Я такая, нет, не пойду. Но по итогу она меня выиграла. Я пошла учиться после этой школы. Школа мне нравилась, хорошая школа. Но я ее называю «золотой клеткой для детей». Там нету родителей, это очень сложно, это очень суровая школа. Но, слава богу, у меня уже в Уфе были мои сестры, моя самая большая любовь, опора, поддержка, надежда. Вот, и после этой школы я поступила в училище искусств. Самое веселое мое время, самое лучшее время. Времяпрепровождение, когда было все так интересно, ярко. Я училась на хоре дирижера, и мне пообещали, ладно, первый год отучишься на бюджете на хоре дирижера, на второй год пойдешь на эстрадно-джазовый тоже, мы тебя переведем на бюджет. Я сказала, хорошо, договорились. Я отучилась первый год, мне понравилось. У нас там была классная руководительница Ляля Ишмурзовна. Вроде как у нее фамилия Ишмуратова. Или нет, честно не помню. Ну ладно, с фамилиями у меня очень сложно. И с именами некоторыми тоже.
1: Ну, я думаю, что мы по фамилии учителей не называем,
0: Да.
1: поэтому...
0: Вот, и очень такая женщина интересная, которая у нас преподавала вроде как бы такие музыкальные дисциплины, но мне кажется, она нас учила жизни прям не то чтобы выживать, а прям как-то проживать эту жизнь, очень многому научила в плане документации, объяснила, как себя презентовать, как себе рассказывать и так далее. Просто великая женщина. Утяшева у нее фамилия, вспомнила, потому что у нее очень известный муж, который работает в башкирском театре нашем, и он выиграл «Золотую маску». И училище, это было самое веселое мое время, после того, как я отучилась год, мне сказали, ну, если ты сейчас пойдешь на эстрадно-джазовый, там, конечно, интересно, но у них нету никаких знаний, давай ты на третий курс пойдешь, там как раз-таки уже петь будешь. Я сказала, да, конечно. И по факту в училище я училась академическому вокалу. Мне это все было не по нраву, это было ужасно. Не люблю академический вокал, все эти манеры, вот этот вот купол. А-а-а. Мне это не нравится, хотя по профессии я хор-дирижер. Вот. И все это было интересно, это было весело, у меня были классные, веселые одногруппницы. По итогу, после 2 курса тоже мне сказали, ну ладно, чуть тебе тут осталось 2 года, уже отучись. И это было лучшим решением, потому что действительно, хор-дирижерский отдел дал очень много знаний, очень много практики. Да, возможно, там не было этого эстрадно-джазового вокала, но там было очень много методики преподавания, что сейчас мне играет это огромную-огромную роль. Там у нас был хороший преподаватель Сергей Евгеньевич, тоже мой учитель по, я его называю профессор. учитель по специальности, по хоровому.

0: такому дирижированию, потому как правильно надо, как говорят люди, махать руками. На самом деле это очень сложная профессия, очень много сил требует, и еще требует очень сильных спин. Но это тяжело. Вот. После училища искусств я пошла учиться в БГПУ на музыкального преподавателя, и после первого курса я поняла, что мне это вообще не интересно. Это все невкусно. После училища, училище было очень сильное, я пришла на первый курс и поняла, что там делать нечего. Я оттуда ушла, меня отчислили. Я сделала так, чтобы меня прям отчислили.
1: Это оправдаться перед родителями?
0: Не то, чтобы оправдаться перед родителями, просто все меня как бы, да, туда направляли, типа, тебе надо. Это же высшее образование, ты что? Все сестры отучились на вышке, а ты что, будешь без вышки? Я такая, ну, походу, да, в семье не без урода. Вот, ну, все такие, да ну надо. Свекровь тоже говорит, Юля, ну надо же. Я такая, да нафиг надо, ничего там интересного нет. Я безумно рада, что я не пошла учиться дальше, потому что, честно, я, наверное, не вижу смысла в этом высшем образовании. Вот мои все сестры отучились, а по итогу все сидят в декрете. Ну, работают, конечно, но, тем не менее, никто не работает по своей профессии. Поэтому я, наверное, не видела какой-то мотивации учиться на высшее образование. И в процессе, после училища искусств, я выхожу замуж. Становлюсь как раз-таки целищевой. Еще одно из моих самых лучших решений — выйти замуж очень-очень рано, в 20 лет. Это было замечательно, потрясающе, прекрасно. И до сих пор это прекрасно. После того, как я вышла замуж, я решила, что... А что, если попробовать открыть свою вокальную студию? Опыта у меня, конечно, мало. Я там в промежутках работала и администратором в салоне колористики, и преподавателем вокала в садике, и где только не работала. Я решила, что можно попробовать. Меня поддержала вся семья, ну все такие, ну попробуй. И муж такой, ну не знаю, но вдруг не получится. Я такая рисковая девчонка. И поддержали, дали денег, и я открыла свою вокальную студию. Это было самым лучшим решением в моей жизни. Связать свою жизнь, свою работу именно с творчеством. И уже с 2019 года у меня своя вокальная студия. И это потрясающе. Это очень интересный опыт, очень необычно. И из-за того, что у меня нет высшего образования, я решила пойти учиться на психолога. Я отучилась на психолога-консультанта в прошлом году, в прошлом сентябре. В Москве отучилась, в университете Сколково. Университет современной психологии Натальи Жуковой. Очень понравилось. У меня теперь есть профессия вторая, как бы переквалификация на психолога-консультанта. Я, получается, преподаю вокал необычным способом с психологией, потому что по факту петь, правда, может каждый. И у многих просто есть затык именно психологически в голове о том, что «а вдруг у меня не получится? А вдруг что-то будет не так?» И вот это вот «а вдруг?» От этого надо избавляться. А от этого избавляться очень сложно. И без каких-то таких психологических знаний, без психологических штук, наверное, без этого не справиться.
1: Юля, поддерживаете ли вы такое утверждение, что не поющих людей нет?
0: Да.
1: И выражение «медведь на ухо наступило», но...
0: Это мое самое нелюбимое выражение. Потому что, по факту, у всех есть слух, и у всех есть голос. Очень легкое доказательство. Если меня сейчас кто-то слышит, соответственно, у вас есть слух. Если мне кто-то в ответ может сказать любое слово, соответственно, у вас есть голос. Даже затронем тему вот инвалидности, да, у людей, у которых глухие, да, у них наверняка есть голоса, ну, аппараты вот эти вот, не знаю, как они правильно называются, и они все равно слышат звуковые волны. И у немых людей, у них тоже есть голос, то есть они не могут произносить речь, они могут мычать. Я знакома со многими глухонемыми людьми, которые и слышат по факту, они слышат вот эти вот вибрации, да, чувствуют их, и которые могут издавать звуки. Соответственно, если у вас нету такой патологии, вы 100% можете петь. Существует мнение, да, вот про медведя. Никакого медведя не существует. Медведи все живые, нормальные. В лесу сидят, никому на ухи не наступают. Есть понятие, нету координации между слухом и голосом. То есть уши слышат одно, рот воспроизводит другое. И то есть эту связь нужно найти и наладить, найти эти две ниточки, просто завязать в узел, чтобы никогда он не развязался. Поэтому петь действительно может каждый. Просто кому-то нужно больше времени, у кого, например, нет координации между слухом и голосом, а кому-то нужно просто чуть меньше времени. А так, правда, если человек очень сильно хочет, он 100% сможет петь.
1: Да, это очень интересно. А с кем вы занимаетесь? Кто ваши ученики в студии?
0: Мои ученики — это самые обычные люди, которые устали работать на обычной работе, у которых какая-нибудь офисная работа, и которым нужно в жизни творчество, потому что им нужна...
1: Смена деятельности.
0: Какое-то время творчества, чтобы хотя бы как-то отвлекаться от своей работы, не выгорать к своей работе. И ко мне очень часто приходят, ну, если смотреть по психологическим каким-то таким уклонам, то ко мне приходят люди, которые отличники, которые очень сильно телесно зажаты, да, которые боятся ошибок, вот эти вот отличники, которых родители воспитывали, ты вот пока там идеально не сделаешь, мы тебя любить не будем. Вот это плохое ощущение заслуживания любви, это очень-очень плохо. Вот, это мои ученики разных возрастов. Вот, раньше я работала с детьми, сейчас я детей очень редко беру, либо они должны быть, как говорится, очень талантливые, либо родители начинают заставлять, а я очень не люблю, когда родители заставляют, и ребёнок ко мне ходит через силу. И я мучаюсь, и ребенок мучается, и всем сложно, всем плохо. Поэтому чаще всего занимаюсь именно со взрослыми, кто хочет смены деятельности, кто хочет какого-то развития. Кто-то просто хочет, не знаю, записать какой-нибудь сюрприз на свадьбу, на юбилей и так далее. Поэтому все люди, кто хочет петь, все мои ученики. Как-то так.
1: А насколько достаточно людей ходит?
0: Людей, правда, ходит достаточно. Просто, как бы сказать, я, наверное, очень наглый человек, потому что у меня высокий прайс для Уфы достаточно. И ко мне ходят только те, у кого есть деньги. Наверное, плохо.
1: Только те, кто способен просто заплатить.
0: Да, те, кто готов ценить мое время, потому что я тоже этому не просто отучилась на каких-нибудь курсах двухмесячных. Сколько лет моего обучения, да? Чуть ли там не с первого класса музыкальной школы. Поэтому, да, кто готов платить мне за мои знания и за мою энергию, я считаю, я очень энергичный человек, я очень расплескиваю свою энергию, делюсь ей. Поэтому я хочу, чтобы мне за это платили деньги, потому что кушать хотят все вкусненько.
1: А слабое зрение не мешает работе?
0: Слушайте, ну, я же вот говорю, что среди обычных людей, когда вот, например, я сниму очки и линзы, я себя чувствую инвалидом, потому что у меня все настолько расплывчато, размазано и так далее, это ужасно. Но когда я одеваю линзы, никто, в принципе, даже не может заподозрить, что со мной что-то вот, ну, не так. Поэтому, в принципе, я, наверное, даже где-то горжусь тем, что вот у меня вот такое зрение. И я этого не стесняюсь, потому что многие такие, ой, нет-нет-нет, да, ну да, ничего. А я такая, да, вот представляете, у меня вот инвалидность есть, у меня третья группа инвалидности, вот это я вот молодец. Обязательно ставлю в пример своих родителей, что они инвалиды первой группы, полностью незрячие, а они родили 4 детей, воспитали их, отправили в Уфу, сделали их людьми, и чтобы они еще что-то как-то работали, какую-то пользу приносили обществу, сделали, поэтому я восхищаюсь своими родителями, и они, конечно, меня натолкнули на многие разные интересные проекты, которые я придумываю, сочиняю и так далее. Это прям очень-очень здорово. Я им безумно благодарна и горжусь ими.
1: Я, наверное, от своего имени тоже могу выразить восхищение вашими родителями и передать им огромное спасибо,
0: спасибо
1: за такую замечательную дочь.
0: Очень-очень приятного.
1: Ну и в заключение нашей беседы, наверное, мы хотели бы услышать от вас пожелания для наших радиослушателей.
0: Я желаю вашим радиослушателям, чтобы они не боялись быть свободными, не боялись проявляться и не боялись жить эту прекрасную жизнь, меньше жаловались и больше как-то доверяли этому миру, потому что мир прекрасен. И благодаря Богу мы живем эту прекрасную жизнь. Надо его постоянно благодарить, любить, себя тоже любить, почитать своих родителей, любить своих детей, внуков и просто наслаждаться своей жизнью.
1: Спасибо большое, Юлия. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Юлией Цилищевой из Уфы, участницей Всероссийского реабилитационного фестиваля «Эстрадный калейдоскоп». С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.

0: Спасибо нашим матерям.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
3: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
4: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
5: Необыкновенные истории.
6: Всем привет, дорогие радиослушатели! И снова мы встретились здесь, на Радио ВОС, чтобы послушать необыкновенные истории, которые расскажу вам я, Ольга Хасид. И сегодня мы поговорим о средневековом замке в автомобильной столице России и о самом дорогом аромате в мире. Делайте погромче, сейчас будет интересно! Замок Гарибальди – это невероятно красивый туристический комплекс, расположенный в селе Хрещевка Самарской области недалеко от города Тольятти, который до сих пор находится в стадии строительства. Еще до недавнего времени о селе Хрещевка знали немногие, но с тех пор, как там появился замок Гарибальди, потянулись в село потоки туристов, мечтающих увидеть сие чудо своими глазами. Туристический комплекс «Замок Гарибальди» — это прежде всего неоготический замок, который построен и оформлен в духе лучших традиций архитектуры средних веков, эпохи Возрождения, а также викторианской эпохи. В настоящий момент экскурсии в здании замка не проводятся в связи с тем, что до сих пор не завершена отделка его внутренних помещений. Ну а доступ в парк, так же как и фотосессии, бесплатно. Еще на территории замка работает конюшня. Здесь проводятся занятия по обучению верховой езде, фотосессии и квесты. Также можно арендовать карету и отправиться на прогулку верхом. А теперь немного об истории создания замка. Село Хрещевка раскинулось на небольшом полуострове восточного берега Волги, на так называемом Жигулевском море. Живут в селе немногим более 3500 человек. Помимо домов местных жителей, стоят тут и дачи жителей близлежащих городов, привлеченных сюда чистотой природы и реки. В общем и целом, это большое село с развитой инфраструктурой. Хорошее село, вполне себе заслуживающее внимания и уважения. Да только стало оно известно и популярно после того, как самарский бизнесмен Олег Кузичкин построил здесь настоящий замок. К 2006 году на нынешней территории замка уже был возведен необычный развлекательный комплекс «Аквамир» с банями, бассейном и зимним садом с искусственными скалами. Вполне логично, что ко всему этому безобразию напрашивалось и создание элитной гостиницы, соответствующей по уровню комфорта и оригинальности. Вот тут-то два художника, Алексей Чебоксаринов и Максим Рахманов, и предложили владельцу построить здание гостиницы в виде замка. Замок Гарибальди назван в честь отца бизнесмена Гарибальди Аркадьевича Кузичкина, а село Хрещевка – это место рождения жены бизнесмена. Большая команда специалистов трудилась над созданием окончательного проекта замка и его отделкой, включая и самого владельца, за чей счет и велась вся работа по созданию и оформлению. В числе архитекторов – Валерий Сеглин и Юрий Гурьянов, художники Сергей Каренгин, Алексей Чебоксаринов и Виктор Зайцев. В процессе стройки была снесена крыша развлекательного комплекса, как мешающая общему дизайну строящегося замка, а вместо нее сделана открытая площадка в виде террасы. Завершено строительство замка было только в 2014 году, но работы по отделке внутренних помещений до сих пор продолжаются. Задумка и легенда проекта в том, что замок выглядит так, как будто его строили на протяжении многих веков, начиная от раннего средневековья X века и заканчивая в эпоху романтизма XIX века. Поэтому разные части здания искусственно состарены с разной интенсивностью, а следы разрушения сильнее видны в более старых постройках. Основное здание замка соединено с открытой площадкой, стилобатом, с флигелем, в котором располагаются кухня и другие служебные помещения. Под стилобатом – развлекательная зона с банным комплексом. С восточной стороны замка Гарибальди разбит настоящий парк с гравийными дорожками, скульптурами и большим фонтаном посреди грандиозных клумб и лавочек. Главная башня замка – донжон. Это смотровая площадка с шикарным видом на реку. На берегу Волги находится красивейший порт, к которому могут пришвартоваться суда, совершающие круизы по реке. На территории порта построена изысканная марокканская беседка, вокруг которой расположились 4 бассейна и вертолетная площадка. Весь комплекс замка Гарибальди окутывают настоящие и придуманные легенды. Любая мелочь в отделке содержит в себе удивительную историю. Главную лестницу, ведущую на открытую террасу, охраняют два рыцаря круглого стола, искателей Святого Грааля, непревзойденный Персиваль с копьем судьбы и Галахад, который единственный из смертных нашел Грааль. В оформлении замка множество драконов. На балконе, барельефах и других местах охраняют 6 драконов-стражей и флигель. Водосточные трубы выполнены в виде горгулей. Также имеется большое количество интереснейших барельефов, каждый из которых имеет свою легенду. Один из них – герб замка Гарибальди. На нем изображены значимые символы – орел, щит, пряжка, трилистник, колесо, башня, пальмовая ветвь и ветка дуба. А возле южного фасада замка стоит одинокий страж в доспехах, скандинавский воин Беовульф, герой англосаксонской поэмы. В его руках шлем. С недавних пор среди посетителей комплекса сложилась интересная традиция фотографироваться рядом с воином, примерив шлем на удачу. Что же находится внутри замка? На данный момент посмотреть убранство замка невозможно, но несколько лет назад в уже готовых отделанных помещениях даже проводились фотосессии. Так что находится при входе в отель, стилизованный под замок? Конечно же, это ресепшн. Но в этом отеле и ресепшн необычный, оформленный под общую тематику. Например, сразу у входа находится шикарный барельеф с изображением рыцаря, а проход в развлекательную зону выполнен в виде арочного свода с узорами. Пройдя через арку, посетитель попадает в шикарную галерею с высокими колоннами, окнами с витражами и массивными дубовыми дверями. Чуть дальше – настоящий мост на краю обрыва. За ним – таинственный грот. Перейдя мост и войдя в грот, посетитель оказывается будто бы в трюме корабля, где вместо пола – огромный аквариум с затонувшими сокровищами и другими старинными вещами. И тут же в стене еще один большой аквариум. К сожалению, дальнейшее описание интерьера замка пока находится в полнейшем секрете. Объединенные Арабские Эмираты могут похвастаться немалым перечнем рекордсменов в категории «самый дорогой». На этот раз известный арабский парфюмерный бренд Nebel Perfumes заявил о создании самого дорогого парфюма в мире – «Шумук», что в переводе с арабского значит «достойный наилучшего». 3 литра парфюма обошлись его покупателю почти в 13 миллионов долларов. Мастер-парфюмер компании Nebel Perfumes Асгар Адам Али уверяет, что «Шумук» — это настоящее произведение парфюмерного искусства. В аромате присутствуют нотки сандалового дерева, мускуса, иланг-иланг, турецкой розы, индийского агара и пачули. На получение конечного аромата у создателей парфюма ушло более 3 лет. За это время они меняли формулу около 500 раз. Необычному парфюму был необходим и уникальный сосуд. Флакон «Шумук» сделан из муранского стекла, окруженного золотыми статуэтками, сокола, арабских лошадей, роз и миниатюры земли. Их общий вес составляет 2 килограмма. Фигурки и флакон инкрустированы 3571 бриллиантом, масса драгоценных камней 38,5 карата и гигантскими жемчужинами. А основу конструкции составляют 5 килограммов чистого серебра. В довершении всего этого великолепия витриной для парфюма служит обитый кожей 2-метровый стенд. Столь пышное разнообразие как в оформлении флакона, так и в выборе ингредиентов, собранных со всех уголков планеты, служит олицетворением истории Дубая, стремительно растущего и развивающегося. Уникальное оформление флакона «Шумук» обеспечило ему 2 мировых рекорда, признанных Книгой рекордов Гиннесса, самое большое количество бриллиантов на бутылке парфюма и самая высокая коммерчески доступная бутылка парфюма с распылителем. Рекорд «Шумук», как самого дорогого парфюма в мире, еще ожидает подтверждения комиссии. «Шумук» не единственный представитель ниши парфюмов класса люкс. Согласно Книге рекордов Гиннесса, пока что звание самого дорогого парфюма носит аромат No. 1 Imperial Majesty парфюмерии Clive Christian. В 2015 году компания выпустила в продажу 10 флаконов объемом по 500 мл. Стоимость каждого составляла 205 тысяч долларов. Более того, в стоимость бутылочки входила доставка продукта покупателю на Bentley. В 2011 году нью-йоркский дом моды DKNY создал первый в истории парфюм, стоимость которого преодолела отметку в $1 млн. Духи Golden Delicious Million Dollar Fragrance Bottle не были доступны широкому потребителю. Флакон объемом 100 мл продали на аукционе, а полученные деньги компания отдала на благотворительность. Как предполагает название парфюма, особое внимание его создатели уделили флакону. При его оформлении использовали желтое и белое золото, инкрустированное 2700 бриллиантами и 183 желтыми сапфирами. Еще одним претендентом на звание самого дорогого парфюма является аромат Le Monde sur Mesure от французского парфюмерного дома Montreal Paris. Производитель предлагал клиентам адаптировать и аромат, и оформление флакона на свой вкус. Стоимость одной 5-литровой бутылки, изготовленной из 2 килограммов золота, инкрустированного тысячей бриллиантов, составила 1 800 000 долларов. Несмотря на более ошеломляющие цифры на ценнике Le Monde, Шмук превосходит его по расчету стоимости на миллилитр – $431 против $360. Однако парфюмерный дом Montreal Paris не собирается надолго уступать пальму первенства. Французы уже работают над 10-литровым флаконом, покрытым золотом, бриллиантами и рубинами. Специалисты компании оценивают стоимость нового таинственного аромата в $18 миллионов. А на этом у меня все, друзья. Спасибо за внимание и до новых встреч в компании Радио ВОС.

0: необыкновенные истории.
1: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: voiceovers in my door.
1: You're supposed to get strolls.
2: Yeah. Chill. We'll get it, man. We'll get it.
3: The stage is set for the...
4: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
5: В Мытищах состоялся открытый всероссийский турнир «Кубок главы городского округа Мытищи по мини-футболу». В Москве пройдет форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Ульяновская областная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. Во Владимирской области прошел 10-й региональный чемпионат «Обилимпикс». Названы имена лучших общественных радиокорреспондентов Санкт-Петербургской РОВОС. В Альметьевске состоялся турнир по голболу на Кубок Татарской РОВОС. Председатель Курской РОВОС принял участие в заседании рабочей группы избирательной комиссии. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 4 по 7 мая на стадионе «Строитель» в Мытищах состоится открытый всероссийский турнир «Кубок главы городского округа Мытищи» по мини-футболу. Соревнования пройдут в рамках Всероссийской лиги «Равные возможности». Будут разыграны награды в мини-футболе 5x5 в категории B1, а также 3x3 в категории B1, B2 и B3. Место проведения – улица Силикатная, владение 30А, стадион «Строитель». Приглашаем команды и болельщиков. С 21 по 24 мая в Москве пройдет форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Это значимый проект, объединивший практики инклюзивного искусства. В программе – спектакли, перформансы и арт-проекты. Все спектакли будут идти с переводом на русский жестовый язык и тифлокомментарием в реальном времени через мобильное приложение «Особый взгляд». Основные площадки – Электротеатр Станиславский, Новое пространство Театра наций, Театр Шалом, Театр Док и Библиотека имени Некрасова. Подробная информация на сайте specialviewfest.ru. 17 апреля в Ульяновском культурно-спортивном реабилитационном центре прошла 30-я отчетно-выборная конференция Ульяновской областной организации ВОС. В ней приняли участие 34 делегата от 12 местных организаций. На учете в организации состоит 3103 человека. Делегаты признали работу правления за 5 лет удовлетворительной. Отмечены большая работа по реабилитации, выдаче технических средств реабилитации, проведение сотен социокультурных мероприятий и реализация грантовых проектов. Председателем Ульяновской областной организации ВОС единогласно переизбран Алексей Михайлович Арисенко. Во Владимирской области прошел 10-й региональный чемпионат профессионального мастерства «Обилимпикс». Члены Владимирской областной организации ВОС приняли участие в 5 компетенциях и во всех стали победителями. В компетенции «Массаж» победил Александр Логинов, в исполнительском мастерстве «Вокал» Надежда Волкова. В номинации «Инструменталист» первое место заняли Алексей Степанов среди студентов и Татьяна Рожкова среди специалистов. Тотально незрячий Сергей Киреев уверенно победил в компетенции «Поварское дело», обойдя зрячих участников. Поздравляем победителей! Названы имена лучших общественных радиокорреспондентов Санкт-Петербургской региональной организации ВОС в 2026 году. Конкурсная комиссия подвела итоги 11-го конкурса, на который поступило 20 заявок из 16 местных организаций. Победителями стали Наталья Вострикова в номинации «Голоса группоргов», Виктор Седов «Место встречи», Елена Засурцева «Прогулка с микрофоном» и Вадим Воронцов «Разговор по душам». Также были учреждены специальные номинации за погружение в тему, дикторское мастерство, лучший тифлокомментарий и реализм. Лучшие материалы прозвучат в программе «ВОС зрение» на Радио Петербург. 24 апреля в Альметьевске в спортивно-оздоровительном комплексе «Мирас» прошел турнир по голболу на Кубок Татарстанской региональной организации ВОС. В соревнованиях приняли участие 5 команд из разных городов Татарстана. Первое место заняла команда Альметьевска, второе – «Богатых Сабов», третье – «Набережных Челнов». Турнир прошел в атмосфере дружбы и единства и был приурочен к 105-летию Татарской РОВОС и Году единства народов России. 24 апреля председатель Курской областной организации ВОС Руслан Тихонов принял участие в заседании рабочей группы избирательной комиссии Курской области по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. Обсуждались подготовка к единому дню голосования 20 сентября, изменения в законодательстве и меры по созданию безбарьерной среды на избирательных участках. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
6: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
4: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-80-67-89, код города 812.

0: но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
1: Переход улицы Исиевича разрешен.
0: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
2: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
0: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
1: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
0: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
3: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
4: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
5: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
6: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
7: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
8: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
0: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
9: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

Друзья, с нового 2026 года мы запускаем в эфир новую рубрику «Благое дело». В ней будем знакомить вас с опытными и начинающими блогерами, которые имеют инвалидность по зрению, но активны в своей творческой и профессиональной деятельности, интересах и поиске полезной информации для других. Узнаем, почему эти авторы решили заняться блогерством и где черпают вдохновение для контента. Время представить нашего первого героя. Александр Прыхненко, блогер из Москвы, в арсенале которого сегодня 1700 подписчиков в YouTube.

0: Я музыкант, баянист, но как-то с музыкой в профессиональном плане не сложилось. Ну, поскольку было немножко с педагогикой связано музыкальное образование, вот, наверное, это мне дало какой-то навык в моей текущей работе. Работаю сейчас в реабилитационном центре в Москве, называется он КСРК. Преподаю невизуальную доступность сенсорных телефонов. То есть учу незрячих пользоваться телефоном с нашими говорилками. Преподаванием занимаюсь с 2017 года. Мне нравится знакомиться с новыми людьми, что-то кому-то объяснять. Как выяснилось, нравится. А что касается блогерства, наверное, в 2019 году мы начали снимать видео именно для YouTube. До этого я делал аудиообзоры. Есть такое Радио Рансис для незрячих. Его можно найти, Радио Рансис, погуглить, и там есть у них архив, и там есть мои передачи. По-моему, штук 15, но они такие длинные. Я тогда еще... Да я и сейчас-то не отличаюсь очень быстрыми обзорами. Кто-то пишет мне иногда, что вот, а что не 3 часа? Ну, а другие люди говорят, что классно, рассказал все, разложил по полочкам. С какого момента мне захотелось обзоры делать? Наверное, с тех времен, когда я YouTube начал смотреть, мне казалось, что я бы мог что-то свое рассказать. И все это началось с того, что мне не хватало в обзорах обычных блогеров зрячих каких-то нюансов. Когда берешь в руки гаджет какой-то, девайс, понимаешь, что а что же вы и тут не сказали, и тут не сказали. И я стал думать, может быть, мне есть смысл свое что-то записать. Начиналось с того, что я приходил там на работу, приносил устройство и говорю, вот смотрите, что может делать незрячий с этим.
1: Это обычное, да, какое-то устройство, не предназначенное специально для людей с нарушениями зрения.
0: Ну да, мне даже как-то нравится вот найти обычное устройство, которое можно приспособить для незрячего как-нибудь необычно. Минимально это маркировать кнопки, при помощи меток тактильных. Ну, а максимально что-нибудь еще придумать, как бы это использовать нестандартно.
1: Александр, расскажите вообще в целом, да, проблемы со зрением у вас с детства, и откуда такая вот заинтересованность была, есть к предметам, к приспособлению этих предметов для людей с особенностями по зрению?
0: Да, инвалидность у меня с детства. Более того, я вырос в слабовидящей, так скажем, семье. У меня родители тоже плохо видят. Я даже, наверное, был самым зрячим, да и сейчас остаюсь. У меня еще сестра есть младшая. И при этом у меня было множество незрячих друзей, и мне хотелось всегда как-то им помочь, подсказать, что вот тут можно вот посчитать, сколько раз куда нажать, а здесь можно вот так обойти. Я как-то могу подсмотреть, но мне хочется найти всегда вариант, как бы можно было это использовать без зрения.
1: Расскажите о своем первом обзоре на YouTube.
0: В 2019 году я уже работал в КСРК, и у моих коллег был канал Tech for Blind, назывался он. Ну, он сейчас называется TCH, да, пишется 4 Blind. Я не знаю, почему YouTube, но как-то в то время он был разрешен, активен и так далее. И там были разные обзоры, они там иногда по несколько месяцев, а может и лет даже ничего не делали, потом вдруг вдохновение нахлынет, начинают снимать. Ну и мне говорят, давай у тебя колонок много всяких портативных, давай сделаем обзор. Я говорю, на какие? Да на все сразу. Я собрал эти колонки, мы там две части, по-моему, сделали. Ну и записали одним дублем, просто без монтажа. Я сейчас это смотрю, мне кажется, это было ужасно. По качеству я там заикался, и это был такой старт. Потом мы стали делать обзоры более профессиональные, так скажем, купили микрофон петличный, стали монтировать видео. Ну и пошло-поехало. И в 21-м или 22-м году мы праздновали какой-то юбилей канала, и получилось так, что там слишком много у нас уже было авторов, и с некоторыми мы не сошлись во мнениях. Не буду я подробно там и называть никого не хочу. Одни говорили так, другие эдак. Я решил, что надо бы мне, наверное, свой канал. Он у меня уже был зарегистрирован. Вы, наверное, знаете, кто смотрит YouTube, хочет подписываться на других, он автоматически создает как бы свой канал. Ну, то есть он пустой получается, но чтобы подписываться на других, нужно завести себе учетную запись, и это сразу канал. Он у меня был, я, может, даже что-то туда выкладывал, какие-то наши из корпоративов, выступления и так далее.
1: Ну, не относящиеся к обзорам именно, да? Вот просто какие-то видео там из жизни, скажем так.
0: Да, просто был канал практически мертвый, там было 200 подписчиков. И я думаю, все, я, короче, ухожу, мои подписчики за мной пойдут. Это было, может быть, отчасти ошибкой, но назад я уже не хочу возвращаться. На Tech for Blind вот этом, по-моему, когда я пришел, там было то ли 2000, то ли 1000 подписчиков. Когда я уходил, их было, по-моему, уже 6000. То есть мы 5000, как говорят, рубеж надо преодолеть, и потом пойдет. Мы его преодолели, и я ушел. На моем личном канале сейчас 1700 подписчиков, и в связи с проблемами с Ютубом, всякими блокировками, замедлениями, теперь вообще я не знаю, когда я наберу достаточную аудиторию.
1: Но процесс вы не бросаете, да? Как бы это тоже очень важно.
0: Да, стараюсь не бросать. Есть мысли всякие, но потом приходит снова какое-то вдохновение. Вот возьмешь что-нибудь новое в руки, и думаешь, блин, не, ну надо про это рассказать, но не могу, я уже привык. Вплоть до того, что красивая коробка, думаю, ну не, ну это ж подарок и недорогой, и нужная штука, надо бы, наверное, записать, а там как пойдет.
1: Александр, вот вы рассказываете, да, что, в общем-то, у вас уже такой длительный опыт производства контента. Расскажите вообще в целом, как снимаете, на что снимаете, кто вам помогает в монтаже, как быстро вы сами научились монтировать, имея, я так понимаю, достаточно плохое зрение, да, ведь все-таки, когда видео, это должно быть визуально четко выстроено и красиво.
0: Монтажом поначалу я не умел, да, занимались у нас ребята более видящие, они делали это на компьютере, а когда я стал уже думать о своем канале, я решил осваивать монтаж на телефоне, потому что я достаточно ленивый человек, и я люблю максимально все делать на смартфоне, что возможно. Во-первых, я могу в любом месте это делать, в электричке еду, на работе где-то в уголок сел, там пока есть перерывчик. Есть еще некоторые вещи, которые я не могу без компьютера делать, но многое могу. Я инвалид первой группы, но я как-то научился зрение использовать по максимуму. У меня есть лупа, не электронная, а просто обычная лупа, семикратная, и мне ее достаточно. Ну и как? Я потихонечку разобрался, посмотрел обзоры, посмотрел туториалы всякие обучающие, и есть программа LumaFusion на iOS, и на Android она сейчас появилась. В ней не максимально инструменты профессиональные, но мне пока хватает.
1: Сколько времени вот на все вам необходимо от момента съемки до момента того, чтобы выложить уже готовое видео там на канал?
0: Вы знаете, это зависит от лени, от сложности материала. У меня есть видео про плюшевый молоток. Он меня так вдохновил. Игрушка такая для взрослых, да. Ну, как для взрослых, потому что там он всякие фразы босса говорит. Молоток босса называется. И я пришел, пощупал его, тут же снял и тут же смонтировал и выложил. Ну, часа 4, может быть, это заняло, потому что подготовка. Снимаю я сейчас один, это сложно, нужно все контролировать.
1: Я так понимаю, штатив, да, у вас есть вообще в арсенале, да, вот немножко тоже о вещах, которые помогают в съемке, расскажите, чтобы просто все понимали, как это происходит, что это не просто там взял, рукой как бы снял там что-то, да, и вот все получилось.
0: Да, есть штатив, многие снимают, держа в руке, но я не могу, у меня не хватает на это зрения, и я ракурс могу потерять. Он установлен, ну, практически всегда на одном месте. Я его убираю иногда, когда нужно, но в основном он стоит на одном месте. И расстояние уже настроено так, что мой стол съемочный, и у меня получается расстояние уже нужное выбрано. Ну и подключаю я микрофон беспроводной петличный фирмы HolyLand. Есть у меня осветительная небольшая штука, светильник это называется. Но он, наверное, не очень профессиональный, такой подпрофессиональный закос китайский. Камеры профессиональной никакой у меня нет, это просто iPhone.
1: И вы все это устанавливаете, да, ставите? И как вообще идет весь вот процесс съемки?
0: Установил я все, записываю короткий тест, чтобы посмотреть, как у меня звук, как у меня голова там не срезана, хотя расстояние уже выставлено, как я говорил. Ну, бывает всякое. Ближе сел чуть-чуть, голова не в кадре. В общем, я делаю короткую запись, смотрю, что там как. Есть у меня дистанционный дисплей, который позволяет посмотреть на себя, подключить его к телефону. Но что-то я никак, руки не доходят его использовать. В общем, протестировал, посмотрел и начинаю запись. Дубли неудачные, сколько влезет. Я пытаюсь работать над речью, пытаюсь фразу сказать целиком, какую-то длинную, чтобы монтаж, склейки не так бросались в глаза. Но, тем не менее, бывают какие-то затупы. Сценарии я пока что не пишу, знаю, что многие пишут, но читать по Брайлю это надо куда-то прятать, тогда рук будет не видно, а я люблю немножко жестикулировать. Телетекст какой-то я не вижу читать. В общем, если только тезисно накидать в телефон и смотреть, вот этот пункт я осветил, этот осветил, а этот забыл. Ага, сейчас расскажу. Ну, вот так и записываю. Бывает, 3 часа видео записываю, потом получается из этого 30 минут. Бывает, как-то пойдет хорошо и легко, практически одним дублем, там, на 40 минут наговорил, 30 из этого нарезал. Но я готовлюсь, конечно, думаю, несколько дней хожу, вынашиваю, думаю, так, это я сейчас вот так расскажу, это вот так. Иногда заметки там записываю в телефон.
1: Я знаю, что блогеры, ну и в целом творческие люди, которые хотят о чем-то вот рассказывать, они составляют план на месяц. В этом месяце там я выкладываю об этом, об этом, об этом, об этом. Составляете ли вы какие-то планы или вообще идеи рождаются спонтанно? Как это все происходит?
0: Это все у меня как-то так спонтанно возникает, потому что мне могут позвонить, у меня есть несколько так называемых спонсоров, которые просто им по кайфу, не знаю, то ли смотреть мои видео, то ли что. Они говорят, давай я тебе куплю на обзор. Ну, давай. Ну, иногда он забирает это назад. Причем этот человек не особо любит, чтобы я рассказывал о нем, но тем не менее. Иногда забирает гаджеты, а иногда они у меня остаются, я их там кому-нибудь дарю, чтобы я продавал и зарабатывал на этом. Нет такого. Девушка моя этим недовольна. Говорит, куда тебе столько всего? Но как-то нет. Что-то я покупаю для себя и начинаю смотреть на это устройство и думаю, о, тут такие интересные какие-то нюансы, надо, наверное, записать видео. Кое-что коллеги, опять же, на работе говорят, вот я тебе на распаковку хочу дать свой Galaxy. Распаковки, на мое удивление, очень хорошо смотрят. Не знаю, что там смотреть, вот честно, просто распаковал, покрутил в руках и все. Сейчас в магазинах фотографии очень подробные, можно посмотреть со всех сторон на устройство, но люди любят распаковку именно. Сам обзор меньше обычно просмотров набирает, чем распаковка. Поэтому я беру на распаковку все подряд, гаджеты, телефоны, какие-нибудь наушники. Чтоб я прям планировал, наверное, нет. Я просто сижу, смотрю ленту в Озоне. О, интересная открывашка. Надо мне ее купить. А нужна она мне самому? Да, нужна. Вот надо купить и сделать обзор.
1: Почему стало важно для вас делать именно видеоконтент, нежели чем аудио? Да, вот все-таки для незрячих, для людей слабовидящих, казалось бы, классический контент это как раз-таки аудио, там всевозможные группы различные, да, но вот вы решили все-таки делать видео. Почему и зачем?
0: Я заметил, что смотрят мой канал не только незрячие. По комментариям, по отзывам каким-то. Иногда даже в большей степени. Я сейчас скажу очень неприятную, может быть, вещь, но незрячие наши коллеги любят скачать видео и распространять уже в виде файла. Или аудио, или видеофайла. И, естественно, никакие просмотры как бы никуда не идут. Это обидно и неприятно. Зрячие люди, им проще открыть просто само видео, посмотреть. Не то, чтобы я совсем не хочу для незрячих что-то делать, потому что это мои братья, я хочу. Я вот планирую серию... Вот, видите, все-таки планирую серию выпусков именно гаджетов для незрячих. Но, по моему опыту, если видео только для незрячих, то его смотреть будут меньше. А если оно универсальное, можно и незрячим, и зрячим. Ну, я там обозреваю Яндекс-станцию. И заодно наклеиваю на нее метки тактильные, чтобы удобнее было пользоваться. И заодно с VoiceOver'ом, ну, или с токбэком там показываю интерфейс настройки. И зрячим видно, что там можно ткнуть пальцем и настроить. И незрячим, ну, они слышат, или кто там с подглядом видит. В общем, я решил, что у меня должно быть видео. Причем я пробовал без себя, ну, то есть говорящие руки, или как это называется. В руках крутим устройство, и видно только руки. Мне показалось, что надо все-таки к зрителю как бы повернуться лицом. И я стараюсь все-таки снимать себя. Ну, какие-то видео быстренько я могу сделать, что меня в кадре нет, но в остальном я делаю. Возникает такая проблема, что я не смотрю в камеру. Пробовал я посмотреть, и сам ужаснулся. Глаза в разные стороны движутся, вертятся, и это некрасиво. И начинают в комментариях писать: «Ой, чувак, а что у тебя с глазами? Ты наркоман, что ли?» Начинаешь оправдываться, и в описании написано, что я слабовидящий. Но не все читают описание, и поэтому я не смотрю. Мне говорят: «А что ты не смотришь? Ты нечестный, да?» Но я предпочитаю быть менее честным с визуальной точки зрения, чем вот эти страшные мои глаза. В очках я пробовал, не получается. Подгляд нужен все-таки. Очки мешают, солнцезащитные. И я просто опускаю как бы глаза вниз и рассказываю себе то, что нужно.
1: Мы с вами чуть-чуть уже затронули, да, как бы эту тему. Но, может быть, более подробно расскажите, на какие категории вы делите для себя гаджеты, технику, о которой рассказываете?
0: У меня есть плейлисты, как у всех, и там есть игрушки. У меня есть несколько знакомых с детьми, я им покупаю подарки, и они в сравнении с моим детством вообще просто небо и земля. Сейчас очень крутые игрушки, робота я тут недавно обозревал, какой-то автобус там, который при открытии двери остановки объявляет. Очень круто, и я сразу бегу снимать такие игрушки. По умному дому у меня есть много, ну, потому что я увлекаюсь этой темой. Я делал по умному дому очень большой аудиогид, аудиоинструкцию для Яндекса. Но ее на канале нет, она есть на Яндекс инклюзии страницы. Есть у меня увлечение нейропесни называется, да, сейчас вы знаете. Есть нейросети, которые могут создавать музыку. И не только музыку, а песни целиком, прямо петь. И я иногда делаю кавера на какие-то известные песни. Иногда сам срифмую какие-нибудь стишок, превращаю его в песню. Ну, в общем, стараюсь разнообразить свой контент.
1: Ну и гаджеты тоже одно из основных. Именно вот разные всякие технические устройства.
0: Да, основное гаджеты или приложения могут быть на телефоне. Ну, это скорее связано будет с доступностью. То есть, если какое-нибудь крутое приложение, которое доступно для нас, и оно новое, и оно необычное, я могу про это рассказать. Но так, в основном, конечно, больше устройства.
1: Какое видео лучше всего залетело, да, вот выражаясь так современно? Что набрало максимальное количество просмотров, и как вы считаете, почему?
0: У меня есть обзор Яндекс-станций двух, сравнение их. Это чуть ли не одно из первых видео, ну, я скажу так, первое серьезное видео на моем канале. У него, по-моему, 15 или 16 тысяч просмотров. Ну, для моего канала это много. В среднем 1000 была, когда было все хорошо. Сейчас, если 500 просмотров набирается, то я, в принципе, рад. Есть еще обзор на 10 тысяч, но там мне помог один блогер, мы с ним друг другу привет передали. У него тематический канал только про колонки, и он мое видео упомянул, и ко мне пришли, видимо, его подписчики. Ну, пришли не навсегда, посмотрели одно видео и ушли. Ну, вот у него 10 тысяч просмотров. В остальном у меня там яндексовые видео, но они, ну, почему? Потому что Яндекс у нас популярен, потому что колонки и другие гаджеты сейчас, наверное, в России это номер один.
1: Я вам открою секрет. У нас тоже масштабная сеть, вот, да, использование именно Яндекс-колонок, Яндекс-станций.
0: Я знаю, я смотрю белорусского блогера, Протек, по-моему, называется канал, Вадим Ищенко, что ли, его зовут. Знаю я, что в Беларуси пользуются.
1: Мы поговорили только что о тех видео, которые набрали большое количество просмотров, да? Есть ли среди них видео, которое вам кажется отличным, да, как бы по наполнению, по информативности, но которое почему-то набрало мало просмотров?
0: Таких видео много, потому что, мне кажется, мои все видео отличные. Нет, честно говоря, бывает, я какое-нибудь видео думаю, да ладно, смотреть никто не будет, сейчас я его быстренько склепаю как-нибудь. Ну, совсем плохо я не могу, мне не позволяет внутренний какой-то мой цензор. Но бывает, как-то сделаешь на отвали, и просмотров много. А бывает, стараешься. Я пробовал из нескольких камер снимать, с несколькими людьми там и всякое делать, и бах, и вообще нет. Думаешь, ну все, вот и гаджет популярный, и быстро я его сниму, и чуть ли не людей популярных там каких-то упомяну, а все равно не смотрят. Не знаю, как это работает. Всякая дичь залетает. Мы как-то ёршик для унитаза обозревали. У него больше всех просмотров было. Просто под Новый год какой-то ёршик стал популярен. Я увидел у блогеров резиновый ёршик. Думаю, надо нам заказать. и тоже залетел. А при этом что-нибудь интересное, реальное.
1: Например?
0: Вот был сервис Be My Eyes, и они добавили когда нейросеть, чтобы она распознавала картинки. Я один из первых сделал обзор, но мне кажется, он недостаточно залетел. Как-то посмотрели, но не очень много было, а мне кажется, это был тогда прорыв. Сейчас все нейросети могут распознавать и описывать картинки, а тогда это было одно из первых, и это была просто вот революция маленькая. Если раньше роботы описывали картинки просто там человек сидит за столом, то тут они начинали описывать одежду, глаза, чуть ли не овал лица и так далее. Ну, то есть подробнее, чем люди даже. И я снял видео, рассказал там множество примеров, себя там обозревал и тексты. 2000, по-моему, посмотрели. Но мне казалось, что это залетит на 10 сразу, а нет, не получилось.
1: Контент, видео — это всегда комментарии, и не всегда это хвалебные отзывы, скажем так, да? Был ли в вашей практике вот хейт, да, и как относитесь вот к таким вот людям, которые пишут негативные комментарии в адрес того, что вы производите?
0: Ну, если это конструктивные замечания, я всегда беру их на заметку и поясняю, почему я сейчас не мог сделать лучше. А если это просто какие-нибудь идиоты, ну что я могу сделать? Я могу вместе с ними поржать. Кто-то написал: «Ой, какой нудный, медленный чувак». Я написал: «И не говори». Ну, как бы, а что я ему могу сказать? Ну, иди на другой канал, там посмотри побыстрее, менее подробно будет. Бывало, пару раз ругали, а потом, видимо, видят, что я не реагирую как-то болезненно. Посмотрели, что ли, видео подробнее. Короче, извинялись. Говорит: «Ой, извини, я не понял, что ты не видишь. Это важно вот для незрячих. У меня вот друг пользуется тоже говорилкой». И вот не раз такое было, а прям раза 3 или 4 я помню, что извинялись в комментариях. Я говорю: «Да ладно, всякое бывает». Поэтому я, наверное, с жестким хейтом не сталкивался.
1: Александр, как вы считаете, да, вот вы человек опытный в блогерстве, как часто следует или не следует выкладывать видео, чтобы канал был жив, жил, да, но и чтобы были силы, возможности, вдохновение, потому что все-таки на постоянной основе не каждый, да, вот каждый там день может что-то выкладывать.
0: Когда у нас была команда на Tech for Blind, мы там выкладывали 3 раза в неделю. Ну, у нас было много достаточно контента. Один из коллег привлекал подписчиков, они что-то присылали, каких-то авторов сторонних он любил позвать, и поэтому у нас там было много. И мы аж 3 раза в неделю выкладывали. Мне кажется, больше, чем 3 раза в неделю уже нельзя. Вообще, мне кажется, на YouTube раз в неделю достаточно. Но я в хорошее время выкладываю 2 недели. Или бывает, если короткие вот эти видео, шортс, на YouTube они называются, я могу выложить 1 неделю большое видео, 2 неделю шортс. Но поскольку у меня сейчас, наверное, какой-то кризис небольшой, сил нет. Причем я раньше думал, что если я отснял, то я смонтирую легко. А сейчас наоборот, я отснять могу быстро, а смонтировать, заставить себя вообще тяжело. С какими-то другими делами, заботами вообще не могу. Ну так вот, у меня сейчас выходит редко. Может, раз в месяц, а может быть и 2 раза. Это плохо. Вообще, нужно периодичность какую-то соблюдать. Если замирает канал, то, наверное, это не очень хорошо. Хотя я смотрю, у меня подписчики, хоть выложил я видео, хоть не выложил, приходят по чуть-чуть, по 1, по 2. Как это работает, непонятно. Но вообще у меня есть понимание, что если видео не посмотрели сразу, когда вы его выложили, то потом его будут смотреть очень плохо и мало. Несмотря на то, что вы упоминаете в текущем видео о старых, что вы ссылку раздаете. Нет, если обучалка какая-то, то она может стабильно по чуть-чуть набирать. Ну, не знаю, ответил я или нет, но вот так, по моему опыту, не больше 1 раз в неделю я бы выкладывал на YouTube. В Телеграме нет у меня опыта большого, там люди каждый день что-то пишут, но я бы на такой канал поставил выключение звука. Если бы человек писал каждый день, я бы выключил звук и заходил туда посмотреть, когда у меня есть время. А вот если бы он писал 1 раз в неделю, то я бы звук на нем не выключил и видел бы уведомления. Это я уже как зритель, как потребитель контента.
1: Еще, знаете, интересный там момент вы затронули, да? В общем-то, как можно реанимировать какое-то видео, да, вот, которое все-таки в первые дни не зашло? То есть, да, это вот можно упомянуть о нем в более новых видео, да, вот вы рассказали. Может быть, еще какие-то лайфхаки вот у вас собственные такие есть, как вот поднять просмотры?
0: Ну, единственное, что мне приходит в голову, не то чтобы переснять, а снять какую-то вторую часть. Это про этот же гаджет, что-нибудь новое найти и рассказать. И сказать, что вот основа была у меня вот там, вот ссылка. Тогда, скорее всего, сработает. А вот упоминать в новых видео чуть-чуть может быть прирост. И то, если оно связано как-то с этой темой. Ну, например, колонка там такая-то, а вот у меня от этой фирмы была когда-то давно еще. Вот посмотрите по ссылке.
1: Вот такие крючочки, да, как бы можно вот информационно использовать. Здорово.
0: Приходится, да.
1: Здорово. Александр, ваши советы молодым начинающим блогерам, которые мечтают стать миллионниками, да хотя бы набрать первую свою 1000 подписчиков?
0: Здесь нужно не сдаваться. Вот не смотрит никто... А вы все равно снимайте еще и еще. Старайтесь делать качество, насколько вы можете лучше сделать. Делайте лучше. Звук качественный важен. Картинка. Если можете улучшить, сделайте лучше. Посоветуйтесь, может быть, с кем-нибудь. Может, пусть кто-то посмотрит и скажет, как сделать лучше. Потому что нам, слабовидящим, сложно. С этим я насчет второго подбородка смущался, спрашивал у фотографа. Он говорит, да, Саня, у всех мужиков он есть, нормально. Ну, я полный человек, поэтому мне, да, это важно. Ну, в общем, мне кажется, надо просто двигаться вперед, ну, и как-то стараться где-нибудь засветиться. Я ВКонтакте публикую на своей странице, на личной публикую все свои видео. Нет-нет, да и приходят подписчики. Но у меня какая-то странная особенность. Я добавляю ВКонтакте в друзья только тех людей, которых я знаю лично. А многие из-за этого обижаются. Подписчик приходит, раз, а я его не добавляю. Она, что ты меня не добавляешь? Я говорю, а я тебя не знаю. А я твой подписчик. Я говорю, ну, молодец, но можешь в Телеграм пойти.
1: И подписаться, да?
0: Да, может быть, не нужно так, а нужно всех подряд добавлять. И если человек в друзьях, он, естественно, увидит ваш пост. И перейдет, ну, если ему интересна эта тема, перейдет по ссылке, посмотрит. Я, на самом деле, везде в WhatsApp статус публикую новое видео, чтобы люди, кто у меня в контактах, увидели это.
1: И Instagram... важно не стесняться, да, правда, вот на своих даже личных страницах это все публиковать, потому что тоже это какая-то такая, мне кажется, преграда иногда для людей, вот показать то, что ты сделал, да, то, что ты снял. Хотя цель блогерства именно и в этом.
0: Да, я, наверное, перестал уже стесняться, потому что я сделал новогоднее видео, смотрю, просмотров мало, я его просто тупо разослал ссылку всем. И сказал, с Новым годом вас. Хотя многие из них, я знаю, что подписчики, они это видео и так могли видеть в уведомлениях, но я все равно разослал. Поэтому стесняться точно здесь нельзя. И когда вы снимаете видео, нельзя стесняться. Рассказывать нужно как родным. Ну и распространять тоже.
1: По вашему мнению, 3 или 5 каналов, на которые следовало бы подписаться незрячим и слабовидящим людям? Что это за каналы? Можете ли вы их вот сейчас назвать и рассказать, почему? Вот, да, они нужны, важны, как вам кажется.
0: Вот этот канал, с которого я ушел, Tech for Blind, сейчас контента стало меньше, но на него тоже следовало бы подписаться, потому что там бывают обзоры всяких приложений для незрячих, там бывают всякие лайфхаки для незрячих. В общем, тоже полезный. Мне еще... Очень нравится канал «Занимательная повседневность» называется. Там ребята Аня и Миша, по-моему, незрячие они. И вот они рассказывают, как они живут. Там просто про жизнь канал, но они часто рассказывают, как они что-то делают, как они на компьютере работают, как они с телефоном взаимодействуют. Они говорят, что этот канал в большинстве своем для зрячих, которые хотят посмотреть, как живут незрячие. Но мне кажется, что он и для нас полезен. Ну, вообще, почему-то приятные люди, мне на них приятно посмотреть. Конечно же, надо подписаться на мой канал, потому что я, как слабовидящий, и много чего интересного рассказываю для незрячих. У меня основной все-таки канал — это YouTube. Он называется PassWorld, буквы кириллические, русские. P-A-S, Прыхненко Александр Сергеевич, Pass, дефис, и World, W-O-R-L-D, как мир. Там заглавными, не заглавными, не принципиально, оно найдется. Можно написать Александр Прыхненко, найти тоже меня в YouTube. коллега мой Николай все время говорил мне, что надо тебе в Телеграме канал. Коля у меня муза. Он меня постоянно точит. Вот сними это видео. Давай, у Алисы нашли какую-нибудь там интересную фишку или глюк. Давай запишем. Я говорю, да потом. Да нет, давай сейчас. Ты потом отмажешься и не запишешь. И вот он меня пилил, что заведи Телеграм. Ну, я завел Телеграм. Он называется Password. И какие-то неинтересные, на мой взгляд, для Телеграма материалы я туда не отправляю ссылки. Но в Телеграм бывает, я публикую то, что не публикую на YouTube. Подписчиков там 150 всего, поэтому я думаю, что там самые родные, самые близкие. Еще есть у меня ВК-видео. Туда я, на самом деле, редко выкладываю видео, потому что не хочу я сначала начинать собирать аудиторию, уже как бы, получается, в третий раз. Я верю, что YouTube все-таки должен работать, и я стараюсь поддерживать YouTube. Я своих подписчиков очень люблю. На каждую 1000 я разыгрываю приз. Вот будет 2000, мы разыграем приз стоимостью 2000 рублей. И я обещал, что до 5000 подписчиков мы будем делать с каждой 1000 такой розыгрыш. А больше 5000 там вообще подтянутся спонсоры, и мы вообще будем разыгрывать призы очень часто. Ну, я надеюсь на то, что так будет. Поэтому подписывайтесь. Я всех очень люблю, всех уважаю и ценю. Подписывайтесь, приходите. У нас теплая и дружная атмосфера.
1: Друзья, а если вам тоже хочется услышать интервью с вашим любимым блогером с инвалидностью, на которого вы подписаны, который у себя на странице рассказывает вам что-то интересное или полезное, обязательно делитесь с нами его контактами. Информацию присылайте на нашу электронную почту radio@biltis.by или в мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp или Max по номеру 8025 502 6208.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: «Радио ВОС».

0: Слушайте Радио ВОС.
1: Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
2: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
3: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
2: Туристоскоп.
3: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
1: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споем.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, наши дорогие путешественники. Туристоскоп с вами вновь на связи. И я, его ведущая, Овцинова Лариса. У нас уже есть своя история. Места, куда хочется возвращаться снова и снова. И сейчас нас повлечет к себе вновь Балтийский берег и путешествие мечты от Светланы Нигматуллиной. И Светлана у нас на связи.
4: Доброе утро, Лариса.
3: Мы сами были в вашем путешествии, побывали в таком путешествии мечты в Калининграде. Но сейчас я знаю, что у вас и география расширилась, и ассортимент экскурсий стал более разнообразным. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о тех новинках, которые у вас появились.
4: Да, абсолютно верно. В этом году мы обновили программу туров в Калининград. Помимо того, что у нас будет такие, так скажем, слегка обновленная программа по национальному турмаршруту России. В этом году мы придумали две программы гастротура. В этом случае акцент будет сделан на разнообразном питании, на знакомстве с помощью еды с особенностями региона, но не только региона, но вообще национальной кухни. Запланированы дегустации, разного рода мастер-классы, поэтому ждем гостей, которые могут быть участниками наших новых туров с 18 по 25 мая и в сентябре с 11 по 17. Будем рады, если кто присоединится к нам, к нашим новым программам. Помимо того, что мы обновили программу туров «Калининград», в этом году мы задумали выходить за пределы нашей области, потому что те участники, которые к нам приезжают не первый год, постоянно просят о том, что давайте делайте туры за пределы области, потому что у нас к нам высокий уровень доверия, нам нравится качество услуг и программа, которую вы готовите. На самом деле я подумала, почему бы нет, потому что за время работы в этой области, в сфере туризма, да, у меня достаточно широкий круг партнеров в регионах, я сама часто путешествую, поэтому подумала, что, наверное, да, мы уже, наверное, можем взять на себя такую ответственность. И вот в мае с 14 по 18 мая у нас будет тур в Москву. Также в Москву будет тур с 8 по 12 июня. Это вот такие, которые точно уже запланированы, которые мы точно будем проводить. Но в планах в этом году также сделать тур в Нижний Новгород. Мы готовимся как раз вот над программой. Поэтому нужно следить за нашими анонсами.
3: Где можно проследить за вашими анонсами?
4: Во-первых, это моя личная страница в ВКонтакте. Также есть у нас страница «Путешествие мечты». Если зайти на мою страницу ВКонтакте, то там прям есть прямая ссылка на страницу. Подписывайтесь, и там выкладываем все новости, там все расписано до малейших подробностей. И есть еще сайт компании «Аура», там тоже выложена некоторая информация. Но планируем еще раз запустить большую рекламную кампанию.
3: Наши слушатели очень внимательны и всегда хотят подробностей. Начнем по порядку, как вы сказали, с гастротура. Сколько дней, каким образом это все происходит, какой баланс между какой-то информацией, посещением каких-то музеев, исторических мест и гастросоставляющей?
4: Участниками наших туров могут быть любые люди, в том числе люди, которые имеют нарушение зрения. У нас есть опыт, у нас есть сотрудники, у нас есть экскурсоводы, которые с удовольствием проводят экскурсии для людей с нарушением зрения. Поэтому нас совсем не останавливает, если поступают заявки, мы берем группу и стараемся, чтобы всем было комфортно.
3: У вас все-таки группы — это принципиально, что они смешанные, то есть вы не делаете отдельно групп для людей с нарушением зрения?
4: Мы не делаем каких-то специальных групп, но если поступает заявка, вот у нас был такой опыт, люди, которые имеют рассеянный склероз, они вот приезжали своей большой командой, мы для них делали индивидуальный тур. Если поступит заявка от людей с нарушением зрения, что они хотят приехать в своей компании, ну, то мы с удовольствием поработаем с такой вот аудиторией. Но специальных туров не делаем. Но если есть потребность, то почему нет? Первый тур, который будет в мае, я уже говорила о том, что это будет с 18 мая по 25 мая. Это будет гастротур, первый нашей работы проекта. Но если до этого были просто обычные экскурсионные туры, то в каждом туре были люди, которые говорили о том, что вы так хорошо кормите, то, в принципе, ваши туры могут называться гастротурами, и мы все-таки решили попробовать сделать настоящий гастротур. Там будут дегустации, мы будем наших гостей знакомить с особенностями региона. Есть разные компании, фермерские хозяйства, есть большие рестораны, да, которые могут приготовить вкусную еду. Поэтому у нас запланированы разные варианты именно в дегустациях. Кулинарный мастер-класс — это то место, где мы в кулинарной школе будем готовить местные деликатесы, это марципаны. Все, наверное, кто приезжает в Калининград, покупают это лакомство, возят с собой. И, наверное, всем интересно, что же это такое, из чего оно сделано. У нас есть прекрасный мастер этого дела, Ирина Воропаева. У нее кулинарная школа «Сладкоежка». Огромный опыт, человек своего дела, мастер большой буквы. Мы уже пробовали к ней возить группы, и было такое хорошее впечатление. Поэтому вот кулинарный мастер-класс был запланирован. Также мы запланировали аутентичную кухню. Это путешествие во времени через искусство. То есть мы там будем пробовать кенигсбергские хлопцы, литовские цепелины, там хрустящее соленье, домашний квас. Это то, что к нам пришло из других культур. Я думаю, что тоже интересно, потому что прямую связано с историей и культурой нашей области. Также у нас запланированы обеды в интересных местах. Это замки, например, замок там 13 века. Там хозяева этой территории выращивают спаржу, их партнеры готовят колбасы. Поэтому у нас запланирован такой, знаете, пикник около стен этого замка, где будет жариться колбаса и готовится спаржа. Еще запланировано одно интересное место — это замок Топиау, который восстановили вот буквально совсем недавно. И там есть прекрасная аустерия, которая называется «Великое посольство». И в ней готовят такую, знаете, старопрусскую и немецкую кухню на русский манер. Там мы будем есть балтийскую кильку и драники с румяной корочкой. Такая немецкая баварская кухня. И еще запланировано одно новое место, куда мы пока точно никого не возили. Это будет первый раз. У нас есть красивый лавандовое поле недалеко от Балтийского моря. И там же среди вот этого лавандового поля есть прекрасный ресторан. Мы запланировали там чаепитие с лавандовым десертом и фотосессию в кустах лаванды. Помимо того, что наши гости будут вкусно и хорошо кушать, мы хотим все-таки, да, познакомить их с областью через какие-то культурные объекты. Поэтому включили посещение Третьяковской галереи, Музей Мирового океана. Это новый корпус, шар планеты океан. Это трехметровый глобус, где очень много информации про особенности нашего океана.
3: Остановлюсь сразу на вот этом моменте. Если это люди с нарушением зрения, есть ли экскурсоводы, которые могут тифлокомментировать? Мы сами имели опыт посещения этого музея, и, конечно, там обязательно нужно тифлокомментирование.
4: Насчет нового корпуса я, честно говоря, не пока затрудняюсь ответить. Знаю, что старые корпуса, когда мы приезжаем, привозим группу, мы делим на две подгруппы. Те, которые имеют нарушение передвижения, экскурсовод с ними работает. А вторая группа, с которой работает экскурсовод, который имеет навык работы с людьми с нарушением зрения.
3: Да-да, вот как в музее янтаря. Вот замечательная была экскурсия.
4: Да, вот там вот в других корпусах точно есть такие экскурсоводы, которые непосредственно работают с людьми с нарушением зрения. Я думаю, что и в планете океан они тоже не пошли его стороной. И, скорее всего, там, да, там тоже есть экскурсоводы, которые имеют навык работы с людьми с нарушением зрения.
3: Я вас немножко прервала по сути тура. Обеды — это и есть вот эти вот все дегустации, это включено в питание, то есть это не сверх обычного питания в туре, правильно?
4: А это все включено в стоимость тура, ничего там сверх платить ни за что не нужно. У нас получается запланировано проживание в центре города, это отель «Ибис» и отель «Холидей». Мы размещаем наших гостей в двух отелях, которые стоят рядом, и это на самом деле удобно.
3: Отель в самом центре, могу вот свои личные даже впечатления сказать. Прям набережная рядом, достаточно легко ориентироваться при том, что сотрудники направят нам, в какую сторону идти. Вообще обслуживание замечательное.
4: Там рядом находятся торговые центры, магазины, супермаркеты, поэтому какие-то кафешки, рестораны. Очень удобно. Под рукой имеешь там все, и аптека есть, и остановка, поэтому никуда далеко ходить не надо, и можно также выйти прогуляться на острове Канте в шаговой доступности кафедральный собор. В стоимость входит перемещение, то есть на нашем автобусе мы встречаем гостей, провожаем. Для людей с нарушением зрения нужен специальный транспорт. Мы заказываем в аэропорт обычное такси. В течение программы все двигаются на одном автобусе, который утром приезжает на парковку отеля. Весь день он катается с нами, автобус. И потом мы уже в конце дня также людей привозим к отелю. Включено двухразовое питание, это завтраки и обеды. И вся экскурсионная и развлекательная программа тоже входит в стоимость тура. В этом году стоимость туров 62 500 рублей на одного человека с условием двухместного проживания.
3: На неделю?
4: Да, получается у нас с 18 по 24 мая. Я там, наверное, оговорилась, сказала 25. С 18 по 24 мая.

0: культурные объекты тоже входят. По области вот эти замки вы ездите, это замечательно, это история, это интересно. Наверное, там и экскурсии же проходят.
1: Да, включая Третьяковскую галерею, посещение не так давно она открыта. Нам выделяют отдельных экскурсоводов, которые рассказывают про особенности картин, полотен, да, которые там размещены. Замки Топиау и замок Вальдау. Два замка, которые тоже мы включили, как и объекты, где мы там едим. Помимо этого, там будут небольшие экскурсии. Кафедральный собор, даже если участники там приезжают уже повторно, все равно с удовольствием посещают опять. Концерт органной музыки всегда он разный. 40 минут можно насладиться органом, который самый большой в Европе. Поэтому тоже уникальная особенность. И в майском туре мы еще включили туда посещение двух городов, которые находятся на перерыве. Это город Зеленоградск и город Светлогорск. Они отличаются и по инфраструктуре, и по архитектуре, рельефу, и по морю. Поэтому нравится всем гулять. Тем более Калининград, это же Балтийский регион. И наше море, оно одно из самых главных достопримечательностей. Чем больше мы время проводим на море, тем, наверное, более теплые и красивые впечатления остаются посещение нашего региона.
0: А экскурсии по этим городам проводятся? Ну, вот по центру, конечно.
1: В Зеленоградске у нас запланировано посещение музея Кёнигсберга и самостоятельная прогулка по городу. Там, на самом деле, знаете, очень интересный город. Он небольшой, но уже несколько лет, как он приведен в порядок, поэтому сам по себе просто прогулка самостоятельно доставляет людям удовольствие. У нас там запланирован обед. А в Светлогорске, да, там будет небольшая экскурсия по городу и будет какое-то количество времени, чтобы просто прогуляться. Там есть что посмотреть, есть просто посидеть, кстати, в кафешку, выпить кофе с видом на море, съесть какой-нибудь там местный грендель. Мы делаем программу из опыта прошлых туров, потому что всегда после каждого тура я прошу наших участников рассказать мне про свои впечатления, что больше понравилось, чего не хватило, что добавить. И вот на основании вот этих вот отзывов я выстраиваю следующую программу. Поэтому все, что вот есть в этом году, это вот отзывы прошлогодних участников с их пожеланиями, которые мы включили в программу.
0: С гастротуром разобрались, слюнки потекли, запах лаванды уже почувствовали. Еще вы сказали об обновлении национального маршрута.
1: Да, запланированы туры в июне с 22 по 28 июня будет тур по нацмаршруту, с 6 по 12 июля, с 27 июля по 2 августа, с 17 по 23 августа и с 7 по 13 сентября это будет еще один гастротур. Это тур, который уже был апробирован в прошлые годы, по которому Лариса вы тоже путешествовали. Мы добавили в него еще Светлогорск, помимо того, что в прошлом году были в Зеленоградске. А так все остальное мы оставили как есть. И еще казино, вообще не казино, это по желанию. Это такое, знаете, как дом. Галерея Третьяковская, музей Мирового океана, Янтаря, музей Кёнигсберга, замок Топиау, сплав на байдарках, который всем нравится.
0: Особенно летом это будет супер.
1: Будет дегустация небольшая сыра и шоколада в сыроварне Шанкендорф. Ну и также проживание в центре города, питание двухразовое. В этом отношении все остается по-прежнему. Стоимость такая же, 62 500 рублей на человека при условии двухместного размещения.
0: Вышли за пределы Калининграда и Калининградской области. Москва — это пока единственный тур за пределами.
1: Москва и еще есть тур в Карелию, который мы делаем с партнерами. Все-таки хочется, чтобы мы, наверное, захватили много регионов России, потому что, на мой взгляд, в каждом регионе есть то, что посмотреть, куда сходить. Каждый регион достоин того, чтобы вы его посетили и познакомились. К счастью, страна у нас большая, природа разнообразная, подходы к работе тоже отличаются. Поэтому хочется, чтобы люди могли познакомиться вот со всеми этими особенностями. Начали мы с Москвы, все-таки это столица нашей родины, и каждый из нас, наверное, может быть, ну, хотя бы раз в жизни, наверное, был в Москве, но, как правило, мы приезжаем туда транзитные пассажиры. Хочется, чтобы все-таки пройтись по городу и познакомиться с особенностями. Что мы туда включили? Самые значимые локации — Красная площадь, Кремль, обзорная экскурсия, пешие прогулки — это Старый Арбат, вечерний круиз по Москва-реке под гнить засыпающей столицы с ужином. Мы включили посещение Мосфильма. Мы поедем в Кусково, это московский Версаль. На мой взгляд, такое одно из самых таких красивых, тоже интересных мест. Прекрасный парк, дворец. Хотим подняться на смотровую площадку. Либо это Москва-Сити в панораме, либо это будет канатная дорога на Воробьёвых горах. Поедем еще на ВДНХ. Проведем там, наверное, почти целый день, потому что есть разные экспозиции. И запланировали там фантазийное шоу, там, где артисты — это морские животные.
0: Это в Москвариуме, наверное?
1: Да-да, это там. Особенность нашей программы будет то, что я включила встречу со звездой. Белый. Я пока не могу раскрыть имя этого человека, но это точно медиа-личность. По телевизору многие с этим человеком знакомы. Это будет часовая встреча в отеле, в лобби или в ресторане, может быть. Мы пока там точно не решили. Этот человек придет в отель, и с нашей группой познакомиться будет такая душевная разговор с автографами, там, да, уже в конце там с общей фотографией, там, да, и тема точно будет про путешествия, потому что человек имеет непосредственное отношение к путешествиям и приоткроет немножко завесу к еде. Такая программа будет на Москву.
0: Ну что ж, держим интригу некоторую, конечно. Самые знаковые места включены. Понятно, что по Москве можно путешествовать долго. На сколько дней рассчитано путешествие?
1: У нас тур получается 14 по 18 мая и с 11 по 15 июня.
0: Приезжайте, да, к нам в гости.
1: Места ограничены, потому что я не думала, на самом деле, что в Москве есть проблема с арендой больших автобусов транспорта для перевозки людей, которые имеют нарушение передвижения. Так, в общем-то, программа сформирована, мы уже запустили ее в работу и даже уже набрали группу. Стоимость тура 58 300, опять же, да, при условии двухместного размещения. Гости наши будут проживать в отеле «Ибис» на Киевской.
0: Тот же самый «Ибис», только уже в Москве.
1: В отеле есть достаточно большое количество номеров. Нам не нужно заморачиваться по поводу, где бы нам посетить людей с комфортом проживания. И, как я уже говорила, да, что у нас партнерский тур — это в Карелию. Программу составляют наши партнеры, доступные Карелии. Мы участвуем в них как информационная поддержка, там, да, и набор групп. Мы партнеров этих знаем очень хорошо, поэтому доверие 100%, бояться не стоит. Да, Карелия — прекрасный регион, достаточно сложный для составления программы было, потому что природные ресурсы, к сожалению или к счастью, не всегда идеально адаптированы. Но вот Вера, которая занимается организацией на месте, она, конечно, постаралась, провела огромную работу и... Классная программа, на мой взгляд, очень такая приближенная к культуре корейского региона, поэтому всем рекомендуем.
0: Ну и, конечно же, что будет входить? То есть это городской тур или это все-таки природный тур?
1: Это будет Петрозаводск. Люди будут проживать уже непосредственно в Сартовале.
0: Ближе к финской границе.
1: Да, это туда, в общем. Поэтому добираться нужно поездом либо из Москвы, либо из Санкт-Петербурга. Если зайти на нашу страницу в путешествие мечты, там прям расписано, какой номер поезда, во сколько поезд прибывает. То есть они запланированы, там, да, пребывание на поезде, встречают на адаптированном автобусе, проживать в коттеджах в этнохуторе на берегу Ладожского озера. Это прям такое, знаете, прям погружение.
0: Да, это эксклюзив, такого еще не было.
1: Четырехместные коттеджи есть для группы, либо двухместные. Кухня, доступный душ, туалет, все в них как бы там присутствует. Трехразовое питание вот у них запланировано. И что по программе? Это водная прогулка по Ладожским шхерам, посещение горного парка Рускеали, деревня Ведлозера, и также запланированы кулинарные мастер-классы, краски аутентичные, которые и знакомство с национальными традициями. Я думаю, что и кухня тоже будет национальная, поэтому нужно подготовиться к потоку впечатлений. Стоимость тура на одного человека 72 500 рублей.
0: Это на сколько времени?
1: Тур будет с 1 по 4 июня и с 5 по 8 сентября.
0: Получается, 4 дня полных, да, таких вот, да?
1: Там первый и последний день в этих днях есть программа. Допустим, если в Калининград, когда люди к нам приезжают, то мы даем первый день отдохнуть, потому что с дороги там только ужин и все. То в данном случае уже с первого дня начинается программа. Поезд прибывает в 8:25 утра, поэтому целый полноценный день. Поэтому можно сказать, что 4 дня — это полноценная программа.
0: Ну и за пределы, куда-то в другие города, в другие районы, там уже нет времени, я так понимаю, выехать. Все сосредоточено именно там на месте.
1: Да, там вот именно все на месте будет, да. Больше такой национальный природный тур.
0: Другой тип тура, так что все интересно очень.

0: по поводу, наверное, программы туров, это все, то, что я хотела сказать. Пока вот на сегодняшнюю минуту это все предложения, которые у нас есть. Но повторю, что мы работаем над программой в Нижний Новгород, и у нас еще в разработке программа на Дальний Восток и на Алтай. Но это пока еще в стадии разработки.
1: Это, наверное, уже в следующем сезоне, да?
0: Посмотрим. Может быть, к осени появится тур в Нижний Новгород. Про Карелию еще хочу пару слов сказать, что июнь был тоже выбран случайно, потому что там белые ночи само по себе, знаете, доставляют удовольствие тем людям, которые вот, ну, живут не в Санкт-Петербурге, а в Москве или в другом регионе. Само по себе там вот пожить в белых ночах, там это классно. А сентябрь такой всегда. В Карелии тоже хороший сезон. Там уже урожай там ягод, грибов там. Тем более, если жить люди будут на хуторе, в природном таком массиве, то кто хочет там погулять по лесу, там пособирать ягоды, грибы, наверное, тоже дополнительное удовольствие. Многие же только из-за этого иногда в Карелию ездят, чтобы пособирать там себе всякое лакомство.
1: Прогулки вот эти, они тоже там возможны, есть возможность вот прогуляться.
0: Да.
1: Ну что ж, у вас далеко идущие планы, я имею в виду Дальний Восток и Алтай. Будем следить за вашими анонсами.
0: Что хочу сказать? Хочу сказать следующее, что мы ждем людей с нарушением зрения. Наверное, было бы классно, если бы, например, вот если есть какие-то команды большие, там, да, друзья, если там большие группы, то просто пишите, обращайтесь к нам. Мы сделаем тур под конкретные даты и постараемся максимально его сделать комфортным и доступным, привлечь больше к работе людей, которые имеют навык работы с людьми, у которых есть такая особенность. С одной стороны, да, даже легче так работать, когда группа не смешанная. Приезжайте в Ленинград, поехали с нами в Москву, в Карелию. По возможности мы стараемся делать так, чтобы всем было комфортно и удобно. Спасибо, Лариса, вам большое за то, что вы пригласили меня поучаствовать в вашей программе. Для нас такое, знаете, дополнительная помощь и возможность рассказать, потому что некоторые приезжают и говорят, а вы знаете, мы вас совершенно случайно про вас узнали, почему у вас такая не очень сильная рекламная кампания. Если бы вы там по всей России бы рассказывали о себе, то к вам приезжало бы намного больше людей, просто вас не знают. Поэтому огромное вам спасибо за то, что вы помогаете нам тоже рассказывать про наши возможности.
1: Ну, теперь у вас будет в партнерах не только сарафанное радио, но и радио ВОС. И вам огромное спасибо за вашу деятельность, за такую разнообразную деятельность, что вы расширяетесь и по географии, и по услугам, по разнообразию наполнения туров, и по работе с людьми разных особенностей здоровья. И хочу еще раз уточнить, что можно даты сдвигать, то есть не обязательно вот те даты, которые заявлены. Под конкретный заказ вы тоже работаете.
0: Да, абсолютно верно. Если будет конкретный заказ, то мы сделаем тур под ваши даты.
1: Если люди с нарушением зрения соберутся, компания, команда, сколько оптимальное количество для вас?
0: Ну, я думаю, что вот у нас по возможностям по перевозке нашего автобуса и по бронированию номеров 16-18 человек мы точно можем принять.
1: Здесь такой вопрос. Не только то количество, которое может принять отель или автобус, а именно по комфорту передвижения, потому что с опорно-двигательным аппаратом одни особенности передвижения, у людей с нарушением зрения другие особенности передвижения, их тоже нужно учитывать. Максимально оптимально именно экономически, вот сколько вы можете? То есть это 8, например, можно, допустим, или 10? Вот как вы считаете?
0: Ну, для нас оптимальное бы количество было 10 человек, потому что 8 уже с точки зрения экономики тоже не совсем как бы подходит. А вот 10 — это вообще идеально. От 10 тогда, ну и вот насколько там это возможно.
1: То есть не меньше 10?
0: Да, не меньше, чем 10.
1: Угу. Хорошо, Светлана. Еще раз огромное спасибо. Будем с вами сотрудничать, будем путешествовать, осуществлять мечты друг друга. Удачи вам, большой туристической удачи и до встреч новых.
0: Да, спасибо, Лариса. До свидания. Ждем гостей всех в Калининград, в Москву, в Карелию. До новых встреч.
2: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
1: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
2: Туристоскоп.
1: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
3: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём и нашу песенку.
4: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: ушел из жизни Леонард Спяцкий. Для белтизовцев, любителей поэзии, это имя хорошо знакомо. Слушатели со стажем журнала «Товарищ» несомненно также знают творчество Леонарда Спяцкого. Его стихи не раз звучали в журнале. Вспомним этого человека и послушаем его стихи. На тихих улочках Новогрудка, где каждый камень дышит историей, а ветер шепчет строки великого Мицкевича, писал свои стихи Леонард Спяцкий. Незрячий с детства, он всю жизнь проработал на новогрудском предприятии нашего товарищества слесарем механосборочных работ. Это была его одна жизнь. А вторая – сочинение стихов. Говорит сын Леонарда Спяцкого Дмитрий.
1: Он родился в 57-м году в деревне Шоркино Щучинского района. Я при жизни был с ним в этой деревне. Честно говоря, впечатлений набрался выше головы, потому что это какая-то настолько оторванная от даже белорусской агросреды деревня. В самом раннем возрасте, ну вот буквально в 5-6 лет он потерял зрение, потом начинается уже типичная для инвалида жизнь, Гродненская школа-интернат. И первое свое стихотворение он опубликовал на тот момент, я думаю, для него это большим достижением было, потому что оно было опубликовано как говорят теперь, в федеральном СМИ, в газете «Гродненская правда». Стихотворение называлось «Зима», и оно было опубликовано, когда он учился в 9 классе. Для того, чтобы понять, как и что побудило его, наверное, надо изучить немножко его творчество, потому что там большой пласт этого творчества посвящен именно там, где он прожил на вот этом вот полухуторе. Достаточно много стихотворений посвящено именно вот этому вот укладу жизни, родительскому дому. Даже в прошлом, позапрошлом году он мне давал новые произведения, чтобы я их по электронной почте отправлял различного рода издателям, и там тоже была тема деревни, хотя, казалось бы, человек уже в городе живет большую часть своей жизни. Ну и плюс еще, конечно, психотип человека, он по жизни был таким, немножко говорю, романтиком, поэтому, ну, наверное, есть люди, которые не могут не писать.
0: Стихи Леонарда Спяцкого печатались на брайлевских страницах журнала «Советский школьник», в районных периодических изданиях, в сборниках Белорусского общества инвалидов «Окно», «Пролог» и, конечно же, в журнале «Товарищ». В 2008 году в Новогрудской библиотеке был издан сборник Леонарда Спяцкого «Дарю тепло души».
1: Удивительная история была, на самом деле. Он отослал свои стихотворения в печатное издание на брайлевской бумаге, чтобы показать, что он действительно инвалид по зрению. И там достаточно долго искали человека, который сможет им прочесть вот эти вот картонные листочки с точками. И они в итоге, конечно, потом напечатали. То есть производство у него было вот именно по шрифту, которым он владел. Он и книг очень много по Брайлю читал, и озвученная литература. То есть он был рекордсмен, наверное, в Новогрудке по заявкам в библиотеку, аудиолитературу. Это одно из его любимых занятий было. Поэтому стихи выходили по Брайлю, а после уже он надиктовывал их, чтобы они попадали в какие-то СМИ, в том числе я тоже набирал его тексты. И вот таким вот образом они уже доходили до аудитории.
0: Поэзия Леонарда Спяцкого не искала сложных форм. Его стихи поразительно перекликаются с есенинскими. Та же пронзительная искренность, та же любовь к родной земле, та же способность превращать обыденное в вечное. Стихи Спяцкого наполнены живыми образами, простыми, но яркими метафорами. Он использует простую речь, что делает его поэзию близкой и понятной каждому читателю. А еще стихотворения Леонарда Спяцкого очень мелодичны. Его строки – готовые песенные тексты. Как и стихи, песни на его стихи мы обязательно сегодня послушаем. Каким человеком был ваш отец и какие черты характера запомнились вам больше всего?
1: Ну, давайте я начну с того, что я знаю, что вы делали интервью с моим отцом, поэтому я хочу, правда, сказать вам спасибо огромное, потому что для людей, которые занимаются творчеством, для них вот этот вот фидбэк, обратная связь от тех, кто может проецировать их творчество на аудиторию, она очень важна, поэтому я знаю, как он и волновался каждый раз при разговорах с журналистами. Поэтому вам огромное спасибо. Что касается отца в такой нетворческой жизни, эмоционально эти люди, которые занимаются творчеством, они всегда живут в каком-то немножко параллельном мире. Человек и работая находит гигантское количество времени ходить на репетиции художественной самодеятельности, просто вот вырывает какое-то время, которое, казалось бы, мог бы потратить на что-то другое, и уже выйдя на пенсию, тоже никакого спокоя, то есть постоянно что-то пишет, что-то делает с кем-то на созвонах. Человек действительно не дает себе покоя. Это что касается вот такого человека в жизни. Он был таким локальным, вполне себе героем для друзей и знакомых, потому что вокруг него всегда начиналось какое-то движение. Он был инициатором от каких-то поездок до каких-то встреч во дворе, потому что тут достаточно замкнутый в Новогрудке круг общения, и люди с инвалидностью, ну, у них из вариантов развлечений не так, чтобы много. Раньше были походы в специализированный клуб и тому подобное. Ну, теперь на данный момент с этим сложно. Единственным местом, где они встречались, была специализированная библиотека. Еще во времена, когда учился в Гродненской школе, он закончил музыкальную школу по духовым инструментам, поэтому долгое время, когда еще при Советском Союзе тут в клубе был мощнейший духовой оркестр из инвалидов, который приглашали на все мероприятия, включая праздники и, простите, похороны. Они везде тут играли своим духовым оркестром, поэтому он там был неизменным участником. После он переориентировался на народные инструменты, гармонь, баян. То есть вот он с этими гармониями ездил на фестивали. И вот последний фестиваль несколько лет назад с другими новогрудчанами ездил играть народные песни на гармониях и получил там медаль имени Игоря Лученка. Он был всегда в центре внимания, генератор таких идей, поступков. Знаю, что очень многие действительно по-человечески очень сильно расстроились его уходу, потому что дружил он практически со всеми, с кем он тут долгое время работал.
0: Вспоминает Татьяна Святская, работница новогрудского филиала гродненского предприятия «Фильтр».
2: Человек был многосторонний. Он очень много знал всего. На любой вопрос мог дать ответ. Много читал литературы художественной. Раньше бобинные были магнитофоны, на бобинах были книги, потом на кассетах. Потом уже стали на флешках. Очень много перечитал. Вы знаете, мы как соберемся возле общежития на скамеечке, Леня очень интересно все вспоминал жизнь свою. И про книги рассказывал, спортом занимался и играл на гармошке. Мы вот ездили, я, Леня и мой муж Сережа, ездили на Славянский базар. Очень-очень талантливый человек. Не унывал никогда. Болел. Ну, молодец, он мужественный человек. Не так давно, в ноябре месяце, проводили что, где, когда. Собрал все силы, молодец, и поехал. Ему это все очень нравилось. А перед Новым годом мы ходили в библиотеку, в наш клуб. Тоже там проводили вечер новогодний. И он тоже был и приносил диск. Мы слушали его песни, на его стихи песни слушали. Когда видим, что Леня выходит на улицу летом, на скамеечку, и мы бегом к нему. Да, всегда очень проводили хорошо время с ним. Иногда сидели, беседовали на скамеечке до часу ночи. Кто к нему на скамеечку не подсядет, он со всеми найдет о чем поговорить. Теперь еще зимой пока вот так, но летом почувствуем мы все, что его не хватает.
1: Человек ставил себе задачи, и пока он их ставил, неважно какие, бытовые или творческие, он проживал это все, ну, не давая себе спуску. Иногда приходилось просто с этим мириться, потому что ты не совсем понимал, как это сделать и что для этого нужно сделать. Но, с другой стороны, ты понимал, что действительно человек ставит себе повседневные задачи.
0: Чему вы научились у отца?
1: Я тоже инвалид второй группы по зрению. Я, наверное, научился главное тому, что с этим не надо смиряться. То есть, по сути дела, да, по сути дела, как бы мы о чем ни говорили, инвалид находится в несколько обособленном положении. Это был живой пример того, что надо, несмотря на то, что ты осознаешь свое положение, что тебе приходится конкурировать с здоровыми людьми, меня, наверное, заряжало то, что не сдается человек и вот как-то пропагандирует, что ли, то, что даже полностью потеряв зрение без остатка, можно что-то делать и, опять-таки, стремиться к чему-то. Ну и, наверное, что я еще перенял от него, это, ну, какой-то желание не бояться говорить о положении вещей так, как оно есть. Потому что благодаря этому он когда-то добился того, что некоторое время в конце 90-х он возглавлял первичную организацию. То есть это была выборная должность, его выбрали на несколько сроков, и вот он помогал людям. Ну, я еще в совсем юном возрасте, на меня это, конечно, производило впечатление.
0: Были ли люди, которые особенно поддерживали его, и, может быть, наоборот, относились с непониманием, с холодом? Такие ведь тоже, наверное, были.
1: Честно будем говорить, и непонимание было, и критика была, но он всегда пытался, ну, не знаю, опять-таки, это вопрос, может быть, амбициозности, либо еще чего-то другого. Он всегда пытался не работать на местную аудиторию, он всегда пытался где-то выйти за пределы. То есть, понятно, были люди, соседи по дому, которые могли его и критиковать, могли и говорить, что это действительно очень здорово, но вот такой ориентации, чтобы стать местным, локальным героем у него не было. Ему хотелось, чтобы не только инвалиды, а и вполне себе здоровые люди могли ознакомиться с его стихами. И нам домой приходили еще бумажные письма от людей, которые прочитали эти стихи в периодических изданиях, и было достаточно, ну, трогательно, что ли, читать ему вслух эти письма, когда незнакомые люди писали огромное спасибо за то, что он попал в них, в незнакомых людей попал своим творчеством.
0: Как вы думаете, что давало ему силы преодолевать равнодушие, зависть, в конце концов? Сколько с ним разговаривал, я не чувствовал такого амбициозного человека. Может, это было внутри? Он был такой мягкий, несколько, может быть, осторожный в разговоре? Или, может, это казалось?
1: Нет, это правда. Если касаться, скажем так, публичного портрета, он всегда старался идти на компромиссы. Но вы же понимаете, что, как у любой творческой личности, там внутренняя вот эта вот вся история, она несколько отличается от внешней. Когда человек выходит в разговоры с журналистами или когда он писал статьи о системе Белтис, конечно, он пытался соответствовать формату, в который он попадает. Про амбициозность я сегодня говорил исключительно в плане того, что его не останавливали неудачи. Потому что мы получали и отказы. Это, ну, редакторская позиция вполне нормальная. Я понимаю этих людей, когда они пишут «все хорошо, но вы не подходите нам по формату». Я понимал, что его это расстраивает, но его это не останавливало. Пару отказов могут сломить любого талантливого человека, поэтому амбициозность тут в хорошем понимании, но она, как я говорю, наверное, и помогала ему вот справиться с теми даже локальными неудачами, когда его куда-то, куда он рассчитывал попасть даже на какие-то местные мероприятия, его не приглашали ни по непонятным причинам, даже без объяснения причин. Ну, такие истории случаются. Людям, которые что-то делают, неважно, пишут песни, стихи, либо прозу, им нужно вот это понимание, что оно доходит до слушателей. Они готовы получать в ответ вагоны критики. Они со временем справятся. Я знал людей, которые критиковали, даже хейтеры, но им это тоже придавало и злости какой-то творческой и тому подобное. Главное, чтобы это все было нужно. Оно и удачами сопровождалось. Это был такой творческий катализатор. Мне пришлось его везде сопровождать на различные роды заседания, кружки и тому подобное. Поэтому я всегда был как-то таким сторонним наблюдателем, и мне оставалось только радоваться, что у него все получается, ну и переживать с ним, если что-то идет не так.
0: Есть ли строчки или стихотворения, которые вам наиболее любимые и наиболее значимы для вас?
1: банальность скажу, но это банальность жизни, поэтому она честная, она совершенно откровенная. Когда ты после ухода близкого тебе дорогого человека, это такая история, когда ты сам себя вытягиваешь за уши, из этой пустоты. И это очень необычное ощущение, когда ты себя вытягиваешь под песни на стихи своего отца. Это мне помогают песни на его стихи, но это очень необычное ощущение. Меня вот вытаскивает вот и композиции, которые были написаны на его стихи.
0: Как он относился к старости, к болезни? Болезнь была тяжелая, как я понимаю. Вы говорили, что было ему тяжело. Его поддерживали и вы, и семья, понятно, но и творчество тоже. Как вот это происходило, если можно это вспомнить?
1: Достаточно сложно ему было покидать новогрудское предприятие, потому что человек там проработал вот сразу после школы, и уходить на пенсию достаточно тяжело и морально, и физически, наверное, было. Ну, все-таки человек привыкает к какому-то распорядку дня и прочее, и прочее. То есть радости от ухода на пенсию он, конечно, не испытывал. Болел он достаточно долго, и болел тяжело, и все случается достаточно резко, и человек буквально каждый месяц ездил на какие-то организованные мероприятия, в какой-то момент он уже в силу своих физических возможностей не может это делать. Я еще раз призываю, если у вас болеют родные, пытайтесь как-то, ну, помочь им почаще, не знаю, водите к врачу, потому что, ну, работает эта история, других у нас вариантов не так, чтобы много. Последние месяцы действительно случился, жаль, конечно, что все это поздно случается, но случился музыкальный проект, где на его стихи было отобрано 30 текстов на его стихи, были написаны песни, которые вот буквально в марте появится цифровой релиз. Я доработаю сайт, где будут размещены его стихи и песни. Ну, наверное, лучшее, что мы можем сделать, это сохранить память о человеке. Поэтому, если есть такая возможность, я обязательно все это сделаю. И с тех пор, как запустился проект с изданием его песен, он просто доставал свои архивы, которые у него в квартире пролежали лет 20 нетронутый, и все ночи напролет вот буквально по Брайлю все это дело перечитывал, отбирал то, что ему хочется сделать. И какое-то количество мы успели сделать, какое-то количество нет. То есть проект задумывался как песни на стихи поэта, но вот в силу обстоятельств он уже превратится в трибьют поэту Леонарду Свяцкому. Я думаю, что к цифровому релизу его песен будет опубликован сайт. И если вы не против, по тому, как все запустится, я вам сообщу информацию, и вы уже, если возможно, опубликуете на своих ресурсах адрес сайта, чтобы люди могли заходить и знакомиться с его творчеством. Я думаю, это будет лучший вариант.
0: Что бы вы хотели сказать людям, которые только сейчас узнают о творчестве вашего отца?
1: Это строчки, которые абсолютно понятны и которые вам, может быть, я очень надеюсь на это, помогут пережить ваши какие-то, ну, может быть, даже сложные, трудные, темные времена. Для кого-то это будет приятным открытием, и здорово было бы, чтобы это осталось, скажем так, ну, где-то вот в повседневной жизни, чтобы к этому можно было периодически возвращаться.
0: Мы порой проходим мимо тех, кто, будучи врачами, учителями или рабочими, пишет стихи, сочиняет песни, рисует картины. Отмахиваемся от их скромных подарков, тонких полусамодеятельных книжек, ссылаясь на суету будней. Любители, самодеятельность, говорим мы. Нам кажется, что настоящая поэзия и искусство живет где-то там, в столичных галереях, на престижных фестивалях, в роскошных переплетах. А когда эти люди уходят, приходит запоздалое, обжигающее понимание. Мы упустили время. Время сказать спасибо, помочь издать достойную книгу стихов. Ведь настоящая поэзия может быть совсем рядом. В цеху за станком, в скромном доме, в сердце того, кто видит красоту там, где другие видят лишь обыденность. Такая поэзия Леонарда Свяцкого, скромного, незрячего труженика, дарившего нам свои стихи. Стихи Свяцкого делали мир ярче для тех, кто их слышал, и они остались жить в песнях, в душах людей. А это самое главное. Слушаем подборку стихов и песен на стихи Леонарда Свяцкого.

сада. Вдруг чье-то открылось окно, прошедшая юность. Но вот ты рядом. О, как же я не был давно здесь, давно. Я к старому клену спешу на свидание, спешу вновь в забытый родной уголок, спешу к нему, может быть, на покаяние. Ох, как я от этого мира далек! Дорога, как прежде, торопится в гору, легко на душе этой майскую ранью. Со мной ведут земляки разговоры. Я к старому клену спешу на свидание. В лесу осеннем тихая поляна. Лишь облетевший лист травы коснется. На головах берез платки из рваного тумана. Да мое сердце очень гулко-гулко бьется. Стою один в осенней тишине. Утихла горечь, растаяли печали. Забыться хочется в спокойном тихом сне и навсегда остаться в этих милых далях. Здесь все до боли близко и знакомо. Этот осенний горький дым, как вкус полыни. Тепло давно оставленного дома мне не дает покоя и поныне. В лесу осеннем тихая поляна, а в небе клин за клином журавли. И я шепчу себе без фальши обмана: здесь годы мои лучше прошли. Вот потому хочу я здесь забыться под крик печальных журавлей. Должна же юность мне присниться. Среди мной давно покинутых полей прими меня к себе, пролей мне в душу благодатный свет. Наверное, я уже другим не стану. Да мне уже давно за 30 лет.

Мокрая ветка сирени снится года напролет. Прошлого прикосновения ночью уснуть не дает. Мокрая ветка сирени из мною забытого сада, жизни ушедшей мгновения, радости давней отрада. Мокрая ветка сирени, к ней прижимаюсь щекой, в юности прошлой теперь нахожу я покой, воспоминанием овеян, застыв у родного крыльца, мокрую ветку сирени долго держу у лица. Мокрая ветка сирени снится года напролет. Прошлого прикосновения ночью уснуть не дает. Посиди со мною рядом, помолчи, ничего не говори, не надо. Огонек задумчивой свечи будет нам надеждой и отрадой. Листья у двери, как чьи-то души, успокоились, сойдя с большой дороги. Помолчи и тишину послушай. Раствори в ней беды и тревоги. Не грусти, а в лучшее поверь. Верь в тепло задумчивой свечи. Лишь вдвоем на свете мы теперь. Посиди со мною, помолчи. Не грусти, а в лучшее поверь. Верь в тепло задумчивой свечи. Лишь вдвоем на свете мы теперь. Посиди со мною, помолчи. Тревожно и грустно в осеннем тумане. Вдруг станет далеким прошедшее лето. Все кажется, будто кто-то обманет. Все чудится, будто виновен ты где-то. Завяла в долине трава луговая, и вороном ветер над полем кружится, и лес, словно призрак, в тумане растаял, и небо туманом на землю ложится. О чем-то припомнит далеком, неспетом, застыв среди желтых берез на поляне. Далеким вдруг станет прошедшее лето. Тревожно и грустно.

Я мимо ваших окон больше не пройду. Не потревожу тишину так милого вам сада. Наверное, я вас встретил на беду, а может быть, судьбе так было надо. Я вас прошу, хотя о том вы не просили, вы обо мне давно забыли, простясь со мной холодными словами. Я не виню вас, даже если так случилось. Наверное, судьбе так было надо. Печально слишком осень закружилась в аллеях милого вам сада. Все отболело. Грусть и горькие упреки, и я от вас, поверьте, ничего не жду. Тот тихий мир нам стал холодным и далеким, как для меня стал дом ваш в милом вам саду. Все отболело, грусть и горькие упреки, и я от вас, поверьте, ничего не жду. Тот тихий мир нам стал холодным и далеким, как для меня стал дом ваш в милом вам саду. Храни меня, судьба, храни от неудач и злых наветов, от зноя слишком жарким летом, от грусти в пасмурные дни, от горьких бед убереги. Сними с души моей тревогу, со мной простившись на дорогу, прошу тебя, судьба, не лги. Храни меня, судьба, храни, за то, что я в тебя поверю. Судьба, не стань моей потерей, не обмани, не измени. А если вдруг сойду я с круга, если придут тревоги дни, останься мне, судьба, подругой. Другим на счастье сохрани. Храни меня, судьба, храни от неудач и злых наветов, от зноя слишком жарким летом, от грусти в пасмурной.

Закружилась листва, закружилась, звездопадом к земле опадая. Мне вчерашнюю ночью приснилась эта легкая, пестрая стая. Загорелась с румянцем рябина, вспыхнул тополь звездой путеводной, расплескался туман по долинам, чуть печальный, немного холодный. Ко двору ранний вечер прибился. Верный признак — закончилось лето. Но вчерашнюю ночью мне снился этот вечер под кленом раздетым. И, наверное, с летом прощаясь, видно, что-то у них не сложилось. Словно бабочек легкая стая. Закружилась листва. Закружилась. Спустись ко мне, июльский вечер, тихий вечер, середины лета. Обними мой старый дом за плечи, погрусти со мною до рассвета. Грустью доброй, теплой, как дорога, что проходит сквозь ржаное поле, посиди со мною на пороге, спой про что-то близкое до боли. Сыплет месяц блестки в сад уснувший, спит журавль древний у колодца. Спой мне тихий вечер о минувшем, пусть души хорошее коснется. В небе звезды золотые свечи, пахнет липой и землей нагретой. Посиди со мной, июльский вечер, теплый вечер, середины лета.

Дремлет вечер у старой ограды. Пахнет липой и теплой дорогой. Дом отцовский, но вот ты рядом. И уходит из сердца тревога. Пахнет липой до боли знакомо. В самой силе горячее лето. Я вернулся к отцовскому дому. Сколько в нем доброты и света. Пахнет липой до боли знакомо. В самой силе горячее лето. Я вернулся к отцовскому дому. Столько в нем доброты и света. Тихо свежесть ночная кружится. Выйду, сяду на старом пороге. Пусть теперь ко мне детство примчится. Босиком по нагретой дороге. Пахнет липой до боли знакомо. В самой силе горячее лето. Я вернулся к отцовскому дому. Сколько в нем доброты и света. Я в мечтах над ним птицей кружился. Я повсюду искал его взглядом. Он в разлуках ночами мне снился. Домик детства у старой ограды. Пахнет липой до боли знакомой. В самой силе горячее лето я вернулся к отцовскому дому. Сколько в нем доброты и света. Время все отсчитывает даты. 20, 30, 40, 60. С той войны пришедшие солдаты, как всегда, у вечного огня стоят. С каждым годом круг их все теснее. С каждым годом их все уже круг. Только время памяти сильнее. И в цене, как прежде, слово «друг». В отблеске огня темнеют лица. На груди медали, ордена. До сих пор она солдатам снится. Юность их, укравшая война. Время вновь отсчитывает даты. От весны спеша к другой весне. Как всегда, у вечного огня солдаты вспоминают павших на войне. Тишина у спящего кургана лишь зовет, зовет к себе маня, будто незатянутая рана — это капля вечного огня. Время все отсчитывает даты, та весна все дальше день со дня. В день победы бывшие солдаты замерли у вечного огня. Время все отсчитывает даты. 20, 30, 40, 60. С той войны пришедшие солдаты, как всегда, у вечного огня стоят.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: «Радио ВОС». Музыка на радио.

0: Эти Радио ВОС.
1: Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.

0: Всем привет! В прямом эфире Радио ВОС программа «Молодежный экспресс». 14 часов 35 минут московское время. И на календаре у нас 11 апреля 2025 года. В общем, все вроде бы координаты временные сообщил. И осталось сообщить только, что сегодня, в ближайший час, с вами будут ведущие программы Марьяна Цвит. Марьяна, привет!
1: Всем привет!
0: И меня зовут Сергей Пищальник. Очень рад вновь встретиться с вами, дорогие наши радиослушатели. Какие у нас новости? Вот у нас погода примерно как в начальной песне тоже. Москва тут в этом плане может, наверное, поконкурировать с Питером. У нас было минус 5, минус 6, выпало снега больше, чем, наверное, за всю зиму. Сейчас это все тает. И вот Марьяна прямо сейчас получает оперативную сводку о погоде на следующую неделю. Марьяна, что там нас ждет?
1: Да, буквально только что уведомление на телефон, что на следующей неделе потеплеет и до плюс 21. И почти без осадков. Ну, прямо не верится в такое. Да. Наверное, опять врут.
0: Это Москва, детка. Ну что ж, песню мы в начале эфира выбрали не случайно и не только от того, что у нас такое погодное настроение, а есть у нас еще причины поставить песню про Питер, но об этом в нашей основной рубрике.
2: Есть тема!
1: Да, говорить мы сегодня будем, как ни странно, об интеллектуальном спорте. И по такому поводу в гостях у нас сегодня один из основателей и идейных вдохновителей Всероссийского интеллектуально-реабилитационного фестиваля ВОС, советник по работе с общественными организациями инвалидов и инклюзивными студенческими сообществами аппарата ректора РГПУ имени Герцена Владимир Валерьевич Казанкин. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Владимир Валерьевич.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ребята, здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Рады вас слышать в нашем эфире. Не первый раз вы у нас в эфире, но мы всегда рады и уверены, что вам всегда есть что нашим слушателям рассказать. Этим, собственно, и займемся, но прежде чем мы начнем наше интервью, я хотел бы напомнить, что мы в прямом эфире, и в этот самый прямой эфир нам можно звонить по бесплатному номеру 8 800 100 00 15, а также вы можете писать нам смс-сообщение и сообщение в WhatsApp на номер 8 903 707 26 71. Пишите, звоните, будем очень-очень рады. Ну и что ж, приступаем. Владимир Валерьевич, у нас буквально вчера завершился прием заявок на 9-й Всероссийский интеллектуально-реабилитационный фестиваль ВОС. У нас будет 22 команды из 19 регионов. Очень хорошие показатели. Но хотелось бы, наверное, в начале программы вернуться к истокам. Расскажите, с чего все начиналось в истории фестиваля?
3: По поводу показателей, я бы сказал, что они рекордные. И, в общем-то, мы прогнозировали эту историю, даже вот когда на этапе, скажем так, еще в январе, когда пришло письмо в Герценский университет о проведении этого фестиваля, мы понимали, в том числе и с вами, что будет анфлаг. И это понятно, ведь у нас две такие значимые даты, это и столетие Всероссийского ордена Красного Знамени Общества Слепых, и 80-летие Великой Победы, и есть еще много значимых юбилейных событий, как в мире спорта, так и культуры, вообще в общественной и политической жизни, поэтому этот фестиваль вызвал такой ажиотаж. А начиналось все на Курской земле в бытности моего студенчества, когда я был студентом Курского музыкального интерната слепых. Мы с моим первым тренером Романом Евгеньевичем Иноземцевым, кстати, он в составе команды приедет к нам на фестиваль в этом году. Вот эту идею задумали. Все, конечно, шло сначала через КИСИ, мы играли в КИСИ, потом мы поняли, что мы хотим чего-то другого, и мы понимали, чего мы хотим. Это было спортивное «Все, что, где, когда». Это была игра «Brain Ring». И на первом фестивале была еще такая игрушка «Интеллектуальный калейдоскоп», которая позднее трансформировалась в «Кекра Баттл». Ну вот как-то вот так все это начиналось.
0: А в каком году первый фестиваль прошел?
3: Тут вообще интересная история. Официально первый фестиваль прошел в 2017 году в декабре. Но если говорить вообще об истоках, то я бы отметил первых два открытых Кубка Москвы в 2015 году и в 2016 году. Мы с Василием Петровичем Дрозиным эту историю тогда очень хорошо запустили. И опять же, по реакции команд, по количеству участников, мы поняли, что есть потребность людей играть вот именно в такие варианты игр. Ну и в дальнейшем нас поддержал и Алексей Борисович Колосов, и руководство КФРК, ну и, соответственно, центральное управление, которое пошло на встречу, утвердило наш фестиваль, его регламенты, положения и внесли их в программу реабилитационных мероприятий Всероссийского общества слепых.
0: А я правильно понимаю, что инициатором проведения первого фестиваля, ну и, собственно, его организации были вы?
3: Я бы сказал бы не то, чтобы я конкретно, да, здесь нельзя говорить о том, что кто-то был конкретно, я или Василий Викторович, или Роман Евгеньевич. Это была команда инициативных людей. Ну, безусловно, скажем так, отдать должное нужно Василию Викторовичу. Он болеет за «Локомотив», и он в какой-то степени был паровозом во всей этой истории с точки зрения КФРК и продвижения этой идеи центрального управления. Здесь, на месте, в Санкт-Петербурге, я уже чтобы решил особенно Маргополина Герцена, убеждал поддержать нас с этой идеей Алексея Борисовича Колосова, председателя нашей региональной организации и, соответственно, полномочного представителя президента ВОЗ по Северо-Западному федеральному округу. Ну и когда у нас в 2017 году эта история вышла уже на завершающую стадию, у РГПУ и Герцена сложились очень хорошие отношения с культурно-спортивным реабилитационным комплексом, с Санкт-Петербургской региональной организацией, они выставлены были уже давно. И мы заключили трехстороннее соглашение сначала о социальном партнерстве, что позволило нам реализовывать этот и другие проекты. Ну, и в 2017 году все это началось. Так что здесь я бы не стал бы говорить о том, что пальма первенства была именно моя.
1: Фестиваль очень стремительно набирает популярность. И в этом году вот уже подали заявки на участие 22 команды из 19 регионов нашей страны. А скажите, с какого количества команд все начиналось в 2017 году?
3: А в 2017 году, если мне память не изменяет, начиналось с 11 команд. Причем все команды были представлены из разных регионов. Тогда, я помню, была команда «Убойная сила» из Саранска. Тогда была команда из Москвы, инсайд-компания, ну, они потом в дальнейшем разделились, это стали две команды «Знак ответа» и «Ботанический сад», и тогда они были, скажем так, в одной команде, лидеры этих команд, и показывали интересные результаты. Были «Пермские медведи», кстати, первые чемпионы нашего фестиваля «Санкт-Петербург». Ну, вот так, на скидку, наверное, это вот те команды, которые попадали в призы на тот момент. А так было 11.
0: Ну и с количеством, с расширением количества команд, естественно, и расширялась география. Расскажите об этом поподробнее.
3: Ну, география — это вообще, можно сказать, мы все гештальты уже закрыли. У нас была команда из Владивостока даже. И, как ни странно, она
0: была... Есть команда из Калининграда, да?
3: Калининград — это нет. Калининград — это другая история. Калининград — это рядышком с нами. Тут чего им лететь-то? Сели на самолете прилетели. Когда Владивосток для нас долетел, и еще это был, тем более, 2020 год.
0: Я имею в виду, что все границы, от границы до границы, как говорится.
3: Ну, с запада на восток, да. Ну, так мы еще с севера на юг у нас есть. Да, так это Дагестан, к нам еще Мурманск не проезжал с Архангельском. А с югов, наверное, ну, может быть, если только Ростов, потому что Крым у нас был и сейчас, приедет Краснодар, вообще практически постоянные участники. Поэтому география очень обширная. И самое главное, что фестиваль даже в бытность пандемии, мы, конечно, его перенесли, он должен был состояться в апреле, как вы помните, у нас был локдаун тогда, и мы его провели в итоге в ноябре. Ну, как ни крути, все равно мы выполнили все условия положения, у нас было представлено не 10 команд, а 8, но они были из 5 разных регионов, поэтому...
0: Ну, тогда год был тяжелый, тут уж ничего не сделаешь, в принципе. И это тоже хорошо.
3: Но даже тогда популярность интеллектуальных игр позволила провести это мероприятие, не выходя за рамки положения.
0: Угу. А фестиваль всегда проходил в Санкт-Петербурге на базе РГПУ имени Герцена?
3: Первый фестиваль прошел, конечно же, в КФРК. Это так и должно быть по всем правилам игры. А в дальнейшем, да, он проходит на базе Российского государственного университета. Вот уже, получается, будет проходить 8-й раз подряд. И здесь нужно отметить именно лояльность и поддержку администрации Герцогского университета. Сейчас конкретно этим вопросом всегда координирует наш ректор Сергей Валентинович Тарасов, который обращает очень пристальное внимание на все, что связано и с интеллектуальными играми, и с интеллектуальными играми для с инвалидностью, в том числе по зрению, в частности.
1: А в формате проведения фестиваля произошли какие-то изменения с первых фестивалей?
3: Да, как я уже вначале говорил, произошли определенные изменения. Где-то они были вынуждены, и даже скорее не где-то, а они, скорее всего, всегда были вынуждены. Изначально мы вместо нашей группы отрабатывали, у нас игра была интеллектуальный калейдоскоп, и мы ее специально делали за счет того, что в игре должны играть команды только из 6 человек, ни меньше, ни больше. Но впоследствии мы уже поняли, что не все команды по финансовым соображениям могут себе позволить участие именно 6 игроков. Иногда приезжают и по 5 человек и по 4, и мы ее переделали в Петробаттл. То есть мы взяли самые лучшие, интересные, на наш взгляд, известные практики, свои игры, добавили вопросы аукцион, и, в общем, получилась такая достаточно, на наш взгляд, зрелищная, интенсивная игра, которую мы назвали Петробаттл, в которую могут играть 4 человека. Кроме того, то в то время, когда у нас была история с пандемией, даже, я сказал, не только с пандемией, но и со специальной военной операцией связанной, мы также вносили изменения в программу проведения фестиваля, и игры, которые мы проводили, тоже теперь определенную трансформацию. У нас появилась игра «Эрудит Лото». Это, скажем так, некий аналог телевизионного «Угадай меня», когда задается вопрос и дается 4 варианта ответа, нужно было выбрать правильный. И свою игру мы перевели в письменный формат. То есть мы играли не на кнопках, а играли в письменном. То есть были, задавались также вопросы, и команды отвечали письменно на эти бланки.
0: Да, Владимир Валерьевич, у нас есть активные слушатели сегодня, и у нас есть даже уже один звоночек. Здравствуйте, мы вас слушаем.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день, уважаемые ведущие. Добрый день, Владимир Валерьевич. Это Владимир, команда «Знак ответа». Очень рад услышать эту передачу. Хочу вернуться к 2019 году, ведь тогда команд могло было быть и больше, но коронавирус нас очень подвел. А вообще 22 команды – это круто. И мы рады, что мы снова можем участвовать в фестивале. Собственно, хотел бы пожелать фестивалю, естественно, удачи нам всем. И если кто-то слушает из новичков, сказать, что ничего страшного в этом нет, бояться не надо, надо быть уверенным в себе, все будет нормально.
0: Да, Владимир, спасибо вам огромное, и мы увидимся уже в ближайшие, через 2 недели, получается, на играх.
1: Спасибо за звонок.
2: Да, с удовольствием буду ждать этой встречи, и мы вся команда будем ждать.
0: Да, спасибо за звонок, всего вам доброго. Да, это здорово, конечно, что у нас есть звонки от наших, я бы не побоялся этого слова, постоянных, да, Владимир Валерьевич, участников фестиваля.
3: Я думаю, что я понимаю, как он Владимир Валерьевич, раз Владимир сам назвал свою фамилию, я не буду ее точно называть, но через этих соображений. Но думаю, потом приедут, когда мы убедимся, что я был прав или я ошибся.
0: Да, мы встретимся с Владимиром и узнаем. Мы остановились на том, что на изменениях, да, в фестивале, и вы коснулись игр. А скажите, пожалуйста, какие игры интеллектуальные на фестивале ждут в этом году участников?
3: Традиционные в этом году. Мы вернулись в прошлом году к старой такой зеброй формации. Единственное, что в связи с тем, что когда спортивные и брейн-ринг, бренды имеют теперь уже владельцев, и чтобы не нарушать авторские права, мы изменили чуть-чуть правила игры спортивной версии игры, и спортивной версии игры брейн-ринг. Соответственно, изменили название. У нас получилось 1 минута на все и СБП. Но это не система быстрых платежей, хотя кому-то это было бы, наверное, интереснее, а смело, быстро, правильно, да. Вот. И, соответственно, если говорить старым игрокам, нашим языком, это спортивные чудика, спортивные бренды Петробаттл, а если наши нереальные фестивали, то это «Одна минута на вся», «СБП» и «Петробаттл».
0: Да, спасибо, Владимир Валерьевич. Я хочу напомнить все-таки, что у нас идет прямой эфир, и вы, наши дорогие радиослушатели, можете так же, как и Владимир, позвонить нам в эфир по номеру 8 800 100 0015. Также можете нам писать смс-сообщение, сообщение в WhatsApp на номер 8 903 707 26 71. Пишите, звоните, мы будем рады вас услышать. А мы продолжаем, и давайте поговорим о том, проходят ли команды, участники фестиваля, какой-либо отбор? Вообще процедура участия в фестивале, какова она? Что нужно сделать?
3: Ну, я не знаю, насколько в региональных организациях проходят отборы или нет. Я могу сказать, что у нас в Санкт-Петербурге мы в последнее время выставляем 4 команды. Периодически состав этих команд меняется, и не всегда это наша инициатива, но об этом позже. Вот. А что касаемо положения, то там каких-то квалификационных предварительных требований нет, отборочных игр нет, хотя мы понимаем, что, возможно, со временем это к этому придется приходить. Но здесь существуют, опять же, экономические реалии. В общем-то, региональная организация вправе сама выставить до 3 команд на всероссийский плане реабилитационный фестиваль. И понятно, что если бы финансы позволяли у регионов отправлять по 3 команды, наверное, бы эти 3 команды и ездили. Потому что они действительно интеллектуальные игры очень популярны. Но, к сожалению, опять же, не у всех вообще региональных организаций есть возможность отправить команду, отправляют, как правило, по одной, иногда, в очень редких случаях, по две. И вот по каким критериям определяется команда из регионов, здесь мне сказать сложно. Хотя мы понимаем прекрасно по результатам, что не всегда приезжают, к сожалению, опять же, сильнейшие команды.
0: Да, я позволю себе тоже свои 5 копеек вставить. Насколько я знаю, что в некоторых регионах имеются, особенно в крупных городах, по нескольку команд, и даже проводятся между ними внутренние местные, как говорится, игры. И если это можно, наверное, считать отбором, то будем так считать.
1: Да, команды стараются, готовятся. А скажите, Владимир Валерьевич, а какова роль жюри на фестивале и кто входит в его состав?
3: Ну, знаете, если перефразировать известную фразу из Виссарионовича Сталина, помните про то, неважно, как голосуют, важно, как мы считаем. Так вот, здесь можно сказать, неважно, как вы ответите, важно, как они посчитают. Это, конечно, шутка, но на самом деле, роль жюри и роль ведущих на нашем фестивале, она во многом всегда определяющая, потому что не всегда команды соблюдают правила, и это всегда фиксируется как секундантами, так и членами жюри. Не всегда команды дают сразу же ответы, которые попадают в ласковские критерии. И здесь опыт ведущих, опыт игрового и апелляционного жюри играет тоже первостепенное значение. Скажем так, прорывом в судейском корпусе стало то, что мы, начиная, по-моему, с 22 или 23 года, начали приглашать, и за что им огромное спасибо, Евгения Владимировича Паникарова. Это сертифицированный арбитр Международной ассоциации клубов «Что, где, когда», причем один из немногих арбитров сертифицированных. И вопрос с зачетами, ответов, с апелляциями, связанными как раз вот по спортивной версии «Что, где, когда», сначала, потом по одной минуте на все, у нас споров от команд стало, скажем так, гораздо меньше, несогласий с зачетами или не зачетами ответов. Что касается игр РБП и Петробаттл, здесь мы тоже стараемся максимально все прописать ведущим, но специфика игр такая, что решение на площадке принимает ведущий. И здесь вот, опять же, его опыт, его роль, его уровень подготовки также играют первостепенное значение. Поэтому у нас, в общем-то, судьи решают все. И здесь нужно задавать вопрос, а судьи кто?
0: Не будем задавать, да, такой вопрос?
1: Не будем, да. Вы сказали,
3: что... Почему? Можем не задать. Вы можете задать эти вопросы, мы всегда готовы ответить на этот вопрос, потому что мы никогда ничего не скрываем. Если у нас есть какие-то определенные сложности, мы об этом говорим. Если у нас Ведь бывало такое, что на фестивале таких форс-мажоры происходили, но я думаю, что мы еще об этом поговорим чуть позже.
1: Вы сказали, что команды не всегда соблюдают правила. А скажите, часто ли или вообще было такое, что ловили команды на том, что они прибегают к помощи всемирной, так сказать, сети интернет, чтобы найти...
3: Было и такое, да. Но это, скажем так, не то чтобы прям вот конкретно прибегали, просто команды, когда мы понимаем, что в руках у кого-то оказывается гаджет, это сразу пресекается. То есть неважно, человек куда-то вошел, куда-то вышел, там в интернет, не в интернет, мы сразу говорим о том, что, ребят, будьте так добры, вот есть правила, давайте вы лучше вообще телефоны уберете. И на самом деле были случаи, когда нас спросили о том, что ждите важного звонка, мы говорили, ребят, ну, если ждите важного звонка, покиньте зал, дождитесь, потом вернитесь в перерыв. А это касается именно нарушения правил именно в интернете, если вы имеете в виду доступ к информации в сети. Но были другие нарушения.
0: Ну, не будем о грустном, давайте вернемся.
3: Да почему? Нет, мы можем,
0: Мы можем и погрустить, да?
3: Нет, здесь надо как раз акцентировать внимание на том, что очень часто команды, скажем так, не вовремя сдают ответные бланки в игре одной минуты на все, и потом начинают возникать вопросы, почему мы правильно ответили. Но я хочу здесь обратить внимание, что всегда нужно поднимать руку с ответным бланком до слова «ноль». Лучше это, чтобы делать заранее. И опять же, нас потом начинают говорить, вот давайте мы посмотрим трансляцию, мы, возможно, там подняли раньше, или мы подняли позже. Я хочу сразу объяснить, что трансляция ВКонтакте, которая будет у нас в этом году, сеть интернет, да, она не является у нас средством, при котором принимают такие или иные судейские решения. То есть это не аналог футбольного ВАР, чтобы было понимание. Мы не прибегаем к помощи видеотрансляции. Мы просто транслируем эту историю для того, чтобы люди могли видеть, что происходит в зале, могли слышать, что происходит в зале, чтобы понимали уровень вопросов и чтобы понимали возможности своего участия с точки зрения целесообразности поездки на наш фестиваль, показания тех, чтобы показать те или иные результаты. Вот этот момент я хотел особо обратить внимание сейчас.
0: Ну, а если уж продолжать о грустном, были случаи дисквалификации команды или участника?
3: Да, к сожалению, такие случаи были. Ну, опять же, мы всегда открыты, и мы никогда этого не скрываем. Почему? Мы стараемся очень жестко соблюдать все требования, положения, регламентов, и что касается сроков подачи заявок и их изменений. К сожалению, в 2021 году нам пришлось дисквалифицировать команду за то, что за 2 дня до фестиваля была изменена заявка. Приехали абсолютно играть. Ну, если не все, то полкоманды других людей. Когда мы сделали замечание...
4: Вы слушаете «Радио ВОС». Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
5: Выпуск новостей.
6: В Мытищах состоялся открытый всероссийский турнир «Кубок главы городского округа Мытищи по мини-футболу». В Москве пройдет форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Ульяновская областная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. Во Владимирской области прошел 10-й региональный чемпионат «Обилимпикс». Названы имена лучших общественных радиокорреспондентов Санкт-Петербургской РОВОС. В Альметьевске состоялся турнир по голболу на Кубок татарской РОВОС. Председатель Курской РОВОС принял участие в заседании рабочей группы избирательной комиссии. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 4 по 7 мая на стадионе «Строитель» в Мытищах состоится открытый всероссийский турнир «Кубок главы городского округа Мытищи» по мини-футболу. Соревнования пройдут в рамках Всероссийской лиги «Равные возможности». Будут разыграны награды в мини-футболе 5 на 5 в категории B1, а также 3 на 3 в категории B1, B2 и B3. Место проведения – улица Силикатная, владение 30А, стадион «Строитель». Приглашаем команды и болельщиков. С 21 по 24 мая в Москве пройдет форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Это значимый проект, объединивший практики инклюзивного искусства. В программе – спектакли, перформансы и арт-проекты. Все спектакли будут идти с переводом на русский жестовый язык и тифлокомментарием в реальном времени через мобильное приложение «Особый взгляд». Основные площадки – Электротеатр Станиславский, Новое пространство Театра наций, Театр Шалом, Театр Док и Библиотека имени Некрасова. Подробная информация на сайте specialviewfest.ru. 17 апреля в Ульяновском культурно-спортивном реабилитационном центре прошла 30-я отчетно-выборная конференция Ульяновской областной организации ВОС. В ней приняли участие 34 делегата от 12 местных организаций. На учете в организации состоит 3103 человека. Делегаты признали работу правления за 5 лет удовлетворительной. Отмечены большая работа по реабилитации, выдаче технических средств реабилитации, проведение сотен социокультурных мероприятий и реализация грантовых проектов. Председателем Ульяновской областной организации ВОС единогласно переизбран Алексей Михайлович Арисенко. Во Владимирской области прошел 10-й региональный чемпионат профессионального мастерства «Обилимпикс». Члены Владимирской областной организации ВОС приняли участие в 5 компетенциях и во всех стали победителями. В компетенции «Массаж» победил Александр Логинов, в исполнительском мастерстве «Вокал» Надежда Волкова. В номинации «Инструменталист» первое место заняли Алексей Степанов среди студентов и Татьяна Рожкова среди специалистов. Тотально незрячий Сергей Киреев уверенно победил в компетенции «Поварское дело», обойдя зрячих участников. Поздравляем победителей! Названы имена лучших общественных радиокорреспондентов Санкт-Петербургской региональной организации ВОС в 2026 году. Конкурсная комиссия подвела итоги 11-го конкурса, на который поступило 20 заявок из 16 местных организаций. Победителями стали Наталья Вострикова в номинации «Голоса группоргов», Виктор Седов «Место встречи», Елена Засурцева «Прогулка с микрофоном» и Вадим Воронцов «Разговор по душам». Также были учреждены специальные номинации за погружение в тему, дикторское мастерство, лучший тифлокомментарий и реализм. Лучшие материалы прозвучат в программе «Воззрение» на Радио Петербург. 24 апреля в Альметьевске в спортивно-оздоровительном комплексе «Мирас» прошел турнир по голболу на Кубок Татарстанской региональной организации ВОС. В соревнованиях приняли участие 5 команд из разных городов Татарстана. Первое место заняла команда Альметьевска, второе – «Богатых Сабов», третье – «Набережных Челнов». Турнир прошел в атмосфере дружбы и единства и был приурочен к 105-летию татарской РОВОС и Году единства народов России. 24 апреля председатель Курской областной организации ВОС Руслан Тихонов принял участие в заседании рабочей группы избирательной комиссии Курской области по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. Обсуждались подготовка к единому дню голосования 20 сентября, изменения в законодательстве и меры по созданию безбарьерной среды на избирательных участках. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
7: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
4: Великие слепые. Чудесный ребенок Стиви

0: Ему за 60, а он по-прежнему любит ухаживать за дамами, целовать им ручки, делать комплименты и наигрывать мелодии, чтобы завоевать их сердца. Ведь представительницы слабого пола вдохновляют его на создание хитов. Его композиции звучат и в латиноамериканских кварталах Нью-Йорка, и в Карнеги-Холл. Это знаменитый Стиви Уандер, человек с нелегкой судьбой, но волевым характером.
1: Когда-то он приезжал в Москву, опаздывал на концерт, и на сцену вышла Алла Борисовна Пугачева. Я на разогреве у Стиви Уандера. Он задерживается. Но ему можно опаздывать, и мы его подождем. В ту минуту с Примадонной согласился весь зал. Таких людей, как Стиви, можно ждать вечность и, увидев, вспоминать всю жизнь.

0: Его настоящее имя Стиви Джуткинс. Он родился 13 мая 1950 года в городке Сагина на Среднем Западе. Малыш появился на свет в больнице для бедных, где не хватало медицинского оборудования и персонала. Врачам и медсестрам приходилось работать несколько смен подряд. Они уставали, но все равно пытались помочь всем, кто нуждался в их помощи. Стиви появился на свет на полтора месяца раньше положенного срока. Врачи не надеялись, что он выживет. Казалось, дни его сочтены. Однако мать малыша, Лула Мэй Джаткинс, женщина решительная и сильная, не уставала повторять врачам: он выживет, чего бы это ему ни стоило. Так как малыш был недоношенным, сосуды его глаз не успели развиться. Они оказались слабы для того, чтобы воспринимать солнечный свет. Стиви поместили в инкубатор. Воздушная смесь с большим содержанием кислорода, которая в нем находилась, еще хуже сказалась на глазах. Мальчик ослеп навсегда.
1: Глупо обижаться на судьбу, глупо ныть, а еще глупее – жалеть себя. Просто забудь о том, что твои глаза не видят, и живи, как все. Только намного лучше, намного интереснее, говорила мать Стиви, Лула. Она решительно была настроена поднять сына на ноги самостоятельно и даже не подумывала бросить его, учитывая, что у нее к тому времени уже было двое детей. Совсем не ладились отношения с мужем, и она

провела с ним. Затем уехала с ребятишками в другой город, индустриальный Детройт. Там было проще устроиться на работу. В скором времени Лула познакомилась с довольно симпатичным парнем и завела роман. Ее избранник оказался одним из многочисленных трудяг. Он отдавал жене большую часть зарплаты, оставляя себе лишь несколько монет на кружку пива. За него-то Лула и вышла замуж. У Стиви появилась новая фамилия – Моррис, а в придачу – сводные братья и сестры. Чтобы прокормить себя, ребятишкам приходилось подрабатывать, а иногда и воровать. Как-то их заметили у доков, откуда они втихаря брали уголь для растопки домашней печи.

0: Для своих детей Лула выработала отличную стратегию воспитания. Меньше ласки, больше самостоятельности. Она не боялась оставить Стиви одного дома. Не волновалась, когда он подолгу гулял во дворе и поздно приходил домой. «Он очень самостоятельный парень», – уверяла она соседей, которые подчас переживали за Стиви больше, чем Лула. Он сам научился одеваться и полностью обходиться без посторонней помощи. Еще несколько лет, и он захочет жить отдельно.
1: Уже тогда окружающие заметили, что у Стиви феноменальный слух. Он ловко определял, где находится человек и что он делает. В такие минуты окружающим казалось, что Стиви отлично видит. Лула непостижимым способом добилась того, чтобы ее сын научился угадывать форму и цвет предмета.
0: Я долго ему рассказывала, что наш мир цветной. Трава зеленая, молоко белое, солнце желтое, небо голубое. И он запоминал. Иногда мне казалось, что в своей голове он рисует целые картины, а в его палитре красок с каждым днем появляется все больше новых оттенков, вспоминает Лула. Она старалась сделать так, чтобы Стиви не чувствовал себя ущемленным. Для этого Лула научила сына читать обычные книги. Дело в том, что пальцы Стиви отличались необыкновенной чувствительностью. Упорные тренировки под наблюдением матери развили эту способность. Не поверите, но мальчишка на ощупь различал буквы и шрифты. «Отдавать его в школу для слепых – это значит перечеркнуть все его будущее», – говорила Лула.
1: Она и слышать не хотела родственников, советующих ей перестать уделять столько внимания сыну. Устроив скандал в администрации школы, что находилась рядом с домом, она все-таки добилась, чтобы ее сына взяли именно туда. И то Стиви пришлось пройти испытание, прочесть перед директором несколько предложений. Только после этого преподаватель понял, что перед ним гений. Необыкновенная способность Стиви распознавать звуки сначала пугала сверстников, но вскоре они поняли, насколько ценен его дар. На баскетбольном поле он безошибочно определял, у кого находится мяч. Стиви мог с легкостью поймать его на лету. За такие способности он получил в школе кличку «Летучая мышь». Так Стиви завоевал авторитет среди сверстников. Его слепота нисколько их не смущала. Всей компанией они обожали ходить в кинотеатр, и никому не приходилось объяснять Стиви, что происходит на экране. Подчас он был даже внимательнее своих друзей. Они любили поглазеть на красивых актрис, а он хотел уловить суть картины.

Музыкальные способности у Стиви обнаружились совершенно случайно. Он был еще малышом и ходил пешком под стол. Однажды Стиви пришел на кухню к матери. Видя, что она занята и пока не может уделить внимание сыну, он присел на уголок табурета. На столе сушились перевернутые кастрюли. Стиви нащупал их и ударил по одной из них. Звук был приглушенный. Тогда он ударил по другой. Она зазвучала иначе, чем первая. И тут мальчик начал бить по донышкам все сильнее и сильнее. То по одной кастрюле, то по другой. Лола уже давно перестала заниматься своими делами и внимательно следила за сыном. Как только он закончил свою музыкальную вакханалию, Лола погладила его по голове, поцеловала в макушку и произнесла: «Быть тебе музыкантом». На свой 9-й день рождения Стиви получил в подарок губную гармошку. Это был первый музыкальный инструмент, который он держал в руках. Его радости не было предела.

Потихоньку музыкальных инструментов в квартире Стиви становилось больше. Однажды соседи при переезде решили оставить мальчику пианино. В другой раз ассоциация местных предпринимателей, зная о способностях Стиви, подарила ему ударную установку. Свои музыкальные способности мальчик развивал, слушая радио. Он пытался повторить за Рэем Чарльзом и Сэмом Куком. Помогали и занятия в церковном хоре. Как только находилась свободная минутка, он тут же наигрывал мелодию. Стиви мог остановиться на улице, достать губную гармошку и пытаться сочинить композицию, сидя на тротуаре. Он не замечал, что вокруг него уже собралась целая толпа людей. Ему не было до этого дела. Он наслаждался музыкой, а не пытался привлечь внимание или заработать звонкую монету. Слухи о том, что в городе появился слепой музыкант-самоучка, разлетелись молниеносно. Им заинтересовались солидные люди из шоу-бизнеса. Как-то в церковь, где пел Стиви, в воскресенье зашел Джеральд Уайт, брат знаменитого Ронни Уайта из группы «The Miracles».

Джеральд был поражен голосом темнокожего паренька в темных очках. Он пригласил Стиви к себе домой и познакомил с продюсером Брайаном Холландом. Тот был знаменит своим чутьем на молодые таланты. Брайан попросил Стиви наиграть ему что-нибудь.

0: Брайан не дослушал до конца. Его переполняли эмоции. «Эй, парень, ты чудо!» – похлопал он по плечу Стиви. «Я бы посоветовал тебе взять псевдоним Уандер». Так на английском звучит слово «чудо». «Кстати, ты не против заключить со мной контракт?» Так Стиви получил свой псевдоним и подписал миллионный контракт. В то время ему было всего 10 лет. Для ребенка эта встреча оказалась судьбоносной. У него появились деньги, на которые он мог позволить купить себе что-то большее, чем губная гармошка. К примеру, пианино, банджо, гитару и барабаны. Он хотел попробовать все, почувствовать звуки всех музыкальных инструментов мира, но контракт накладывал и свои обязательства. Стиви пришлось забросить школу, чтобы иметь возможность гастролировать и давать концерты по всей Америке. Уандер работал в компании с именитыми музыкантами. 4 месяца турне с Марвином Гейем, группой The Supremes и The Marvelettes. 94 концерта и всего 3 дня выходных за это время. Тут взрослые часто опускали руки, а маленький Стиви всегда смотрелся бодро. Он успевал даже сочинять песни в гастрольном автобусе, когда его старшие коллеги мирно посапывали. В общем, мальчишка быстро адаптировался в большой и дружной семье. Вскоре даже принял привычный для всех сегодня облик. Он надел строгий костюм с галстуком. И с тех пор на сцене его в другой одежде не увидишь. Он всегда элегантен.
1: В то время как сын колесил по стране, Лола сидела дома. Наконец-то мать могла бросить работу, радовался Стиви. Но Лола думала о будущем своего сына. Для матери на первом месте была его учеба, а не музыка. И тогда продюсер Брайан Холланд уговорил Лолу отдать Стиви в частный интернат для слепых детей. Дескать, там он сможет по специальной программе наверстать упущенное. И Лола сдалась. А вот Стиви был против такого решения. В отместку он нарушал распорядок дня в интернате и даже грубил преподавателям. Как-то Стиви сбежал из интерната, спрыгнув с 4-го этажа, чтобы купить себе чипсов. А когда возвращался, перепутал окна и залез в спальню к девочкам. После этого случая за ним закрепилось прозвище «Ловелас».

Стиви был очень влюбчивым. В 15 лет в душу к нему запала одна особа. Это была конопатая девчонка по имени Энджи. Больше всего Стиви нравился ее мелодичный голос. Он мог часами слушать его, представляя в голове, как Энджи выглядит. Изредка она позволяла ему прикасаться к ее лицу. И тогда он проводил руками по ее надбровным дугам, векам, острому носику, губам. Он рисовал ее портрет в уме. И в это же самое время к нему приходила музыка.

Юношеская любовь Кенджи не привела к браку, зато создала несколько мировых хитов, которые заняли свое место в строчках хит-парадов. Это было только начало. Каждая девушка, которая оставляла след в его сердце, становилась и его источником вдохновения. Когда он действительно испытывал сильное влечение к партнерше, рождались такие романтичные вещи, как «Angel Girl» или «My Cherry Amber». Стиви знал особый подход к представительницам слабого пола. Он обожал разыгрывать девушек. Сначала расспрашивал знакомых об обстановке в комнате, куда собирался зайти. Затем появлялся в ней и советовал сделать перестановку или изменить дизайн. Дамы открывали рот от изумления, а чернокожий паренек в очках говорил им что-то вроде: «Вам очень идет эта малиновая кофточка. Единственное, я бы расстегнул верхнюю пуговицу, чтобы была видна ваша красивая шея». После такого фокуса любая готова была с ним пококетничать и даже согласиться выпить чашечку кофе. «Я влюблен в жизнь и во всех девушек одновременно. Зачем же мне жениться?» — задавался вопросом музыкант.

Но все-таки женщины волновали его меньше, чем карьера. С возрастом Стиви становился серьезнее. Встреча с Мартином Лютером Кингом перевернула все его восприятие белого и черного мира. Он стал интересоваться политикой, но продюсерская компания Motown, на которой он работал, уготовила ему иную роль. Не секрет, что глава компании Горди был обыкновенным расчетливым бизнесменом. Он не хотел, чтобы Стиви стал музыкальным борцом за права чернокожего населения. В первую очередь он видел в произведениях Уандера товар. Эту же позицию поддерживал и новый музыкальный директор Стиви, Джин Кис. Но у Уандера были другие планы. И он об этом заявил открыто. «Когда мне исполнится 21 год, я собираюсь взять под контроль свою карьеру. Мне кажется, вы меня неважно знаете и плохо представляете, чего я хочу». История умалчивает. Восприняли всерьез тогда боссы заявление молодого музыканта. Но, как он и обещал, после совершеннолетия Стиви расторгнул контракт с компанией Motown. В результате Уандер получил причитающиеся ему миллион долларов. А вот лейбл, в свою очередь, заработал на нем за прошедшие 8 лет никак не меньше 30 миллионов. А теперь поподробнее расскажем о том, за что именно люди готовы были выложить зеленые купюры компании Motown. Первая песня, записанная в 1962 году, не имела успеха. Но продюсер Горди верил в звезду Уандера и предложил ему обратиться к джазу. На свет появился альбом «Jazz Soul of Little Stevie Wonder». В нем Стиви выступил в роли целого биг-бенда с фортепианными и органными партиями, ударными и гармоникой. Надо признаться, что выдающегося в альбоме было мало. Композиции не запали в душу слушателям, их сложно было насвистеть. Но не за горами был успешный альбом «Fingers Tubes 2». Впервые в истории Motown сборник возглавил американские поп- и R&B-чарты. Уже за это Горди безмерно должен быть благодарен Стиви.

Следующие попытки повторить успех «Фингерстюпсту» оказываются тщетными. Хотя там было традиционное соло Уандера на губной гармошке. И вот когда о Стиве, казалось, забыли, на свет появилась танцевальная композиция «Apart Everything All Night». Ее Стиви написал в соавторстве с Генри Косби и Сильвией Мой. Появился и одноименный альбом. Сборник стал началом хитовой серии, продлившейся без малого 6 лет. Но в 60-х и 70-х репертуар Уандера все еще составлялся и одобрялся продюсерами. Они настаивали, чтобы Уандер исполнял исключительно поп-соул.

0: В это же самое время Стиви изменяет своим принципам. Он женится 14 сентября 1970 года. Его избранница Сирите Райт пела и сочиняла музыку. Может быть, она и не была писаной красавицей, зато обладала завораживающим голосом. Сирите рассказывала, что как только Стив проснулся после первой брачной ночи, он тут же побежал к синтезатору и начал что-то наигрывать. «Милая, синтезатор — это моя семья. Разве я могу не поделиться с ним впечатлениями?» — оправдывался Стиви.
1: Жена смотрела на увлечение мужа сквозь пальцы. А музыка отбирала у Стиви все его свободное время, оставляя Сирите лишь крохи. И дело было не в ней. Все женщины, с которыми Уандер был близок, жаловались на одиночество рядом с ним. Несмотря на это, трое из них родили от него двух дочерей – Айшу и Кейту, и сыновей – Мумтаза и Квейми.
0: «Мне говорили, что не все мои возлюбленные были писаными красавицами, но все они оказались страстными». Наверное, это как-то связано. Так зачем же мне видеть женские лица, если глубокий сексуальный голос говорит мне так о многом? Уверен Стиви.
1: Через полгода после свадьбы Сирите и Стиви переехали из Детройта в Нью-Йорк и поселились в роскошных апартаментах суперсовременного отеля Говарда Джонсона на Манхэттене, где в результате их совместных усилий были написаны три песни, среди которых «I Believe».

Все было прекрасно, не считая двух вроде бы несущественных проблем: ненасытной любви Уандера к девушкам и обоснованной ревнивости его жены. Однажды Сирита поймала Стиви в постели с другой у себя дома, хлопнула дверью и подала на развод. Долгое время они поддерживали дружеские отношения. Стиви очень переживал, да так больше ни разу и не женился.

После разрыва контракта со Стиви Уандером глава Motown Берри Горди понял, что он потерял как минимум самую большую звезду своего лейбла, если не сказать больше. И тут же начал переговоры о возвращении Уандера в Motown. Результатом стал новый 120-страничный контракт. Благодаря ему Стиви Уандер получал полный творческий контроль над всем процессом производства будущих записей и права на собственные песни. Первыми пластинками нового Стиви Уандера стали «Music of My Mind» и «Talking Book».

Пластинка «Talking Book» произвела настоящий фурор. Она восторженно воспринималась слушателями и музыкальными критиками. Никогда ранее Уандеру не удавалось создать столь цельный альбом, целиком состоящий из хитов. В этом сборнике каждая песня была жемчужиной. Почти на все из них были выпущены кавер-версии других музыкантов: Фрэнка Синатры, Джорджа Майкла, Лайзы Минелли, Эллы Фицджеральд и Ларисы Долины. В «Talking Book» используется излюбленный Стиви синтезатор, а мелодии отличаются простотой. Трудно сказать, какой еще альбом даст наиболее полное представление о классическом звучании Стиви, чем эта пластинка. Она отличается удивительной гармонией, разнообразием, невероятным размахом и каким-то поразительным вдохновением. За две песни с «Talking Book» Уандер получил 3 премии Грэмми и в 2003 году вошел в список 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала «Rolling Stone», где занял 90-е место. Одна из песен альбома, «Superstation», была исполнена Уандером в эпизоде популярного детского телешоу «Улица Сезам», вышедшем в эфир в апреле 1973 года.

1972 году Уандер открывал концерты роллингов, которые в то время были на пике популярности. А в 1973 вышел альбом Inner Visions. Публикой он был встречен на ура. Inner Visions возглавил рейтинг альбомов, созданных афроамериканцами, и стал четвертым в поп-чарте. В нем проявляется интерес Уандера к социальным проблемам американского общества. Песня «Living for the City» рассказывает о жизни в гетто. На церемонии Грэмми в 1974 году Inner Visions был назван альбомом года. В это время судьба еще раз устроила проверку Стиви. Накануне церемонии Грэмми на автомобиль Уандера упало увесистое дерево. Стиви в этот момент находился в машине. Он получил повреждение головы и оказался в коме. Но и на этот раз силы не покинули его. Он выжил. Этот случай сказался на его творчестве. В следующей записи 1974 года появился мотив смерти. Это удивило поклонников Стиви, которые привыкли к жизнеутверждающим мотивам. Но и другой Уандер понравился публике. Его альбом возглавил американский хит-парад.

Над новой студийной работой Стиви колдовал 2 года. В 1976 году на свет появился масштабный проект «Songs in the Key of Life». Общая длительность композиций, записанных на нем, 105 минут. Для Уандера это была самая дорогостоящая запись. Но критика отнеслась к ней неоднозначно. Одни зачислили ее в число мировых шедевров, другие критиковали за излишнюю вычурность. Композиция «Цар Дюк» была данью памяти ушедшему из жизни пианисту Дюку Эллингтону. Трек «Isn't She Lovely» Стиви посвятил дочери, а песня «I Wish» стала воспоминанием о детстве.

Альбом имел и еще одно важное последствие. Он стал той вершиной, с которой неизбежно начинается спад. С этим сборником завершился самый плодовитый и интенсивный период в творчестве музыканта. За следующие 3 года Уандер не издал ни одной новой записи. Только в 1979 году перерыв в дискографии завершился появлением новой пластинки.

Начало 80-х для Уандера было временем эксперимента. Он приступил к созданию новой пластинки и спел дуэтом с Полом Маккартни песню «Ebony and Ivory». В 1984 году он написал звуковую дорожку к комедии Джина Уайлдера «Женщина в красном». Эту работу нельзя было назвать полноценным альбомом Стиви Уандера, но в фильме прозвучала прекрасная лирическая композиция «I just called to say I love you».

Песне суждено было стать самым популярным и растиражированным хитом в биографии музыканта. Она стала его визитной карточкой, хотя критики назвали ее простой и даже глуповатой. Но этот хит завоевал, тем не менее, премию «Оскар» как лучшая песня из кинофильма.

2009 году Стиви Уандер получил престижнейшую награду в области поп-музыки из рук президента США Барака Обамы. Вручая премию имени Джорджа и Айры Гершвинов, Обама поблагодарил Уандера за создание стиля, прославившего американцев. Сам президент признался, что является давним поклонником музыки Стиви. Он назвал его песни саундтреком своей молодости. В ответ Уандер признался: «Самое потрясающее для меня сегодня – это то, что мы живем в том времени и месте, когда Америка имеет возможность снова подняться в своем величии с помощью любви, заботы и твердости нашего президента». Уандера по-прежнему интересовала политика, а еще новейшие медицинские разработки. Несколько лет назад Стиви узнал об уникальной операции по восстановлению зрения. В сетчатку глаза должны были вживить микросхему и миниатюрную видеокамеру, с помощью которой передавались бы сигналы в мозг. Уандер был полон надежд и уже собирался опробовать новые технологии, однако передумал. «Что-то мне не хочется становиться чем-то вроде терминатора», – недоверчиво произнес Стиви и решил не экспериментировать. В этом году Стиви Уандер отпраздновал свой 61-й день рождения. За всю жизнь он ни разу не выдвигал обвинений против врачей, из-за ошибки которых потерял зрение. Уандер уверен, что это был Божий дар, ведь слепота позволила ему развить свои гениальные способности и познать многообразный мир музыки.

0: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
1: Концертный зал «Радио ВОС» представляет.
2: 25 лет творческой деятельности нашего коллектива не прошли бесследно. За это время нами были созданы примерно 90 оригинальных сценических номеров, включающих стихи и песни, танцы и видеоряды. И сейчас что-то ушло в далекое, а что-то осталось и продолжает жить. Например, номер, который вы увидите сейчас, ровесник коллектива. С ним мы впервые вышли на сцену, и с тех пор через него проходит весь женский состав танцевальной группы. Поэтический эпиграф к номеру – стихотворение одной из бывших участниц, Натальи Шевченко, тоже остался неизменным. Кстати, Наталья сегодня тоже в зале, и я очень попрошу вас, дорогие друзья, поприветствовать ее аплодисментами. Наталья, это для вас. Спасибо. После всего сказанного, я думаю, что зрители, которые постоянно ходят на концерты шоу-группы, смогли бы сейчас объявить следующий номер не хуже меня. Да-да, вы все правильно догадались. Александр Суханов на слова Авсея Дриза «Зеленая карета». Поет вокальное трио шоу-группы «Премьер» Вера Вебер, Татьяна Аржиховская и Людмила Смирнова.
3: Я люблю это странное время, я люблю эти тонкие грезы, я люблю, когда лунное семя перечеркнуто веткой березы.
4: Как пленительны запахи мая, но тоской, уводящий на запад, за весенним закатом сгорает от листвы увядающий запах.
3: Что же это? Ошибка? Загадка? Снов вершина? Иль дух отомленье? Я люблю эти лунные пятна. Я люблю это странное время.

Большинство участников нашей группы – москвичи. Поэтому в программе всегда присутствуют песни о Москве. И сейчас мы предлагаем вам послушать одну из них. А заодно с помощью слайд-шоу, которое подготовила Елена Володина, вспомнить, какой была наша столица в разные годы. Музыка Игоря Матвиенко, слова Михаила Андреева «Москвички». Поет Ирина Якушевич.

Юбилей – это маленькое путешествие во времени. И сейчас мы предлагаем этим воспользоваться. Правда, это не будет вояж по страницам истории коллектива, а просто маленькое весеннее путешествие на пару веков назад в один из провинциальных городков. Владимир Мигуля. Слова Михаила Танича. Аты-баты. Солист Станислав Минеев.

0: Раз, два, три, четыре. Налево. Раз, два, шагом марш.
1: Дорогие друзья, поверьте, любому коллективу всегда приятно внимание к его творческим успехам. Приятно, когда в зале много зрителей, а на праздниках, как у нас сегодня, есть почетные гости. И сейчас я с удовольствием представляю слово одному из них. Председатель Московской городской организации Всероссийского общества слепых Антон Викторович Федотов. Поднимайтесь к нам, Антон Викторович.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Конечно, от Московской городской организации Всероссийского общества слепых хотел бы поздравить шоу-группу «Премьер». Ну, 25 лет – это вот возраст, это показатель, потому что немногим творческим коллективам и даже известным группам удается просуществовать и протворить на сцене 25 лет. Но наши участницы молодцы. Безусловно, они всегда своим творчеством, своим единством, своим талантом приносят огромную радость нашим зрителям. Их концерты безграничны, они очень часто выступают на сцене КСРК ВОС. Я знаю, выезжают и в наши местные организации МГО ВОС, и ездят с гастролями иногда и в российские города. И ну, небольшой факт такой исторический тоже хочу рассказать. Даже участницы вот шоу-группы «Премьер» в свое время покорили спорткомплекс «Олимпийский», который, к сожалению, уже не существует, но в то время было очень культовое место. А именно мы проводили комплексную спартакиаду с департаментом спорта города Москвы. Ну, комплексы спартакиады – это когда участвуют все нозологии людей с инвалидностью. И на нас, как на общество слепых, поручили как раз творческую составляющую. И вот два представителя шоу-группы «Премьер» участвовали на соревнованиях по плаванию, делали музыкальное сопровождение. Так что исторический такой момент. Давайте поаплодируем ему. Ну и сейчас я бы хотел попросить нашу замечательную ведущую, очаровательную, прочитать адрес поздравительный для шоу-группы.
1: Уважаемые участники шоу-группы «Премьер», Московская городская организация Всероссийского общества слепых от всей души поздравляет вас с 25-летним юбилеем. 25 лет – это целая эпоха в мире искусства, и ваша группа стала ярким примером того, как талант, творчество и единство могут создавать настоящую магию на сцене. За эти годы вы покорили сердца тысяч зрителей, даря им незабываемые эмоции и впечатления. Вы прошли длинный путь от первых выступлений до сегодняшних грандиозных шоу. Каждый ваш концерт – это праздник музыки, танца и искусства, которые становятся мощным инструментом социокультурной реабилитации, социальной адаптации и духовного единения для незрячих москвичей и дарит радость и вдохновение всем, кто приходит на ваши выступления, которыми по праву гордится Всероссийское общество слепых. Спасибо за ваше мастерство, предоставившее незрячим москвичам возможность с восторгом насладиться великолепием вашего творчества. Желаем вам неиссякаемой энергии, новых творческих побед и свершений. Пусть каждый ваш проект будет успешным, а зрители продолжают любить и поддерживать вас. Пусть ваша группа «Премьер» еще долгие годы радует нас своим талантом и профессионализмом. С юбилеем, дорогие артисты! Мы гордимся вами и вашим творчеством. С уважением, председатель МГО ВОС Антон Викторович Федотов.
2: И сейчас, конечно, я хочу вручить этот адрес Людмиле Смирновой, руководителю группы, и небольшой подарок тоже от нашей Московской городской организации. Хочу пожелать просто чаще, больше концертов, и, безусловно, все мы должны встретиться на юбилейном концерте к 50-летию шоу-группы. Дерзайте!
3: Спасибо!
1: Большое спасибо Антону Викторовичу. А мы продолжаем наш концерт и небольшой рассказ про коллектив. Одно из любимых занятий нашего коллектива – путешествия. Но они любят не просто путешествовать, а совмещать выступления и экскурсионную программу. Благодаря собственному энтузиазму и поддержке КСРК группа уже побывала в Иваново, в Ярославле, Казани, Костроме, Рязани, Волгограде, Орле, Перми, Смоленске, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Вологде. Но наш многолетний опыт показывает, что путешествовать можно и не сходя со сцены. Надо только правильно выбрать вид транспорта. Друзья, если вы готовы путешествовать вместе с шоу-группой, музыка Збигнев Куртич, слова Бориса Брянского. «Еду к тебе я трамваем», поет Ольга Попова.

0: Спасибо большое.
1: Ну что ж, по-моему, замечательно путешествовать на трамвае. А вы, друзья, скажите, куда бы хотели отправиться на трамвае? И вообще, готовы вы на нем путешествовать? Вот, слышу, смеются. Не очень, да, комфортно. А мне кажется, что очень даже неплохо вот так сесть, в окошко смотреть. Не знаю, как вам, друзья, но мне уже, честно говоря, надоела такая невесенняя весна. И хорошо бы найти трамвай, который отвез бы сразу в лето. Вот я бы так хотела попутешествовать. Давайте отправимся в летнее путешествие вместе с танцевальным номером «Про лето». Музыка Павла Есенина, слова Эрика Чентурия. «Про лето».

0: Спасибо.
1: А теперь поговорим немного о степени везения. Поверьте, в творчестве это не последний момент. За 25 лет сменилось 6 педагогов по вокалу. Среди них были выпускники, аспиранты и преподаватели различных музыкальных вузов и даже один заслуженный артист Чувашской республики. Сказочный номер 7 выпал на долю Киры Владимировны Погодиной. И поверьте мне, педагог она действительно сказочный, а точнее педагог от Бога. Конечно, каждый из ее предшественников привнес в наш творческий процесс что-то полезное, но именно Кире Владимировне удалось соединить в одно все эти плюсы с учетом особенных качеств конкретного ученика. Впрочем, есть участница, которая всю эту вокально-педагогическую чехарду на себе не ощутила. Я имею в виду и приглашаю на сцену Марьяну Цвит, автор музыки и слов Анастасия Алентьева. Она же популярная ныне певица Асия. Амур. Поет Марьяна Цвит.

Специфика коллектива такова, что исполнитель вокального произведения нередко оказывается участником танцевальной составляющей номера. И тут Кира Владимировна тоже держит руку на пульсе, делая одновременную отработку вокала и движений частью занятий. И следующий номер будет тому примером. Андрей Грозный, текст Ольги Орловой, «Туман», поет Вера Вебер.

Кира Владимировна не только педагог. Это, если так можно выразиться, играющий тренер. Соло, бэк-вокал, ансамбль – ей все по плечу. Однако сегодня, к сожалению, Кира Владимировна заболела и смотрит наш концерт в трансляции. Ну и, кроме того, дуэт, который они подготовили вместе с Ириной Якушевич, превратился в сольный номер. Но он от этого не стал хуже. Автор музыки и слов Александр Лукьянов. «Диета» исполняет Ирина Якушевич.

0: вами.
1: Спасибо, Ирина. Дорогие друзья, мы уже вначале говорили с вами о том, что в зале много тех, кто когда-то был участником шоу-группы. И вот сейчас я хочу пригласить на сцену такую участницу. Мне кажется, что бывших не бывает. Недаром ведь вы ходите на концерты к своим. Ольга Дерябина.
2: Словечко. Катюш, сворачивай. Катя, привет. Во-первых, я хочу выразить благодарность руководству, художественному руководителю и всей администрации, всему обслуживающему персоналу за то, что вот мы, как зрители, вот можем прийти вот в этот уютный зальчик, в нем посидеть, послушать концерт и уйти с положительными эмоциями на много-много времени. Ой, да, как жаль, конечно, что уже бывшие участники. Но время течет. Что такое 25 лет по сравнению со Вселенной? Да, со Вселенной. Это капля в море. А что такое 25 лет в житии человеческом? Вы сами знаете, что это уже четверть века. Вот. И мы... Участники приходим и уходим. Одни уходят, новенькие приходят. И, слава Господи, жизнь течет. Но все эти 25 лет руководит этой замечательной группой Людмила. Она уже стала, есть хранитель рода, а она уже стала хранителем этой группы шоу-премьер. И дай Бог дальнейших успехов, процветания этой группе. Ну и, конечно же, всем нам.
1: Мы зовем Людмилу.
2: Да. Людмила может подойти к нам на секундочку?
3: Скажешь?
4: Людмила. Огромное спасибо.
3: Огромное спасибо вам за то, что вы когда-то с нами тут творили и вытворили.
4: Люд, и вот тут небольшой подарок. Ты понимаешь, о чем он? О нашем прежнем номере, который мы очень-очень любили. Да. Который ты поставила. И спасибо тебе еще раз.
3: Спасибо огромное.
2: Тебя обнять и поцеловать.
3: Ведущий возвращается.
1: Спасибо. Друзья, давайте еще раз поблагодарим за такие красивые поздравления и теплые слова. Большое спасибо за смелость, что вышли к нам. Ну что ж, надо сказать, что долгие годы шоу-группе не особенно почему-то задумывались об участиях в конкурсах. Хотя странно, казалось бы, да, творческий коллектив всегда, творческие люди все в конкурсах. Но иногда испытать свои силы все-таки не мешает. За последние годы вокальное трио шоу-группы стало победителем международного конкурса патриотической песни «Солнечный свет» и Всероссийского фестиваля самодеятельного творчества ВОС «Салют Победы». Татьяна Ржиховская была среди призеров Всероссийского конкурса поэтов ВОС, и ее произведения вошли в сборник, посвященный столетию общества. А буквально на днях Ольга Попова заняла первое место в конкурсе МГО «Московских окон. Негасимый свет». Давайте поаплодируем решимости участников группы. Но знаете, по правде сказать, вид соревнований, в котором они были бы просто чемпионы, еще не существует. Я имею в виду чемпионат по быстрой смене костюма за кулисами. Если вы бы видели, во что они успевают переодеться за такое короткое время, пока я тут что-то объявляю, сейчас на сцене будет нечто нестандартное, неожиданное и совершенно не сочетающееся с тем, что было до и будет после. из репертуара группы «Vaya con Dios». «На-на-на».

Спасибо! Дорогие друзья, участники коллектива талантливы не только в вокале, в танце. Очень многие писали стихи. Но недавно у нас появился участник, который пишет песни и музыкальные пьесы. И, конечно же, их исполняет. Сейчас для вас прозвучит инструментальная зарисовка «Звездный калейдоскоп». Соло на гитаре, автор Станислав Минеев.

0: Ну что ж, это была музыкальная композиция, инструментальная. А теперь музыка Вадима Гамалия, слова Яна Гальперина. «Я еду к тебе», поет Станислав Минеев.
1: А потом еще в Одессу.

в ночь маленькие станции минуя, уезжаю от зимы я прочь. На морозном окне лето рисую, мимо проносится встречный состав, и на мгновенье глаза промелькнули. Сотни глаз незнакомых мне, а я вижу только твои, а я вижу только твои где-то в синеющей мгле. Я еду к тебе, я еду к тебе, назло разлучнице судьбе, всю ночь напролет, всю

ожидании слов. Тех, что мы друг другу не сказали. Сколько было странных слов, непонятных порой в самом начале. Время скорее сейчас тороплю, тянется только оно очень робко. 5 часов, словно долгий год, но ты рядом почти, но ты рядом почти, новая встреча нас ждет. Я еду к тебе, назло разлучнице судьбе. Всю ночь напролет, мне ветер счастливую песню поет. Я еду к тебе, назло разлучнице судьбе. Всю ночь напролет, мне ветер счастливую песню поет. Я еду к тебе.

0: Спасибо.
1: Браво, спасибо, Станислав. Ну что ж, друзья, если сейчас со сцены ушел участник с небольшим пока еще стажем в коллективе, то в следующем номере участвуют только ветераны. Все они в шоу-группе более 20 лет. Речь идет о нашей замечательной солистке Ольге Поповой и уникальном танцевальном семейном дуэте Елена и Виктор Володины. Сакраментальную фразу «Ты не волнуйся, я сейчас быстренько рожу и вернусь» Людмила Николаевна Смирнова слышала много раз. Но слово держала только Елена. Причем все их трое детей, старшая девочка и двое мальчиков, тоже принимали активное участие в концертных номерах шоу-группы. Песня из репертуара Дина Мартина. Музыку создали Пабло Бельтран Руис и Луис Деметрио. Английский текст написал Норман Гимбел. «Свей».

0: Спасибо!
1: Браво, друзья! Ну что ж, а сейчас устоявшийся танцевальный дуэт сменит дуэт вокальный, но родившийся совсем недавно. Я приглашаю на сцену Ирину Якушевич и Вагиза Гималиева. Музыка Марка Фраткина. Слова Евгения Долматовского. Добрая примета.

Браво. Да, действительно. Артисты и творческие люди, люди нервные, верящие в разные приметы. Для нас это важно. И мы надеемся, что все добрые приметы сбудутся. Ведь сцена – это место силы. А в нашем случае, и мы убедились в этом и на бытовом уровне, и даже на уровне жизни страны, правда, тут пришлось проявить терпение. В 2005 году участник коллектива Олег Коновалов взял в репертуар песню «Крым». Сделали видеоряд, бэк-вокал прописали и даже танец добавили. Через 10 лет Крым стал частью России. А мы спели эту песню в Евпатории на фестивале ВОС «Крымская осень». Музыка Игоря Зубкова, стихи Константина Арсеньева. «Крым» поет Олег Коновалов и трио шоу-группы «Премьер». Танцуют Елена и Виктор Володины.

Браво, друзья, спасибо. Ну что ж, если вам понравилось и вы не против, я предлагаю еще немного задержаться на морском побережье, постоять вместе с Ольгой Поповой, полюбоваться морем под прекрасную романтическую песню. Музыка Леонида Терещенко на слова Екатерины Иванчиковой. «Одно и то же».

0: Спасибо.
1: О названии коллектива «Шоу-группа «Премьер»» участники и руководители рассказывают почти в каждом концерте. Они говорят о том, что ну, это потому, что мы так решили, что обязательно в каждом концерте будет какая-нибудь премьера. А сколько времени должно пройти, чтобы номер или спектакль перестали считаться премьерными? Знаете? Да, год. Но это нечестно. Олег Рашедович, он все знает, что он участник. Для номера, который мы вам предлагаем сейчас, этот срок уже прошел. И вроде как будто и не премьера. Но он был на сцене за все время целого года своего существования целый один раз. Музыка Вадима Гамалия, слова Виктора Орлова. «Город влюбленных» поет Вера Вебер.

Спасибо за такой прекрасный романтичный номер. Друзья, а какой город чаще всего ассоциируется с городом влюбленных? Конечно, Париж. Давайте еще немного побудем в Париже. Музыка и слова Анастасии Захаровой. «Париж внутри». Поет Марьяна Цвит.

0: почти не прав.
1: Спасибо, Марьяна. Ну что ж, друзья, мы же определились. Париж — это город влюбленных. А вы можете мне назвать главный танец Парижа? Конечно, танго. С начала II века это неотъемлемая часть культурной традиции города. Ну а мы выбрали парижское танго в качестве еще одной премьеры. Композитор Кристен Брюн. Парижское танго.

Ну что ж, по-моему, премьера состоялась. Ну, а раз уж мы так надолго задержались в одной из самых романтичных европейских столиц, надо отдать должное не только ее музыке, танцу, но и языку. Из репертуара Мирей Матье. «Tous les enfants chantent avec moi». «Все дети поют со мной». На сцене Вера Вебер.

Ну что ж, а у нас на очереди еще одна премьера, за которую мы страшно волнуемся, поскольку мы никогда ничего подобного не делали. Мы приглашаем вас, дорогие друзья, на вокально-пластический мини-спектакль. Музыка Виктора Лебедева. Автор слов Владимир Уфлянд. Бабетта и Каде из кинофильма «Небесные ласточки».

храни монету и часы из КДСР.

0: Спасибо, друзья, за поддержку. Судя по вашим аплодисментам, премьера удалась. Я прошу участников остаться на сцене. А тех, кого не хватает, участников коллектива шоу-группы «Премьер», прошу подняться на сцену. Всех-всех, друзья, поднимайтесь, не стесняйтесь. Дорогие друзья, 25 лет назад коллектив родился. И все это время успешно работает на базе КСРК ВОС. И я с удовольствием предоставляю слово заслуженному работнику культуры ВОС, почетному члену ВОС, художественному руководителю КСРК ВОС Хайлединову Анатолию Николаевичу.
1: Добрый день всем, кто присутствует в зале. Добрый день всем тем, кто сегодня создал такую атмосферу праздничную, в том числе и вам, дорогие зрители, особенно нашему Олегу Рашидовичу. Ну, такое настроение! Спасибо, дорогие. Спасибо за то, что вы пришли, а я чуть-чуть должен исправить эту историю. Дело в том, что есть ошибка в дате. Да, 25 лет – это то время, которое коллектив, будем говорить, бурно, очень активно действует. Но начал он гораздо раньше. Это был конец 80-х, начало 90-х годов, еще прошлого столетия, когда выпускница Московского государственного института культуры, диплом с отличием, между прочим, пришла, вернулась работать в эти стены. Пришла работать инструктором отдела культурно-просветительной работы. И работала она непосредственно вот с той программой, которая всегда была на сцене. И, конечно, этой девочке, молодой еще тогда девочке, выпускнице, и после школы она сразу пришла сюда работать, потом ушла учиться, а потом пришла опять сюда переработать. И, конечно, ей нужно было иметь свою компанию своих друзей, и она, конечно, их имела. И вот эти друзья помогали ей все время на сцене, а на сцене происходили очень интересные вещи. Я так лично помню, когда однажды на большой сцене сверху упала корзина. И в ней было 3 человека, между прочим. И вот эти люди, это было 3-5 человек, 6 человек иногда по-разному. Эти люди, это были ее друзья, это была ее компания. И она однажды мне сказала: «Анатолий Николаевич, а давайте сделаем коллектив». Мы придумали это дело, и мы это сделали. И вот этот коллектив, да, действительно, уже 25 лет активно, активнейшим образом работает. И я хочу сразу же ответить еще на один вопрос. А почему так неактивно этот коллектив выступает на российских площадках? Да потому что мы не можем выступать на активных на российских площадках, потому что Людмила Николаевна Смирнова и ее помощница Вера Владимировна Вебер являются одна начальником отдела методического КСРК ВОС, а другая ее помощником. И обе они практически не вылезают из-за стола жюри. И как это будет смотреться, если наш коллектив будет выступать на сцене, а председателем жюри будет Людмила Николаевна Смирнова? Немножко странно, правда? Вот поэтому мы знаем, что мы базовое учреждение культуры, что мы сегодня вам показали то, что мы способны видеть и слышать. А я, между прочим, по секрету вам скажу. Вот вас здесь в зале чуть больше 100 человек, а нас сегодня слушала вся Россия и не только Россия. Я сейчас увидел цифру, и это, между прочим, 720 человек, которые смотрели. Поэтому, конечно, коллектив великолепный, нет вопросов, и коллектив очень оригинальный. Вы посмотрите, у нас в России больше таких коллективов, право слово, а я знаю, что говорю, нету. Потому что здесь в современном сочетаются многие-многие жанры. Здесь и танец, здесь и вокал. Здесь причем вокал разных направлений. Здесь от самой серьезной музыки до самой-самой-самой искренней такой и очень простой. Даже Париж, и то наш, понимаете? Поэтому уж я не говорю про Бобетту. Поэтому спасибо, друзья. Спасибо. Это в адрес наших артистов сегодня. Вот они все на сцене. Я не буду больше говорить, а то скажут, вышел тут на сцену болтун и говорит, и говорит, и говорит. Не буду говорить, буду действовать. Андрей Владимирович, наш новый генеральный директор, поручил мне сегодня быть на сцене и выполнять миссию награждателя. Вот раздавать большие и серьезные награды. Это та самая благодарность КСРК ВОС тем людям, которые много-много лет работают на этой сцене и много-много дарят счастья и удовольствия нам с вами.
2: Ну что ж, и наша традиционная заключительная песня. Наверное, все наши друзья, сидящие в зале, знают ее и будут нам подпевать.

0: ждем вас в концертном зале «Радио ВОС».
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Мани-мания.
2: Всем добрый день, в эфире программа «Мани-мания», микрофон Василий Дрожжин, и сегодня мы с вами поговорим про интересный проект, это рейтинг доступности банков, и сегодня у нас в гостях представители компании Usability Lab, Дмитрий Сатин, основатель и генеральный директор, и Анна Минаева, ведущий специалист. Добро пожаловать, друзья, к нам в очередной раз в эфир.
3: Здравствуй, Василий. Коллеги, здравствуйте.
4: Здравствуйте, коллеги.
2: Ну что, давайте мы немножко напомним нашим радиослушателям про компанию Usability Lab, чем вы занимаетесь и как вы относитесь к сфере финтех-сервисов, о которой мы сегодня будем говорить.
3: Смотрите, мы в этом году, в 2026 году, отмечаем свое 20-летие. Компания основалась в 2006 году, и с 2007 года мы проводили ежегодные конференции, которые назывались User Experience Russia, то есть, соответственно, про клиентский опыт в России. И на всех этих конференциях всегда была секция по доступности. Тогда мы называли Accessibility, потом какое-то время называли общей доступностью. Теперь вот потерялась часть слова, и теперь мы называем это доступностью вслед за трендами моды. Относительно нашей связи с финтехом, здесь тоже все очень понятно и красиво. Было несколько волн клиентов, которые развивали нашу компанию своими заказами. Первые — это были мобильные операторы, потом были интернет-магазины. А где-то, начиная с 2010 года, к 2014 году банки ворвались в цифровую трансформацию, стали бороться за клиента, и тут как раз наступило наше золотое время, мы стали очень востребованы. И когда-то по заказу Сбербанка мы проводили несколько волн сравнительных тестирований разных сайтов, банкоматов, разных банков, конкурентов Сбербанка. И к 2014 году этот проект выделился в самостоятельный, уже не связанный с самим Сбером, хотя изначально это был его заказ. И теперь с 2014 года мы проводим каждый год, строим рейтинги доступности и удобства мобильных приложений банков, российских и не только. Потому что с годами мы стали охватывать еще и рынок СНГ. Поэтому, в общем, это проект с большой историей, о котором есть что рассказать. Мы как раз в апреле подводили итоги 2025 года. У нас снова известные победители, теперь уже по результатам 2025 года. И что интересно, Василий, мы видим, как этот проект влияет на сами банки. То есть мы подстегиваем, у нас нет возможности влиять на банки какими-то регуляторными мерами. Для этого существует ЦБ. При ЦБ есть рабочая группа, в которую входят разные специалисты по невизуальной доступности в том числе, которая занимается защитой прав потребителей. Вот оттуда она растет, из вот этой службы, эта рабочая группа. А ЦБ несколько раз выпускал рекомендательные письма о том, как поддержать людей с ограниченными возможностями. Естественно, начали с незрячих пользователей, потом начали расширять спектр нозологии, который нужно учитывать. Самые неожиданные, я даже не знаю, как это можно нормально обеспечить, например, нарушения ментальные. Вот как людям, у которых сложности с запоминанием, с распознаванием речи, можем ли мы сделать технологии более удобными для них? Это для меня такой профессиональный вызов. Но то, что касается доступности для незрячих, здесь, слава богу, все выглядит довольно технологично. То есть я уже начинаю занимать слишком много времени эфира, но Аня должна перехватить в этом месте, потому что все проблемы, которые мы выявляем и связываем с невизуальной недоступностью, такой себе позволю термин, они как раз связаны с тем, что программисты просто не выполняют нормы, стандарты программирования, которые должны выполняться по дефолту. Поэтому незрячие пользователи страдают просто от невнимательности самих программистов. И вот это как раз легко наш рейтинг меняет, потому что банки начинают соревноваться, в том числе в том, а кто более доступный, это их подстегивает. Один банк, знаешь, когда не принято называть имена банков, поэтому по цветам их тагируем, один красный банк был какое-то время очень на высоких позициях доступности. В один год он рухнул. А что произошло? Пришла новая команда дизайнеров, забыли о тех наработках, которые были для поддержки незрячих пользователей и просто сделали креативный дизайн, забыв про все на свете. И вот для банка это был тяжелым ударом. Я общался с людьми, которые отвечают за цифровой бизнес в этом банке, и видел их лица и их эмоции. Ну, то есть как так? Мы утратили компетенцию. Сейчас они восстановились, они снова на первых позициях, поэтому можно считать этот эпизод в прошлом, но он очень показательный. Мы уже в своих выступлениях часто говорим, что недостаточно добиться высоких показателей доступности, их еще потом нужно удержать. Это не так просто, оказывается.
4: Да, вот мне кажется, удержать показатели сложнее всего, потому что с каждым обновлением приложений может что-то поменяться, что-то недоделали, что-то забыли, и потом получается, что в рейтинге места могут поменяться.
2: Ну, про регресс доступности, я думаю, мы отдельно еще скажем, потому что это такая больная, конечно, тема. Очень хорошую вещь вы подсветили в том смысле, что иногда регуляторный контроль не настолько эффективен, как общественный. Да, когда мы, например, пишем через единую приемную Банка России по поводу того, что какую-то услугу нам оказали некачественно, да, естественно, это, ну, правовой механизм, эта история отправляется в банк, у банка есть 30 дней на ответ, потом это как-то обрабатывается и так далее. Но если мы пишем отзыв на каком-то популярном агрегаторе, где присутствуют все банки, то часто менеджер отвечает нам уже на следующий день, и проблема как будто иногда решается быстрее и проще, нежели чем вот, собственно, те инструменты, которые для этого созданы. Я думаю, что в плане рейтинга банков здесь похожая история. Давайте немножко больше про него расскажем. В целом понятно, наверное, с какой целью он был создан, кто в него входит, какие организации, по какому принципу они выбираются, как, собственно, этот рейтинг формируется, как проходит исследование. Давайте про это немножко поговорим.
3: Входит топ-15 российских банков, но вот это вот ядро составляется. Он постепенно расширялся, то есть поначалу был там топ-10, предположим. Я напомню, да, что откуда растут штанишки эти. До 2014 года мы проводили конкурентные сравнительные исследования для Сбербанка. И поэтому Сбербанк интересовали только конкуренты. Соответственно, по инерции в несколько лет проект, который отделился, отпочковался из заказов Сбербанка, он поначалу эти же банки и анализировал. Но жизнь не стоит на месте, появляются новые игроки, не в смысле новые банки, а в смысле банки, которые вдруг вырываются вперед. Например, так вот в наш рейтинг попал Акбарс банк, потому что мы в один момент начали анализировать отзывы в сторах приложений и увидели, что

0: 15 банков, Василий, отвечая на твой вопрос, по какому принципу? Ну, по принципу того, что это большие, крупные банки. К сожалению, банки устроены очень контрастно. То есть вот смотри, вот есть топ-15, которые довольно много вкладываются в развитие пользовательского опыта, в том числе общедоступности. А вот ниже вот этой отметки, от этой отсечки, там вообще темный лес. Банков-то много, имеют банковскую лицензию, я имею в виду. Это если по численности там несколько сотен, около 500. Но львиное, подавляющее большинство ничего не делает. Ни с клиентским опытом, ни уж тем более с доступностью. Поэтому интересно смотреть на топ-15.
1: Вот иногда, кстати, мы даже видим по результатам наших исследований, рейтингов, что в некоторых банках, например, год от года мало что меняется, там практически ничего не меняется. А при этом новые банки, они же все равно тоже могут туда попасть. Это не там жесткий рейтинг, что вот всегда топ вот этих вот банков мы их берем, самые большие. Там тот же, например, Озонбанк, он же сравнительно новый банк по сравнению с тем же там Сбером. Вот он тоже у нас последние там несколько лет тоже в рейтинг попал. Вот мы его тоже смотрим, потому что новый, быстро развивающийся банк.
0: Аня, спасибо, что напомнила, потому что да, тут нужно три банка вспомнить. Озон, Яндекс и Wildberries. У каждого маркетплейса появился свой финтех-проект с банковской лицензией, все такое. И понятно, что маркетплейсы охватывают огромную долю населения, и поэтому влияние этих трех выскочек, назову так, в смысле того, что они недавно появились. Никто не думал о том, что маркетплейсы станут играть какую-то прям значительную роль в финтех-услугах. Но все, реальность уже такова. Это приходится принять, и значит, рейтинг невозможно строить без учета этих трех новых игроков. Могут банки, не входящие в топ-15, вдруг вырваться вперед, и мы, конечно, их заметим, их появление, точнее, их рост. Но в Аниных словах была еще вторая эволюция. Неожиданно маркетплейсы стали финтех-компаниями.
2: Ну, мне кажется, вообще сейчас тенденция на построение экосистем. Банки все больше становятся не банками, да, а те, кто занимает большую долю рынка в любой области, имеют финтех-сервис в том числе. Да, поэтому это такое взаимное проникновение. Понятно, что это не закрытая лига, да, есть топ-15, и этот список, он достаточно динамично изменяется. Как считается рейтинг, какие ключевые показатели, да, что нужно делать условно банку для того, чтобы быть выше в рейтинге, да, и можем ли мы назвать, какие у нас сейчас результаты вот в текущем году, выделить, может быть, тех, кто находится на вершине этого списка?
1: У нас есть рейтинг доступности и рейтинг удобства. И там мы берем сценарии, такие вот daily банкинга, которыми пользователи, ну, часто пользуются. Например, там оплата мобильного телефона, переводы по номеру телефона, вот по СБП. Вот такого плана, там, просмотр информации о карте, просмотр истории операций. То есть мы смотрим сценарии, которыми люди пользуются часто. Плюс еще мы каждый год рассматриваем, например, пару каких-то новых сценариев, потому что, опять же, приложения и тренды меняются. Если мы видим, что в приложениях банков были какие-то серьезные обновления, посвященные тому или иному новому сценарию, вот, например, мы брали в этот раз, там, например, подписки. У банков появлялись подписки, вот мы смотрели подписки. Могут какие-то еще новые сценарии появиться. И мы их тоже будем включать и смотреть, как они там себя чувствуют. В этом году у нас было про настройки безопасности и уведомлений и обращения в чат поддержки, потому что мы увидели, что там были у банков обновления в этих сценариях. Соответственно, мы смотрим, насколько эти сценарии удобны для прохождения пользователями. Ну, во-первых, в рейтинге удобства тоже у нас есть свои критерии, по которым, ну, как бы набор эвристик, по которым мы смотрим. Для рейтинга доступности мы тестируем эти сценарии. Наши специалисты проходят их со скринридерами, отмечают, насколько эти сценарии можно пройти там без дополнительных усилий, дополнительного

0: запрос о помощи. И, соответственно, считаем по количеству пройденных сценариев, насколько этот банк доступен с помощью скринридеров. Также мы смотрим еще, есть ли там проблемы с контрастностью элементов. Ну вот, к счастью, тут, кстати, можно отметить, что в большинстве банков сейчас с этим стало намного лучше, чем несколько лет назад было, потому что некоторые банки все-таки там поменяли свои дизайн-системы немножко и стали тоже на это обращать внимание. Но вот смотреть на то, как проходится сценарий со скринридером, мы обычно делаем это вручную, то есть не автоматизированными инструментами, потому что мы еще смотрим на то, насколько вообще это влияет на, собственно, пользовательский сценарий, а не просто там какая-то ненужная кнопка не подписана.
1: Если говорить про результаты, можем ли мы выделить кого-то из лидеров или аутсайдеров, или тех, кто долго держится на вершине рейтинга, может быть?
2: Конечно же, три больших игрока, нам известных, это Сбер, Альфа, ВТБ, должны быть в топе рейтинга, но это было не всегда так. То есть Альфа и Сбер все время соревновались за первые места, а за несколько последних лет, за последние два года, ВТБ вырвался по доступности довольно высоко. То есть стал занимать лидирующие позиции.
0: Да, он сейчас на первом месте.
2: Мы коллег второй раз поздравляем, потому что в прошлом году по результатам 2024 года я выступал на конференции «Мобильные финансы», передавал им привет и отмечал их большие достижения. Чудес не бывает. ВТБ нанял команду экспертов по невизуальной доступности, и команда сделала отличную работу. Очевидно, что они получили поддержку в руководстве компании, сам стрим, само направление работы получило поддержку, и влияние они оказали на разработку большое, так что ВТБ по нашим измерениям стал занимать первое место. То есть есть старожилы рейтинга Альфа-банк и Сбербанк. Сбербанк был все время лидером. Но когда ВТБ их начал теснить, создалась такая вот напряженность среди лидеров.
0: Тут на самом деле интересная еще ситуация, даже не только среди лидеров, а среди вообще распределения мест в рейтинге банков. Потому что, ну, например, вот если сравнить результаты этого года и прошлого года, можно заметить, что некоторые банки там опустились пониже. Но на самом деле это не потому, что у этих банков стало хуже, а это скорее потому, что некоторые другие банки подтянулись.
1: А, кстати, вот кто подтянулся, кого мы можем отметить как пример тех, у кого вдруг стало сильно лучше, чем было?
0: Когда вот ВТБ с условно там 10-11 мест вырвался в лидеры очень резко, вот прям настолько резких скачков пока не было, но могу сказать, что по сравнению с прошлым годом немножко подтянулся Убрир. Тоже достаточно так ощутимо. Можно назвать даже Т-банк немножко подтянулся. И...
1: Ох, здесь у меня будут вопросики.
0: Да, ну вот не то, чтобы он сильный какой-то был скачок, но вот чуть-чуть есть.
1: Ну, у меня запланирован следующий вопрос по поводу регресса, но давайте к нему перейдем, потому что здесь это моя личная боль, поскольку я, ну, в силу сферы интересов, в общем-то, взаимодействую с большим количеством банков, больше, чем топ-15, наверное, может быть, там 25, а некоторые, наверное, и в тридцатку не входят. Вот. Я наблюдаю, если честно, все-таки на удивление регресс доступности, особенно последние несколько месяцев. Да, это, естественно, субъективное ощущение, и понятно, что я чаще использую одни сценарии, а большая часть пользователей, наверное, немного другие, но тем не менее... Я наблюдаю, что даже вот в популярных банках, если мы назвали это банк, давайте, в общем-то, на его примере и разберем, то есть обновления, которые происходят, ну вот, последние несколько месяцев, они заблокировали достаточно популярные функции, по крайней мере, на iOS. Такие, как перевод с карты на карту, то есть сейчас этого сделать нельзя, в приложении. Вот. Есть очень много проблем в непрофильных разделах, но которые находятся все равно в нашем нативном приложении, да, как то город и так далее. И здесь, ну, честно, я прям нахожу скорее гораздо больше поводов задать вопросы к тем, кто занимается разработкой. Тоже коллегам недавно передавал эту информацию. Для меня это был, ну, такой легкий шок. Банк, который не входит, наверное, в топ-15, и, может быть, даже в топ-20 не входит, Кредит Европа, у них случился какой-то коллапс. Видимо, они решили глобально переработать линейку своих продуктов, и полностью сломалась доступность на iOS из серии, что просто ничего невозможно сделать, даже нет поля, куда ввести изначальный код. Даже если вы зарегистрируетесь в приложении, пройдете первые шаги, на главном экране вы ни одного элемента не увидите. То есть вот, ну, такой регресс я встречаю за года 2-3, наверное, впервые. Но не это самое примечательное. Естественно, я стал искать какие-то обходные пути. Попробовал зайти в версию интернет-банка через обычный браузер. Зашел, не смог найти поле для авторизации, но увидел блок, который посвящен специальным функциям для людей с разными особенностями восприятия. И среди плашки, где есть контрастный шрифт, увеличение размера шрифта, я увидел кнопку «Режим Брайля». Меня это заинтриговало, я ее нажал, после этого я услышал звуковой сэмпл, режим Брайля включен, и мне стало интересно, что же происходит. Я сделал скриншот от экрана, отправил в приложение для распознавания с помощью нейросети. И мне сказали, что да, на самом деле теперь шрифт переведен в рельефно-точечный. Ну, правда, на экране монитора он не будет рельефным, будет просто плоскоточечным. То есть вот это факт такой абсурдной доступности, которая вроде есть, и мне казалось, что это, ну, такой мем, который немножко уже ушел в прошлое, когда сайты различных субъектов, да, не будем говорить каких, тоже делали такую доступность. И вот, к сожалению, я это нахожу не в виде каких-то точечных эпизодов, а все больше организаций, ну, скажем так, так или иначе в этом себя проявляют. Что касается топ-лидеров, да, продукты которых мы традиционно упоминаем как наиболее доступные, ну, я всегда говорю, что нет идеального приложения, то есть вот любое приложение любого банка, оно имеет свои, ну, давайте скажем, косяки. Иногда они чуть более заметны, иногда чуть менее, но в абсолютно любом приложении есть они и в большом количестве. Да? Другое дело, насколько они влияют на пользовательский опыт. Так вот, если мы даже берем наших лидеров, у них у всех есть дополнительные приложения, которые являются частью их экосистемы, где либо внутри самого банковского сервиса, либо внешнее приложение имеет какой-то дополнительный функционал. И вот как вы сказали, что за пределами этой топ-15 сферы именно банков у нас темный лес, так вот внутри любой экосистемы любого банка у нас за пределами основного приложения тоже темный лес. К сожалению, вот даже мы берем приложение Сбера, экосистемы, и там, если честно, караул. Как вам кажется, почему банки так активно смотрят на свои профильные приложения и так, ну, скажем так, аккуратно выражаясь, не очень пристально следят за доступностью остальных сервисов, которые, тем не менее, входят в их экосистему и которыми пользуется огромное количество клиентов? Как им это подсветить?
2: Давай порассуждаем. Ты просто несколько важных тем затронул. Например, ты упоминал приложение на iOS для банков, которые находятся под санкциями. Это значит, что их приложений нет в маркетплейсах. Ну, прости, не в маркетплейсах, в магазинах приложений, конечно же, это я имел в виду. Когда после 2022 года практически все лидеры российского банкинга попали под санкции, их, соответственно, выпилили из Google Play, из App Store, то тогда мы оказались в некоторой развилке. То есть если с андроидными приложениями есть альтернативные магазины приложений, в том числе Rustor, банки переключились на них, стали выкладывать свои приложения туда, то здесь доступность сохранилась. А вот с iOS получилось сложнее. То есть когда ты там ругаешь приложение какого-то конкретного банка, именно iOS-приложение, то тут нужно разбираться, что это за приложение, когда оно появилось, потому что они же вынуждены периодически открывать какие-то новых разработчиков, нонейм, быстренько распространять ссылки по клиентам, скачайте, скачайте. Но очевидно, что они не могут потом обеспечить. Ну, естественно, что те, кто эти санкции нагоняют, потом ловят такие моменты и блокируют их тоже, эти приложения. Но это значит, что ты теряешь возможность нормального процесса обновления приложения. То есть если будут замечены дефекты, то как тебе получить их исправление? Непонятно. Поэтому сам наш рейтинг встал перед некоторым фундаментальным вопросом, а что теперь мы должны в этом санкционном мире исследовать. И поэтому iOS мы перестали исследовать, а исследуем мобильные банки, о которых ты тоже сказал. И здесь мы видим большие улучшения, потому что, например, в Альфа-банке есть наш друг Владимир Китляр, который в один момент, еще до, по-моему, начала всех санкционных историй, сказал, что интернет-банк должен снова обрести свой вес. Когда-то, когда началось движение Mobile First, то есть только мобильные приложения, никакого веба, банки подутратили компетенции в развитии нормального веба. Сейчас, естественно, под давлением санкций веб вернулся и становится лучше. Но еще вот несколько мыслей вот по поводу Брайля, о Кредит Европы и так далее. Понятно, что мы живем сейчас в очень турбулентное время. Дело не только санкциями, они сами по себе являются следствием некоторого фазового кризиса, который человечество переживает. В этом кризисе происходит много всяких изменений. Я не могу уверенно об этом сказать, но почти уверен, что, например, вайб-кодинг, приход искусственного интеллекта в дизайн, в программирование, ставит перед банками и перед любыми IT-компаниями новые интересные вопросики. Мы, например, знаем, ну, слышали все о том, что массово стали сокращать программистов. Их заменяют вайб-кодерами, те, которые программируют вместе с искусственным интеллектом. Что они программируют? Вот, честно говоря, я верю в силу искусственного интеллекта в том смысле, что, например, антропиковский код Claude, с которым я много работаю, он сам очень сильно повернут на accessibility. И те решения, которые он мне предлагал в моих маленьких проектах, которые я как хобби выполняю, он сам подчеркивал, давай выберем эту платформу, потому что она доступна. Мы сейчас живем в турбулентное время, приближаемся к точке, которую называют похоже на черную дыру и горизонт событий, когда становится непредсказуемо, что мы завтра получим в виде технологий. Естественно, что компании, оказывающиеся в условиях дефицита компетенций, могут сосредоточиться только на флагманские продукты. Это еще одна часть твоего вопроса. А что делать с экосистемными дополнительными продуктами? Просто не хватает рук. Это мое такое объяснение. Это очень грустное объяснение, но оно, мне кажется, очень рациональным.
1: Ну, да, здесь на самом деле такой мой спич мог прозвучать как претензия, но это скорее повод для дискуссии, может быть, такого действительно большего масштаба, потому что мы понимаем, что сейчас в целом гораздо больше, наверное, технических ограничений, которые не только связаны с вопросами доступности и вопросами разработки, да, и это, ну, является дополнительным фактором давления, в том числе на тех, кто создает какие-то цифровые решения. Но благодаря в том числе таким компаниям, как ваша, я думаю, что банки все равно помнят о клиентах с разными особенностями, с разными потребностями, и в том числе те, кто не имеет возможности визуально воспринимать информацию. Спасибо, коллеги. Напомню, что у нас в гостях были представители компании Usability Lab, Дмитрий Сатин, основатель и генеральный директор, и Анна Минаева, ведущий специалист. Мы обязательно продолжим эту беседу, потому что на самом деле есть про что еще поговорить. Ждите, коллеги, друзья, анонсы в следующих эфирах. Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
3: Мания. Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
7: Блог президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
8: Здравствуйте! Сегодня 20 апреля 2026 года. Утреннее совещание в аппарате управления Всероссийского общества слепых прежде всего было посвящено результатам отчетно-выборных конференций, прошедших на данную дату, ну и, конечно, планированию работы на последующую неделю. 13 апреля 2026 года я посетил отчетно-выборную конференцию и принял участие в ее работе Карачаево-Черкесской региональной организации. Это была 8-я конференция Карачаево-Черкесской республики в обществе слепых. Как всегда, нужно отметить высокую степень подготовки, которую осуществил мой полномочный представитель Сергей Матвеевич Дубовик, и, конечно, его помощники. Могу отметить, что конференция прошла на очень хорошем, высоком уровне. Практические вопросы рассматривались единогласно всеми делегатами. Ну и самое главное, есть очень хороший положительный настрой на то, чтобы организация в дальнейшем, в общем-то, наращивала свои варианты работы, в том числе и с партией «Единая Россия», с которой было подписано соглашение, и, конечно, правительством Карачаево-Черкесской Республики и законодательными органами. Был прием по этому поводу, мы все сделали. Я думаю, это даст новый, наверное, толчок для работы взаимной именно на благо незрячих Карачаево-Черкесии. Главное, наверное, мероприятие прошедшей недели – это всероссийский интеллектуально-реабилитационный конкурс Всероссийского общества слепых, который проходил, как всегда, в старейшем педагогическом учебном заведении России – имени Герцена в Санкт-Петербурге. И мы очень благодарны, что ректор этого учебного заведения Сергей Валентинович Тарасов, проректор Роман Александрович Соколов и, конечно, Владимир Валерьевич Казанкин очень большое уделяет внимание проведению вот этого реабилитационного мероприятия совместно с культурно-спортивным реабилитационным комплексом ВОЗ, с правлением Санкт-Петербургской региональной организации во главе с Алексеем Борисовичем Колосовым, ну и, естественно, со Всероссийским обществом слепых. Мы намечаем новые варианты взаимодействия, внесение новых, наверное, вариантов вопросов, таких как от президента Всероссийского общества слепых. Я думаю, это будет очень интересный момент следующего, 11-го тоже юбилейного, я считаю, мероприятия. Ну и главное, то, что все прошло очень организованно. Я благодарен всем организаторам. И, конечно, прежде всего, надо поблагодарить ректора Сергея Валентиновича Тарасова за проведение такого хорошего мероприятия. И, естественно, все люди прямо с удовольствием бывают в этих исторических стенах. И проводится этот турнир благодаря участию уже неоднократному работников университета на очень хорошем, высоком уровне. Ну, а также культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ с Андреем Владимировичем Мочалиным во главе, ну, естественно, Алексея Борисовича Колосова и правление Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ. 22 команды – это очень большое количество, 19 регионов – это очень приличный момент. Ну и команды очень высокого уровня. Я могу подтвердить то, что интеллектуалы во Всероссийском обществе слепых есть, но их количество постоянно возрастает. Ну и само участие от Читы до Калининграда, от Мурманска до Краснодара практически очень хороший охват территории Российской Федерации. Что ждет нас на следующей неделе? Это первое, прежде всего, наше традиционное реабилитационное мероприятие, выставка «Интеграция», которая начнется завтра, 21 апреля 2026 года. Мой выезд в Нижний Новгород конкретно на отчетно-выборную конференцию Нижегородской областной организации Всероссийского общества слепых. Я думаю, что организация проявила себя в последнее время очень достойно и достойно отрабатывает все вопросы. Поэтому думаю, что у них, у Ирины Германовны нашей, все пройдет на хорошем, высоком уровне. Дорогие друзья, главное, наверное, то, что есть моменты, связанные с «Единой Россией», с партией «Единая Россия», которая, в общем-то, выходит на предварительные праймерисы, выходит на те вопросы, которые мы должны будем вместе решать. Но мы сами понимаем, что это та партия, которая сегодня и в Государственной Думе, и во всех законодательных органах России, где она представлена большинством, всегда решала наши с вами проблемы. И мы сняли ряд очень таких долготянущихся проблем по расширению технического списка средств реабилитации, федерального, прежде всего, списка ТСР. Это главное, наверное, то, что у нас с вами получилось. Ну и также по собакам-проводникам электронный сертификат на корм для собак-проводников. Я думаю, что это очень хорошие вопросы и решения. Ну и вопросы цифровой доступности именно для инвалидов по зрению, незрячих, слабовидящих. Это главная сегодняшняя задача, которую мы решаем вместе с Министерством цифрового развития Российской Федерации, ну и, конечно, с партией «Единая Россия». Я еще раз хочу всем сказать, что у нас есть великолепный фильм «Век другими глазами». Во многих регионах его уже транслировали, но вот, к сожалению, есть регионы, в которых его еще и не показали. Поэтому идет работа. Работа идет напряженная, как и в регионах, так и с администрациями регионов. И я думаю, отчетно-выборные кампании должны еще раз подтвердить показ этих фильмов. Мы даем на него разрешение, и я думаю, что этот фильм будет показан достаточно хорошо. И, в общем-то, будет создано очень положительное мнение о нашей с вами организации, организации, лидирующей в России по реабилитации незрячих. И думаю, все те вопросы, которые нас с вами ждут, они будут решены. Всего вам самого доброго, хорошей рабочей недели, хорошего настроения, несмотря на немножко прохладную снежную погоду. Всего самого доброго.
9: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
10: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. На примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
11: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
10: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке.
11: Посадка разрешена. Вызван. Посадка разрешена.
10: а потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
11: Выход из транспорта. Кнопка.
12: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
10: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно перед началом работы с приложением пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник.
3: Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки.
10: Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
13: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти.
10: Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие.
3: Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
9: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
7: Актуальный репортаж.
14: Настольный теннис – это самый популярный вид спорта среди незрячих. В России этот вид спорта довольно широко распространен. Проводится много турниров, проходит ежегодный чемпионат России. Но в нашей стране до сих пор есть регионы, в которых настольный теннис слепых только начинает развиваться. Одним из таких регионов является Ставропольский край. 2026 год особенный для Ставропольского края, потому что именно в этом году реализуется необычный проект «Стань чемпионом». Задача этого проекта – восполнить отсутствие занятий начинающих теннисистов с профессиональными тренерами. Дело в том, что у нас в крае пока нет специально обученных тренеров, которые могли бы проводить занятия на постоянной основе. Эту проблему как раз и решает проект «Стань чемпионом». В рамках проекта «Ставропольский край» в течение года мы будем приглашать профессиональных теннисистов, мастеров спорта, членов сборной России по настольному теннису слепых, а также профессиональных тренеров и судей, чтобы они смогли поделиться своим опытом с начинающими теннисистами. Итогом проекта станет проведение первого краевого чемпионата по настольному теннису слепых, по итогам которого будет сформирована команда для участия в чемпионате России 2027 года. Первое мероприятие нашего проекта состоялось 14 и 15 марта 2026 года на базе санатория «Машук». Мастер-класс по настольному теннису слепых провела Марина Александровна Галузова. Марина Александровна является мастером спорта, четырехкратной чемпионкой России и действующим членом сборной России по настольному теннису слепых. Участников мастер-класса поприветствовал председатель Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых Алексей Дмитриевич Будыка.
15: Уважаемые участники, я рад вас приветствовать в этом замечательном зале, в этом прекрасном санатории Машук. Хочу сказать, что как я только пришел работать сюда, в организацию, да, когда первый раз я увидел этот настольный теннис и попробовал в него поиграть, ну, я загорелся желанием, как бы. У нас в Ставропольском крае он не развивался, как-то о нем, ну, знать все тоже слышали, знают, что это такое, а как и что, никто не понимал. Поэтому загорелся тоже, думаю, ну, надо в Ставропольском крае тоже как-то развивать этот вид спорта, потому что в других регионах он прям масштабно проходит соревнования и все прочее. А у нас как-то тишина. Ну, вот благодаря еще вот Юле у нас в Ставропольском крае потихоньку он начинает развиваться. И я надеюсь, что и в дальнейшем мы не остановимся на этом, а будем продолжать тренироваться, как-то играть в него, чтобы мы могли участвовать в различных соревнованиях. Хотел бы вручить благодарственное письмо от Ставропольской краевой организации, благодарственное письмо в проведении мастер-класса «Стань чемпионом». Поэтому, Марина Александровна, хочу вам. Хочу также поблагодарить Сипкина Владимира Васильевича за представленную такую возможность. Также хотел бы выразить благодарность руководству Анне Евгеньевне Шамилевой и Наталье Викторовне Смахтиной за добродушный такой прием, что они нас приютили, дали нам площадку, возможность провести этот мастер-класс.
16: Вам тоже, участники, большое вам спасибо, что вы тоже нашли время, возможность, и, несмотря ни на что, вы приехали на мастер-класс и тоже с нами получили определенный опыт, который в дальнейшем мы будем его применять и использовать. Вот когда приходят идеи, я готов всегда их рассмотреть, обсудить, поддержать. Поэтому, если у кого-то какие-то есть пожелания, там, идеи, обращайтесь, и давайте будем работать над этим. Большое всем спасибо.
14: Напутственными словами и добрыми пожеланиями участникам мастер-класса выступила начальник отдела культуры санатория «Машук» Наталья Викторовна Смактина.
17: Дорогие друзья, очень приятно, что нам вот командой экспромтом соединились мы в команду, и мне очень приятно, что команда сработалась, организаторов я имею в виду, и смогли подарить вам эти два дня именно плодотворной работы и плотного в этой работе отдыха. Когда я писала вам в чат, первое я написала: «Всех жду, люблю, обнимаю, целую. Мы всегда рады встрече с вами». Еще хочу сказать, что под лежачий камень вода не пойдет. Если вы на местах будете сидеть, а сверху, как говорится, будут вам спускать, не пойдет работа. Поэтому из низов поднимаемся наверх. Мне очень было приятно, что молодые ребята активно участвовали вот в мастер-классе, вот впитывали как губки и судейскую работу, и игроков. Молодцы. Нам, конечно, взрослым это чуть посложнее все это впитать. Это не один мастер-класс должен быть. Но я уверена, что мы еще не раз с вами встретимся на мастер-классах. И вы будете уже привозить ребят, которые хоть что-то будут знать и заинтересованы в этой игре. Удачи, процветания и плодотворной работы на местах.
14: Предлагаем прослушать фрагмент одного из тренировочных занятий.
18: Перпендикулярно ставим и пучком по нему. Перпендикулярно. Вот так. Ага, то есть не горизонтально. Вот вы обычно, Настя, по дороге, да? Вы обычно с этого борта заворачиваете.
19: Я пытаюсь,
18: да, и вот так. Это тоже, ну, это имеет место быть, но это долго. Я ставлю ракетку, вот потрогай, перпендикулярно. Вообще,
19: ага,
18: перпендикулярно.
19: Да, я поняла.
18: Да, да, и просто по нему как бы ударяю. Все. И он залетает. Просто не прокатываю, а просто раз ударяю.
19: Ага. Здорово. Попробуем.
18: И опять же...
19: Да.
18: Сейчас объясню.
19: Стань чемпионом.
18: Если...
20: Если там, например, человек стоит в сторону, где ракетка близко, да, и у него кончик, то если он не закатится в лузу, он об кончик вылететь может. Если вы научитесь этот удар делать сильно. Но для начала вы просто хотя бы его научите сделать.
21: Как бы отмахивая, да?
20: Ну, как бы перпендикулярно, да. Вот. Так, давай.
2: Все, начали.
20: Все, пей, дайте мяч.
22: Завершился мастер-класс, и очень хочется получить обратную связь от нашего замечательного тренера Марины Александровны Галузовой.
23: Я считаю, что 2 дня очень хорошо прошли, царила рабочая атмосфера. Мне очень понравилось, что ребята внимательно все слушали, и молодые, и люди уже более старшего возраста пытались воспроизвести то, что я их просила. И, в общем-то, желание налицо. Теперь им удачи в тренировках.
22: Видите ли вы потенциал ставропольской команды на российских соревнованиях в будущем?
23: Я считаю, что да, потому что я посмотрела, я не буду озвучивать кто, что и как. Это покажет только время и упорство на самом деле. Но достойные претенденты есть.
22: Сейчас участники мастер-класса хотели бы поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность Марине Александровне. Ребята, скажите, пожалуйста, что вам дал мастер-класс?
24: Анастасия, город Ставрополь. Хочу поблагодарить за мастер-класс. Спасибо Марине Александровне, потому что получили новые навыки, новые отработки, и теперь будем работать над своими ошибками и идти дальше к победам.
25: Также хочется сказать про очень много положительных эмоций. И в целом атмосфера была такая, где тебе не только указывают на ошибки, но еще и показывают, как правильно делать тут же. Очень доступно объясняет. Мнение Кристины из города Ставрополя.
26: Александр Висентуков получил тоже ценный опыт, как и все ребята. Получили новые навыки, эмоции незабываемые. Хотим продолжения. Ребят, хотим продолжения?
27: Хотим! Ждем Марину Александровну.
26: Ждем.
5: Георгий Султан-Баудинович. Хочу поблагодарить Марину Александровну за то, что нас, молодежью, связь поколений, мы, старшее поколение, чуть не уступаем нашей молодежи, нашли в этой игре общее соприкосновение и рады были встретиться и пообщаться. Спасибо ей большое.
22: Сейчас скажет Константин, ученик Кисловодской школы-интерната номер 18, 8 класс.
28: Хочу поблагодарить Марину Александровну за прекрасный мастер-класс. Это в первую очередь положительные эмоции, радость доставляет. И много чего того, что я не знал, я тоже узнал много нового. Я надеюсь, будет повторение этого, и это не единожды.
29: Алексей Дмитриевич, председатель Ставропольской краевой организации. Марина Александровна, большое вам спасибо. Для меня очень важен был этот мастер-класс, так как в качестве судьи я собираю весь Ставропольский край для проведения спортивных мероприятий, где тоже планируется настольный теннис. И для меня это очень важно было, потому что много я у вас научился, много подсказали, как правильно судить нужно, какие штрафы бывают. Поэтому огромное вам спасибо.
5: Марина Александровна, благодарю вас за то, что вы вселили меня уверенность в этой игре. Я полюбил эту игру. Спасибо вам. Юрий, город Пятигорск.
30: Марина Александровна, спасибо вам большое, что вы сыграли с нами эту игру, показали все навыки, всю технику, всю волевую, что есть в вашем опыте. Вы нам подсказали все и показали. Дай Бог вам здоровья, счастья, удачи. Море цветов вам, океан роз. Куда бы ваша нога не ступала, чтобы цвели цветы всегда.
22: Да, это был только первый мастер-класс, напомню, проекта «Стань чемпионом», который будет реализовываться в Ставропольском крае на протяжении всего 2026 года. Также я хочу сказать о том, что на мастер-классе присутствовали представители всех 12 местных организаций Ставропольского края, 21 участник. У нас действительно была связь поколений от школьника до взрослых, до почтенных людей, которые тоже очень заинтересованы, ведь для игры в шоу-даун нет преград возрастных никаких. Поэтому все мы дружно и радостно поработали 2 дня. И хочу еще для тех, кто сейчас готовится к чемпионату России 2026, объявить, что следующим претендентом на поездку в город Пятигорск для проведения 2-дневного мастер-класса с красивым отдыхом в прекрасном городе Пятигорске будут приглашаться спортсмены, занявшие первые места среди мужчин и среди женщин в чемпионате России 2026. Да, ребята, ждем их заранее. Поэтому, ребята, готовьтесь. Вот такой приз будет вам от Ставропольского края, занявшим первые места, приглашение в Пятигорск к нам. Поделитесь своим опытом. Ну, а мы вам дадим возможность красиво отдохнуть. Материал подготовили Сындыма Бойко, Юлия Дьякова и Алишер Цвит. До новых встреч на Радио ВОС.

0: В эфире программа «Аудиокнига».
1: Странно, почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за то вовсе, что было в школе. Нет, а за то, что сталось с нами после. Я пошел в 5-й класс в 48-м году. Правильнее сказать, поехал. У нас в деревне была только начальная школа, поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось снаряжаться из дому за 50 километров в райцентр. За неделю раньше туда съездила мать, уговорилась со своей знакомой, что я буду квартировать у нее, а в последний день августа дядя Ваня, шофер единственный в колхозе полуторки, выгрузил меня на улице под Каменной, где мне предстояло жить, помог занести в дом узел с постелью, ободряюще похлопал на прощание по плечу и укатил. Так в 11 лет началась моя самостоятельная жизнь. Жили мы без отца. Жили совсем плохо, и она, видно, рассудила, что хуже уже не будет. Некуда. Учился я хорошо. Что мне оставалось? Затем я сюда и приехал. Другого дела у меня здесь не было. А относиться спустя рукава к тому, что на меня возлагалось, я тогда еще не умел. Едва ли осмелился бы я пойти в школу, останется у меня невыученным хоть один урок. Поэтому по всем предметам, кроме французского, у меня держались пятерки. С французским у меня не ладилось из-за произношения. Я легко запоминал слова и обороты, быстро переводил, прекрасно справлялся с трудностями правописания, но произношение с головой выдавало все мое ангарское происхождение вплоть до последнего колена, где никто сроду не выговаривал иностранных слов, если вообще подозревал об их существовании. Я шпарил по-французски на манер наших деревенских скороговорок, половину звуков за ненадобностью проглатывая, а вторую половину выпаливая короткими лающими очередями. Лидия Михайловна, учительница французского, слушая меня, бессильно морщилась и закрывала глаза. Ничего подобного она, конечно, не слыхивала. Снова и снова она показывала, как произносятся носовые, сочетания гласных, просила повторить. Я терялся. Язык у меня во рту деревенел и не двигался. Все было впустую. Но самое страшное начиналось, когда я приходил из школы. Там я невольно отвлекался, все время вынужден был что-то делать. Там меня тормошили ребята, вместе с ними, хочешь не хочешь, приходилось двигаться, играть, а на уроках работать. Но едва я оставался один, сразу наваливалась тоска. Тоска по дому, по деревне. Никогда раньше, даже на день, я не отлучался из семьи и, конечно, не был готов к тому, чтобы жить среди чужих людей. Так мне было плохо. Так горько и постыло, хуже всякой болезни. Хотелось только одного, мечталось об одном – домой и домой.

0: которую у кого-то под что-то брала. Корову она не держала. Привезут, кажется, много. Хватишься через 2 дня, пусто. Я очень скоро стал замечать, что добрая половина моего хлеба куда-то самым таинственным образом исчезает. Проверил, так и есть. Был, нету. То же самое творилось с картошкой. Кто потаскивал? Тетя Надя ли, крикливая замотанная женщина, которая одна мыкалась с 3 ребятишками? Кто-то из ее старших девчонок или младший Федька? Я не знал. Я боялся даже думать об этом, не то что следить. Обидно было только, что мать ради меня отрывает последнее от своих, от сестренки с братишкой, а оно все равно идет мимо. Но я заставил себя смириться с этим. Легче матери не станет, если она узнает правду. Однажды еще в сентябре Федька спросил меня: «Ты в чику играть не боишься?» «В какую чику?» — не понял я. «Игра такая, на деньги. Если деньги есть, пойдем сыграем». «Нету». «И у меня нету. Пойдем так, хоть посмотрим. Увидишь, как здорово». Федька повел меня за огороды. Мы прошли по краю продолговатого грядой холма, сплошь заросшего крапивой, уже черной, спутанной, с отвисшими ядовитыми гроздями семян, перебрались, прыгая по кучам через старую свалку, и в низинке, на чистой и ровной небольшой поляне, увидели ребят. Мы подошли. Ребята насторожились. Все они были примерно тех же лет, что и я, кроме одного, рослого и крепкого, заметного своей силой и властью парня с длинной рыжей челкой. Я вспомнил, он ходил в 7 класс.
1: «Этого еще зачем привел?» – недовольно сказал он Федьке.
0: «Он свой, Вадик, свой!» – стал оправдываться Федька. «Он у нас живет!»
1: «Играть будешь?» – спросил меня Вадик.
0: «Денег нету».
1: «Гляди, не вякни кому, что мы здесь!»
0: «Вот еще!» – обиделся я. Больше на меня не обращали внимания. Я отошел в сторонку и стал наблюдать. Играли не все, то 6, то 7. Остальные только глазели, болея в основном за Вадика. Хозяйничал здесь он, это я понял сразу. Вадик хитрил. Он шел к валуну после всех, когда полная картина очередности была у него перед глазами, и он видел, куда бросать, чтобы выйти вперед. Деньги доставались первым, до последних они доходили редко. Наверное, все понимали, что Вадик хитрит, но сказать ему об этом никто не смел. Правда, и играл он хорошо. Мне казалось, что будь у меня деньги, я бы смог играть. В деревне мы возились с бабками, но и там нужен точный глаз. А я, кроме того, любил придумывать для себя забавы на меткость. Наберу горсть камней, отыщу цель потруднее и бросаю в нее до тех пор, пока не добьюсь полного результата. 10 из 10. Бросал и сверху, и из-за плеча, и снизу, навешивая камень над целью. Так что кое-какая сноровка у меня была. Не было денег. Мать потому и отправляла мне хлеб, что денег у нас не водилось, иначе я покупал бы его и здесь. Откуда им в колхозе взяться? Все же 2 раза она подкладывала мне в письма по 5 на молоко. На теперешние это 50 копеек, не разживешься, но все равно деньги. На них на базаре можно было купить 5 пол-литровых баночек молока по 1 рубль за баночку. Молоко мне наказано пить от малокрови. У меня часто ни с того ни с сего принималась вдруг кружиться голова. Но, получив 5 в 3-й раз, я не пошел за молоком, а разменял ее на мелочь и отправился на свалку. В 1-й раз я спустил 90 копеек, во 2-й – 60. Денег было, конечно, жалко, но я чувствовал, что приноравливаюсь к игре. Рука постепенно привыкала к шайбе, училась отпускать для броска ровно столько силы, сколько требовалось, чтобы шайба пошла верно. Глаза тоже учились заранее знать, куда она упадет и сколько еще прокатится по земле. По вечерам, когда все расходились, я снова возвращался сюда. Доставал из-под камня спрятанную Вадиком шайбу, выгребал из кармана свою мелочь и бросал, пока не темнело. Я добился того, что из 10 бросков 3 или 4 угадывали точно на деньги. И, наконец, наступил день, когда я остался в выигрыше.

0: Из нашего класса на полянку иногда набегал Тишкин, суетливый, с моргающими глазенками мальчишка, любивший на уроках поднимать руку. Знает, не знает, все равно тянет. Вызовут, молчит. «Что ж ты руку поднимал?» – спрашиваю Тишкина. Он шлепал своими глазенками. Я помнил. А пока вставал, забыл. Я с ним не дружил. От робости, молчаливости, излишней деревенской замкнутости, а главное, от дикой тоски по дому, не оставлявшей во мне никаких желаний, ни с кем из ребят я тогда еще не сошелся. Их ко мне тоже не тянуло. Я оставался один, не понимая и не выделяя из горького своего положения одиночества. Один, потому что здесь, а не дома, не в деревне, там у меня товарищей много. Тишкин, казалось, и не замечал меня на полянке. Быстро проигравшись, он исчезал и появлялся снова не скоро. А я выигрывал. Я стал выигрывать постоянно, каждый день. У меня был свой расчет. Не надо катать шайбу по площадке, добиваясь права на первый удар. Когда много играющих, это непросто. Чем ближе тянешься к черте, тем больше опасности перевалить за нее и остаться последним. Надо накрывать кассу при броске. Так я и делал. Конечно, я рисковал, но при моей сноровке это был оправданный риск. Я мог проиграть 3-4 раза подряд, зато на пятый, забрав кассу, возвращал свой проигрыш втройне. Снова проигрывал и снова возвращал. Теперь у меня появились деньги. Я не позволял себе чересчур увлекаться игрой и торчать на полянке до вечера. Мне нужен был только рубль. Каждый день по рублю. Получив его, я убегал, покупал на базаре баночку молока. Тетки ворчали, глядя на мои погнутые, побитые, истерзанные монеты, но молоко наливали. Обедал и садился за уроки. Досыта все равно я не наедался, но уже одна мысль, что я пью молоко, прибавляла мне силы и смиряла голод. Мне стало казаться, что и голова теперь у меня кружится гораздо меньше. Поначалу Вадик спокойно относился к моим выигрышам. Он и сам не оставался в накладе, а из его карманов вряд ли мне что-нибудь перепадало. Иногда он даже похваливал меня. Вот, мол, как надо бросать, учитесь, мазилы. Однако вскоре Вадик заметил, что я слишком быстро выхожу из игры, и однажды остановил меня. «Ты что это, загреб кассу и драть? И шустрый какой! Играй!» «Мне уроки надо, Вадик, делать», — стал отговариваться я. «Кому надо делать уроки, тот сюда не ходит», — Аптаха подпел. «Кто тебе сказал, что так играют на деньги? За это, хочешь знать, бьют маленько. Понял?» Больше Вадик не давал мне шайбу раньше себя и подпускал к камню только последним. Он хорошо бросал, и нередко я лез в карман за новой монетой, не прикоснувшись к шайбе. Но я бросал лучше, и если уж мне доставалась возможность бросать, шайба, как намагниченная, летела точно на деньги. Я и сам удивлялся своей меткости. Мне надо бы догадаться придержать ее, играть незаметней. А я бесхитростно и безжалостно продолжал бомбить кассу. Откуда мне было знать, что никогда и никому еще не прощалось, если в своем деле он вырывается вперед? Не жди тогда пощады, не ищи заступничества. Для других он выскочка, и больше всех ненавидит его тот, кто идет за ним следом. Эту науку мне пришлось в ту осень постигнуть на собственной шкуре. Я только что опять угодил в деньги и шел собирать их, когда заметил, что Вадик наступил ногой на одну из рассыпавшихся по сторонам монет. Все остальные лежали вверх решками. В таких случаях при броске обычно кричат «в склад», чтобы, если не окажется орла, собрать для удара деньги в одну кучу. Но я, как всегда, понадеялся на удачу и не крикнул. «Не в склад!» – объявил Вадик. Я подошел к нему и попытался сдвинуть его ногу с монеты, но он оттолкнул меня, быстро схватил ее с земли и показал мне решку. Я успел заметить, что монета была на орле. иначе он не стал бы ее закрывать. «Ты перевернул ее», — сказал я. «Она была на орле, я видел». Он сунул мне под нос кулак.
1: «А этого ты не видел? Понюхай, чем пахнет».
0: Мне пришлось смириться. Настаивать на своем было бессмысленно. Если начнется драка, никто, ни одна душа за меня не заступится, даже Тишкин, который вертелся тут же. Злые прищуренные глаза Вадика смотрели на меня в упор. Я нагнулся, тихонько ударил по ближней монете, перевернул ее и подвинул вторую. Снова наставил шайбу для удара, но опустить уже не успел. Кто-то вдруг сильно поддал меня сзади коленом, и я, неловко склоненный вниз головой, ткнулся в землю. Вокруг засмеялись. За мной, ожидающе улыбаясь, стоял Птаха. Я опешил.
2: «Чего ты?»
1: «Кто тебе сказал, что это я?» — отперся он. «Приснилось, что ли?» «Давай сюда». Вадик протянул руку за шайбой, но я не отдал ее. Обида перехлестнула во мне страх. Ничего на свете я больше не боялся. «За что? За что они так со мной? Что я им сделал?» «Давай сюда!» — потребовал Вадик. «Ты перевернул ту монетку!» — крикнул я ему. «Я видел, что перевернул! Видел!»
0: «Ну-ка, повтори!» — надвигаясь на меня, попросил он. «Ты перевернул ее!» — уже тише сказал я, хорошо зная, что за этим последует.
1: Первым, опять сзади, меня ударил Птаха. Я полетел на Вадика, но он быстро и ловко, не примериваясь, поддел меня головой в лицо, и я упал. Из носа у меня брызнула кровь. Едва я вскочил, на меня снова набросился Птаха. Можно было еще вырваться и убежать, но я почему-то не подумал об этом. Я вертелся меж Вадиком и Птахой, почти не защищаясь, зажимая ладонью нос, из которого хлестала кровь, и в отчаянии, добавляя им ярости, упрямо выкрикивая одно и то же. «Перевернул, перевернул, перевернул!»
0: Они били меня по очереди. Один и второй, один и второй. Кто-то третий, маленький, злобный, пинал меня по ногам. Потом они почти сплошь покрылись синяками. Я старался только не упасть. Ни за что больше не упасть. Даже в те минуты мне казалось это позором. Но в конце концов они повалили меня на землю и остановились.
1: «Иди отсюда, пока живой!» — скомандовал Вадик. «Быстро!»
0: Я поднялся и, всхлипывая, швыркая омертвевшим носом, поплелся в гору.
1: «Только вякни кому! Убьем!» — пообещал мне вслед Вадик.
0: Я не ответил. Все во мне как-то затвердело и сомкнулось в обиде. У меня не было сил достать из себя слова. И только поднявшись на гору, я не утерпел. И словно сдурев, закричал, что было мочи, так, что слышал, наверное, весь поселок. «Перевернул!» Утром я со страхом смотрел на себя в зеркало. Прикрывая глаз рукой, я юркнул в класс, сел за свою парту и опустил голову. Первым уроком, как назло, был французский. Лидия Михайловна, по праву классного руководителя, интересовалась нами больше других учителей, и скрыть от нее что-либо было трудно. Она входила, здоровалась, но до того, как посадить класс, имела привычку внимательным образом осматривать почти каждого из нас, делая будто бы и шутливые, но обязательные для исполнения замечания. И знаки на моем лице она, конечно, увидела сразу, хоть я как мог и прятал их. Я понял это потому, что на меня стали оборачиваться ребята. «Ну вот», — сказала Лидия Михайловна, открывая журнал. «Сегодня среди нас есть раненые». Класс засмеялся, а Лидия Михайловна снова подняла на меня глаза. Они у нее косили и смотрели словно бы мимо, но мы к тому времени уже научились распознавать, куда они смотрят.
3: «И что случилось?» — спросила она.
1: «Упал», — брякнул я, почему-то не догадавшись заранее придумать хоть маломальски приличное объяснение.
3: «Ой, как неудачно! Вчера упал. Или сегодня?»
1: «Сегодня. Нет, вчера.
3: вечером, когда темно было.
4: Упал, выкрикнул Тишкин, захлебываясь от радости. Это ему Вадик из 7 класса поднес. Они на деньги играли, а он стал спорить и заработал. Я же видел, а говорит, упал.
3: Я остолбенел от такого предательства. Он что, совсем ничего не понимает или это он нарочно? За игру на деньги у нас в 2 счета могли выгнать из школы. Доигрался. В голове у меня от страха все всполошилось и загудело. Пропал, теперь пропал. Ну, Тишкин, вот Тишкин, так Тишкин. Обрадовал, внес ясность, нечего сказать.
0: Тебя, Тишкин, я хотела спросить совсем другое. Не удивляясь и не меняя спокойного, чуть безразличного тона, остановила его Лидия Михайловна. Иди к доске, раз уж ты разговорился, и приготовься отвечать.
3: Она подождала, пока растерявшийся, ставший сразу несчастным Тишкин выйдет к доске и коротко сказала мне: «После уроков останешься».
0: Больше всего я боялся, что Лидия Михайловна потащит меня к директору. Это значит, что кроме сегодняшней беседы, завтра меня выведут перед школьной линейкой и заставят рассказывать, что меня побудило заниматься этим грязным делом. Директор Василий Андреевич так и спрашивал провинившегося, что бы он ни натворил, разбил окно, подрался или курил в уборной. Что тебя побудило заниматься этим грязным делом? И подгонял. Отвечай, отвечай, мы ждем. Посмотри, вся школа ждет, что ты нам скажешь. Ученик начинал в свое оправдание что-нибудь бормотать, но директор обрывал его. Ты мне на вопрос отвечай, на вопрос. Как был задан вопрос?
3: Что меня побудило?
0: Вот именно, что побудило. Слушаем тебя. После уроков, замирая от страха, я ждал Лидию Михайловну в коридоре. Она вышла из учительской и, кивнув, завела меня в класс. Как всегда, она села за стол. Я хотел устроиться за 3-й партой, подальше от нее. Но Лидия Михайловна показала мне на 1-ю, прямо перед собой. «Это правда, что ты играешь на деньги?» Сразу начала она. Она спросила слишком громко. Мне казалось, что в школе об этом нужно говорить только шепотом. И я испугался еще больше. Но запираться никакого смысла не было. Тишкин успел продать меня с потрохами. Я промямлил. Правда. Ну и как? Выигрываешь или проигрываешь? Я замялся, не зная, что лучше. Давай рассказывай, как есть. Проигрываешь, наверное?
3: Выигрываю. Хорошо, хоть так.
0: Выигрываешь, значит. И что ты делаешь с деньгами?
3: Покупаю молоко.
0: Молоко? Она сидела передо мной, аккуратная вся, умная и красивая. Красивая и в одежде, и в своей женской молодой паре, которую я смутно чувствовал. До меня доходил запах духов от нее, который я принимал за самое дыхание. К тому же она была учительницей не арифметики какой-нибудь, не истории, а загадочного французского языка, от которого тоже исходило что-то особое, сказочное, неподвластное любому каждому, как, например, мне. Не смея поднять глаза на нее, я не посмел и обмануть ее. Да и зачем, в конце концов, мне было обманывать? «И все-таки на деньги играть не надо», — задумчиво сказала Лидия Михайловна. «Обошелся бы ты как-нибудь без этого. Можно обойтись?» Не смея поверить в свое спасение, я легко пообещал. «Можно». Я говорил искренне. Но что поделаешь, если искренность нашу нельзя привязать веревками? Справедливости ради надо сказать, что в те дни мне пришлось совсем плохо. Колхоз наш по сухой осени рано рассчитался с хлебосдачей, и дядя Ваня больше не приезжал. Я знал, что дома мать места себе не находит, переживая за меня, но мне от этого было не легче. Мешок картошки, привезенный в последний раз дядей Ваней, испарился так быстро, будто ею кормили, по крайней мере, скот. Хорошо еще, что, спохватившись, я догадался немножко припрятать в стоящей во дворе заброшенной сараюшке, и вот теперь только этой притайкой и жил. После школы, крадучись как вор, я шмыгал в сараюшку, совал несколько картофелин в карманы и убегал за улицу, в холмы, чтобы где-нибудь в удобной и скрытой низинке развести огонь. Мне все время хотелось есть. Даже во сне я чувствовал, как по моему желудку прокатываются судорожные волны. В надежде наткнуться на новую компанию игроков, я стал потихоньку обследовать соседние улицы, бродил по пустырям, следил за ребятами, которых заносило в холмы. Все было напрасно. Сезон кончился, подули холодные октябрьские ветры, и только на нашей полянке по-прежнему продолжали собираться ребята. Я кружил неподалеку, видел, как взблескивает на солнце шайба, как, размахивая руками, командует Вадик, и склоняются над кассой знакомые фигуры. В конце концов, я не выдержал и спустился к ним. Я подошел, и игра сама собой приостановилась. Все уставились на меня. Встретил меня Птаха. «Чего пришел? Давно не били?» «Играть пришел», — как можно спокойнее ответил я, глядя на Вадика. «Кто тебе сказал, что с тобой?» — Птаха выругался. «Будут тут играть?»
5: «Никто».
0: «Что, Вадик, сразу будем бить или подождем немножко?»
3: «Чего ты пристал к человеку, Птаха?» — щурясь на меня, сказал Вадик.
0: «Понял, человек играть пришел. Может, он у нас с тобой по 10 рублей хочет выиграть?»
5: «У вас нет по 10 рублей». Только чтобы не казаться себе трусом, сказал я.
3: «У нас есть больше, чем тебе снилось. Ставь, не разговаривай, пока Птаха не рассердился.
0: А то он человек горячий. Дать ему, Вадик!»
3: «Не надо, пусть играет».
5: Вадик подмигнул ребятам.
0: «Он здорово играет, мы ему в подметки не годимся».
5: Теперь я был ученый и понимал, что это такое доброта Вадика. Ему, видно, надоела скучная, неинтересная игра, поэтому, чтобы пощекотать себе нервы и почувствовать вкус настоящей игры, он и решил допустить в нее меня. Но как только я затрону его самолюбие, мне опять не поздоровится. Он найдет, к чему придраться. Рядом с ним Птаха. Я решил играть осторожно и не зариться на кассу. Как и все, чтобы не выделяться, я катал шайбу, боясь ненароком угодить в деньги. Потом тихонько тюкал по монетам и оглядывался, не зашел ли сзади Птаха. В первые дни я не позволял себе мечтать о рубле. Копеек 20-30 на кусок хлеба, и то хорошо, и то давай сюда. Но то, что должно было рано или поздно случиться, разумеется, случилось. На четвертый день, когда, выиграв рубль, я собрался уйти, меня снова избили. Правда, на этот раз обошлось легче, но один след остался. У меня сильно вздулась губа. В школе приходилось ее постоянно прикусывать. Но как ни прятал я ее, как ни прикусывал, а Лидия Михайловна разглядела. Она нарочно вызвала меня к доске и заставила читать французский текст. Я его с 10 здоровыми губами не смог бы правильно произнести, а об одной и говорить нечего. «Хватит! Ой, хватит!» — испугалась Лидия Михайловна и замахала на меня, как на нечистую силу, руками. «Да что же это такое? Нет, придется с тобой заниматься отдельно. Другого выхода нет». Так начались для меня мучительные и неловкие дни. С самого утра я со страхом ждал того часа, когда мне придется остаться наедине с Лидией Михайловной и, ломая язык, повторять вслед за ней неудобные для произношения, придуманные только для наказания слова. Оказалось, что и это еще не самое страшное.
6: Лидия Михайловна вдруг решила, что времени в школе у нас до второй смены остается в обрез, и сказала, чтобы я по вечерам приходил к ней на квартиру. Жила она рядом со школой в учительских домах. На другой большой половине дома Лидии Михайловны жил сам директор. Я шел туда как на пытку. И без того от природы робкий и стеснительный, теряющийся от любого пустяка в этой чистенькой, аккуратной квартире учительницы. Я в первое время буквально каменел и боялся дышать. Мне надо было говорить, чтобы я разделся, проходил в комнату, садился. Меня приходилось передвигать словно вещь и чуть ли не силой добывать из меня слова. Моим успехам во французском это никак не способствовало. Но странное дело, мы и занимались здесь меньше, чем в школе, где нам будто бы мешала вторая смена. Больше того, Лидия Михайловна, хлопоча что-нибудь по квартире, расспрашивала меня или рассказывала о себе. Подозреваю, что она нарочно для меня придумала, будто пошла на французский факультет, потому ли, что в школе этот язык ей тоже не давался, и она решила доказать себе, что может овладеть им не хуже других. Забившись в угол, я слушал, не чая дождаться, когда меня отпустят домой. В комнате было много книг. На тумбочке у окна стоял большой красивый радиоприемник с проигрывателем. Редкое по тем временам, а для меня и вовсе невиданное чудо. Лидия Михайловна ставила пластинки, и ловкий мужской голос опять-таки учил французскому языку. Так или иначе, от него никуда было не деться. Лидия Михайловна в простом домашнем платье, в мягких войлочных туфлях ходила по комнате, заставляя меня вздрагивать и замирать, когда она приближалась ко мне. Я никак не мог поверить, что сижу у нее в доме. Все здесь было для меня слишком неожиданным и необыкновенным. Даже воздух, пропитанный легкими и незнакомыми запахами, иной, чем я знал в жизни. Невольно создавалось ощущение, словно я подглядываю эту жизнь со стороны. И от стыда и неловкости за себя я еще глубже запахивался в свой кургузый пиджачишко. Стыдно сейчас вспоминать, как я пугался и терялся, когда Лидия Михайловна, закончив наш урок, звала меня ужинать. Будь я тысячу раз голоден, из меня пулей тут же выскакивал всякий аппетит. Садиться за один стол с Лидией Михайловной? Нет. Нет. Лучше я к завтрашнему дню наизусть выучу весь французский язык, чтобы никогда больше сюда не приходить. Кусок хлеба, наверное, и вправду застрял бы у меня в горле. Кажется, до того я не подозревал, что и Лидия Михайловна тоже, как все мы, питается самой обыкновенной едой, а не какой-нибудь манной небесной. Настолько она представлялась мне человеком необыкновенным, непохожим на всех остальных. Я вскакивал и, бормоча, что сыт, что не хочу, пятился вдоль стенки к выходу. Лидия Михайловна смотрела на меня с удивлением и обидой. Но остановить меня никакими силами было невозможно. Я убегал. Так повторялось несколько раз. Затем Лидия Михайловна, отчаявшись, перестала приглашать меня за стол. Я вздохнул свободней. Однажды мне сказали, что внизу в раздевалке для меня лежит посылка, которую занес в школу какой-то мужик. Дядя Ваня, конечно, наш шофер, какой еще мужик. Наверное, дом у нас был закрыт, а ждать меня с уроков дядя Ваня не мог, вот и оставил в раздевалке. Я с трудом дотерпел до конца занятий и кинулся вниз. Тетя Вера, школьная уборщица, показала мне настоящий в углу белый фанерный ящичек, в каких снаряжают посылки по почте. Я удивился, почему в ящичке? Мать обычно отправляла еду в обыкновенном мешке. Может быть, это и не мне вовсе? Нет, на крышке были выведены мой класс и моя фамилия. Видно, надписал уже здесь дядя Ваня, чтобы не перепутали, для кого. Что эта мать выдумала заколачивать продукты в ящик? Глядите, какой интеллигентной стала. Нести посылку домой, не узнав, что в ней, я не мог. Не то терпение. Ясно, что там не картошка. Для хлеба тара тоже, пожалуй, маловато, да и неудобно. К тому же хлеб мне отправляли недавно, он у меня еще был. Тогда что там? Тут же в школе я забрался под лестницу, где, помнил, лежит топор, и, отыскав его, оторвал крышку. Под лестницей было темно. Я вылез обратно и, воровато озираясь, поставил ящик на ближний подоконник. Заглянув в посылку, я обомлел. Сверху, прикрытые аккуратно большим белым листом бумаги, лежали макароны. Вот это да! Длинные желтые трубочки, уложенные одна к другой ровными рядами, вспыхнули на свету таким богатством, дороже которого для меня ничего не существовало. Теперь понятно, почему мать собрала ящик, чтобы макароны не поломались, не покрошились, прибыли ко мне в целости и сохранности. Я осторожно вынул одну трубочку, глянул, дунул в нее и, не в состоянии больше сдерживаться, стал жадно хрумкать. Потом таким же образом взялся за вторую, за третью, размышляя, куда бы мне спрятать ящик, чтобы макароны не достались чересчур прожорливым мышам в кладовке моей хозяйки. Не для того мать их покупала, тратила последние деньги. Нет, макаронами я так просто не попущусь. Это вам не какая-нибудь картошка. И вдруг я поперхнулся. Макароны. Действительно, где мать взяла макароны? Сроду их у нас в деревне не бывало, ни за какие шиши их там купить нельзя. Это что же тогда получается? Торопливо, в отчаянии и надежде я разгреб макароны и нашел на дне ящика несколько больших кусков сахара и две плитки гематогена. Гематоген подтвердил. Посылку отправляла не мать. Кто же в таком случае? Кто? Я еще раз взглянул на крышку. Мой класс. Моя фамилия мне. Интересно. Очень интересно. Я втиснул гвозди крышки на место и, оставив ящик на подоконнике, поднялся на второй этаж и постучал в учительскую. Лидия Михайловна уже ушла. Ничего, найдем. Знаем, где живет, бывали. Значит, вот как. Не хочешь садиться за стол, получай продукты на дом. Значит, так. Не выйдет. Больше некому. Это не мать. Она бы и записку не забыла вложить. Рассказала бы, откуда, с каких приисков взялось такое богатство. Когда я бочком влез с посылкой в дверь, Лидия Михайловна приняла вид, что ничего не понимает. Она смотрела на ящик, который я поставил перед ней на пол, и удивленно спрашивала, что это? Что такое ты принес? Зачем? «Это вы сделали», — сказал я дрожащим, срывающимся голосом. «Что я сделала? О чем ты?» Вы отправили в школу эту посылку. Я знаю, вы. Я заметил, что Лидия Михайловна покраснела и смутилась. Это был тот единственный, очевидно, случай, когда я не боялся смотреть ей прямо в глаза. Мне было наплевать, учительница она или моя троюродная тетка. Тут спрашивал я, а не она. И спрашивал не на французском, а на русском языке, без всяких артиклей. Пусть отвечает. Почему ты решил, что это я? Потому что у нас там не бывает никаких макарон. И гематогену не бывает. Как? Совсем не бывает? Она изумилась так искренне, что выдала себя с головой. Совсем не бывает. Знать надо было. Лидия Михайловна вдруг засмеялась и попыталась меня обнять, но я отстранился от нее. Действительно, надо было знать, как же это я так. Она на минутку задумалась. Но тут и догадаться трудно было, честное слово. Я же городской человек. Совсем, говоришь, не бывает? Что же у вас тогда бывает?
7: Горох бывает. Редька бывает.
6: Горох, редька. А у нас на Кубани яблоки бывают. Ох, сколько сейчас там яблок. Я нынче хотела поехать на Кубань, а приехала почему-то сюда. Лидия Михайловна вздохнула и покосилась на меня. Не злись. Я же хотела как лучше. К кто знал, что можно попасться на макаронах? Ничего, теперь буду умнее. А макароны эти ты возьми.
7: Не возьму, перебил я ее.
6: Ну зачем ты так? Я знаю, что ты голодаешь, а я живу одна, денег у меня много. Я могу покупать, что захочу, но ведь мне одной... Я и ем-то помаленьку, боюсь потолстеть.
7: Ее голос начинал на меня действовать усыпляюще. Я боялся, что она меня уговорит, и, сердясь на себя за то, что понимаю правоту Лидии Михайловны, и за то, что собираюсь ее все-таки не понять, я, мотая головой и бормоча что-то, выскочил за дверь.
6: Уроки наши на этом не прекратились. Я продолжал ходить к Лидии Михайловне. Но теперь она взялась за меня по-настоящему. Она, видимо, решила, ну что ж, французский так французский. Правда, толк от этого выходил. Постепенно я стал довольно сносно выговаривать французские слова. Они уже не обрывались у моих ног тяжелыми булыжниками, а, позванивая, пытались куда-то лететь. «Хорошо», — подбадривала меня Лидия Михайловна, — «в этой четверти пятерка еще не получится, а в следующей обязательно».
7: О посылке мы не вспоминали, но я на всякий случай держался на стороже. Мало ли, что Лидия Михайловна возьмется еще придумать. Однажды, недели через две после истории с посылкой, Лидия Михайловна, улыбаясь, спросила: «Ну, а на деньги ты больше не играешь? Или где-нибудь собираетесь в сторонку да поигрываете?»
6: «Как же сейчас играть?» — удивился я, показывая взглядом за окно, где лежал снег.
7: «А что это была за игра? В чем она заключается?»
6: «Зачем вам?» — насторожился я.
7: «Интересно. Мы в детстве когда-то тоже играли. Вот и хочу знать, та это игра или нет. Расскажи, расскажи, не бойся».
6: «Чего мне бояться?»
7: Я рассказал, умолчав, конечно, про Вадика, про Птаху и о своих маленьких хитростях, которыми я пользовался в игре.
6: «Нет», — Лидия Михайловна покачала головой, «мы играли в пристенок. Знаешь, что это такое?»
7: «Нет».
6: «Вот смотри». Она легко выскочила из-за стола, за которым сидела, отыскала в сумочке монетки и отодвинула от стены стул. «Иди сюда, смотри. Я бью монетой о стену». Лидия Михайловна легонько ударила, и монета, зазвенев, дугой отлетела на пол. «Теперь», — Лидия Михайловна сунула мне вторую монетку в руку, «бьешь ты. Но имей в виду, бить надо так, чтобы твоя монета оказалась как можно ближе к моей, чтобы их можно было замерить, достать пальцами одной руки. По-другому игра называется замеряшки. Достанешь, значит, выиграл. Бей». Я ударил. Моя монета, попав на ребро, покатилась в угол.
7: «О!» — махнула рукой Лидия Михайловна. «Далеко. Сейчас ты начинаешь. Учти, если моя монета заденет твою хоть чуточку краешком, я выигрываю вдвойне. Понимаешь?
6: Чё тут непонятно?
7: Сыграем». Я не поверил своим ушам.
6: «Как же я с вами буду играть? А что такое? Вы же учительница. Ну и что? Учительница так другой человек, что ли?»
7: «Человек стареет не тогда, когда он доживает до старости, а когда перестает быть ребенком. Я бы с удовольствием каждый день прыгала, да за стенкой живет Василий Андреевич. Он очень серьезный человек. Ни в коем случае нельзя, чтобы он узнал, что мы играем в замеряшки».
6: «Но мы не играем ни в какие замеряшки. Вы только мне показали».
7: «Мы можем сыграть так просто, как говорят, понарошки. Но ты все равно не выдавай меня, Василий Андреевич».
6: «Господи, что творится на белом свете? Давно ли я до смерти боялся, что Лидия Михайловна за игру на деньги потащит меня к директору, а теперь она просит, чтобы я не выдавал ее? Свет представления, не иначе». Я озирался, неизвестно чего пугаясь, и растерянно хлопал глазами.
7: «Ну что, попробуем? Не понравится, бросим».
6: «Давайте», — нерешительно согласился я. «Начинай». Мы взялись за монеты.
0: Видно было, что Лидия Михайловна когда-то действительно играла. А я только-только примеривался к игре. Я еще не выяснил для себя, как бить монетой о стену, ребром ли или плашмя, на какой высоте и с какой силой, когда лучше бросать. Мои удары шли вслепую. Если бы мы вели счет, я бы на первых же минутах проиграл довольно много, хотя ничего хитрого в этих замеряшках не было. Больше всего меня, разумеется, стесняло и угнетало, не давало мне освоиться то, что я играю с Лидией Михайловной. Ни в одном сне не могло такое присниться, ни в одной дурной мысли подуматься. Я опомнился не сразу и нелегко. А когда опомнился и стал понемножку присматриваться к игре, Лидия Михайловна взяла и остановила ее. «Нет, так неинтересно», — сказала она, выпрямляясь и убирая съехавшие на глаза волосы. «Играть так по-настоящему, а то что мы с тобой, как трехлетние малыши?» Я молчал, не зная, что делать и как быть. «Неужели боишься?» — подзадорила меня Лидия Михайловна. «Вот еще, чего я не боюсь?» У меня была с собой кое-какая мелочишка. Я отдал монету Лидии Михайловне и достал из кармана свою. Что ж, давайте играть по-настоящему, Лидия Михайловна, если хотите. Мне-то что, не я первый начал. Вадик по первости на меня тоже ноль внимания, а потом опомнился, полез с кулаками. Научился там, научусь и здесь. Это не французский язык, а я и французский скоро к зубам приберу». Мне пришлось принять одно условие. Поскольку рука у Лидии Михайловны больше и пальцы длиннее, она станет замерять большим и средним пальцами, а я, как и положено, большим и мизинцем. Это было справедливо, и я согласился. Игра началась заново. Мы перебрались из комнаты в прихожую, где было свободнее, и били о ровную дощатую заборку. Били, опускались на колени, ползали по полу, задевая друг друга, растягивали пальцы, замеряя монеты. Затем опять поднимались на ноги, и Лидия Михайловна объявляла счет. Играла она шумно, вскрикивала, хлопала в ладоши, подразнивала меня одним словом, вела себя, как обыкновенная девчонка, а не учительница. Мне даже хотелось порой на нее прикрикнуть. Но выигрывала, тем не менее, она, а я проигрывал. Я не успел опомниться, как на меня набежало 80 копеек. С большим трудом мне удалось скостить этот долг до 30, но Лидия Михайловна издали попала своей монетой на мою, и счет сразу подскочил до 50. Я начал волноваться. Мы договорились расплачиваться по окончании игры, но если дело и дальше так пойдет... Моих денег уже очень скоро не хватит. Их у меня чуть больше рубля. Значит, за рубль переваливать нельзя. Не то позор, позор и стыд на всю жизнь. И тут я неожиданно заметил, что Лидия Михайловна и не старается вовсе у меня выигрывать. При замерах ее пальцы горбились, не выстилаясь во всю длину. Там, где она якобы не могла дотянуться до монеты, я дотянулся без всякой натуги. Это меня обидело, и я поднялся. «Нет», — заявил я, — «так я не играю. Зачем вы мне подыгрываете? Это нечестно». Не знаю, как в математике, а в жизни самое лучшее доказательство от противного. Когда на следующий день я увидел, что Лидия Михайловна, чтобы коснуться монеты, из-под тишка подталкивает ее к пальцу, я обомлел. Взглядывая на меня и почему-то не замечая, что я прекрасно вижу ее чистой воды мошенничество, она, как ни в чем не бывало, продолжала двигать монету. «Что вы делаете?» — возмутился я. «Я? А что я делаю?» «Зачем вы ее подвинули?» «Да нет же, она тут и лежала». Самым бессовестным образом, с какой-то даже радостью, отперлась Лидия Михайловна ничуть не хуже Вадика или Птахи. «Вот это да! Учительница называется!» Я своими собственными глазами видел, что она трогала монету. А она уверяет меня, что не трогала, да еще и смеется надо мной. «За слепого, что ли, она меня принимает? За маленького?» «Французский язык преподает». Называется. Я тут же напрочь забыл, что всего вчера Лидия Михайловна пыталась подыграть мне и следил только за тем, чтобы она меня не обманула.
5: Ну и ну, Лидия Михайловна называется.
6: В этот день мы занимались французским минут 15-20, а затем и того меньше. У нас появился другой интерес. Лидия Михайловна заставляла меня прочесть отрывок, делала замечания, по замечаниям выслушивала еще раз, и мы, не мешкая, переходили к игре. После двух небольших проигрышей я стал выигрывать. Я быстро приловчился к замеряшкам, разобрался во всех ее секретах, знал, как и куда бить, что делать в роли разыгрывающего, чтобы не подставить свою монету под замер. И опять у меня появились деньги. Опять я бегал на базар и покупал молоко, теперь уже в мороженных кружках. Я осторожно срезал с кружка наплыв сливок, совал рассыпающиеся ледяные ломтики в рот и, ощущая во всем теле их сытую сладость, закрывал от удовольствия глаза. Затем переворачивал кружок вверх дном и долбил ножом сладковатый молочный отстой. Остатком позволял растаять и выпивал их, заедая куском черного хлеба. Ничего, жить можно было. А в скором будущем, как залечим раны войны, для всех обещали счастливое время. Конечно, принимая деньги от Лидии Михайловны, я чувствовал себя неловко, но всякий раз успокаивался тем, что это честный выигрыш. Я никогда не напрашивался на игру. Лидия Михайловна предлагала ее сама. Отказаться я не смел. Мне казалось, что игра доставляет ей удовольствие. Она веселела, смеялась, тормошила меня. Знать бы нам, чем это все кончится. Стоя друг против друга на коленях, мы заспорили о счете. Перед тем тоже, кажется, о чем-то спорили. «Пойми ты, голова садовая!» Наползая на меня и размахивая руками, доказывала Лидия Михайловна. «Зачем мне тебя обманывать? Я веду счет, а не ты. Я лучше знаю. Я трижды подряд проиграла, а перед тем была Чика. Чика нищетова. Почему это нищетова? У вас тоже была Чика. Мы кричали, перебивая друг друга, когда до нас донесся удивленный, если не сказать пораженный, но твердый, звенящий голос.
8: Лидия Михайловна!»
6: Мы замерли. В дверях стоял Василий Андреевич.
8: «Лидия Михайловна, что с вами? Что здесь происходит?»
6: Лидия Михайловна медленно, очень медленно поднялась с колен, раскрасневшаяся и взлохмаченная, и, пригладив волосы, сказала: «Я, Василий Андреевич, надеялась, что вы постучите, прежде чем входить сюда».
8: «Я стучал. Мне никто не ответил. Что здесь происходит? Объясните, пожалуйста. Я имею право знать, как директор».
6: «Играем в пристенок», — спокойно ответила Лидия Михайловна.
8: «Вы играете на деньги с этим?»
6: Василий Андреевич ткнул в меня пальцем, и я со страху пополз за перегородку, чтобы укрыться в комнате.
8: «Играете с учеником? Я правильно вас понял?»
6: «Правильно».
8: «Ну, знаете...» Директор задыхался, ему не хватало воздуха. «Я теряюсь сразу назвать ваш поступок. Это преступление, растление, развращение и еще... Я 20 лет работаю в школе, видывал всякое, но такое...»
6: И он воздел над головой руки. Через 3 дня Лидия Михайловна уехала. Накануне она встретила меня после школы и проводила до дома. «Поеду к себе на Кубань», — сказала она, прощаясь. «А ты учись спокойно. Никто тебя за этот дурацкий случай не тронет. Тут виновата я. Учись!» Она потрепала меня по голове и ушла. И больше я ее никогда не видел. Среди зимы, уже после январских каникул, мне пришла на школу по почте посылка. Когда я открыл ее, достав опять топор из-под лестницы, аккуратными, плотными рядами в ней лежали трубочки макарон. А внизу, в толстой ватной обертке, я нашел 3 красных яблока. Раньше я видел яблоки только на картинках, но догадался, что это они.
9: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного.
10: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
11: Вы слушаете Радио ВОС.
12: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» начинается. Заставка киностудии «Мосфильм». Мужчина лет 35 в очках спит, закинув руку за голову. Ладонь находится перед глазами. Мужчина просыпается, испуганно глядит на пальцы. Титры. ЭТО. Экспериментальное творческое объединение. Показывает. Не научно-фантастический, не совсем реалистический и не строго исторический фильм. По мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Появляется набранное современным шрифтом название фильма. Шрифт сменяется на старославянское начертание. Друг друга сменяют титры с буквицей. Авторы сценария Владлен Бахнов, Леонид Гайдай. Режиссер-постановщик Леонид Гайдай. Композитор Александр Зацепин. Звукооператор Раиса Моргачева, дирижер Владимир Васильев. Трюковая запись музыки и шумов Виктор Бабушкин. Текст песен Леонид Дербенев. Музыкальный редактор Раиса Лукина. Директор картины Александр Ашкенази. В фильме снимались. Набранные современным шрифтом титры с фамилиями актеров плывут снизу вверх. Постепенно современный шрифт сменяется старославянским начертанием. Юрий Яковлев, Леонид Куравлев, Александр Демьяненко, Савелий Крамаров, Наталья Селезнева, Наталья Белогорцева-Крачковская, Наталья Кустинская, Владимир Этуш, Михаил Пуговкин, Сергей Филиппов. Конец титров. Тифлокомментирование выполнено филиалом научно-исследовательский кинофотоинститут НИКФИ, акционерного общества киностудии имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Текст тифлокомментария подготовлен специалистами проекта «ВОСФильм». Мужчина в очках пылесосит ковер. Движения механические, рассеянный взгляд обращен на экран телевизора. На нем исторический фильм с белокаменными церквями, боярами, духовенством и крестьянским людом. У мужчины располагающее лицо, густые, чуть тронутые сединой темные волосы, сведенные брови. Стены комнаты завешаны фотографиями красивой девушки в разных образах. Царевна, европейская модница, прилежная студентка. На стене также висит репродукция картины Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Мужчина в очках переводит задумчивый взгляд на стоящий в углу комнаты агрегат. Сложное хитросплетение проводов, трубочек, реторт и прочих технических элементов. С тахты падает пачка сигарет. Одна за другой сигареты отправляются в недра пылесоса. Смотрящий на агрегат мужчина этого не замечает. Скинув с ботинок, пылесос проглатывает шнурки. Бросив пылесос, мужчина подбегает к агрегату. Надевает белый халат. По подоконнику прохаживается черный кот. Прыгивает, его хвост засасывает в пылесос. Мужчина выключает телевизор. Увидев кота, широко открывает рот. Выключает пылесос. Освободившийся кот, цепляясь за штору, влезает на карниз. Сорвавшись, падает в аквариум. Мужчина достает его, взяв за шкирку. Пройдя в ванную комнату, заворачивает в белое полотенце. Из получившегося кулька торчит извивающийся, как змея, черный хвост. Озадаченно посмотрев на него, мужчина разворачивает полотенце. Кота внутри нет, но на белом полотенце появились небольшие изображения котов. Мужчина оглядывается. Сухой кот сидит около аквариума. Мужчина за панелью агрегата. Передвигает рукоятки. Над агрегатом вращаются узкие полоски зеркал. По трубочкам перетекает пузырящаяся жидкость. Агрегат замирает.
3: Черт.
2: Проводивший эксперимент мужчина около лифта.
4: Слушай, что такое? Опять свет выключили?
5: Безобразие! Опять Тимофей в пробке пережег!
2: Бежит вниз по лестнице.
6: Товарищ Тимофей, когда это кончится?
2: Меняет пробки.
4: Сейчас заканчиваю.
6: Я спрашиваю, когда кончатся ваши безответственные опыты, в результате которых обесточивается весь наш корпус, понимаете?
4: Пожалуйста.
2: Загорается свет.
3: Если бы вы знали, Иван Васильевич, над каким полезнейшим изобретением я сейчас работаю, какие опыты ставлю, вы бы так не говорили.
6: Опыты с электричеством, дорогой товарищ, нужно ставить на работе. А дома электрическую энергию следует использовать в исключительно мирных, домашних целях. И сколько раз я вам говорил?
3: Я в отпуске, и потому работаю дома. И вообще мои опыты абсолютно безопасны.
6: А я вам, как представитель общественности, заявляю прекратить. Сегодня вы пережгли пробки, понимаете? А завтра пережжете весь дом?
2: На улице Тимофеев убегает. На стене написано «Дурак».
6: Ну вот, видали? Ну, пожалуйста. Фу.
2: Тимофеев в квартире.
3: Ну что ж, придется повысить напряжение. Опасно?
7: Конечно, опасно.
3: Но риск, как говорится...
2: Обращается к коту. Нажимает кнопку. Агрегат светится, его части приходят в движение. Мужчина поворачивает рукоятку на панели. Из агрегата сыплются искры. Кот запрыгивает на люстру. Искра по проводу бежит к телевизору. Тот включается. Искрящаяся спираль попадает в телефон. С того слетает трубка. Тимофеев падает на пол, лежит без движения. Изображение становится цветным. Девушка с фотографией поет перед камерой, стоя на берегу моря.

0: За съемками наблюдает мужчина с усиками. Посылает девушке воздушный поцелуй. Косится на блондинку. Сладострастно прикусывает губу. Девушка со съемок входит в квартиру Тимофеева. Смотрится в зеркало.
1: Воображаю, что сейчас будет? Только бы не скандал. Они так утомляют, эти скандалы. 3 раза я разводилась. Ну да, 3. Звездина, я не считаю. Никогда я так не волновалась. Ну ладно, пошла.
0: Входит в комнату.
1: Ах, Шурик, Шурик, твой аппарат тебя погубит. Ну ведь нельзя же так.
2: Мой аппарат, Женечка, меня прославит. И тебя тоже.
0: Да? В руке Шурика Тимофеева паяльник. Зиночка вертит у виска.
1: Ты прости, что я тебе мешаю, но я должна сообщить тебе ужасное известие.
0: Прервав починку, Шурик глядит на Зиночку.
1: У меня сегодня в кафе увели перчатки. И я полюбила другого. Ты меня понимаешь, Шурик?
2: Ну, перчатки, что перчатки?
1: Ой, да не перчатки, а я полюбила другого. Ну вот, свершилось. Только не возражай мне, и не нужно сцен.
0: Шурик медленно идет по комнате.
1: Что? Ты спрашиваешь, кто он? И, конечно, думаешь, что это Молчановский? Нет, не угадал. Зуперман? Опять не угадал.
0: Снимает халат.
1: Ну, ладно, не будем играть в прятки. Это кинорежиссер Якин.
2: Так.
1: Однако это странно. Это первый раз в моей жизни. Ему сообщают, что жена от него уходит, а он так. Даже как-то...
0: Сидят на тахте.
1: Невежливо.
2: Он это, как его, блондин высокий.
1: Ну уж это безобразие. До такой степени не интересоваться женой. Блондин Молчановский. Ну запомни это уже, Молчановский. А Якин... Якин талантливый. Что? Ты спрашиваешь, где мы будем жить?
0: Опирается локтем о плечо Шурика.
1: Сегодня мы уезжаем с ним в Гагры выбирать место для съемки. А потом? Потом ему должны дать квартиру. Ну, если, конечно, он не врет.
0: Шурик отстраняет.
1: Конечно, он не врет.
0: Шурик отстраняет ее локоть.
2: Наверное, и врет.
0: Поднимается.
1: Ох, как это глупо.

0: Я поражаюсь твоему спокойствию. И знаешь, Шурик, как-то даже вот тянет устроить скандал.
1: Не надо.
0: Ты думаешь?
1: Уверен. Ага.
2: Около лифта Зиночка тянет к Шурику губы.
0: Ну, прощай, Шурик.
2: Тот отстраняется.
0: Только ты меня пока не выписывай. Все-таки мало ли что может случиться.
2: Полная дама с сигаретой.
3: Александр Сергеевич, одну минуточку. Передайте Зинаиде Михайловне, что Розалия Францевна говорила. Анне Ванне Капитолина Никифоровна дубленку предлагает. Так что если...
1: Я ничего не могу передать Зинаиде Михайловне, она уехала.
3: Куда уехала?
1: С любовником на Кавказ.
3: Как с любовником? И вы об этом так спокойно говорите? Оригинальный вы человек.
1: Извините, Ульяна Андреевна, я занят.
2: Ульяна Андреевна придерживает.
3: Однако у вас характер.
2: Дверь ногой.
3: Будь я вашей женой, я бы тоже уехала.
1: Если бы вы были моей женой, я бы повесился.
3: Хам.
2: В телефонной будке.
4: Стоматологическая поликлиника? Алло! Добавочный 362.
2: Мужчина в больших темных очках. Меняет голос.
5: Будьте добры, позовите, пожалуйста, Антон Семенович Шпака. Будьте любезны.
2: Убирает в карман бумажку. Воровато оглядывается.
0: Антон Семенович, вас.
6: Кто спрашивает?
0: Какая-то женщина.
6: Не закрывайте рот. Я слушаю.
5: Антон Семенович, здравствуйте. Вы до которого часа сегодня работаете? Говорит одна артистка. Нет-нет, не знакомая, но безумно хочу познакомиться. Так значит, до 4 будете? А я вам еще позвоню. Я очень настойчивая.
6: Жду.
2: Шпак кавказской внешности. Медсестра ухмыляется.
6: Ну-с, продолжим.
2: Шпак берет за врачебный бор, склоняется над мужчиной в кресле. Руки мужчины колотят по подлокотникам. Дверь с табличкой А.С. Шпак. К ней подходит мужчина в больших темных очках. У мужчины густые, частично скрывающие уши каштановые волосы, тонкие свисающие усики. Одет в светлую ветровку, на руках черные кожаные перчатки. Открывает дверь отмычкой, входит.
7: Это я удачно зашел.
2: Хорошо обставленная комната с терракотового цвета обоями. Статуи, вазы, картины, ореховая мебель, телевизор, магнитофон, на столе видеокамера. Отмычка открывает дверцу конторки. Выворачивает содержимое ящиков на пол. Поднимает авторучку, на которой проступает изображение при перевороте. Достает зажигалку. Извлекает стопку бледно-голубых 20-рублевых облигаций. Несколько пачек купюр.
8: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть.
2: В квартире.
8: Ну, какое вам дело до того, что у меня произошло с женой? Разводимся мы с ней или не разводимся? Это наше личное дело.
9: Ошибаетесь, уважаемый, это дело общественное. Вы своими разводами резко снижаете наши показатели.
8: Так что же вы от меня хотите?
9: От лица общественности я прошу вас повременить с разводом до конца квартала, понятно? А потом разводите сколько вашей душе угодно.
1: Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите.
9: В каком смысле? И опять-таки насчет вашей подозрительной машины. Я вас прошу, Александр Сергеевич, я вас прошу, заявите, заявите, а то мы сами заявим.
8: Постойте, подождите. Ничего в этом аппарате нет подозрительного. Просто я изобрел машину времени. Словом, я могу пронизать пространство и уйти в прошлое.
9: Уйти в прошлое?
8: В прошлое.
9: Такие опыты, уважаемый Александр Сергеевич, нужно делать с разрешения только соответствующих органов.
8: Подождите, Иван Васильевич, этот аппарат принесет неслыханную пользу. Я вам сейчас все объясню.
2: В квартире Шпака.
8: Ну все.
2: На часах 1:30. В руке мужчины магнитофон, на плече футляр кинокамеры. Одет в замшевую куртку песочного цвета. О. Замечает замочную скважину на стене. Поочередно вставляет в нее отмычки и ключи всевозможных форм. На лице выражение нервозного азарта. Снимает с плеча футляр кинокамеры. Сняв очки, засовывает в карман куртки.

0: зло оглядываясь, стягивает кожаные перчатки. Замерев, тяжело переводит дух. Бьет головой о стену. На лице выступил пот. Тяжело дыша, опирается локтем о стену. Локоть попадает на миниатюру с изображением обнаженного женского тела. Дверцы с замочной скважины распахиваются сами. За ними мини-бар.
1: А сейчас мы испытаем мою машину времени в действии. Вы присутствуете при историческом событии. Попробуем сначала на близком расстоянии. Смотрите, сейчас мы пойдем через пространство.
0: Иван Васильевич с открытым ртом смотрит на оживший агрегат. Шурик вдавливает в панель управления длинную рукоятку. Иван Васильевич сдвинул шляпу на затылок, рука приложена к открытому рту. Иван Васильевич высокий, с седоватыми усами, остроконечной бородкой и глубоко посаженными глазами. Шурик смотрит на одну из стен комнаты, улыбается. На стене появляется пятно яркого света. Стена исчезает. За ней комната в квартире Шпака. Домушник сидит в кресле с журналом, в руке фужер.
2: Вы видели? Что? Вы видели? Что такое? В чем дело? Что случилось?
3: Александр Сергеевич, куда стенка девалась?
2: В чем дело? Что такое? Здесь сейчас стенка была?
3: Товарищ Тимофеев, за стенку ответите по закону!
4: Видал, какую машину изобрели!
2: Да ну вас к черту с вашей стенкой!
3: Да дайте к черту! Полквартиры исчезла!
2: Ничего и не сделалось!
4: Как это так? Ничего не сделалось! Как это так?
0: Шурик тянет рукоятку на себя. Стена снова появляется. В руках домушника магнитофон и светлая ветровка.
2: Видел чудеса техники. Но такого...
0: Картинно пожимает плечами.
3: Простите, а вы кто такой будете?
2: Кто я такой буду, вы говорите?
3: Да.
2: Я друг Антона Семеновича Шпака.
3: А что вы делаете в его квартире?
2: Что я делаю?
3: Да.
2: В его квартире?
3: Да.
2: Дожидаюсь моего друга. А вы что думали?
3: А как же вы попали в его квартиру, если он на работе?
2: Да ну вас к черту! Что за пошлые вопросы?
0: Шурик закуривает, бросает спичку в дебри агрегата. Та сгорает.
1: Не обращайте внимания. Понимаете, я пронзил время. Я добился своего.
2: Скажите, это стало быть, любую стенку можно так убрать?
1: Стенку.
2: Вашему изобретению цены нет. Поздравляю вас.
1: Благодарю.
0: Жмут руки.
2: А что вы так на меня смотрите, отец родной? На мне узоров нету и цветы не растут.
3: Меня терзают смутные сомнения. На вас точно такая же замшевая импортная куртка, как у Шпака.
2: Что вы говорите? Куртка замшевая. А разве во всей Москве один Шпак имеет замшевую куртку?
3: А фамилия ваша как?
2: Я артист больших и малых академических театров. А фамилия моя... Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл.
1: Может быть, вы хотите вернуться в комнату Шпака? Я открою вам стенку.
2: Нет-нет, я лучше посмотрю на вашу машину. Она мне очень понравилась.
1: Я очень рад. Вы первый, кто увидел. Вы, так сказать, первый свидетель.
2: Никогда еще свидетелем не приходилось быть. Вот смотрит. Вы на мне дыру протрете.
1: Вы представляете, что вы видели?
2: Еще бы! А скажите...
0: Домушник отводит Шурика в сторону.
2: А скажите, и в магазине можно также стенку приподнять? А какое полезное изобретение!
3: А вы с магнитофоном пришли к Шпаку?
1: Поймите, стенка здесь ни при чем. Дело в том, что, минуя все эти стенки, я могу пронзить пространство. Я могу проникнуть во время. Я могу двинуться на... 200 на 300 лет назад!
2: Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да!
3: Вы игнорировали мой вопрос относительно магнитофона.
2: Тьфу на вас. А какая машина? Это действительно новое слово в науке и технике. Тьфу на вас еще раз.
1: Я не могу терпеть. Мы сейчас же проникнем в прошлое, увидим древнюю Москву.
3: Отдумайтесь, товарищ Тимофеев, прежде чем, понимаете, увидеть древнюю Москву без функций соответствующих органов.
2: Минуточку.
3: Что такое?
2: Если ты еще раз вмешаешься в опыты академика и станешь на пути технического прогресса, я тебя...
3: Тихо. Понял.
2: Действуйте.
0: Домушник сделал пальцами козу.
1: Я волнуюсь.
2: Смелее, я здесь.
0: Шурик вдавливает рукоятку. Агрегат окутывает странное искажающее оптическое восприятие дымкой.

0: Агрегат медленно поворачивается на месте. Стена, на которой висит репродукция, исчезает. Репродукция остается висеть в воздухе. За ней появляются узорчатые кованые ворота. За воротами просторные палаты. Сводчатый потолок опирается на одну колонну в центре помещения. Рядом с колонной трон. На нем картинно узнаваемый царь Иван Грозный. За небольшим столиком сидит дьяк.
1: При небесном усилению преподобному игумну Козьме.
2: Козьме?
1: Царь и великий князь сия Руси.
2: Сия Руси?
1: Челом бьет. Пиши далее.
3: Смотрите, ведь это же Иван Грозный. Иди ты.
0: Домошник открывает ворота. Дьяк моргает одним глазом.
3: Мама мия.
0: У дьяка косит один глаз. Глуповатое лицо вытягивается.
3: Демоны!
0: Убегает.
3: Демоны!
0: В палату забегает кот Шурика.
1: Сгинь! Пропади!
0: Шурик бежит за ним.
1: Увы мне грешному, горе мне окаянному душегубцу! Ой, нечистая сила!
3: Стойте!
1: Сгинь!
3: Куда вы?
1: Сгинь! Подождите! Пропади просто!
3: Куда вы?
0: Потерянно тыкаясь из стороны в сторону, царь забегает в квартиру Шурика. Домушник осматривает стол дьяка, снимает с колонны икону с золотым окладом. Иван Васильевич, склонившись к тумбочке, набирает номер на телефоне.
4: Ты куда звонить собрался?
5: В милицию!
4: Положь трубку.
5: Чего?
4: Положь трубку!
5: Чего? Чего положь?
4: Трубку!
5: Не положу!
4: Ложи трубку!
5: А почему это?
4: Ложи трубку, я тебе говорю! Тихо. Положи трубку!
5: Тихо!
4: Задавлю шляпа!
3: Где демоны?
0: В палаты вбегают стражники в красных кафтанах и шапках, отороченных мехом, в руках бердыши. Гоняются за домушником и Иваном Васильевичем. Загоняет их в угол. Один стражник метает бердыш. Домушник ловит его за древко, бросает обратно. Пролетев над стражниками, бердыш попадает в агрегат. Стражники убегают, стена снова появляется на своем месте. Иван Васильевич и домушник остаются в царских палатах. Царь Иван Грозный бежит вверх по лестнице подъезда в доме Шурика.
3: Стойте, подождите!
0: На царе длинная, шитая золотом шуба из горностая, меховая шапка, красные сапоги. Шурик в белом халате и кедах бежит за ним. Царь выбегает на последний 12-й этаж. К стене прислонена щетка, бросает ее вниз по лестнице. Вжавшись в стену, прикасается локтем к кнопке лифта. Его створки открываются, царь вбегает в лифт. На площадку выбегает Шурик со щеткой в руке. Смотрит на поочередно подсвечивающиеся номера этажей. Бросив щетку в хозяйственный бак, бежит вниз. Остановившись на одной из площадок, смотрит на подсвечивающиеся номера этажей. Лифт едет вверх. Преодолев несколько пролетов, Шурик устало садится на ступени. Смотрит на номера этажей. Лифт беспорядочно перемещается то вверх, то вниз. Царь в кабине лифта испуганно ощупывает стены и потолок.
1: Замуровали, демоны.
0: Крестит дверь лифта. Та открывается.
1: Вот что крест животворящий делает.
0: Выбегает на площадку первого этажа. Около лестницы детские коляски и велосипеды. Растерянно вертится на месте. Забегает под лестницу. В подъезд входит Шпак. Помахивает ключом на веревке, направляется к лестнице. Шурик смотрит на номера этажей. Лифт приехал на 7-й. Поднявшись, Шурик встает перед дверями кабины.
3: А где царь?
0: Шпак выходит, Шурик вбегает в лифт. Шпак входит в свою квартиру.
3: Закусывать надо.
0: Шурик на площадке первого этажа. Царь спрятался за детской педальной машинкой. Рука на клаксоне. Убрав руку с клаксона, вытирает ее о шубу. Белокаменные стены. Из ворот выбегают пришельцы в лице Ивана Васильевича и домушника. Прячутся за створки. Мимо пробегают стражники. Пришельцы вбегают в царские палаты. Захлопывают дверцы. Стражники их замечают. Бегут ко входу. Домушник запер двери на засов. Стражники тащат к палатам длинные лестницы. Иван Васильевич испуганно жмется спиной к колонне посреди палат.
4: Ой, как они кричат!
5: Да они не могут кричать, они давным-давно покойники.
0: В колонну вонзается несколько стрел. Одна из них пригвоздила его шляпу. Он опускается. Стрелы вонзаются...
4: Видали?
0: Под шляпой.
4: Как покойники стреляют.
3: Отворяй, собака!
5: А кому это он?
3: Вам.
0: Иван Васильевич на полу.
5: Мне.
0: На его голову падает шляпа. Рядом со стеной отряд конных опричников в черных кафтанах и шапках. В руках длинные пики. Стражники приставили к стенам лестницы, карабкаются по ним. Пришельцы бегают по палатам. На лицах выражение растерянности и испуга. За занавеской небольшая дверца. Иван Васильевич дергает за нее. Отстранив его, домушник отпирает ее отмычкой. Выбегают. Вбежавшие в палаты стражники бегут за ними.
6: Ох, тяжко мне.
0: В квартире.
6: Молви еще раз, ты не демон.
7: Я вам 100 раз объяснял, кто я такой. Не демон я.
6: Ой, не лги, царю лжешь. Не человечьим хотением, но божьим соизволением царь есть.
7: Очень его. Хорошо, я прекрасно понимаю, что вы царь, Иван Васильевич.
6: Увы мне, Иван Васильевич.
0: Шурик дергает за бердыш.
6: Увы мне, кудесник, отправляй меня назад.
7: Ну не могу, видите, из-за этого проклятого бердыша.
6: Кудесник.
7: Спасибо, Иван Васильевич. Произошло замыкание. Перегорели все транзисторы, и пока я не куплю новый, я не смогу вас отправить обратно.
6: Так покупай!
7: Магазин закрыт, обеденный перерыв.
6: Ох, горе мне.
7: Успокойтесь, Иван Васильевич.
6: Горе мне.
7: Вы водку пьете?
6: Анисовую.
7: Так. Анисовой, к сожалению, нет.
0: Кухня. Шурик достал бутылку кефира. Убрав, берет водку.
7: Я говорю, Анисовой, к сожалению, нет. Столичная.
0: На столе банка кирек и блюдце нарезанной колбасы.
7: Пить.
6: Отведай ты из моего кубка.
7: Зачем это?
6: Отведай.
7: Вы думаете, что я хочу вас отравить? Дорогой Иван Васильевич, у нас это не принято. И кильками в наш век отравиться гораздо легче, нежели водкой. Пейте смело.
0: На холодильнике переминается кот.
8: Здрав будь, боярин.
7: Будьте здоровы.
0: Выпив, царь сильно морщится. Шурик кладет на тарелку кильку.
7: Клюшницу водку делала. Пускай будет клюшница. Закусывайте, закусывайте.
0: Царь кинжалом поддевает кусок черного хлеба. Опускает его на кильку. Перевернув тарелку, берет получившийся бутерброд.
6: Ты такую машину сделал?
7: Угу.
6: У меня вот тоже один такой был. Крылья сделал.
7: Ну-ну-ну-ну-ну.
6: Что ну-ну? Я его на бочку с порохом посадил. Пущай полетает.
7: Зачем же так круто? Нет, я не пью. Я не пью, Иван Васильевич, спасибо.
6: Ты меня уважаешь?
7: Господи, Иван Васильевич.
6: Тогда пей.
0: Царь наливает?
7: Немножко. Стоп.
0: Полстопки.
6: Ну, здраво буди.
7: Ваше здоровье.
0: Сам залпом выпивает полную. Шурик отставляет стопку, не пригубив.
6: Так это, стало быть, ты тут живешь? Да, хоромы-то тесные.
7: Ну, конечно, не царские палаты.
6: Да, конечно.
7: Все-таки отдельная квартира.
6: А боярыня твоя где? В церкви, что ли?
7: Боярыня моя со своим любовником Якиным на Кавказ сегодня убежала.
6: Врешь!
7: Ей-богу.
6: Ловят? Как поймают Якина на кол посадить, это первое дело, уж опосля.
7: Зачем, Иван Васильевич, зачем? Они любят друг друга. Ну и пусть будут счастливы.
0: Решительно взяв стопку, не выпив, ставит обратно. Поднимается.
6: Добрый ты человек. Господи, боже мой, что же это? Я тут, а там у меня шведы кем взяли? Боярин, отправляй меня назад. Беги, покупай эти транзисторы.
7: Минуточку. Я занят. Позвоните попозже.
6: Я с тобой пойду.
7: По улице? Нет, Иван Васильевич, это исключено. Ждите меня здесь.
6: О, Господи. Только ты, боярин, поскорей.
7: Я и сам тороплюсь, ведь тех двоих тоже возвращать надо. Что с ними там у вас будет?
6: Да головы им отрубят и всего делов.
7: Всего делов.
6: А? Да пес с ними.
0: Поведя рукой, Шурик сглатывает. Пришельцы сбегают по широкой каменной лестнице. Растерянно замирают на площадке перед входом. Завидев выбегающих из палат стражников, бегут прочь.
9: Живьем, брат демонов!
0: Бегут по узкому проходу между белокаменными стенами. Выставив вперед бердыши, за ними бегут стражники. Пришельцы подбегают к воротам в виде кованой решетки. С другой стороны ворот показываются стражники. Пришельцы карабкаются вверх по воротам. Стражники не отстают. Пришельцы улепетывают по узкой площадке над крепостной стеной. Стражники бегут за ними по пятам. Спустя несколько секунд пришельцы бегут обратно по этой же стене. Преследователей становится больше. Некоторые из них бегут вдоль стены. Иван Васильевич останавливается на развилке, обмахивается шляпой. Махнув ему рукой, домушник бежит дальше. Иван Васильевич забегает в башенку со статуями святых. Один из стражников бегло осматривает башенку, устремляется за всеми. Иван Васильевич сидит в башенке на самом видном месте, в склоненно-умиротворенной позе святого. Стражники проносятся по проходу через арку, не замечая вставшего за ней домушника. Пропустив их, домушник бежит обратно. К нему присоединяется Иван Васильевич.
10: Стойте!
0: Пришельцы в ловушке на коньке крыши. Стражники справа и слева. Перекрестившись, домушник взмахивает руками, будто собирается прыгать. Стражники сигают с крыши. Иван Васильевич начинает спускаться по скату. Домушник хватает его за ворот рубашки. Выбираются на площадку колокольни. Иван Васильевич путается в веревках.

0: Домушник его выпутывает, а озадаченно дергает за веревки. Пришельцы пробегают по проходу, уставленному щитами. Рядом с большим сундуком стоят рыцарские доспехи. Домушник отпирает сундук отмычкой. Оттолкнув домушника, в сундук забирается Иван Васильевич. К площадке приближаются стражники. Потоптавшись около сундука, бегут дальше. Последний из них оборачивается. Из-под крышки выглядывает Иван Васильевич. Стражник подходит к сундуку. Доспех бьет его железной перчаткой по голове. Над телом стражника склоняется другой преследователь. Получив по затылку, падает. Третий стражник, оглядывая лежащих на земле, успевает увернуться от железной перчатки. Поднимает забрало. Домушник корчит рожу. Стражник падает без чувств. Домушник снял доспехи. Один из стражников поднимает голову, на него падает стальной шлем. Иван Васильевич выбирается из сундука.
1: Эврика!
0: В сундуке одежда.
1: Царские шмотки!
0: Домушник нахлобучивает.
1: Одевайся.
0: На Ивана Васильевича.
1: Царем будешь.
0: Меховую шапку.
2: Ни за что!
1: Одевайся, убью!
0: Сует ему в руки одежду. Берет из сундука серебристый кафтан. Убегают по проходу. В проход вбегают стражники. Квартира. Царь задумчиво рассматривает агрегат. Обходит комнату. Около репродукции картины Репина останавливается. Саркастически приподнимает брови. Идет дальше. Берется за веревочный выключатель светильника. Дернув, озадаченно смотрит на загоревшуюся лампу. Заглядывает под плафон. Осторожно входит в уборную. Подобрав полы шубы, выбегает. Входит на кухню. С хмурым лицом опирается о стол. Наполняет стопку. Холодильник трясется. Со стопкой в руке царь пятится к окну. Из-за холодильника выходит кот. Царь рассматривает фотографию Зиночки в купальнике. Опускается на тахту, случайно садится на магнитофон.
3: Поговори!
0: Вскакивает.
3: Ходи со мной, подруга!
0: Озирается.
3: Семиструнная вся душа!
0: Смотрит на магнитофон.
3: Полна тобой, оно...

0: еще много-много раз.
1: Закрывает лицо рукой.
2: Ну, как?
1: В царских палатах.
2: Ой, не похож, ой, халтура. Дай хоть зубы подвяжу, что ли. Несчастье мое.
1: Стражники несут к дверям бревно.
2: Понимаешь, у того лицо умнее.
3: Под лица попрошу не касаться.
1: Таранят двери.
2: Садись. Занимайся государственным делом. Возьми палку. Диктуй.
3: Что диктовать-то?
2: Ну, царь и великий князь, повторяй, всея Руси.
3: Царь и великий князь, повторяй, всея Руси.
2: Да не повторяй, повторяй. Тихо.
1: Дьяк и стражники врываются в палаты. Замирают.
4: Так вы говорите, царь и великий князь написал, запятая. Куда это наш секретарь запропастился?
1: Домушник оглядывается на вбежавших.
5: В чем дело, товарищи? Я вас спрашиваю, драгоценные, в чем дело?
1: У одного стражника дергается ухо.
5: Какой паразит осмелился сломать двери в царское помещение? Разве их для того вешали, чтобы вы их ломали?
1: Домушник бросает перо.
5: Продолжайте, ваше величество. Челом бьет, точка с запятой.
1: Иван Васильевич заметно дрожит.
5: Так я жду ответа на поставленный мной вопрос.
1: Домушник оборачивается к вбежавшим.
6: Царь тут!
1: Падают на колени.
6: Сидеть!
1: Иван Васильевич убегает.
4: А где же ему быть?
1: Домушник.
4: Царь всегда на своем месте.
1: Ловит его.
6: Не великоцените, великий государь, надежа! Демоны тебя схватили! По всем палатам мы за ними гонялись! Хватит!
1: Дьяк передвигается на коленях.
6: А демонов-то и нету!
5: Были демоны, мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались. Так что прошу эту глупую панику прекратить! Ты кто такой?
6: Феофан? Дьяк посольского приказу!
5: Хорошо, Федя, останься здесь. А остальных прошу очистить царский кабинет. Короче говоря, все вон!
6: Рявкни на них! Вон!
1: Иван Васильевич попадает посохом по ноге домушника. Дьяк остается.
6: Не вели государь, великий государь, надежно!
5: Ну, довольно ковыркаться. Кинулся раз, кинулся два, хватит.
6: Что ж ты, государь, да?
1: Проводит ладони у лица.
6: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, хворь приключилась.
5: Ты не молчи, как пень. Я же не могу один работать.
3: Зубы болят.
5: Периостит у него. Флюс.
6: Не приставай к царю!
4: Служусь! Федь, ты брось кланяться. Это ты до вечера будешь падать.
1: Подняв дьяка, домушник его отряхивает.
6: Будем знаком.
1: Протягивает руку.
6: Не гневайся, боярин. Не признай.
1: Дьяк кланяется.
6: Аль ты князь.
5: Я, пожалуй, князь. А что тут удивительного?
6: Да откуда ты взялся в палате царской? Ведь не было тебя.
5: Батюшка царь, кто же это такой?
7: Это приятель Антон Семенович Шпага.
5: Ой, дурак.
4: Надежа царь говорит, что я князь Милославский. Устраивает это вас?
1: Дьяк пятится.
6: Чур! Сги!
4: Что такое? Опять не слава богу. В чем дело?
6: Да ведь казнили тебя на медне.
4: Вот это новость.
6: Повесили тебя на собственных воротах третьего дня по приказу царя.
1: Домушник Милославский кивает на Ивана Васильевича. Дьяк кивает.
5: Так. Ой, спасибо. Повесили меня по твоему приказу. Выручай, а то засыпемся. Чего ж ты молчишь, сволочь?
6: О! Вспомнил.
5: Ведь это не меня повесили. Того повешенного как звали, а?
6: Ванька-разбойник.
5: Ага. А я наоборот, Жорж. Тот бандит просто мой однофамилец. Правильно я говорю? Правильно я говорю? Вот, пожалуйста. Чьи-то они там опять разорались. Где ты, Федюш, узнай?
6: Слушаюсь.
1: Народ на площади бросает вверх шапки.
8: Царя! Царя! Царя! Царя! Шайбу! Шайбу! Шайбу!
6: Служивый люд царя спасенного видеть желает. Радуется.
5: Нет, это отпадает. Некогда. Радоваться потом будем. Слать их надо немедленно куда-нибудь, ясно? Молчи, проклятые. А что, Феденька, войны сейчас никакой нету?
6: Да как же это нет, кормилец? Шведы прямо заедают,
9: Крымский хан на изюмском шляхе безобразничает.
2: Что ты говоришь?
9: Да.
2: Как же вы допустили?
6: Не вели казнить!
1: Дьяк бухается в ноги Милославскому.
2: Встань, Федор. Я тебя не виню. Садись. Пиши. Царский указ.
10: Приказываю.
2: Послать войско, выбить крымского хана с изюмского шляха. Точку поставь.
10: Точка.
1: Дьяк посыпает написанное мелким песком из банки. Стряхивает его на пол.
9: Подпиши, великий государь.
3: Я не имею права подписывать такие исторические документы.
1: Милославский вложил указ в руки Ивана Васильевича.
3: Да я не имею права подписывать.
1: Дает ему взятую шпагу авторучку. Иван Васильевич подписывает указ. Дьяк с удивлением глядит на перо в своих руках. Текст подписи. И.О. Царя и Бунша.
2: Держи, Федя. Да скажи им, чтобы назад не торопились. Пусть на обратном пути Казань возьмут. Ну, чтобы два раза не ездить.
9: Как же это так, батюшка? Ведь Казань-то наша. Вы ее давным-давно взяли.
2: Да?
9: Ну?
2: Это вы поспешили.
9: Не вели казнить.
2: Ну, ладно, ладно. Раз уж взяли, так уж и быть. Не обратно же им отдавать.
1: Переводят взгляды на глупо смеющегося Ивана Васильевича.
2: Ну, ступай. И чтоб духу их здесь не было через 5 минут.
1: Милославский прислушивается.
11: Окунем! Окунем! Окунем!
1: Подходит к окну. С площади выступает конный отряд опричников. Народ машет им шапками.

0: Иван Васильевич тоже подошел к окну. Милославский закрывает обзор. Иван Васильевич пинает его коленом. Процессия покидает Белокаменную крепость.
1: Ну, пошли дела кое-как. Что же это изобретатель свою машину времени назад не крутит?
2: Господи, какой скандал меня дома ждет.
1: А что такое?
2: Я ж не сказал Валерии Андреевне, куда я пошел.
1: А, да-да, конечно. Нет,
2: как-то, но...
0: Перед дверью квартиры Ульяна Андреевна.
3: Боимся мы, волка.
0: Царь смотрит в глазок.
4: Александр Сергеевич, извините, что я беспокою вас во время вашей семейной драмы. Скажите, Иван Васильевич не у вас? Его по всему дому ищут. А?
3: А нам все равно, твердо верим.
0: В руках царя магнитофон. Нажимает на нем кнопку. Шурик бежит вдоль витрины с текстом «Радиодетали». Подбегает к двери, на ней табличка «Учет». Озадаченно оглядевшись, смотрит на часы, бежит по улице. Подбегает к магазину с вывеской «Радиотовары». Стеклянная витрина замазана чем-то изнутри. На ней кривая надпись «Ремонт». Шурик перед прилавком с табличкой «Радиолы», «Радиоприемники». Женщина-продавец разводит руками. Шурику кивает мужчина в кепке и с усиками. Шурик подходит к нему. Мужчина разводит полы пиджака. На их внутренней части закреплены разнообразные радиодетали. Мимо проходит милиционер. Мужчина запахивает пиджак. Выждав, распахивает снова. Шурик выбирает несколько деталей. Квартира. Царь спит в одежде на тахте. На лице журнал «Знание и сила». Шестой номер за 1972 год. Обложка поднимается и опускается в такт дыханию. В прихожую входит Зиночка. Царь садится на тахте.
5: Ах, какой подлец! И зачем я открылась этому святому человеку? Шурик, ты дома?
0: Царь встает, хватает посох, оглядывается.
5: Шурик!
0: На цыпочках подходит к окну. Встав к нему спиной, задергивает шторы. Посох остается стоять, прислоненный к аквариуму. Царь хватает посох рукой.
5: Шурик!
0: Зиночка в комнате. Выкладывает на стол красный чемодан. Подходит к окну. Одергивает шторы. Царь прячется за одной из штор. Зиночка открывает чемодан. С удивлением достает из него галстук и подтяжки.
5: Что это?
0: Роется в чемодане.
5: Господи! Так это ж я чемодан подлеца Якина взяла.
0: На Садовое кольцо выезжает черный кабриолет ЗИС-110 с надписью «Киносъемочная».
6: Мало того, что эта истеричка устроила скандал на студии.
0: Мужчина с усиками и блондинка на заднем сидении.
6: Она еще перепутала наши чемоданы. Это за час до самолета.
5: Карп Савельич.
0: Блондинка.
5: Я просто не верю своему счастью.
0: Закусывает губу. Целует Якина. Сплевывает в сторону. Снова принимает позу с мечтательно поднятым подбородком.
6: Жди меня, и я вернусь.
0: Водитель открывает дверцу перед Якиным. В руке Якина такой же, как у Зиночки, чемодан. Блондинка бежит к телефонной будке.
7: Алло, Анюта, ты себе не представляешь. Я сейчас улетаю в Гагры с самим Якиным.
0: В квартире.
6: Я думаю, Зинаида Михайловна, вы прекрасно понимаете... После того, что вы учинили на студии, между нами все кончено.
8: Карп Савельич, вы негодяй.
6: Попрошу вернуть мой чемодан, а вот ваш.
8: Надеюсь, все мои вещи целы?
0: Якин берет чемодан со стола. Его содержимое вываливается на пол.
5: Ах, негодяй!
0: Царь выглядывает.
5: Подлец!
0: Из-за шторы.
5: Я бросаю мужа, этого святого человека со всеми удобствами. Гениального изобретателя. Еду к этому подлецу!
6: Боже мой, какой текст, какие слова!
5: Вы еще не знаете настоящих слов. И за 2 часа до отъезда я застаю у него какую-то кикимору, которую он хватает за руки и вообще ведет себя как последний мерзавец.
6: Я проходил с ней сцену. Истеричка – это моя профессиональная обязанность. Профессион де фуа.
5: Хватит! С меня довольно. Я ухожу от вас. К режиссеру Будимиру Косому. В его постановку Борис Годунов.
6: Ха-ха, косой халтурщик.
0: Зиночка?
5: А вы бездарность.
0: Закуривает.
5: У него я буду играть царицу.
6: У Косого никого нет на роль Иоанна Грозного.
5: Что? Нет Иоанна? Да я уже репетировала с ним.
6: Где репетировали?
5: Здесь. Вот в этой вот комнате.
6: А кто играет Бориса царя? Кто?
9: Какого Бориса царя? Бориску?
5: Что это такое?
9: Бориску на царство?
6: Как, вы действительно репетируете?
9: Так он лукавый призлым заплатил за предобрейшее. Сам захотел царствовать и всем владеть. Повинен смерти.
6: Боже, какой типаж. Браво, браво.
0: Якин садится на стул.
6: Прошу вас, продолжайте.
9: Ты по что боярыню обидел, смерть?
6: Замечательно, поразительно, гениально. Слушайте, я не узнаю вас в гриме. Кто вы такой? Сергей Бондарчук? Нет. Юрий Никулин? Нет.
0: Стучит себя по лбу.
6: Боже мой. Иннокентий Смоктуновский.
0: Встав, подходит к царю.
6: Кеша.
0: Утыкается головой в его грудь, похлопывает по шее.
6: Как же вы скрыли от меня это?
9: Ах ты, бродяга, смертный прыщ!
6: Ты что, спятил?
0: Царь бьет его посохом.
9: Вот а тебе, сукин сын!
6: Кеша, это неостроумно!
9: Что ты делаешь? Негодяй!
5: Боже мой!
9: Негодяй, сукин сын, ты злодей несчастный!
5: Это настоящий царь!
9: Ну, хулиганство!
6: Вот, на помощь! Спасите милицию!
0: Шпак в подъезде.
9: На колени, царь!
0: Царь достал кинжал.
9: Попался прелюбодей, сукин сын, Йокин! Молись, щучий сын, прощайся с жизнью.
0: Шпак в прихожей.
6: Ах, да вы репетируете, Зинаида Михайловна.
5: Репетируем.
6: Какая же это репетиция?
0: Царь ставит.
9: Позвоните в милицию. Куды?
0: Ногу на Якина.
6: Я здесь. Натурально, как вы играете. И царь какой такой типичный.
0: Шпак вглядывается в лицо царя.
6: На нашего Буншу похож. Ага. А меня же Зинаида Михайловна обокрали. Собака с милицией обещала прийти.
9: Ты чьих будешь?
6: Вы меня извините, товарищ артист, но что такое чьих?
9: Чей холоп, спрашиваю?
6: Извините, но я вас не понимаю.
9: Сущий глупый холоп.
6: Я извиняюсь, но что это вам все холоп да холоп? Что это за слово такое?
5: Это он из роли. Ну, вот роль такая.
6: Это роль ругательная, я прошу ее ко мне не применять. Боже мой, ну и домик у нас то дворовый, то обзывают. А еще боремся за почетное звание Дома высокой культуры быта. Это же кошмар!
0: Шпак уходит.
9: Любострастный прыщ, живота или смерти просил, боярыни.
6: Живота!
5: Пощади его, великий государь!
9: Живота.
0: Зиночка на коленях.
9: Ну?
0: Целует руку царя.
9: Ну, будь по-твоему.
0: Тот величественно проходит по комнате.
5: Выслушайте меня, Карп. Только умоляю вас, спокойно. Это настоящий Иван Грозный.
0: Якин глуповато глядит на царя.
5: Помните, я вам говорила про машину времени. Так вот Шурику удался этот опыт.
0: Царь на кухне, примерившись, на весу отрубает кинжалом 10-сантиметровый кусок вареной колбасы. Тот падает на стол.
6: Он же мог меня зарезать.
5: И, между прочим, правильно бы сделал.
6: Бред.
0: Якин смотрит на картину.
6: Какой Иоанн Грозный? Он же давно умер.
9: Кто умер?
6: Я не про вас это говорю. Это другой, который умер.
0: Засуетившись, Якин пододвигает царю кресло. Тот величественно садится.
9: Ты боярыню соблазнил.
6: Я.
0: Якин встал на колени.
6: Аз есмь. Житие мое...
9: Какое житие твое, пес смердящий? Ты посмотри на себя, житие.
6: Зинаида, подскажи мне что-нибудь по-славянски.
5: Паки?
6: Паки. Иже херувимы, ваше сиятельство, смилуйтесь. Между прочим, вы меня не так поняли.
9: Да как же тебя понять, коль ты ничего не говоришь?
6: Языками не владею, ваше благородие.
9: Любишь боярыню?
6: Люблю.
1: Безумно.
0: Царь поднимается.
9: Ах, боярыня красотою лепа, червлена губами, бровми союзно. Чего ж тебе еще надо, собака?
1: Ничего не надо, ничего.
9: Ну так и женись, хороняка. Князь отпускает ее.
1: Прошу вашей руки, Зинаида Михайловна.
0: Зиночка целует Якина в щеку.
7: Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры.
9: Ну, борода многогрешная, ежели за тобой что худое проведаю...
1: Клянусь!
9: Не перебивай царя.
1: Слушаюсь.
9: Жалую тебе шубу с царского плеча.
7: Благодари, благодари!
1: Вельми понеже, весьма вами благодарен.
0: С царской шубой в руках Якин делает реверансы.
5: Великий государь! Вам нельзя в таком виде оставаться.
7: Мало ли что могут подумать.
9: О, Господи, Вседержитель, ведь я-то забыл, где я, Господи. Забыл.
5: Переоденьтесь.
0: Зиночка в поклоне.
5: Иоанн Васильевич.
0: Передает одежду.
9: Ой, бесовская одежа. Ух, искушение.
1: У меня путаются мысли. Шуба, царь. Иоанн Грозный.
5: Да перестань ты нервничать. Ну, Иоанн, ну, Грозный, ну, что тут особенного? Пойди лучше помоги царю переодеться.
1: Слушаюсь.
7: Алло, Вава, ты сейчас упадешь.
5: Господи.
0: Царь в синем тренировочном костюме с буквой «Д» на груди. За царским поясом кинжал, в руке посох.
5: Да чего ж на нашего больше похож, а?
0: Смотрится в зеркало. Фу.
5: Что вы, вам очень идет. Дорогой царь, нам пора.
1: По элику мы зело на самолет опаздываем.
0: Якин в шубе с чемоданами.
9: С катертью дорога.
5: Позвольте вас поблагодарить за все. А вы очень темпераментный человек.
0: Царь склоняется к Зиночкиному уху. Якин зло щурит глаза. Смущенно улыбнувшись, царь отходит.
7: Алло, Шурочка, представь себе, Якин влюбился в меня как мальчишка. Сделал мне предложение, и мы сейчас улетаем с ним в свадебное путешествие. Целую. Трогай.
0: Большой черный кабриолет увозит Якина и Зиночку. Царь выходит на балкон.
9: Ух, красота-то какая. Лепота.
0: Из окна открывается вид на излучину Москвы реки, гостиницу «Украину» и мост, соединяющий Новый Арбат с Кутузовским проспектом.
9: Лепота.
0: В царских палатах. Милославский курит.
1: Перекур.
0: Встав, разгоняет дым ладонью. Входит дьяк с листом в руках.
10: Посол шведский! В чем дело, фей? Ой, посол шведский! Принять просят!
0: Пришельцы переглядываются. Просторный зал с украшенным золотом троном. Вдоль стен сидят бояре в высоких меховых шапках. В зал входит Иван Васильевич в сверкающем золотом платно и шапке мономаха. В руках скипетр и держава. Испуганно подается назад. Милославский подталкивает его к трону. Иван Васильевич хлопает в ладоши, идет по залу. Схватив его за платно, Милославский тянет его к трону. Иван Васильевич усаживается на трон. Скипетр в левой руке, держава в правой. Взглянув на фреску, Милославский меняет скипетр и державу местами.
10: Введите гражданина посла!
1: Сдвинь брови. Сдвинь брови.
0: В зал вбегает посол, мужчина в черной одежде и с пышным белым воротником. С ним свита. Подняв брови, с удивлением смотрит на Ивана Васильевича. Тот неестественно сильно выгнул брови, свел глаза к переносице и сильно скривил губы. Посол и его свита синхронно отвешивают замысловатые поклоны. Иван Васильевич сбегает с трона, пожимает руку посла. Милославский тянет его обратно на трон. Поклоны посла сочетаются с пританцовываниями. Милославский удерживает за плечо порывающегося встать Ивана Васильевича. Посол разворачивает бумагу.
11: Der Großer König, das schwedische Königsreich, sende mich, seinen treuen Diener, zu ihnen, Zar и великий князь Иван Васильевич, Усаруса.
12: Интурист хорошо говорит.
13: А что он говорит конкретно? Что?
12: А пес его знает.
13: Феденька.
14: Надо бы переводчика.
12: Был у нас толмач немчин. Ему переводить олыка не вяжет. Мы его и в кипятке и сварили.
14: Нельзя так с переводчиками обращаться.
11: Шведский армен Роберт Харт.
14: Отвечай что-нибудь. Видишь, человек надрывается.
13: Гитлер Кабут.
14: Продолжайте, мистер посол. Мы с вами совершенно согласны.
11: Кемсковост.
14: Правильно. Совершенно...
0: Глаза Милославского округляются.
14: Совершенно правильно.
0: На груди посла, сверкающий каменьями, массивный орден.
13: Послушайте, товарищ. Товарищ, можно вас минуточку? Хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять, что ему нужно.
15: Да понять его, надежный царь, не мудрено. Они кемскую волость требуют. Воевали, говорят, так подай ее сюда.
13: Что-что? Кемскую волость?
11: О, я. Кемская волость. О, я.
13: Да пусть забирает на здоровье. Я-то думал, господи.
15: Как же это так, кормилец?
13: Царь знает, что делает. Государство не обеднеет. Забирайте.
0: Милославский
13: забирайте.
0: Падает в ноги.
16: Не вели казнить, великий государь! Вели слово молвить!
0: Одернув царское платно, скрывает сандали.
15: Да ты что, сукин сын, самозванец, казенные земли разбазариваешь? Так никаких властей не напасешься.
11: Так что передать, мой король?
0: Смотря на орден, Милославский надел черные перчатки.
14: Передай, твой король, мой пламенный привет.
11: А кемская власть?
14: Такие вопросы, дорогой посол, с кондачками решаются. Нам надо посоветоваться с товарищами. Зайдите на недельки. Да, кстати, вам от меня лично маленький сувенир.
0: Достает авторучку, переворачивает вверх и вниз.
11: О!
14: Держи.
0: Приобнимая, припадает к послу. Отстраняется. На груди посла нет ордена.
14: Ну, auf Wiedersehen, goodbye, au revoir. Короче говоря, чао.
0: Милославский снял перчатки. Отвешивая поклоны, посол и его свита спиной вперед перемещаются к двери. Выходят.
17: Все свободны.
0: Милославский бьет челом. Кланяясь, выходят бояре.
17: Да, конвой тоже свободен. Конвой свободен!
0: Из зала выходят четверо стражников в белых одеждах, высоких шапках и с секирами на плечах. Двое стояли за троном, двое около входа в зал. Вбегает дьяк, суетливо осматривает зал.
14: Ты чего, отец, ползаешь?
15: А, посол рыцарский орден с груди потерял.
14: О, нельзя быть таким рассеянным. Смотреть надо за вещами, когда в комнату входишь.
15: Да чего ты, Федор, на меня таращишься? Уж не думаешь ли ты, что я взял?
14: Да что ты? Ты не брал?
0: Иван Васильевич отрицательно качает головой.
14: А может, за трон закатился?
0: Милославский осматривает трон.
14: Нет. Ну, нет так нет.
15: От горя.
0: Кинувшись плашмя, дьяк заглядывает под массивную резную лавку, стоящую вдоль стены.
18: Меня опять терзают смутные сомнения. Уж пока магнитофон, у посла медальон.
15: Ты на что намекаешь? Я тебя спрашиваю, ты на что царская морда намекаешь?
17: Татарский князь Едыгей! Государю!
14: Нет. Сколько можно?
0: Милославский смотрит на наручные часы.
17: Прием окончен. Обеденный перерыв.
0: Дьяк подходит к двери.
17: Царь трапезничает желает.
0: В царских палатах покрытые белыми скатертями длинные столы. Они уставлены кубками и кувшинами. Стольники вносят жареного осетра, запеченного поросенка. Рядом со столом музыканты в красных кафтанах. Милославский тянется к большому блюду с красной икрой.
15: Это сон какой-то.
13: Минуточку. За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет?
14: Во всяком случае, не мы. Федюнчик, а там что такое?
17: А, пучки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, красная... Да, заморская икра.
0: Черная и красная икра в больших блюдах.
17: Баклажанная.
0: Баклажанной икры не больше ложки.
17: Красота. Ну, царь, вздрогнули.
13: Вздрогнули.
0: Иван Васильевич пьет из отливающего золотом кубка. Кубок в руке Милославского блестит серебром. Щелкая пальцами, Иван Васильевич тянется к закуске. В это время в кухне квартиры царь Иван Грозный вынимает за хвост кильку из консервной банки с этикеткой «Кильки Каспийский» пряного посола. выложив на кусок черного хлеба, ест на балконе. Любуется новым Арбатом.
19: Лепота.
4: Здрасте, пожалуйста. Я его по всему дому ищу, он в чужой квартире сидит. Ты что отворачиваешься-то?
20: Иван Васильевич, посмотрите, как мою квартиру обработали. Это же все же, что нажито непосильным трудом, все погибло.
4: Да на кого ж ты похож, а? Ты же окосел от пьянства. Тебя же узнать нельзя. Ты что напялил-то на себя?
20: Магнитофон импортный, пиджак замшевый.
4: Он же пьян.
20: Портсигар золотой отечественный, ничего же нет.
4: Он же на ногах не стоит. Ты куда?
0: В комнате с агрегатом.
4: Да что же это такое, а? А ну ступай домой, алкоголик.
19: Оставь меня, старушка, я в печали.
4: Старушка? Ах ты нахал. Я же на 5 лет тебя моложе.
0: Дергает царя.
4: А ну пошли сейчас же.
0: За куртку.
19: Да ты ведьма!
0: Выбегая из квартиры, Ульяна Андреевна натыкается на Шпака. Царь бежит за ней с посохом.
20: Ну выпили, ну успокой, я понимаю. Ну что, Иван Васильевич.
19: Ух, ведьма!
20: Честно признаться, да.
0: В прихожей квартиры.
19: А тебе чего надо?
20: Уважаемый Иван Васильевич, я прошу засвидетельствовать. Вот список украденных вещей. Украли 2 магнитофона, 2 кинокамеры, 2 портсигара. Пожалуйста.
19: Так челобитную царю подаешь.
20: Позвольте. Вы не хулиганьте.
0: Царь швыряет в лицо Шпака.
20: Что это за пьяные выходки?
0: Рваную бумагу.
20: Я на вас жалобу подам. Коллективную.
19: Да ты, я вижу, холоп, не уймешься.
0: Царь вскидывает кинжал.
4: Алло. Алло, психиатрическая больница. У моего мужа белая горячка. На людей кидается. С ножом.
20: Остановитесь,
0: ошейник! На площадке Шурик заталкивает царя в квартиру.
20: Вы гляньте на нашего активиста. Это же вооруженный бандит.
19: Смерть!
20: От смерда слышу.
19: Холоп!
20: Сейчас милиция разберется, кто из нас холоп. Милиция! Милиция!
21: Умоляю вас, подождите, это не бунш.
20: Как это не бунш?
21: Это Иоанн Грозный. Настоящий.
0: Осоловело поводя глазами, Шпак опускается в кресло. Глупо улыбается, прикладывает руку к рту. В квартире.
19: Я занят, позвоните попозже.
20: Боже мой, что делается?
21: Я открыл вам тайну. Вы порядочный человек, ну умоляю. Обещайте молчать.
20: Ну что вы, даю честное, благородное слово.
21: Спасибо, спасибо вам.
20: Что вы? Алло? Милиция, это говорит сегодняшний обокраденный Шпак. А я не по поводу кражи. У нас здесь дело почище. Инженер Тимофеев свою квартиру живого царя вызвал. Я не пьющий. С кинжалом. Холодное оружие. Даю честное, благородное слово. Жду.
0: В царских палатах. Стольники в темно-золотых кафтанах, глаза смиренно опущены.
22: Воображаю, какая сейчас драка на Изюмском шляхе идет.
23: Ты это, ладно.
22: Ты что там? Жмешь, что хлопочет. Иди сюда, не стесняйся. Держим. Давай с тобой на брудершафт выпьем.
0: Дает дьяку железный кубок.
22: Слушай, старик, у вас в ювелирном магазине драгоценности принимают?
0: Посмотрев по сторонам, дьяк кивает.
22: Сделаем. Вздрогнули.
24: Царица к тебе, великий государь. Видеть желаю.
0: Иван Васильевич поспешно стягивает белую повязку.
22: Зря снял. Федя, иди к почкам. Зря снял. Не царская у тебя физиономия.
23: Чего-чего? Ну, попрошу. С кем говоришь, холоп?
0: Входит царица и 5 девиц. Иван Васильевич бежит к девицам. Милославский подталкивает его к царице.
25: Дорогая царица, очень рад. Очень рад познакомиться. Очень рад. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь. Очень приятно, царь. Очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Царь. Очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно.
0: Иван Васильевич поцеловал кисть царицы и пожал руки девиц.
25: Прошу вас к нашему столику.
0: Ведет царицу.
25: Сюда, прошу, пожалуйста. Попрошу вас. Так. По-моему, мы с вами где-то встречались.
22: Ты что плетешь, гад?
25: Но. Человек. Официант. Почки один раз стоится.
0: Садится на трон.
25: Не, простите, одну минуточку.
0: Рядом с царицей.
25: Простите, ваше имя, отчество?
26: Марфа Васильевна я.
25: Чудесно. Очаровательно, Марфа Васильевна. Ну, очаровательно, Марфа Васильевна. Рюмочка крудомодный?
26: Ой, что вы.
25: Ну, не откажите. Будьте здоровы.
0: Выпивает из кубка.
25: Вот
23: Вы говорите, царь, царь. А вы думаете, Марья Васильевна, нам, царям, легко? Да ничего подобного, обывательские разговорчики. У всех трудящихся два выходных дня в неделю. Мы, цари, работаем без выходных. Рабочий день у нас нервированный. Ну, закусывайте, Маргарита Васильевна, закусывайте. Все оплачено. Если хотите знать, нам, царям, за вредность надо молоко бесплатно давать. Журнал здоровья так прямо и указывает. Нервные клетки не восстанавливаются.
26: И все-то ты в трудах, все в трудах, великий государь, аки пчела.
23: Марго, вы единственный человек, который меня понимает.
0: Обняв, целует руки.
23: Ну, еще рюмочку под щучью голову.
26: Ну что вы, что вы.
23: Скажите, пожалуйста, у вас нет отдельного кабинета?
22: О, да ты, ваше благородие, нарезался.
23: Но.
22: Что же вы, маэстро, молчите? Ну-ка, гляньте нам что-нибудь!
0: За музыкантами певчий с хмурыми лицами.
2: О, нестильная туча закусила.
0: Иван Васильевич чокается с царицей.
2: Они сильные, громы, пьяные.
0: Дьяк с удивлением смотрит, как Иван Васильевич залпом пьет из кубка.

0: как ваше имя, отчество?
1: Марфа Васильевна я.
0: А, ну да, Марфа. Эх, Марфуша, нам ли быть в печали?
2: Да ты, батюшка, только скажи, как
3: а мы берем.
4: Милославский поет.
5: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь.

0: поднимает пачку Мальборо.
1: Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно.
0: Иван Васильевич и царица отплясывают Чарльстон.
1: Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь ни била, лишь бы все это все не напрасно было.
2: Танцуют все!

0: Танцу присоединяются стоящие вдоль стен девицы. Выстроившись рядами, повторяют движение за Милославским, целомудренно выбрасывая перед собой ноги. С широкой улыбкой дьяк двигает плечами в такт музыки, начинает лихо плясать, хлопая себя ладонями по коленям и груди. К танцу присоединяются стольники. Иван Васильевич играет с царицей Владушки. Стоя на коленях, Милославский потрясает руками. Вращая головами, девицы крутят длинными косами. Иван Васильевич выпивает очередной кубок. В желтую «Волгу» садятся несколько милиционеров. Она быстро уезжает. За ней едет милиционер на мотоцикле с коляской. Врач и санитары в халатах садятся в белый фургон с цифрами 03. Пересекающие поле опричники разворачиваются, скачут в обратном направлении. Сильно кренясь на повороте, милицейская «Волга» выезжает на Новый Арбат. Тот же поворот проезжает карета скорой помощи. Опричники приближаются к белокаменным стенам. В зал вбегают боярин.
1: Войско взбунтовалось. Говорят, царь ненастоящий.
0: Совершая жевательные движения, Иван Васильевич дремлет, склонив голову. Милославский закрывает двери, фиксирует их ручкой кувшина.
2: Дорогой самодержец, мы пропали.
3: Я требую продолжения банкета.
0: Иван Васильевич скидывает голову.
2: Как пропали? Почему?

0: Забаррикадированные двери трясутся. Опричники въезжают в ворота крепости. Скачут по узким проходам между стен. К опричникам присоединяются стражники в красных кафтанах. На площадку седьмого этажа из лифта выбегают милиционеры в белых фуражках. По лестнице идет парень с восточноевропейской овчаркой.
1: Здесь!
0: Шурик осторожно наливает жидкость в один из сосудов агрегата.
2: Скорее, скорее, князь, возвращай меня обратно!
3: Через три минуты все будет готово.
0: Царь смотрит в глазок. На лестничной площадке никого. Выглядывает из-за приоткрытой двери. За дверью стоят два милиционера. Схватив царя, заламывают ему руки за спину. В руках Шурика паяльник.
3: Сейчас, сейчас, Иван Васильевич. Вы пока переоделись в свое царское. Фу, черт.
0: Задувает возникшее в

0: системах агрегата «Пламя». Квартира Шпака. Царь ветровки Милославского, руки за головой. Его обыскивают. Милиционер осматривает кинжал царя. Пробует лезвие пальцем. Уважительно кривит губы. На стол выложен кинжал, пачки банкнот, стопка облигаций, расческа и пуговица. К дому подъезжает скорая.
1: Курите?
0: Милиционер держит портсигар. Царь отворачивается.
1: Не курите. Правильно делайте. Я тоже не курю. Ну, а все-таки кто вы такой, а?
2: А здесь царь.
1: Кличка. Тихо. Фамилия?
2: Рюриковичи мои.
1: Имя, отчество?
2: Иоанн Васильевич.
1: Иоанн. Год рождения?
2: 1533 от Рождества Христова.
1: Шутим.
3: Тоже мне тропунька и штепсель нашелся.
1: Тихо. Где живете?
2: В палатах.
1: В каких палатах? Адрес ваш!
2: Да ты скажи, какая вина на мне, боярин?
1: Тамбовский волк тебе, боярин. Квартиру Шпака выбрали?
2: Шпака?
1: Да.
2: Казань брал. Астрахань брал. Ревель брал. Шпака не брал.
4: Вот он! Замери тебя, голубчик! Дождался пьяница!
1: В чем дело, граждане? Вы кто?
4: Товарищ лейтенант, жена я этому алкоголику.
2: Врешь! Какой ты мне жена, старуха!
4: О, допился до чертиков. Жены не узнает. Психиатричку пришлось вызвать.
1: Ах, вот оно что. То-то я смотрю, он какой-то бред несет. Казань брал, Астрахань брал. Царем себя называет, Иваном Грозным.
5: Белая горячка. Типичный случай.
1: Ой. А как настоящая фамилия этого больного?
4: Бунша Иван Васильевич.
2: Врешь! Ведьма!
4: Тьфу, видеть его не могу!
0: Агрегат приходит в движение.
6: Внимание! Приготовились, Иван Васильевич!
0: В палатах. Стражник выламывает решетку на окне.
5: Живем, брать самозванцев!
0: Милославский кидает чан. Тот опускается стражнику на голову. Вместе с Иваном Васильевичем, раскачав длинное блюдо с осетром, кидают в стражников.
7: Икра черная!
0: Икра залепляет лицо стражника.
7: Икра красная! Икра заморская баклажанная!
0: Баклажанная икра плевком попадает на лицо одного из нападавших. Кидаются яблоками. Те попадают точно в стражников. У них под глазами появляются фингалы. Милославский снимает кафтан. Под ним на шее висит орден посла. Дьяк округляет глаза. Бросает кафтан. В нем путаются два стражника. Раскрутив, прощой кидает орден посла. Тот повисает на шее дьяка. Сняв с Ивана Васильевича шапку мономаха, кидает. Та приземляется на голову дьяка. Он гордо выпячивает грудь. Иван Васильевич в царском платно забирается под стол. Скатерти свисают до пола. Под стол залезают стражники. Из-под стола вылезает Иван Васильевич в своей обычной одежде. Милославский щелкает зажигалкой, кидает ее. Та взрывается небольшой бомбой.
1: Товарищ Тимофей! Александр Сергеевич! Спасите!
0: Стена исчезает.
7: Торопитесь! Прощайте!
0: Милославский вбегает в квартиру. Бросает в преследователей чан. Стенка материализуется перед лицами растерянных стражников. Милославский замахнулся стулом, ставит его на пол.
7: Живы?
8: Живы. Рассказать никто не поверит.
1: В милиции поверят. Вы еще ответите за ваши антиобщественные опыты, хулиган.
0: Иван Васильевич выходит из квартиры.
8: Великий государь, одну минутку.
0: Милославский смотрит в глазок. Ивана Васильевича ведут с заломленными за спину руками. Запирает дверь.
8: Интересное кино. Что это у вас, товарищ ученый? На площадке милиции вроде дежурит.
1: А, это вашего друга Шпака сегодня обокрали.
8: Что вы говорите? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Угу. Еще одного задержали, товарищ лейтенант?
9: Не задержали. Не задержали, а я сам к вам шел, к вам. Сам чистосердечно во всем признаться. С восторгом предаюсь в руки родной милиции, надеюсь на нее и уповаю.
1: Вы кто такой?
9: Бунша Иван Васильевич.
0: На стуле склонивший голову царь.
1: Значит, вы утверждаете, что вы якобы Иван Васильевич Бунша?
9: Ну,
1: ваши документы?
9: Дома оставил.
8: Минуточку.
1: А кто может подтвердить вашу личность?
9: Кто? Ну, да кто угодно. Да кто угодно. Вы хотя бы жену мою спросите, Ульяну Андреевну, она всегда подтвердит.
1: Так.
10: А вы в чем-то хотели чистосердечно признаться?
9: А, ну да, каюсь, что хоть не по собственной воле, а по принуждению князя Милославского временно являлся исполняющим обязанности царя.
10: Какого царя что? И вы царь?
9: Царь! Ну царь, и Иван Васильевич Грозный.
2: Лжешь, собака! Аж ешь!
0: Царь бросается на Ивана Васильевича.
9: Отдай курицу!
11: Все, что нажил непосильным трудом, все же погибло. 3 магнитофона, 3 кинокамеры заграничных, 3 портсигара отечественных.
0: Шпак на площадке.
11: Куртка замшевая. 3.
0: Разговаривает с овчаркой.
11: Куртки. И они еще борются за почетное звание Дома высокой культуры быта. А?
0: Квартира Шпака.
9: Ульяна Андреевна, скажите еще раз, кто это такой?
0: Вводят царя в смирительной рубашке.
12: Господи, да я же вам говорила, товарищ лейтенант. Муж мой, Иван Васильевич Бунша. Теперь тебя вылечат, алкоголик.
9: Чудненько. Ну, а это кто такой?
0: Вводят Ивана Васильевича в смирительной рубашке.
2: Самозванец.
9: От самозванца слышу. Вот так. Ну, это кто такой?
13: Муж мой, Иван Васильевич Бунша. И тебя вылечит.
9: Так что же, выходит, у вас 2 мужа?
13: Выходит, 2?
9: И оба Бунша.
13: Опа.
0: Встав, Ульяна Андреевна похлопывает по груди царя, затем мужа.
13: И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит.
0: Иван Васильевич целует ее руку. Ульяна Андреевна снимает парик.
13: И меня вылечит.
0: У нее короткие темные волосы.
9: То, что вы рассказали, грандиозно. Вам, как очевидцу, цены нет. Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. Торопиться не надо. Сесть я всегда успею.
0: Милославский смотрит в глазок. На лестничной площадке 3 санитаров в халатах. Шурик вешает свой халат на спинку кресла. Лицо Милославского просветляется.
9: Ульяна Андреевна, я царствовал, но вам не изменил. Меня царицей соблазняли, но не поддался я, клянусь.
0: Санитары выводят Ульяну Андреевну, Ивана Васильевича и царя. Один из санитаров – Милославский. В руках милиционера справка об освобождении.
9: Черт побери! У нас в руках был сам Милославский.
8: Что ж Милославский?
9: Ну да! Задержать его быстро!
8: Сейчас.
14: Стойте! Стойте! Держите Милославского! Держите его!
0: Милославский бежит прочь от дома. Милиционеры, врач и санитары бегут за ним. Царь остается один. Бежит обратно к дому. Руки зафиксированы за спиной. Носком красного сапога открывает дверь подъезда. Начав подниматься по лестнице, быстро спускается. Прячется за угол. По лестнице сбегают милиционеры. Переждав, забегает в лифт. Нажимает кнопку этажа носом. В квартире.
8: Я был абсолютно уверен, что отправил вас обратно.
2: Торопись, князь. Крути свою машину.
8: Где ж вы были все это время?
2: Милицию замели, дело шьют.
0: Царь бытовым жестом чешет подбородок. Агрегат поворачивается. Царь в белой нательной рубахе.
9: Погоня, князь! Погоня! Скорей,
2: господи!
8: Бегите, Иван Васильевич! Бегите!
0: Стена исчезает, открывая царские палаты.
8: Быстрее, Иван Васильевич!
2: Бегу! Господи, какие мои тяжкие, бегу!
0: Бросает шапку в кота.
2: Скинь, нечистая сила! Прощай, князь!
14: Счастливо! Не поминайте лихом, Иван Васильевич!
0: Шурик лежит на полу без движения. Рядом с ним проходит черный кот. Шурик поднимает голову. Садится. На лбу большая шишка. Встряхивает головой. Изображение становится черно-белым. Держась за голову, идет в прихожую. Смотрится в зеркало. Открывает дверь.
12: Это безобразие!
9: Опять обесточили весь дом, понимаешь?
12: Он просто издевается.
9: Имейте в виду, мы будем жаловаться на вас в соответствующей инстанции.
15: Что, у вас уже выпустили сумасшедшего дома?
16: Что такое?
12: Ах ты, хулиган!
0: Захлопывает дверь.
9: Ишь ты, изобретатель! Я тебе такой изобретатель, что ты не обрадуешься.
12: Поможем! Интеллигент несчастный! Выучили вас на свою голову! Облысели все!
0: Иван Васильевич и Ульяна Андреевна ругаются перед дверью.
15: Что это?
0: Шурик перед агрегатом.
15: Все мне почудилось.
0: Чешет голову.
15: Или вправду было? Иван Грозный, Милославский.
9: Ты ведь меня ж Зина бросила!
0: Смотрит вокруг. Все фотографии Зиночки на своих местах.
15: Да нет, бред. Здорово меня стукнуло. А вдруг не бред?
17: Господи, что у тебя творится? Накурил, надымил. И, конечно, еще не обедал.
0: Входит Зиночка. На ней очки, прическа и платье заметно более скромные, чем у ее цветного двойника. Выкладывает на стол продукты.
15: Ты не уехала в Гагры?
17: Какие Гагры? Ты совсем сойдешь с ума со своей машиной.
0: Длинную пачку макарон, батон белого хлеба, банку консервов. Выставляет бутылку кефира.
17: Где ты такую шишку посадил?
0: Строго глядя на Зиночку, Шурик останавливает ее руку.
15: Зина, скажи честно, где ты была сейчас?
17: На репетиции.
15: Хорошо. Я спрошу прямо. Ты любишь Якина?
17: Какого Якина? Да что с тобой, Шурик?
15: Не притворяйся! Он ваш кинорежиссер!
17: Никакого режиссера Якина у нас нет.
15: Правда?
17: Ой, ну, честное слово.
15: Ура!
0: Обняв Зиночку, целует ее в шею. Лицо вытягивается. Около стены лежит цветная шапка Мономаха. Сильно зажмурившись, Шурик трясет головой. Открывает глаза. На месте шапки черный кот. Почесав голову, Шурик облегченно выдыхает. Подаются друг другу, замирают. Строго посмотрев на зрителя, целуются. Зеленоглазый черный кот взмахивает лапой и открывает пасть.
18: Чао!
0: Титр, спасибо за внимание.
19: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
20: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
21: Вход в театр музыкальной комедии. Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя. Ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
20: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
22: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово. Потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
20: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
20: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
19: В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.
4: Эмблема Министерства культуры РФ. При финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Эмблема Российского военно-исторического общества. Эмблема Фонда поддержки творческих инициатив инвалидов «Во имя добра». «Планета кино». Фильм Вячеслава Серкеза.
18: 23 января 2019 года. За окнами скоростного поезда «Сапсан» мелькают зимние пейзажи. Внутри вагона тепло и комфортно. Все пассажиры в полудреме. До Питера еще 3 часа дороги. Где-то там, за зимой, пассажиров скоростного поезда из Москвы ждет Санкт-Петербург. Мы едем в Ленинград. Новый фильм «Новая дорога».
4: На столе лежит прибор для письма по Брайлю, листок бумаги и грифель. За стол садится мужчина среднего возраста в светлой рубашке, сером пиджаке и джинсах. Он вставляет лист бумаги в прибор. Начинает писать шрифтом Брайля. Близко посаженные глаза мужчины опущены и не фокусируют взгляд. Он открывает прибор и вынимает лист. На экране возникает надпись шрифтом Брайля. «Они слышали смерть». Надпись на фоне военного коллажа. «Наши дни». Виды Санкт-Петербурга.
18: 75-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда. Весь город готовится к этой торжественной дате. На улицах северной столицы, несмотря на крепкий мороз, большое скопление народа. Целые улицы отданы под тематические экспозиции, посвященные блокаде. Сотни аниматоров, одетых в военную форму времен войны, рассказывают жителям и гостям Санкт-Петербурга о героических и трагических событиях, связанных с обороной города. Дети с интересом осматривают военную технику, и взрослые с интересом заходят в питерский трамвай 40-х годов, делают селфи на ступеньках трамвайного вагона. Выставки, концерты, реконструкции военных событий. Весь Питер готовится отметить круглую дату полного снятия нацистской блокады города-героя Ленинграда.
4: Текст читает Сергей Маховиков. Писавший по Брайлю мужчина – это Олег Зинченко, историк, научный сотрудник музея ВОЗ.
23: Дневник Петра Васильевича Горчакова написан по системе Брайля. Дневники страшные. Когда их читаешь, ты понимаешь, что война – это вообще-то не про героизм. Война – это про то, что человек должен стать скотиной. Никем другим человек на войне вроде бы стать не может. И если он остается человеком, вот это, пожалуй, и есть героизм. Читать это все довольно страшно.
24: Петр Горчаков. Жизнь в блокированном Ленинграде. Исторические заметки переживающего и пережившего.
4: Зинченко читает книгу по Брайлю.
24: Я давно собирался записать кое-что на бумагу, чтобы запечатлеть суровую действительность дней войны в осажденном городе. Но все не удавалось. Правда, пишу лежа в постели, так как болею. Пишу под одеялом, так как в комнате холодно. Пишу я в марте 1942 года. Пока свежу все в памяти.
23: Петр Васильевич Горчаков. Был хорошим шахматистом, очень хорошим шахматистом. Он был первым чемпионом РСФСР среди незрячих по шахматам в 30-е годы.
1: Внимание! Внимание! Район подвергается артиллерийскому обстрелу. Движение прекратить, населению укрыться.
18: Приезд нашей съемочной группы в город на Неве тоже связан с блокадой. Наши герои – это 12 человек, жителей блокадного Ленинграда, которые в самое тяжелое время, зимой 1941-42 годов, встали на защиту своего города. И хотя людей, которые оставили мирную жизнь и ушли в окопы сражаться за Родину, были миллионы, наших героев именно дюжина. 12 человек из Ленинградской организации Всероссийского общества слепых стали слухачами, бойцами рабоче-крестьянской Красной Армии. 12 незрячих человек, которые впервые в истории войн стали солдатами регулярной армии.
4: Президент ВОЗ Неумывакин.
5: Воинская служба слепых слухачей – это беспрецедентное свидетельство преодоления физического недуга. Умение не сломиться под тяжестью жизненных обстоятельств. Даже будучи людьми с ограниченными возможностями по здоровью, они продолжали оставаться гражданами своего Отечества и в меру сил помогали защищать нашу Родину.
24: Итак, 22 июня 1941 года. Незабываемый солнечный день. Толпа людей на улицах города, стремящихся за город, чтобы провести там свой выходной день, подышать свежим воздухом, позагорать, искупаться. И вдруг радио разносит по городу весть о том, что в 12 часов 15 минут по московскому времени из Москвы по радио будет выступать Народный комиссар иностранных дел СССР товарищ Молотов. Сердце заколотилось в груди, предчувствуя нехорошее.
18: Народный музей истории Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых на улице Шамшева. Именно в этом небольшом музее собраны основные материалы о героях нашего фильма. На стендах Народного музея расположена небольшая экспозиция, рассказывающая историю питерских слухачей.
4: Алексей Борисович Колосов.
6: Как инвалидная организация в годы Великой Отечественной войны, в годы блокады, не просто сумела каким-то образом выжить, а сумела организовать свою деятельность так, что, как нам кажется, внести свой посильный вклад в общее дело победы.
7: В нашем музее все документы сосредоточены в 173 тематических папках. Вот я, у меня в руках папка номер 34, посвященная нашим славным слухачам.
18: Все эти материалы бережно хранят работники музея, созданного практически полвека назад, когда еще были живы несколько из героев нашей истории. И если во всех остальных музеях страны висят таблички «Просьбы экспонаты руками не трогать», то в Народном музее общества слепых экспонаты не только можно, но и нужно трогать.
4: На витринах представлены личные вещи незрячих слухачей, их письма и документы. Например, ключ для настройки пианино Серебренникова.
24: Почему мы не уехали из Ленинграда? Но скажу прямо, мне хотелось работать на защиту страны и города. А где еще я мог успешнее работать, как не в Ленинграде? Я продолжал работать в Доме просвещения по шахматам до середины декабря. Но последние полтора месяца на занятия никто не стал приходить. Да и до этого ходили мало. Мешали воздушные тревоги. В мастерской я сверлил колодки для швабр. Выполнял норму на 200-250%. Заработки были хорошие, но сил не хватало. Когда кончились доски, цех наш переключили на вязание маскировочных сетей из шпагата. Научился и я.
18: Участие слухачей из общества слепых в боевых действиях – уникальная история из летописи блокады Ленинграда. О слухачах были написаны книги и даже был снят короткометражный фильм. Но до сих пор в этой истории остается больше белых пятен, чем реальных фактов. Все эти факты, легенды и станут основой нашей истории о слухачах. К сожалению, никто из самих слухачей не оставил своих воспоминаний, и до нас дошли только истории, записанные со слов очевидцев, выписки из официальных документов, фотографии и личные вещи самих слухачей. Семеро слухачей дожили до конца войны и вернулись к мирной жизни. Известна судьба умершего от дистрофии после демобилизации в 1942 году Василия Цыпленкова. А вот как сложилась судьба Петра Борисова, Павла Петрова и Федора Борейко, на сегодняшний день неизвестно. Но, наверное, пришло время в год 75-й годовщины снятия блокады назвать имена всех 12 героев и к уже упомянутым выше слепым слухачам добавить доживших до победы Эдуарда Кема, Константина Михайлова, Ивана Скробота, Игоря Заикина, Гаврила Серебренникова, Якова Зобина и Алексея Бойко.
4: На фотографии 11 мужчин в костюмах и галстуках, на одном темные очки.
2: Алексей Федорович Бойко был первым, кто разработал свою собственную систему ориентировки. Там была натянута веревка, еще какие-то приемы он применял. То есть он отказался от помощи и услуг зрячего сослуживца. Он прослужил Бойко всю войну. По воспоминаниям людей, лично знавших Бойко, о нем рассказывают, что он о войне не рассказывал никогда. Даже было так, что о том, что он фронтовик, знали, но думали, что он потерял зрение на войне. Никто не знал, что он был уже будучи незрячим, был фронтовиком.
4: Дневник Горчакова.
24: Помню, как трогало меня, когда я услыхал первый выстрел зенитки ночью во время тревоги с 22 на 23 июня. И как стали безразличны эти выстрелы впоследствии. Примерно с конца августа немецкие самолеты стали бросать бомбы на Ленинград, прорываясь. Город стал разрушаться. Над большими заводами на ночь выпускали аэростаты. Все тревоги я фиксировал на листках календаря каждый день. Всего их было в 41-м году 340.
18: Страшный голод, аномальные морозы, постоянные обстрелы и бомбежки города. Смертность до 10 тысяч человек в день. Мировая история до этого не знала трагедии такого масштаба, такого геноцида населения, осажденного во время боевых действий города. Геноцида, устроенного представителями цивилизованной Европы. И именно в это время, в самый тяжелый период обороны, пришло время слепых слухачей, людей, которые слышали смерть в умирающем, но все еще сражающемся городе.
2: Вообще идея о том, чтобы использовать незрячих в войсках противовоздушной обороны, она возникла еще до Великой Отечественной войны. Но тогда это так идея и осталась, а вот в начале войны она снова возникла, и вот призвали эти 12 человек.
4: Из дневника Горчакова.
24: Продукты стали заменять суррогатами. В хлеб стали примешивать дуранду, а может еще и опилки, так как он был всегда безвкусный и мокрый. Дуранда или жмых приобрела вес золота. Из нее стали печь лепешки. Но нормы хлеба сокращались часто. И 10 ноября они стали 250, 125 и 125 грамм.
2: Причем с блокадными очередями, вы же понимаете, никто никаких незрячих без очереди никогда не пропускал. Этого не могло быть. Стояли, ничего. Головы написывают, как он стоял. Довольно веселое чтение.
18: Еще в 1938 году на вооружение Красной Армии поступили современные радиолокационные установки, которые были намного эффективнее звукоулавливателей. Но на начало войны таких станций было всего 28 на всю европейскую часть СССР. И хотя такие станции стояли на страже неба Москвы и блокадного Ленинграда, их хронически не хватало в условиях тотальной войны, которую вел Советский Союз. И поэтому в воздушной обороне крупных городов применялись довоенные системы борьбы с авиацией противника «Прошзвук». В декабре 1941 года в Ленинград поступили системы «Прошзвук-4», каждая из которых состояла из зенитного прожектора и звукоулавливателя «ЗТ-5» на низкой колесной тележке с четырьмя подвижными рупорами, с металлическими раструбами и акустической аппаратурой, с местами для боевого расчета. Первоначально работать со звукоулавливателями ставят обычных красноармейцев, но результаты не слишком радуют командование. Становится ясно, что главным в этой системе является все-таки человек, а не аппарат. Звукоулавливатель может быть по-настоящему эффективен только тогда, когда с ним работает человек с отличным слухом.
23: То есть, чтобы не было вот этой мифологии о том, что у незрячих особенно хороший слух, и из них получились суперсолдаты. Да и по-разному это было.
18: Во время своего рассказа о музее его хранительница Галина Владимировна Галямова очень сильно волновалась. Камеры, свет, микрофон. Не так часто Народный музей посещают столичные гости. А когда она дошла до той части экспозиции, в которой размещены материалы о жизни Ленинградской организации слепых во время блокады, внезапно запнулась, и на ее глазах появились слезы. Очень тяжело каждый раз Галине Владимировне дается именно рассказ о войне и блокадном Ленинграде. Но когда ее рассказ дошел до истории о слухачах, Галину Владимировну словно подменили. Она с нескрываемой гордостью вынесла из записников архивную папку, посвященную нашим героям. Эта папка – огромный труд ни одного поколения хранителей музея.
4: Из дневника Горчакова.
8: Смерть. Какое жуткое явление вообще. В Ленинграде же это стало обычным явлением. От голода стали умирать еще в ноябре. Но в декабре, январе и феврале это приняло катастрофические размеры. Покойников везут на санках прямо без гробов, а в лучшем случае зашитых в простыни, везут в морг. Эта организация хоронит их в братских могилах, в траншеях. Выкопать отдельную могилу стоило килограмма хлеба, 600 рублей денег да табаку.
18: В это время в штабе 2-го корпуса ПВО Ленинграда возникает идея привлечь к работе на звукоулавливателях слепых горожан. Говорят, что кто-то из офицеров вспомнил рассказ писателя Владимира Короленко «Слепой музыкант». Большинство военных относятся к идее сделать из слепых слухачей по меньшей мере скептически. Но все понимают, в условиях блокады нельзя пренебрегать никакими возможностями. О том, что при утрате одного из органов чувств человеческий организм способен компенсировать утрату за счет остальных, ученым известно давно. Поэтому идея военных вполне логична. Весь вопрос заключается в том, насколько слух слепого способен помочь решению чисто военной задачи. Обсуждение длится больше месяца на самом высоком уровне, и после множества дискуссий на эксперимент дается добро.
4: Съемочная группа рядом с Зинченко.
18: Каждый раз, когда готовишься к съемкам нового фильма, изучаешь материал, просматриваешь хронику, знаешь, что где-то во время съемок мы обязательно встретим человека, который и окажется тем самым интересным и сведущим специалистом именно по теме фильма. Так произошло и в этот раз на съемках в Народном музее Ленинградской организации ВОС. Здесь мы познакомились с научным сотрудником музея Зинченко Олегом Николаевичем. И после первых минут беседы с ним мы поняли, что выражение «ходячая энциклопедия» было придумано специально для таких людей.
23: Ну что, Алексей Толстой, вот ты пишешь о хлебе. Знаете, знаменитая повесть Алексея Николаевича Толстого «Хлеб». Ну и что хлеб? Понимаешь ли ты, что такое этот хлеб для ленинградца? Нет, не понимаешь. И найдется ли писатель, который сумеет это описать? Нет, не найдется. И вот такие отступления у человека, который вообще-то умирает, ну это как-то уж совсем необычно.
18: Руководство ПВО Ленинграда объявляет набор незрячих добровольцев для службы слухачами. И готовность поступить на военную службу выражает практически все незрячие, оставшиеся в городе. То есть около 300 человек. Военные начинают строжайший отбор кандидатов. Для начала, по понятным причинам, отсеиваются женщины. Потом проводится тщательное медицинское обследование, так как будущий слухач должен иметь очень хороший слух и достаточно крепкое здоровье, чтобы переносить предстоящие многочасовые нагрузки в темноте, голод и холод.
10: Это тяжелая работа. Это не просто слушать. Они слушали в таких шлемах, которые закрывали практически полностью лицо.
4: Говорит Устинова.
10: Плюс это они упирались в такие подголовники. То есть это вынужденная поза.
4: Директор библиотеки.
10: И нужно было при этом крутить маховики, направлять вот эти раструбы, два больших. Они как бы пропендикулярно друг другу были. И представьте себе, там же эти звукоулавливатели, они звук усиливают. Звук-то и так нестерпимый.
18: Результат превосходит все ожидания. Уже через несколько месяцев слухачи, прослушивая небо, могут не только за несколько километров от города обнаруживать приближающиеся к Ленинграду немецкие самолеты, но и определять их тип, высоту полета и расстояние до них. Количество спасенных ленинградцев слепыми слухачами вместе со своими зрячими помощниками невозможно подсчитать. Каждый месяц благодаря их работе плотным заградительным огнем отражались десятки налетов. Утром 26 января мы приезжаем на Пискаревское кладбище. Такое впечатление, что здесь собрался весь город. Наверное, в семье каждого коренного ленинградца есть тот, кто погиб или умер во время блокады и похоронен здесь, в братских могилах. Нескончаемый поток делегаций, посольств, представителей различных религиозных конфессий, студентов, патриотических организаций и просто жителей города. Венки, цветы, военный оркестр, снова цветы, венки.
4: Зимой на Пискаревском кладбище марширует рота почетного караула. Солдаты несут флаг России, знамя Ленинградского фронта и флаги родов войск. На знаменосцах и их ассистентах красные ленты перекинуты через плечо. Пожилая женщина с белой тростью очищает снег с гранитной плиты.
18: И вот траурная церемония заканчивается, кладбище пустеет. И у братских могил появляются одинокие фигуры людей. Тут мой папа лежит, сестра, два моих старших брата, бабушка. У нас 5 человек в семье умерли. На могилах появляется нехитрая поминальная снедь и налитая в пластиковые стаканчики водка. И тут вдруг общее горе становится личным и наваливается всей своей тяжестью на тебя, блокада.
4: Женщина прикладывает ладонь к плите. Уходит в сторону монумента «Родина-мать». Шестиметровой скульптуры, изображающей женщину, которая держит в руках гирлянду дубовых листьев.
11: Но меня-то в этих дневниках незрячих поражает на самом деле вот такая обыденность кошмара. То есть вот для меня раньше, я уже прожил достаточно большую жизнь, все-таки война, ну понятно, что это страшно, но что вот когда читаешь эти дневники, вот очевидно, что война – это когда нельзя жить. Вообще нельзя.
4: Из дневника Горчакова.
8: В декабре Петров договорился с военным советом обучить слепых, человек 20 для пробы, слухачами работать в местной противовоздушной обороне города. Началась запись. Я записался и прошел комиссию. Слух оказался хороший. 14 января 42 года 12 слепцов уехали в военной машине из Дома просвещения. Обучали их дней 10. Теперь известно, что они работают и живут в землянках, в военной обстановке, красноармейцами. Паек, обмундирование и так далее. Они работают слухачами по обнаружению вражеских самолетов. Недавно Заикин дополнительно принят слухачом. Ему сказали, что слепые оказались хорошими слухачами. Хотят еще группу набирать.
18: 23 февраля 1942 года, в день Красной Армии, прибывшие в подразделение для прохождения службы в районе Колпино, двое из слепых слухачей, красноармейцы Борейко и Никонов, были в торжественной обстановке приведены к военной присяге. Через 4 дня, в ночь на 28 февраля, находясь на боевом посту, второй номер расчета красноармеец Никонов был ранен в грудь. Через час 40 минут, несмотря на оказанную ему помощь, он скончался. Первый номер расчета Борейко получил контузию и из строя не вышел.
4: Дом по адресу Стрельнинская, улица 11.
18: В этом доме во время войны сконцентрировалась основная жизнь ленинградской организации ВОС. Слепые со всего города старались перебраться в этот дом. Они здесь работали на нужды армии, жили, помогали и поддерживали друг друга. И отсюда ушли воевать на защиту неба Питера слепые слухачи.
11: Именно в этом зале работали учебно-производственные мастерские общества слепых, которые работали для фронта.
18: Но голод и смерть все равно пришли в это место, как и во все дома Ленинграда. Список жильцов дома, которые умерли во время блокады.
4: Из дневника Горчакова.
24: Весь январь и до середины февраля молчало радио. Это был совсем гроб. Теперь радио заработало. Объявляют и обстрелы артиллерийские по радио, и тревоги воздушные.
9: Отбой воздушной тревоги.
24: Но теперь скоро будет тепло. Наступила весна.
4: Заснеженный монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.
18: Судя по дошедшей до нас информации, сами незрячие слухачи не считали себя какими-то героями, не требовали к себе особого внимания, старались не рассказывать о своей службе в годы войны. И те, кто трудился с ними бок о бок в тяжелые послевоенные годы, не знали о героическом прошлом своих коллег. За участие в героической обороне города на Неве указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года прямо во время блокады 51 члена Всероссийского общества слепых наградили медалью «За оборону Ленинграда». Всего же за всю блокаду этой медалью были награждены 84 ВОСовца.
4: Александр Яковлевич Неумывакин.
5: Сегодня трудно поверить, что незрячие люди внесли свою лепту в победу Советского Союза над фашистской Германией.
18: Благодаря инициативе Всероссийского общества слепых памятник незрячим героям будет в Санкт-Петербурге. 12 бойцам Красной Армии, которые слышали блокадное небо и слышали смерть, чтобы спасти жизни тысячи людей.
4: Кадры кинохроники. Салют Победы в Ленинграде.
12: Говорит Ленинград. Говорит Ленинград. 19 часов 59 минут. 27 января 1944 года. Наступает торжественная минута, которую Ленинград никогда не забудет.
4: Современный разноцветный фейерверк.
12: Салют Ленинграда.
4: Кадры кинохроники 1944 года перемежаются с кадрами современного салюта над Невой. Сергей Маховиков сидит в наушниках, в руках держит текст. Счастливые улыбки озаряют лица людей на кадрах кинохроники. Разноцветные шары салюта распускаются в темном небе Санкт-Петербурга. Автор идеи Дмитрий Богдан. Автор сценария Сергей Панкин. Режиссер-постановщик Вячеслав Серкес. Операторы Николай Орлов, Дмитрий Золотов. Монтаж Александр Смирнов. Текст от автора Сергей Маховиков. Диктор Дмитрий Гурьянов. Звук Супримедиа. Историк-консультант Олег Зинченко. Консультант Галина Галямова. Координатор Фаина Черепанова. Исполнительный продюсер Екатерина Кабановская. Генеральный продюсер Дмитрий Кабановский. Создатели фильма выражают особую благодарность Грефу Герману Оскаровичу, Ганееву Олегу Владимировичу, Брусницову Дмитрию Евгеньевичу, президенту Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых Неумывакину Александру Яковлевичу, президенту Фонда поддержки творческих инициатив инвалидов «Во имя добра» Баженову Владимиру Петровичу, Санкт-Петербургской РЭО ВОС и лично Колосову Алексею Борисовичу, дирекции и коллективу Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи город Санкт-Петербург, сотрудникам Народного музея Санкт-Петербургской организации ВОС, сотрудникам Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих город Санкт-Петербург и лично Устиновой Ольге Юрьевне, всем ветеранам Великой Отечественной войны. В фильме прозвучала музыка композиторов Листова, Шнитки, Баснера, Шостаковича, Козака, Росси. ООО «Планета кино», 2019 год. Автор текста тифлокомментария Анастасия Ли.
19: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
13: В Мытищах состоялся открытый всероссийский турнир «Кубок главы городского округа Мытищи по мини-футболу». В Москве пройдет форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Ульяновская областная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. Во Владимирской области прошел 10-й региональный чемпионат «Обилимпикс». Названы имена лучших общественных радиокорреспондентов Санкт-Петербургской РОВОС. В Альметьевске состоялся турнир по голболу на Кубок татарской РОВОС. Председатель Курской РОВОС принял участие в заседании рабочей группы избирательной комиссии. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 4 по 7 мая на стадионе «Строитель» в Мытищах состоится открытый всероссийский турнир «Кубок главы городского округа Мытищи» по мини-футболу. Соревнования пройдут в рамках Всероссийской лиги «Равные возможности». Будут разыграны награды в мини-футболе 5x5 в категории B1, а также 3x3 в категории B1, B2 и B3. Место проведения – улица Силикатная, владение 30А, стадион «Строитель». Приглашаем команды и болельщиков. С 21 по 24 мая в Москве пройдет форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Это значимый проект, объединивший практики инклюзивного искусства. В программе – спектакли, перформансы и арт-проекты. Все спектакли будут идти с переводом на русский жестовый язык и тифлокомментарием в реальном времени через мобильное приложение «Особый взгляд». Основные площадки – Электротеатр Станиславский, Новое пространство Театра наций, Театр Шалом, Театр Док и Библиотека имени Некрасова. Подробная информация на сайте specialviewfest.ru. 17 апреля в Ульяновском культурно-спортивном реабилитационном центре прошла 30-я отчетно-выборная конференция Ульяновской областной организации ВОС. В ней приняли участие 34 делегата от 12 местных организаций. На учете в организации состоит 3103 человека. Делегаты признали работу правления за 5 лет удовлетворительной. Отмечены большая работа по реабилитации, выдаче технических средств реабилитации, проведение сотен социокультурных мероприятий и реализация грантовых проектов. Председателем Ульяновской областной организации ВОС единогласно переизбран Алексей Михайлович Арисенко. В Владимирской области прошел 10-й региональный чемпионат профессионального мастерства «Обилимпикс». Члены Владимирской областной организации ВОС приняли участие в 5 компетенциях и во всех стали победителями. В компетенции «Массаж» победил Александр Логинов, в исполнительском мастерстве «Вокал» Надежда Волкова. В номинации «Инструменталист» первое место заняли Алексей Степанов среди студентов и Татьяна Рожкова среди специалистов. Тотально незрячий Сергей Киреев уверенно победил в компетенции «Поварское дело», обойдя зрячих участников. Поздравляем победителей! Названы имена лучших общественных радиокорреспондентов Санкт-Петербургской региональной организации ВОС в 2026 году. Конкурсная комиссия подвела итоги 11-го конкурса, на который поступило 20 заявок из 16 местных организаций. Победителями стали Наталья Вострикова в номинации «Голоса группоргов», Виктор Седов «Место встречи», Елена Засурцева «Прогулка с микрофоном» и Вадим Воронцов «Разговор по душам». Также были учреждены специальные номинации за погружение в тему, дикторское мастерство, лучший тифлокомментарий и реализм. Лучшие материалы прозвучат в программе «Воззрение» на Радио Петербург. 24 апреля в Альметьевске в спортивно-оздоровительном комплексе «Мирас» прошел турнир по голболу на Кубок Татарстанской региональной организации ВОС. В соревнованиях приняли участие 5 команд из разных городов Татарстана. Первое место заняла команда Альметьевска, второе – «Богатых Сабов», третье – «Набережных Челнов». Турнир прошел в атмосфере дружбы и единства и был приурочен к 105-летию татарской РОВОС и Году единства народов России. 24 апреля председатель Курской областной организации ВОС Руслан Тихонов принял участие в заседании рабочей группы избирательной комиссии Курской области по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. Обсуждались подготовка к единому дню голосования 20 сентября, изменения в законодательстве и меры по созданию безбарьерной среды на избирательных участках. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radiosobaka.radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
0: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
14: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
15: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
16: 12 марта в Минске состоялся пленум Центрального правления «Белорусского товарищества инвалидов по зрению». На мероприятии подвели итоги работы объединения за 2025 год. Период, который стал еще одним важным этапом в развитии социальной поддержки и интеграции людей с инвалидностью по зрению в общество. Члены Центрального правления обсудили ключевые вопросы, достижения, актуальные проблемы и планы на будущее. Уже стал традиционным в нашем товариществе конкурс «Лауреат премии Белтис». На пленуме определили лучших из лучших. Лауреатами премии становятся самые значимые проекты в экономике и социальной сфере. Проекты конкурса меняют жизнь незрячих и слабовидящих белорусов. Кто стал лауреатом и какие проекты признаны самыми эффективными и полезными для наших людей в 2025 году? Говорит начальник организационного отдела Центрального управления Ирина Сухоцкая.
3: Позвольте зачитать мне постановление номер 1 Пленума Центрального управления о подведении итогов республиканского конкурса «Лауреат премии Белтис» за 2025 год. Итак, рассмотрев протокол Оргкомитета республиканского конкурса «Лауреат премии Белтис», пленум постановляет определить следующих победителей и призеров. Номинация «Лидер года». Первое место и статус победителя присудить унитарному предприятию «Светоприбор». Проект «Работаем на результат». Руководитель проекта Степанович Павел Павлович, директор предприятия. Второе место и статус серебряного призера присудить унитарному предприятию «Вертекс Брест». Проект «Энтузиазм. Основа любого прогресса». Руководитель проекта Валишицкий Виктор Иванович, директор предприятия. Третье место и статус бронзового призера присудить унитарному предприятию «Элект». Проект «Плодотворный результат». Руководитель проекта Водня Сергей Викторович, директор предприятия. Номинация «Международные отношения и экспорт». Первое место и статус победителя присудить унитарному предприятию «Светоприбор». Проект «Ритейл-экспорт. Производитель. Дилер. Сеть». Второе место и статус серебряного призера присудить унитарному предприятию «Элект». Проект «Безграничные перспективы Востока». Номинация «Внутрисистемное сотрудничество». Первое место и статус победителя присудить унитарному предприятию «Вертекс Брест». Проект «Кооперация на практике». Руководитель проекта Валишицкий Виктор Иванович. Второе место и статус серебряного призера присудить унитарному предприятию «Светоприбор». Проект «Партнерство ради роста». Третье место и статус бронзового призера присудить торговому унитарному предприятию «Торговый дом Белтис». Проект «Объединяя возможности, достигаем высот». Руководитель проекта Васильков Андрей Анатольевич, директор предприятия. Номинация «Инновационные решения». Первое место и статус победителя присудить унитарному предприятию «Светоприбор». Проект «Разработка и внедрение речевого звукового электронного информатора с программным обеспечением для использования людьми с инвалидностью по зрению. Навигационная система «Кропки». Номинация «Развитие сферы услуг». Первое место и статус победителя присудить унитарному предприятию «Светоприбор». Проект «Развитие сети общественного питания на предприятии. Кондитерская лавка. Новая точка розничного торгового объекта». Номинация «Социализация». Первое место по итогам конкурса и статус победителя присудить проекту «Свет без межел». Руководитель проекта Мартынович Ольга Михайловна, уполномоченный представитель Витебской областной организации. Также первое место по итогам конкурса и статус победителя присуждается проекту «Мир на кончиках пальцев». Руководитель проекта Савицкий Артем Владимирович, член Гомельской областной организации. Специальную премию жюри присудить унитарному предприятию «Светотехника». Проект «Мы вместе». Руководитель проекта Кривой Владимир Михайлович, заместитель директора по идеологии, кадрам и социальному развитию. Специальную премию жюри присудить Ивановскому ТССО. Проект «Активно жить здорово». Руководитель проекта Головчук Виктория Олеговна, директор территориального центра. Номинация «Информационное обеспечение». Первое место по итогам конкурса и статус победителя присудить проекту «Точки Брайля». Руководитель проекта – Левицкая Татьяна Борисовна, член Брестской областной организации «Билтис». Первое место присуждается проекту «Музыкальная мастерская». Руководитель проекта – Геращенко Дмитрий Николаевич, член Гомельской областной организации. Номинация «Реабилитация».

0: Это, уважаемые товарищи, тактильные книги. Третье место и статус бронзового призера присудить Витебской областной организации проект «Пространство доступных возможностей». Руководитель проекта Августинович Наталья Викторовна, заместитель председателя Витебской областной организации. Номинация «Молодежная инициатива». Первое место и статус победителя присудить Минской областной организации «Билтист» проект «Смотри, играя». Руководитель проекта Смоляк Оксана Дмитриевна, председатель организации. Второе место и статус серебряного призера присудить унитарному предприятию «Светоприбор». Проект «От сердца к сердцу через музыку». Руководитель проекта «Сосук» Татьяна Петровна, слесарь механосборочных работ.
1: Председатель Центрального правления Ирина Юреня поздравила лауреатов премии «Билтист-2025» с победой, поблагодарила всех участников конкурса и отметила:
2: проект – это новая какая-то идея. Воплощайте ее в жизнь. И старайтесь писать проекты так, чтобы они работали на года. Не так, что сегодня мы отчитались, написали, награду получили и забыли. Нет, проект должен работать несколько лет и быть полезен нашим людям. Спасибо еще раз.
1: Пленум утвердил лучших уполномоченных представителей областных организаций и города Минска.
0: На основании предложений областных организаций о поощрении по итогам работы за 2025 год лучших представителей, работников ТССОН и отчетов представителей БилТИС, осуществляющих свою деятельность на общественных началах, пленум постановляет. Лидерами среди уполномоченных представителей БилТИС в 2025 году стали Брестская область, Жук Вера Александровна, уполномоченный представитель на территории города Бреста и Брестского района, Коленник Иван Николаевич, город Ивацевичи, Потоцкая Светлана Анатольевна, город Барановичи, Гуриш Татьяна Александровна, город Кобрин, Витебская область, Мартынович Ольга Михайловна, город Лепель, Гомельская область, Александрович Наталья Петровна, город Мозырь, Козинцева Наталья Александровна, Речицкий и Лоевский районы, Капля Зинаида Павловна, уполномоченный представитель на территории города Новогрудка, в Минской области это Налегач Раиса Алексеевна, город Борисов, и Савченко Николай Николаевич, уполномоченный представитель на территории Молодечинского, Воложенского и Вилейского районов, Могилевская область, Абазовик Марина Викторовна, город Бобруйск, и Синкевич Ирина Михайловна, город Белынычи. За активную и плодотворную работу в 2025 году наградить специальной премией Центрального правления и памятным свидетельством следующих уполномоченных представителей. Витебская область. Руис Молчанов Эрнест Армандович, уполномоченный представитель на территории города Полоцка. Кириллова Елена Викторовна, город Глубокое. В Гомельской области это Камыш Николай Викторович, город Калинковичи. В Гродненской области Петрачук Михаил Федорович, город Гродно. И Самардак Елена Гавриловна, город Волковыск. В Могилевской области Стрельская Галина Александровна, город Осиповичи. В Минской области Певень Галина Васильевна, уполномоченный представитель на территории Ленинского района города Минска. На основании протокола заседания комиссии по подведению итогов республиканского соревнования на лучшее производственное унитарное предприятие БилТИС по культуре производства, пленум Центрального правления БилТИС и пленум Республиканского комитета Белорусского профессионального союза работников жилищно-коммунального хозяйства и сферы обслуживания постановляют за эффективную организацию работы на предприятии по культуре производства и достижение наилучших результатов соревнований наградить почетной грамотой Центрального правления БилТИС и Белорусского профессионального союза работников жилищно-коммунального хозяйства и сферы обслуживания трудовые коллективы унитарного предприятия «Вертекс Брест», занявшего первое место. Второе место – унитарное предприятие «Светоприбор». Третье место – унитарное предприятие «Элект».
1: Председатель Белорусского профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства и сферы обслуживания Юрий Дорогокупец, присутствующий на пленуме,

0: Правил лидеров производства Белтис.
1: И вы, и ваши коллективы – это особые люди. Это особые люди. Я сегодня должен сказать слова только благодарности вам и вашим работникам. Вы знаете, вот есть разные люди. Но недавно, когда я был в светотехнике, разговаривали с людьми и задал вопрос, вот что вам не хватает, может, чем-то помочь надо. И вы знаете, я впервые, в принципе, в жизни услышал, нам надо больше объема работы. С такими людьми, я думаю, что вы действительно сотворите чудеса. Удачи вам. Спасибо.
2: Уважаемые коллеги, я еще раз поздравляю всех победителей. Спасибо вам огромное за вашу работу, за стремление чего-то достичь, за стремление себя показать. Сегодня, конечно, награждены лучшие из лучших. И давайте все остальные, кто сегодня не получил вот такую стопку наград, к этому надо стремиться. Поверьте, это все реально. Было бы желание, было бы стремление, все получится. Поэтому удачи всем. И давайте на следующий год, чтобы у нас вот с таким количеством папок было побольше.
0: Итоги производственной и хозяйственной деятельности предприятий «Белтис» за 2025 год озвучила начальник производственно-экономического отдела Центрального управления Жанна Никитина.
3: Стратегия развития «Белтис» на 2025 год запланирован темп роста объема производства на уровне 105% к уровню предыдущего года. Фактически объем производства в действующих ценах за 2025 год составил 144 миллиона 623 тысячи рублей или 114,3% к уровню 2024 года. В сопоставимых ценах произведена продукция на 164 миллиона 20 тысяч или 106,9% к уровню 2024 года. На 4 производственных предприятиях объем увеличился. Это Тифлос, Светоприбор, Элект и Вертекс Брест. Объем отгруженной продукции за 2025 год 140 миллионов 192 тысячи рублей, что составляет 96,9% от произведенной продукции. Отгрузка к уровню 2024 года 109,4%. Меньше, чем в прошлом году, отгружено предприятиями «Энва», «Фильтр», «Элкис» и «Светотехника». «Ямполь», «Слуцк» 99,7%. Остатки готовой продукции на складах предприятия объединения по состоянию на 1 января 2026 года 20 477 тысяч или 169,9% от среднемесячного объема производства. Наименьший уровень запасов на предприятии «Элект» 64,5%. Запасы свыше установленного норматива на предприятиях «Фильтр», «Элкис», «Ямполь», «Слуцк» и «Энва». Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг в целом по товариществу 19 488 тысяч рублей. Это 105,9% относительно 2024 года. Прибыль промышленных предприятий 17 904 тысячи. 104,7% к 2024 году. Прибыль «Светоприбор» составила 11 262 тысячи. Это 62,9% от прибыли промышленных предприятий. В тройку лидеров по уровню прибыли на одного работника промышленно-производственного персонала вошли «Светоприбор», «Вертекс Брест» и «Светотехника». Не выполнено задание по прибыли на унитарных предприятиях «Фильтр», «Энва», «Элкис» и «Ямполь Слуцк». Убыток на «Фильтр» 467 тысяч рублей, «Энва» 330 тысяч рублей. В 2025 году поставки продукции, работ, услуг на экспорт составили 19 616 тысяч долларов. Это 111,8% к прошлому году. Стратегией развития этот показатель был предусмотрен на уровне 107%. Увеличен объем экспорта к уровню прошлого года значительно на предприятиях «Светоприбор». Рост 1 297 тысяч долларов – это 112,8% к уровню прошлого года. И на «Элект» 1 173 тысячи долларов – 121,5% к прошлому году. У других предприятий снизились поставки на экспорт. Наибольший среднемесячный объем экспорта на одного работающего и удельный вес экспорта в объеме отгрузки по итогам года на унитарных предприятиях «Элект», «Светоприбор» и «Фильтр». Естественно, «Элект» идет со значительным отрывом. Импорт в 2025 году составил 7 миллионов 970 тысяч долларов, в том числе сырье, материалы, комплектующие, работы, услуги 6 миллионов 547 тысяч долларов США. В целом, по объединению, в отчетном периоде обеспечено положительное сальдо внешнеэкономической деятельности – 12 миллионов 563 тысячи долларов. Отрицательное сальдо внешнеэкономической деятельности у 5 предприятий – «Вертекс Брест», «ЛКИС», «Светотехника», «Ямполь Слуцк» и «Тифлос». Руководителям предприятий нужно обратить внимание на наращивание экспорта, потому что видим, что рассчитывать только на белорусский рынок, ну, – достаточно опасная ситуация может сложиться. В целом, по объединению, затраты на 1 рубль товарной продукции остались на уровне 2024 года и составили 87,6 копеек на рубль. Доведенное задание по снижению затрат на 1 рубль товарной продукции не выполнено унитарными предприятиями ЛКИС, ЭНВА и Фильтр. Снижение затрат по сравнению с прошлым годом на унитарных предприятиях «Тифлос», «Элект» и «Светоприбор». Рост производительности труда из расчета объемов производства в действующих ценах в целом на производственных предприятиях составил 113,9% к уровню прошлого года. Не выполнено доведенное на 2025 год задание по росту производительности на «ЛКИС», «Фильтр», «ЭНВА» и «Ямполь Слуцк». Среднемесячная заработная плата работников производственных предприятий «Белтис» с начала 2025 года составила 1648 рублей 30 копеек. Рост к уровню прошлого года 123%. Заработная плата работников, имеющих инвалидность по зрению, 1100 рублей 90 копеек. Рост к уровню прошлого года 120,1%. Заработная плата работающих инвалидов в цехах 1049 рублей 70 копеек, рост 119,3%. Наибольший уровень среднемесячной заработной платы на предприятии «Светоприбор» – это 1980 рублей, наименьший – на предприятии «Энва» – 875,7 рублей. Рост среднемесячной зарплаты в 2025 году достигнут на всех предприятиях и составил от 111,6% на «Светотехника» до 123,6% на «Тифлос». Темп роста заработной платы и фонда оплаты труда превысил темп роста производительности труда на всех предприятиях за исключением «Тифлос». Дебиторская задолженность предприятия на 1 января 2026 года составила 31 миллион 936 тысяч рублей, в том числе 2 миллиона 142 тысячи просроченная, это 6,7% от общей дебиторской задолженности. Задолженность покупателей за товары 30 миллионов 51 тысяча. Рост по сравнению с началом года 2 миллиона 569 тысяч рублей. Задолженность покупателей к среднемесячному объему производства на предприятиях в среднем 248,1%. Кредиторская задолженность на 1 января 10 миллионов 71 тысяча. Увеличение по сравнению с началом года 808 тысяч рублей. Просроченная 464 тысячи. Задолженность по кредитам банка на 1 января 307 тысяч рублей. Это у предприятия ЛКИС. За 2025 год численность работников промышленных предприятий увеличилась на 44 человека или на 1,42%. Численность работников с инвалидностью уменьшилась на 17 человек. Государственной программой «Рынок труда и содействие занятости» на 2025 год было предусмотрено создание и сохранение 39 рабочих мест. Сумма компенсации финансирования – 2 миллиона 367 тысяч рублей. На предприятиях товарищества создано 21 и сохранено 18 рабочих мест. Для людей с инвалидностью создано 7 на «Светоприбор», 13 на «Элект», 1 на «Фильтр», сохранено 5 на «Вертекс Брест», 7 на «ЛКИС», 2 на «Светотехника» и на «Тифлос» 4 рабочих места. Получено средства из бюджета государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения 2 миллиона 342 тысячи рублей. Адаптацию к трудовой деятельности на предприятиях и организациях ООО «Белтис» прошли 38 человек с инвалидностью, на что направлено 88,6 тысяч рублей средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. В 2025 году неотработанное время по причине простоя на предприятии «Фильтр» составило 2042 человека. Века дня 188,9% к предыдущему году. рост 961 человека день. На ЛКИС 23 человека дня. Прошлый год отсутствовали простои. Недостаточный объем работы и, как следствие, установления неполного рабочего времени по инициативе нанимателя, для отпуска по инициативе нанимателя без сохранения заработной платы имели место на фильтр ЭНВА ЛКИС ТИФЛОС. Увеличилось неотработанное время на 18,6% на ЭНВА. На фильтр неотработанное время по сравнению с 2024 годом снизилось на 20%. Отпуска без сохранения заработной платы на ЛКИС уменьшились на 61,4% к уровню прошлого года, на ТИФЛОС увеличились на 27,3% к прошлому году. Руководителям предприятий следует особое внимание уделять поиску объемов для обеспечения трудовой занятости инвалидов. По энергоресурсам. В 2025 году общее потребление теплоэнергетических ресурсов и котельно-печного топлива по отношению к 2024 году составило 102%. На производственные нужды 102,4%. Электрической энергии потребление 102,2% по сравнению с 2024 годом, на производственные нужды 103,5%. Потребление тепловой энергии в общем по системе 100,8%. Котельно-печного топлива 102,7% к прошлому году. А увеличение обусловлено погодными условиями. Доля электроэнергии в себестоимости продукции в целом по системе осталась на уровне предыдущего года и составила 2,6%. При этом у большинства предприятий увеличилось снижение только на Ямполь-Слуцк и ТИФЛОС. Удельный вес тепловой энергии в затратах остался на уровне прошлого года и составил 0,5%. По выполнению бизнес-планов. Согласно стратегии развития Белтис, в 2025 году предусматривалось освоение не менее 31 нового или модернизированного изделия и затраты на их освоение в сумме 2,6 миллиона рублей. В 2025 году предприятиями товарищества освоено 154 изделия и 7 технологий. Затраты на освоение новых изделий составили 3 миллиона 782 тысячи рублей. 125 изделий освоено унитарным предприятием «Светоприбор», из них 24 в четвертом квартале. Активно внедрялись электроустановочные изделия серии «Каре». Выполнена разработка и освоено производство речевых звуковых информаторов навигационной системы «Кропки». Также осваивались светильники, модернизировались электроустановочные изделия старых серий. Предприятием «Светотехника» за год освоено 13 изделий. Это трибуны, сиденья, светильник торшерный, кронштейн и переходник для крепления консольных светильников, а также турбопечь походная, сборно-разборная. Остальные предприятия освоили изделия в следующем количестве. Ямполь-Слуцк «Элект» по 4, ТИФЛОС 3, фильтр 2, ЛКИС «Вертекс» и «Энва» по одному изделию. Отмечу технологию изготовления динреек различных типоразмеров на одном совмещенном штампе с одним раскроем материала, и технологию лазерной маркировки кабель-канала, на светоприбор освоены методики светотехнических испытаний светильников в связи с запуском лаборатории. В стратегии «Белтис» на 2025 год были запланированы инвестиции в сумме 7 миллионов 400 тысяч рублей, в том числе собственные средства 5 миллионов 30 тысяч. Фактический объем инвестиций в основной капитал составил 10 миллионов 569 тысяч рублей. Из них собственные средства предприятий 7 миллионов 890 тысяч. Больше всего инвестировали унитарные предприятия «Светоприбор» 5 миллионов 33 тысячи, «Элект» 2 миллиона 383 тысячи, «Вертекс» 1 миллион 443 тысячи. У унитарного предприятия «Светотехника» инвестиции за счет собственных средств составили только 7% от прибыли, у «Ямполь-Слуцк» 9,3%, при задании 20%. Объем инвестиций на техперевооружение составил 5 миллионов 970 тысяч, при планировавшихся в стратегии 4 миллионах. Закуплено 6 металлорежущих станков, 13 термопласт-автоматов, 8 кузнечно-прессовых машин, 2 единицы термического и гальванического оборудования, 3 деревообрабатывающего оборудования, оборудование для автоматизации производственных процессов 8 единиц, для улучшения условий труда 13 единиц и 3 грузовых автомобиля. Для создания и сохранения рабочих мест для инвалидов по программе «Рынок труда и содействия занятости» «Элект» изготовлена оснастка собственного производства для новых удлинителей на катушках и розеток переносных. «ЛКИС» приобретены вертикальный и горизонтальный термопласт-автоматы, литевая форма для заливки арматуры, пресса электромеханические, настольные для контактов с аппликаторами, светоприбор, автоматические машины для сборки контактов, горизонтально-упаковочные машины, горизонтальный термопласт-автомат, Вертекс Брест, технологическая оснастка, Тифлос, комплект оборудования для разделки проводов, оснастка для изготовления колодок удлинителей, светотехника, изготовлена оснастка для новых изделий, фильтр приобретен, сетконавивочный станок. За 2025 год объем денежных средств, затраченных на охрану труда и охрану окружающей среды, составил 1 751 тысячу рублей, при запланированных стратегиях 1 101 тысячу рублей. Холодная зима показала реальную подготовку к отопительному сезону. Так, унитарные предприятия ЭЛКИС и ЭНВА, ограниченные в денежных средствах, прошлым летом сумели изыскать возможности, вложили в капремонт котлов отопления более чем по 70 тысяч рублей собственных средств. На предприятии «Светотехника» непринятие своевременных мер по ремонту отопительной системы привело к авариям. Сдача металлолома. В 2025 году в целом по товариществу выполнение плана сдачи лома черных металлов составило 117,9%, цветных металлов – 107,2%. Первоначально доведенное задание по лому черных металлов было снижено только для унитарного предприятия «Фильтр». На 2026 год планы по сдаче как черных, так и цветных металлов остались на уровне прошлого года – 430 тонн и 70 соответственно. План для всех предприятий доведен, распределение скорректировано к прошлому году с учетом фактических возможностей. В 2025 году на предприятиях «Белтис» зафиксирован один случай производственного травматизма. На предприятии «Светоприбор» в апреле произошла производственная травма с грузчиком, не относящаяся к тяжелой. За прошлый год на мероприятия по охране труда предприятиями израсходовано 1 751 тысяча рублей. Сумма средств на выполнение предусмотренных программами мероприятий по технической модернизации производства, направленных на улучшение условий труда, в целом по производственным предприятиям 3,3% от фонда оплаты труда. При задании, предусмотренном отраслевым соглашением с профсоюзами, 3%. Недопустимо низкий уровень данных показательных на предприятиях ЭНВА 0,9%, Светотехника 1,6%, Тифлос 1,7% и ЭЛКИС 2,6%. По нашим малым предприятиям. Валовый доход торгового дома «Белтис» 498 тысяч рублей, 125,1% к прошлому году. Прибыль от реализации товаров, работ, услуг 50 тысяч рублей или 150,5% к уровню 2024 года. Выручка предприятия «Санаторий Подъельники» 2 086 тысяч или 104,9% к уровню 2024 года. Прибыль от реализации 36 тысяч. Это только 25,5% от прошлогодней суммы. Заполняемость санатория снизилась и составила 67,4%. Выручка предприятия «Центр олимпийской подготовки» за 2025 год 2 997 тысяч, 118,9% к показателю за 2024 год. Прибыль от реализации 749 тысяч рублей, 151,6% к прошлому году. При этом на предприятии в течение года проводились ремонтные работы по благоустройству гостиничных номеров. Дирекция по имуществу. Выручка 4 804 тысячи, 142,8% к прошлому году. Прибыль от реализации 117,9% к прошлому году. Теперь по началу этого года. Темп роста объемов производства за январь-февраль 2026 года по промышленным предприятиям в фактических ценах составил 107,2%. Сопоставимых 101,3% к соответствующему периоду 2025 года. Темп роста отгрузки 100%, то есть на уровне прошлого года. Потребителям отгружено 81,6% от произведенной продукции. Запасы на складах предприятий. На 1 марта 25 290 тысяч рублей. Это 215,3% от среднемесячного объема производства. Среднемесячная зарплата работников производственных предприятий за январь 2026 года составила 1711 рублей 60 копеек, рост к январю прошлого года 112,8%. Работников, имеющих инвалидность по зрению, 1157 рублей 90 копеек, рост к уровню прошлого года 115,2%. Прибыль от реализации продукции товаров, работ, услуг в целом по товариществу за январь 2026 года 499,6 тысяч рублей. Это 46% относительно января 2024 года. Прибыль промышленных предприятий 507,7 тысяч рублей. Это 49% к январю предыдущего года.
0: Работу наших предприятий в 2025 году председатель Центрального правления Ирина Юреня оценила положительно.
2: 2025 год сравнительно неплохо закончили. Огромное спасибо. Рост по всем показателям практически. Самое приятное – это то, что растет заработная плата наших людей с инвалидностью в первую очередь и вообще работников предприятия. Хоть и небольшие там проценты, 117-115, но тем не менее, рост есть, и это приятно.
0: Начальник организационного отдела Центрального правления Ирина Сухоцкая подвела итоги реабилитационной, идеологической и организационной деятельности товарищества за 2025 год. Полная информация о работе БелТИС в этой сфере изложена в справке, которая была предоставлена членам Центрального правления.
4: Справка об итогах реабилитационной, идеологической и организационной деятельности общественного объединения БелТИС за 2025 год. В 2025 году Белорусское товарищество инвалидов по зрению работало над реализацией своей ежегодной программы мероприятий. Организация тесно взаимодействовала с государственными органами для выполнения задач государственных программ, Национального плана по Конвенции о правах инвалидов и решений Республиканского межведомственного совета. Одним из знаковых событий 2025 года – стала отчетно-выборная кампания общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Ее кульминацией стал 21-й съезд Белорусского товарищества инвалидов по зрению, состоявшийся 9 сентября, в работе которого приняли участие 70 делегатов со всех регионов страны и представители государственных органов власти. Делегаты заслушали и утвердили отчеты Центрального правления и Центральной контрольно-ревизионной комиссии о работе за период с 2020 по 2024 год. Важным решением стало принятие стратегии развития БелТИС до 2030 года, определившей ключевые направления деятельности на ближайшую пятилетку. В ходе съезда было избрано новое руководство. На должность председателя Центрального правления общественного объединения БелТИС избрана Ирина Леонидовна Юреня. Также делегаты сформировали обновленный состав Центрального правления и Центральной контрольно-ревизионной комиссии, утвердили резерв кадров для этих органов. Обновление руководящего состава произошло на региональном уровне. По итогам областных конференций в 4 из 6 областных организаций были избраны новые председатели правлений, что способствовало омоложению кадрового корпуса. Средний возраст руководителей областных организаций на сегодняшний день составляет 47 лет. В отчетном периоде общественное объединение БелТИС отметило знаменательные даты. 90-летнюю годовщину со дня основания унитарного предприятия «Ямпольс-Луцк», 80 лет со дня образования Гродненской областной организации и унитарного предприятия «Фильтр» и 70 лет со дня создания унитарного предприятия «Энва». В отчетном периоде организация продолжила системную работу в рамках конструктивного диалога с государственными органами и социальными партнерами. Ключевым направлением стало сотрудничество с Министерством труда и социальной защиты. Центральным правлением был подготовлен и представлен отчет о выполнении совместного плана работы с общественными объединениями инвалидов за 2024 год, а также подписан аналогичный план на 2025 год. Кроме того, организация представила в министерство ряд инициативных предложений, направленных на совершенствование социальной политики. В их числе предложения по совершенствованию механизма реализации государственного социального заказа, корректировки порядка обеспечения техническими средствами социальной реабилитации и исключение тактильной трости из перечня медицинских изделий. Руководство правления приняло участие в заседании Президиума Белорусского профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства и сферы обслуживания. По его итогам были подписаны дополнения к отраслевым тарифным соглашениям, в которых, с учетом изменений в Генеральном соглашении на 2025-2027 годы, были учтены интересы людей с инвалидностью по зрению и закреплены дополнительные гарантии, льготы и компенсации. Общественное объединение «Белтис» приняло участие в подготовке и работе Республиканского межведомственного совета по правам инвалидов, в ходе которого были презентованы новые разработки, созданные предприятиями объединения. Тактильная трость производства унитарного предприятия «Элект» и навигационная система «Кропки» производства унитарного предприятия «Светоприбор». Областные организации принимали участие в работе областных межведомственных советов по правам инвалидов и сотрудничали с местными комитетами по труду и соцзащите. В рамках межведомственного взаимодействия был согласован план мероприятий по реализации Марракешского договора на 2025-2026 годы. Рассмотрены изменения номер 2 SN-302-12-2020, среда обитания для физически ослабленных лиц и акты проверки государственных стандартов БелГИС, СТБ-2305-2013, синтезаторы речи, СТБ-2304-2013, интернет-ресурсы, СТБ-2300-2012, дисплеи для слабовидящих. Экспертная работа организации включала анализ ключевых проектов нормативных документов, затрагивающих права людей с инвалидностью. Были рассмотрены проекты Национального плана действий по реализации Конвенции о правах инвалидов на 2026-2030 годы и государственной программы «Общество равных возможностей». Общественное объединение «Белтис» также предоставила в установленные сроки отчет о ходе выполнения мероприятий национального плана и совместного плана с Министерством труда и социальной защиты за первое полугодие 2025 года. Продолжилась работа в сфере развития инклюзивного образования. Представители организации приняли участие в рабочей встрече с заместителем министра образования Александром Владимировичем Кадлубаем, где обсудили вопросы подготовки лиц с особенностями психофизического развития, а также выступили на круглом столе ЮНИСЕФ, посвященном созданию благоприятной среды для каждого ребенка. Общественное объединение «Белтис» приняло участие в конференции-презентации республиканских инициатив по развитию принципа «равный обучает равного», в республиканских акциях «Марафон единства», «От всей души», «Наши дети». В областных организациях и на унитарных предприятиях состоялись мероприятия к Международному дню инвалида. Состоялся визит в Центральное правление и на унитарное предприятие «Светоприбор» российской делегации во главе с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным. Визит стал важным шагом в укреплении связи между «Белтис» и ВОЗ, а также подтвердил стремление к развитию совместных проектов в интересах людей с инвалидностью по зрению. В отчетном году продолжил работу Республиканский совет общественного объединения «Белтис» по комплексной реабилитации. В рамках двух проведенных заседаний были рассмотрены актуальные вопросы, включая изменения в законодательстве, касающиеся услуг по уходу за инвалидами первой группы по зрению, и проблемы архитектурной доступности. В течение отчетного года общественное объединение «Белтис» успешно реализовало два значимых проекта, направленных на реабилитацию, социализацию и повышение самостоятельности людей с инвалидностью по зрению. В рамках международного сотрудничества при финансовой поддержке Российской Федерации была реализована пилотная инициатива «Обучение адаптивным видам спорта людей с инвалидностью по зрению» «Шоудаун». В результате этой работы было подготовлено 16 сертифицированных судей-тренеров. Проведено 7 выездных обучающих семинаров с участием 116 человек, включая 84 человека с инвалидностью по зрению. Состоялась итоговая пресс-конференция и республиканский турнир по шоудауну, открывший спортивные возможности для детей. Для обеспечения устойчивости проекта было закуплено 2 теннисных стола, 24 ракетки, 99 шаров, 14 защитных масок и 35 перчаток для игры в шоудаун. Спортивное оборудование передано на унитарное предприятие «Элект» и «Элкис». И амуниция в областные организации для дальнейшего развития этого вида спорта. В рамках реализации проекта был приобретен брайлевский дисплей. Параллельно велась активная работа по продвижению собственной инновационной разработки – навигационной системы «Кропки», призванной повысить мобильность и безопасность незрячих людей. Навигационная система производства унитарного предприятия «Светоприбор» была представлена на авторитетной международной выставке «Содружество», где получила высокую экспертную оценку. Кроме того, совместно с комитетами по труду и социальной защите облисполкомов было проведено 6 семинаров-практикумов «Доступная среда для людей с инвалидностью по зрению». С навигационной системой «Кропки» были ознакомлены 412 специалистов и заинтересованных лиц. Заключительное мероприятие с участием представителей СМИ состоялось на площадке Национальной библиотеки Беларуси, что обеспечило широкий общественный резонанс и информирование о новых возможностях для людей с инвалидностью по зрению. В течение отчетного периода велась работа в рамках дорожной карты по развитию молодежного движения общественного объединения «Белтис» на 2024-2025 годы. Одним из ключевых направлений этой работы стала организация в регионах серии тематических мероприятий, нацеленных на раскрытие потенциала, развитие лидерских качеств и формирование важных социальных компетенций у молодых людей с инвалидностью по зрению. Кульминацией этой деятельности стал летний сплав «Нас не догонят», объединивший активных и энергичных участников со всей Беларуси. Для обеспечения постоянной коммуникации и обмена опытом было создано специальное сообщество молодых людей с инвалидностью по зрению в популярном мессенджере Telegram. Для поддержки республиканских и областных проектов, проектов незрячих членов организации, общественное объединение «Белтис» открыло свою страницу в Instagram. Продолжалась информационная и просветительская работа. В течение отчетного периода продолжилась работа по реализации проекта «Реальные истории. Реальные люди», в рамках которого на интернет-площадке было опубликовано 22 истории, рассказывающие о судьбах и достижениях незрячих людей. С целью мотивации людей с инвалидностью по зрению присоединиться к сообществу «Белтис» были разработаны и переданы в регионы специальные флаеры «Живи ярко», рассказывающие о возможностях и деятельности организации. Традиционный республиканский месячник «Человек с белой тростью» прошел с 15 октября по 15 ноября. В этот период областные организации провели серию мероприятий, включая информационно-просветительские встречи, акции, культурные и спортивные события, экскурсии, а также обучающие тренинги и мастер-классы, направленные на привлечение внимания общества к вопросам интеграции незрячих людей. Мероприятия, приуроченные к месячнику, прошли на унитарных предприятиях объединения. Важным направлением работы оставалось повышение компетенций как членов товарищества, так и представителей сторонних организаций. На площадке музея общественного объединения «Белтис» специалистами Центрального управления в течение года было проведено 19 семинаров на тему «Доступная среда для людей с инвалидностью по зрению. Нормативная база и практика». «Социализация людей с инвалидностью по зрению, ситуационная помощь», «Основы аудиодескрипции», в которых приняли участие 199 человек. Параллельно областные организации провели 102 семинара для почти 1900 работников сферы культуры, транспорта, здравоохранения, образования, торговли и социального обслуживания, в том числе в онлайн-формате. По вопросам оказания ситуационной помощи и правилам коммуникации с незрячими и слабовидящими. Специалисты Центрального управления при поддержке унитарного предприятия «Светоприбор» провели курсы повышения квалификации для сотрудников территориальных центров социального обслуживания в рамках образовательного проекта Белорусского государственного университета и Белорусского товарищества инвалидов по зрению. В течение года оказывались консультационные услуги проектным и строительным организациям, музеям, иным учреждениям в сфере создания доступной среды для людей с инвалидностью по зрению. За отчетный период дирекции по имуществу «Белтис» согласовано 19 проектных решений и обследовано 20 объектов в сфере создания доступной среды для людей с инвалидностью. В рамках выполнения программы основных реабилитационных, идеологических и организационных мероприятий на 2025 год состоялись следующие республиканские и областные мероприятия. Встреча руководства Центрального управления с председателями и уполномоченными представителями областных организаций Общественного объединения «Белтис». Республиканский спортивно-туристический слет Общественного объединения «Белтис». Республиканский турнир по русским шашкам памяти Анатолия Ивановича Нетылькина. Чемпионат Республики Беларусь по шоу-дауну, голболу, мини-футболу и иные спортивные соревнования в соответствии с календарным планом Министерства спорта. Областные музыкальные фестивали, конкурсы по реабилитации, выставки декоративно-прикладного искусства, интеллектуальные турниры, презентации сборника «Слова и краски», «Слово и фарбы», спортивные соревнования по шахматам, шашкам, шоу-дауну, спартакиады, в том числе на базе унитарных предприятий Общественного объединения «Белтис». Представители Общественного объединения «Белтис» успешно выступили на ряде престижных международных и союзных форумов, продемонстрировав высокий творческий потенциал. На фестивале союзного государства «Вместе мы сможем больше» представители Общественного объединения «Белтис» завоевали множество наград, став лауреатами первой, второй и третьей степени. Значительных результатов добились члены товарищества на 18-м международном фестивале имени Игоря Лученка в Витебске и на 20-м фестивале «Зорко надеи» в Лепеле, где также были удостоены званий лауреатов. Член Гомельской областной организации Татьяна Череухина, Дарья Дорожко, получила медаль Ивана Мележа за верность слову на фестивале «Славянские литературные дожинки». Мастерица Валентина Кисель завоевала гран-при международного конкурса на Олимпе, а также специальную премию «Филантроп» в Москве. Эту же престижную премию в номинации «Инструментальное исполнение» получила Мария Жамоздик. Кроме того, группа «Мировей» из Гомеля заняла второе место на 9-м инклюзивном конкурсе «Особые таланты 2025» в Москве. Эти достижения свидетельствуют о высоком уровне творчества и включении членов общественного объединения «Билтис» в международное культурное пространство. В 2025 году заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь «Народная мужская вокальная группа «Хорус» унитарное предприятие «Элект» отметила концертной программой 20-летие творческой деятельности. Народный ансамбль народной песни «Крыниченька» унитарное предприятие «Светотехника» подтвердил звание «Народный». В системе общественного объединения «Билтис» звание «Народный» имеют 12 художественных коллективов. Унитарное предприятие «Светоприбор», Народный вокально-инструментальный ансамбль «Столица», Народный женский вокальный ансамбль «Легато», Народный ансамбль народной песни «Любава», Народный фольклорный коллектив «Кветень», Унитарное предприятие «Элект», Народный ансамбль народной песни «Кросны», заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь «Народная мужская вокальная группа «Хорус», Народный драматический коллектив «Вандроуники», Народный вокальный коллектив ветеранов труда Аршанского филиала, Народный хор народной песни «Славица», унитарное предприятие «Фильтр», Народный хоровой коллектив «Вокальный ансамбль «Иоланта», Народный театр-миниатюр «Пиросмешники», унитарное предприятие «Светотехника», Народный ансамбль народной песни «Крыниченька». В течение 2025 года унитарное предприятие «Светоприбор» активно развивало промышленный туризм. В отчетном году произошли значимые события в международном паралимпийском движении. Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета восстановила полное членство Паралимпийского комитета Беларуси, что открыло белорусским спортсменам возможность выступать на Паралимпийских играх 2026 года в Италии под национальной символикой. Наши спортсмены с инвалидностью по зрению показали выдающиеся результаты на крупнейших международных соревнованиях. Плавание. На чемпионате мира в Сингапуре завоеваны 3 медали. Серебро Максима Вашкевича 100 метров на спине S12 и Дмитрия Салея 100 метров баттерфляем S12. А также бронза Анастасии Зудиловой 100 метров брасом SB13. Настольный теннис. На престижном международном турнире Top-12 в Москве Ирина Галиневская из Гродно одержала победу среди женщин, а Сергей Шкибель занял 3-е место среди мужчин. Адаптивный футбол. Белорусская сборная приняла участие в товарищеских матчах в Санкт-Петербурге, набрав в общем зачете 21 очко. Шахматы. На Олимпиаде ФИДЕ в Астане председатель Гродненской областной организации общественного объединения «Билтис» Игорь Росихин занял 2-е место в личном первенстве. Легкая атлетика. На чемпионате мира в Нью-Дели Игорь Савчук завоевал серебряную медаль в прыжках в длину, установив новый национальный рекорд в классе Т-12. Одним из важных вопросов остается увеличение численности объединения. На 1 января 2026 года численность общественного объединения «Билтис» по данным областных организаций составила 7798 человек, в том числе инвалидов по зрению первой группы 2516, инвалидов по зрению второй группы 2507, инвалидов по зрению третьей группы 1684, инвалидов других категорий 451, зрячих 640 человек. Численность общественного объединения «Билтис» по областям. Брестская область – 1621 человек, Витебская область – 1359, Гомельская область, 1088, Гродненская область, 1125, Минская область и город Минск, 1877 человек, Могилевская область, 728 человек. В 2025 году в системе общественного объединения «Белтис» осуществляли свою деятельность 96 уполномоченных представителей, из них работники территориальных центров социального обслуживания населения – 45 человек, из которых 11 – люди с инвалидностью по зрению, 34 – зрячих. Исполнителем государственного социального заказа в отчетном периоде выступили Брестская, Витебская и Гродненская областные организации общественного объединения «Белтис». Виды оказываемых услуг. Повышение мобильности и самостоятельности инвалида по зрению посредством доступной среды и ассистивных устройств. Обучение пространственному ориентированию с помощью тактильной трости и приемом ориентирования с использованием современных тифлотехнических средств и технологий. Обучение пользованию тифлотехническими средствами социальной реабилитации и адаптивными информационными технологиями. Формирование навыков домоводства и самообслуживания. Обучение письму и или чтению рельефно-точечным шрифтом Брайля. Социальная помощь на дому. В областных организациях в течение 2025 года в рамках проведения семинаров-тренингов и по заявительному принципу прошли обучение по различным направлениям реабилитации порядка 437 инвалидов по зрению без учета Государственной службы занятости населения. Для решения уставных задач общественного объединения «Белтис» областными организациями привлечено денежных и товарных ресурсов на сумму 310 041 рубль 23 копейки, в том числе спонсорских средств 56 748 рублей 47 копеек, товарных ресурсов на 253 292 рубля 76 копеек. Оказана адресная денежная помощь 263 инвалидам по зрению. Товарная гуманитарная помощь – 3725 рублей. Вопрос обеспечения людей с инвалидностью по зрению качественными техническими средствами реабилитации остается весьма актуальным, в том числе в части предоставления компенсации за самостоятельно приобретенное средство реабилитации. Министерством труда и социальной защиты приказом от 24.12.2025 года, номер 127, установлен следующий размер денежной компенсации затрат на технические средства социальной реабилитации, приобретаемые гражданами самостоятельно в 2026 году. Смартфон – 388 рублей 80 копеек. Диктофон – 267 рублей. Часы настольные с синтезатором речи – 15 рублей. Часы наручные в пластиковом корпусе – 11 рублей 76 копеек. Часы наручные в металлическом корпусе – 105 рублей 40 копеек. В течение 2025 года, по данным областных организаций, через механизм компенсации выдано 26 смартфонов. За счет спонсоров Брестской и Минской областными организациями приобретено технических средств реабилитации на сумму 14 196 рублей 61 копейка, в том числе уполномоченными представителями на сумму 6 699 рублей 49 копеек. Вне системы общественного объединения «Белтис» за отчетный период трудоустроено 4 человека с инвалидностью по зрению. На 8 унитарных предприятиях функционируют реабилитационные отделы сектора, в которых работает 61 специалист. На 9 унитарных предприятиях насчитывается 34 кружка по элементарной реабилитации, 51 кружок студии по социокультурной реабилитации, 66 спортивных секций, объединений. Согласно отчетам унитарных предприятий, прошли обучение чтению и письму по системе Брайля 23 человека. Навыкам пространственной ориентировки – 85 человек. Социально-бытовой ориентировки – 77 человек. Обучались работе на компьютере с программой экранного доступа – 47 человек. Пользованию современными техническими средствами коммуникации – 83 человека. В течение года на унитарных предприятиях проводились культурные, спортивные, реабилитационные мероприятия в различных форматах. В течение 2025 года велась работа по информационному обеспечению людей с инвалидностью по зрению. Областными организациями общественного объединения «Билтис» проведено порядка 211 информационных встреч различной тематики, в которых приняло участие 1710 человек. В рамках выполнения постановления Пленума Центрального правления от 21 февраля 2023 года номер 2 областные организации на постоянной основе проводили опросы и информирование членов товарищества посредством телефонной связи. На унитарных предприятиях регулярно проходили единые дни информирования. Звуковой журнал «Товарищ» размещался на сайте общественного объединения «Билтис» ежемесячно и оперативно предоставлял информацию своим слушателям в различных мессенджерах. В течение года на сайте общественного объединения «Билтис» размещено 302 новостных статьи. В мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram – 430 публикаций. В социальных сетях – «Одноклассники» и «ВКонтакте» 316 публикаций, на «Ютубе» 231. В СМИ размещено 363 публикации о деятельности общественного объединения «Билтис» и людях с инвалидностью по зрению. По информации областных организаций, в сеть публичных библиотек, в том числе специализированных, в течение 2025 года поступило брайлевской литературы в количестве 275 экземпляров и озвученной литературы в количестве 2737 экземпляров на общую сумму 51 637 рублей 2 копейки. Подводя итоги года, надо отметить, что 2025 год стал этапом формирования новой управленческой команды и точкой стратегического определения вектора развития. Несмотря на всю сложность избирательного периода, товарищество реализовало ключевые социальные проекты и продолжило системную работу по выполнению дорожной карты развития молодежного движения и расширению информационного поля. 21-й съезд определил концептуальные задачи на будущую пятилетку. Формирование эффективного кадрового резерва, раскрытие потенциала молодежной инициативы, содействие обеспечению людей с инвалидностью по зрению качественными техническими средствами реабилитации. Активный вывод на рынок адаптивных устройств и технологий собственного производства. Решение этих задач потребует от нас комплексного и ответственного подхода и консолидации усилий для достижения практических результатов.
0: На пленуме утвердили план работы Центрального правления на второй квартал текущего года. План, в частности, предусматривает проведение второго республиканского молодежного форума «Билтис» в мае. Республиканский музыкальный фестиваль соберет артистов-любителей в апреле. А в июне билтизовские туристы приедут на республиканский туристский слет. Будут проведены заседания Совета по координации и развитию предприятий «Билтис», Республиканский совет по комплексной реабилитации инвалидов по зрению. Продолжится реализация проекта «Реальные истории. Реальные люди». Будет реализовываться новый проект «Я, Беларусь. Жанчына. Спадчина». На пленуме тепло и сердечно проводили на заслуженный отдых заместителя председателя Центрального правления Илону Лисовскую. Ирина Юреня выразила благодарность Илоне Валерьевне за многолетний труд, высокий профессионализм и значимый вклад в развитие нашей организации.
5: Мне с вами близко работать приходилось не так уж много. Но даже за то время, работая председателем областной организации, я знаю, как о вас назывались ваши коллеги, руководители предприятий. А вот за это короткое время я узнала вас поближе как человека, как специалиста, как профессионала. Хочу сказать вам искренние слова признательности от себя лично. Солона Валерьевна проработала 1 июня, будет 27 лет, как она работает в системе БелТИС. И сколько, 7 лет, она является заместителем председателя центрального правления. Это очень тяжелая ноша, это сложно. А принимать решение этого в целом сложно, но принять правильное решение.

0: и будем всегда рады общению любому, и по телефону, и личному. Дверь Белтис была столько лет открыта и должна быть открыта для таких людей, как вы. Спасибо большое за работу.
1: Спасибо большое.
2: В своем выступлении Илона Валерьевна отметила.
1: 27 лет – это не работа, это уже как-то жизненное. Вам спасибо за то, что вы меня услышали. Вам спасибо за то, что вы меня поняли. У меня на душе абсолютное спокойствие. Я уверена, что у нашей организации будущее будет светлое, теплое, достойное, потому что есть вы. И я нисколько не сомневаюсь, что те планки, которые вы поставили, вы преодолеете, потому что я нигде не встречала таких людей, как в Белтизе. Я вас очень люблю, вы моя любовь. Спасибо вам за все.
2: От имени всех наших слушателей мы желаем Илоне Валерьевне крепкого здоровья, счастья и новых достижений на заслуженном отдыхе. На пленуме были рассмотрены также иные актуальные вопросы деятельности Белорусского товарищества инвалидов по зрению.
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
4: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.

0: музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Прозвучала когда-то популярная песня. Впрочем, и сегодня она, нельзя сказать, что забытая. Песня «Синий лен» композитора Раймонда Паулса. Исполнила песню Лариса Мондрус, а русский текст к песне написал Александр Дмаховский, о котором сегодня и в следующей программе мы немножечко вам расскажем. На самом деле, имя Александра Дмаховского мало кому что сейчас говорит, только коллекционеры музыки прошлых лет, эстрадной музыки, знают, что это поэт-песенник. Ну, а остальные люди, кто-то вообще это имя не слышал, кто-то не знает даже, композитор это или поэт. В общем, имя достаточно забытое. И надо сказать, что когда я стал смотреть информацию об Александре Дмаховском, оказалось, что ее очень мало, и она очень такая мутная, непрочная, очень... Ну, впрочем, все поймете из моего рассказа. Все, что вот удалось мне узнать, я вам сегодня о нем расскажу. Итак, Александр Дмаховский родился в Москве в 1937 году. Отец его, Зиновий Николаевич Тоссер, был соратником Рыкова. В революционных событиях, наверное, он не участвовал, но, тем не менее, вот какие-то такие политическая борьба, какие-то страсти. И он был расстрелян. Мать Александра, Евгения Михайловна Филиппова, была врачом-микробиологом и тоже была осуждена на 25 лет и, как я понимаю, не вернулась из ссылки. Маленького Сашу взяла на воспитание сестра матери, актриса МХАТа Анна Михайловна Дмаховская. Отчество у Александра Дмаховского везде указано Георгиевич. И я думал, что это отчество по приемному отцу, мужу тети. Однако мужем Анны Дмаховской был Юрий Желябужский, режиссер игрового и документального кино, оператор, сценарист и даже писатель. Ну, впрочем, Георгиев иногда называют Юриями, Юрьев Георгиями. Может быть, вот отсюда и взялось отчество Георгиевич. Ну, а фамилию тетя дала Александру свою. Однозначно, что семья творческая, и Александр начал писать стихи. Правда, когда начал, неизвестно. После школы он поступил в Московский архитектурный институт, но через 2 года бросил его и поступил в Лит-институт, который окончил в 1962 году. До 70-х годов сотрудничал в отделах поэзии газет «Московская правда» и «Литература и жизнь». И в журнале «Музыкальная жизнь», скорее всего, он писал там статьи какие-то, может быть, о певцах, о композиторах. А с начала 70-х годов он свободный поэт и в основном поэт-песенник. Стихи к песням он начал писать еще в 60-е годы. Вот «Синий лен» — это песня, наверное, второй половины 60-х годов. И очень много Александр Дмаховский писал на заказ русских текстов. Тогда иностранную музыку часто до нас доносили именно таким образом. Писался русский текст какой-то популярной иностранной песни, и какой-то наш исполнитель записывал эту песню. И вот сейчас мы послушаем такой пример. Это будет песня «Звонкие капельки дождя», которую исполнит Эмиль Горовец. Русский текст написал Александр Дмаховский.
1: «Звонкие капельки дождя» —

Александр Дмаховский очень плодотворно сотрудничал с Ларисой Мондрус, Паладом Бюльбюль-Оглы, Муслимом Магомаевым. Писал русские тексты для Магомаева и стихи к песням, которые написал сам Муслим Магомаев. Он писал музыку тоже. Но для сегодняшнего эфира я выбрал песню, которую написал для Муслима Магомаева композитор Якушев на слова Дмаховского «Позднее счастье». Давайте с вами сейчас эту песню послушаем. Поет Муслим Магомаев.

Писал Александр Дмаховский стихи к песням и для очень популярного вокального квартета «Аккорд». Знаю, что многие любят этот коллектив, и мы послушаем одну из песен, записанных квартетом «Аккорд», на стихи Александра Дмаховского. Музыка Александра Кублинского «Погребы». А на сегодня программа «Тряхнем стариной» заканчивается. Желаем вам всего доброго, здоровья, и надеемся, что будете слушать следующую нашу программу. До новых встреч! У микрофона был Сергей Андреев.

0: Правовой дайджест на радио ВОС.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем вас знакомить со сложной темой, темой защиты персональных данных. Ярослав, сегодня я предлагаю нам с вами рассмотреть и рассказать радиослушателям несколько практических сценариев в жизни, с которыми могут сталкиваться незрячие люди. Могли бы вы вначале рассказать, как инвалиду по зрению дать информированное согласие на обработку данных, если интерфейс совершенно не адаптирован?
2: Добрый день. Каким образом, если сервис не адаптирован для слабовидящих или незрячих? Тут несколько есть вариантов. Воспользоваться масштабированием, если это возможно на этом сайте. Если это невозможно, у нас есть такие приложения, как Mos.ru, которым масштабирование невозможно. Чтобы переделать, так скажем, интерфейс приложения, тоже невозможно. Вы можете воспользоваться помощью третьих лиц, кому вы доверяете, в предоставлении своих персональных данных, которые могут проверить или помочь вам ввести данные на онлайн-сервисе. Соответственно, также воспользуйтесь своими техническими средствами, которые вам выдаются по индивидуальной карте реабилитации инвалида, ЭПР, соответственно, которые могут увеличить текст на мобильном устройстве или на компьютерном устройстве. Также есть на компьютере, даже если не адаптирован сайт, можно, соответственно, если есть остаточность зрения, включить лупу, которая установлена на любом компьютерном устройстве, и увеличить до своего возможного требующего размера шрифта, чтобы это можно было ввести свои данные персональные, которые сервисы не предусматривают. Также, если это невозможно, ни один из этих вариантов, вам необходимо обратиться просто офлайн в организации, куда вы хотите ввести свои персональные данные для подтверждения своих персональных данных или предоставления своих персональных данных в государственный орган непосредственно. Также, если мы говорим о государственных органах, соответственно, у нас есть в МФЦ, в любом, который как Mos.ru, соответственно, это московские госуслуги, или государственные услуги, которые на всей территории Российской Федерации действуют, которые помогают волонтеры, соответственно, предоставлением данного введения своих персональных данных. Также у нас имеются волонтерские группы, которые могут подключиться удаленно и помочь ввести вам персональные данные, если вы им доверяете. Также вы можете обратиться в Всероссийское общество слепых, которое, я так думаю, сотрудники первичных организаций не откажут в помощи введения данных или предоставления своих персональных данных в определенный орган или получения государственной услуги. Также у нас имеется непосредственно много других некоммерческих организаций, которые помогают, соответственно, с данной услугой. Ну и также обращайтесь, если вы жители города Москвы, вы можете обратиться к адвокатам адвокатской палаты города Москвы за бесплатной юридической помощью, которые тоже могут сопроводить, так скажем, потребности предоставления персональных данных, введения на сервисы или непосредственно в государственных органах, введения своих персональных данных и заполнения полей, которые необходимо это сделать. Соответственно, это бесплатная юридическая помощь, которая оплачивается, соответственно, городским бюджетом, а не вами, как инвалидами, по зрению. Это касается только первой и второй группы, к сожалению.
1: Еще одна ситуация, с которой сталкивался, я думаю, практически каждый человек. Что делать, если форма на сайте недоступна для программы экранного чтения, а данные нужно ввести срочно, например, при записи к врачу?
2: Тут два варианта развития событий есть. Обратиться, как раз, как сказал ранее, к доверенному лицу, родственнику или волонтеру, соответственно. А второй вариант – это использовать технические средства, соответственно, реабилитации, которые могут увеличить данный текст, если это возможно для слабовидящих. Для слепых вам необходимо лучше подтвердить запись к врачу, лучше через госуслуги, которые ваши все персональные данные уже хранятся на данном государственном сайте государственных услуг для введения в автоматическом режиме своих персональных данных, которые подтверждаются или кодом из СМС, чтобы конфиденциальность информации была, или иными интеллектуальными сервисами, которые могут помочь вам в введении данных данных. Уже разработаны государственные услуги, которые, соответственно, предусматривают уже все поля, можно запись к врачу записаться хорошо. Но если у кого-то какие-то есть другие именно проблемы введения или у вас есть какие-то другие предложения, лучше сообщите на электронную почту Радио ВОС, мы можем это обсудить, данный вопрос. Может быть, что-то я не до конца могу знать, каким образом можно воспользоваться данными полями.
1: Следующая ситуация тоже, конечно, касается незрячих людей. Я думаю, с ней тоже сталкиваются люди. Как защитить персональные данные при использовании тактильных дисплеев и брайлевских принтеров?
2: Тактильные или брайлевские приборы выдавались вам по средствам реабилитации, и они настроены полностью, и вы не ставили VPN на данные приборы, если это возможно поставить. И, соответственно, если каким-либо образом вы, так скажем, поставили запрет передачи персональных данных на сервис, соответственно, в этом случае вам будет безопасно пользоваться данными техническими средствами. Но если вы поставили доступ в интернет или VPN, или какие-то иные сторонние приложения, соответственно, это будет нарушаться конфиденциальность ваших персональных данных на данном устройствах. Потому что, например, у нас есть видеоувеличители, которые можно ставить иные сторонние приложения, которые не только подлежат Российской Федерации, которые хранят персональные данные. Еще есть иностранные приложения, которые ставятся и которые фактически могут утечь персональные данные. В этом случае лучше пользоваться именно теми средствами, которые и являются именно для реабилитации, а не просто в магазинах для покупки как помощь инвалидам. Соответственно, они могут быть, так скажем, непроверенные Минздравом и, соответственно, предоставляться несертифицированные, так скажем, средствами реабилитации.
1: Если говорить в общем, какие есть безопасные способы подтверждения операции, СМС-коды, биометрия для людей с нарушениями зрения?
2: Тут у нас есть, как я уже ранее тоже сказал, что СМС-код – это самый безопасный вариант подтверждения своей конфиденциальности персональных данных по той причине, что вы хотите – ведете, хотите – нет. По той причине, что это, во-первых, код приходит отдельно, автоматически он не вводится в поля без ввода вас лично в это поле данных данного кода. Также есть, да, у нас биометрия, которая подтверждает ваши персональные данные. Но, к сожалению, до конца у нас не разработана биометрия. У нас есть уже много уголовных дел, даже которые доступ к банкоматам идет по биометрии без ввода паролей или карт. Соответственно, в этом случае идет, так скажем, нарушение, которое воспользуются уже мошенники. Но у нас есть подтверждение, которое предусматривает государственные услуги. Это как российские, как и загранпаспорта. Сканирование данных паспортов специальными биометрией, которая хранится именно в этом паспорте, который именно только если вы поднесете именно действующий паспорт и его не подделать. И в этом случае вы можете тоже подтвердить свои персональные данные.
1: Ярослав, мы с вами рассмотрели несколько жизненных ситуаций, с которыми могут столкнуться инвалиды по зрению. И понятно, что ситуация с защитой персональных данных еще не совершенна. И что далеко не каждый человек хорошо владеет всей информацией и законодательной базой в данной сфере. Поэтому сейчас предлагаю вам обсудить образование и поддержку людей в сфере защиты персональных данных. Расскажите, где инвалиды по зрению могут получить консультации по защите персональных данных? Существуют ли на сегодняшний день специализированные курсы цифровой грамотности?
2: Такие курсы существуют. Они в различных учебных заведениях ведутся. Если мы будем брать Москву, это самые лучшие курсы по персональным данным, которые я сам также повышал квалификацию. Это Кутафин университет. Курсы ведутся онлайн в течение нескольких недель, и потом защита данных персональных данных уже идет тоже подтверждение или офлайн, можно сдать экзамен, также можно и онлайн. Это первое. Второе, соответственно, можно получить консультацию у юристов, которые специализируются на персональных данных, или также у тех юристов, которые ведут свою деятельность с персональными данными. Также есть у меня лично, как у адвоката Суркова Ярослава Игоревича, свой специализированный курс обработки персональных данных, который ведется раз в 3 месяца, и также в проекте «Школа молодого юриста», который может любой обучиться, в том числе инвалид по зрению, соответственно, бесплатно, на обработку персональных данных, потому что в университетах и других учебных заведениях в основном это платные курсы. Консультации у адвокатов, да, это бесплатная, но это короткая, так скажем, консультация по определенному вопросу. Но вот который у меня проект, который я веду курсы, они бесплатные полностью для всех, желающих любого гражданина.
1: Среди наших радиослушателей совершенно разные люди. Это люди и молодого возраста, и более старшего. Ярослав, как же можно научить любого человека, в том числе и незрячего, распознавать фишинговые сайты и мошеннические запросы данных?
2: Тут, как я уже тоже ранее это говорил, соответственно, у каждого сайта есть, так скажем, защищенность подключения к данному сайту или незащищенность в поле ввода названий ссылки на данный сайт. Это первое. Также, где размещено правило конфиденциальности, соответственно, можно определить. И также можно определить подтверждение данного сайта через российские сервисы, которые подтверждение персональных данных возможно. И также можно проверить информацию о официальности данного сайта на сайте Роскомнадзора. Размещена информация, и на каждом сайте должно быть указан включение в реестр Роскомнадзора данного сайта или даже социальной сети в данный реестр, который является безопасным или небезопасным сервисом. Также у нас есть и сайты, которые уже Роскомнадзор или блокирует, или когда имеются подозрения к этим сайтам, соответственно, они включают их в реестр специальный, где указано, что этот сайт, например, ненадежный, ненадежное подключение или ссылка на другой сервис идет с этого сайта, перекидывается, когда с одного сайта на другой, это уже однозначно мошеннический сайт, такого просто не может быть. Если это нормальный официальный сайт, он будет открываться как страница, а не как новая ссылка на новый сайт с новыми требованиями, так скажем. Это можно проследить также в адресе данного сайта, когда вы переходите по переходу на другой сайт или на другой сервис. Также на государственных услугах большинство нету рекламы, которую можно нажать нечаянно и перейти также на другой сайт, который не является официальным. Это большинство мошеннические сайты делают для того, чтобы перейти и вас перекинуть, собрать от вас персональные данные и чтобы, соответственно, воспользоваться. Также у нас есть на компьютерах и на телефонах антивирусы, которые тоже могут обезопасить вход на сайт. Главное не нажимать «продолжить все равно» или «доверять данному сайту все равно». Не нажимайте такие кнопки, если такие кнопки возникают уже на этом сайте. Это однозначно сайт является вероятнее всего спамом или мошенничеством. По той причине, что по факту на государственные сайты большинство ссылки открываются свободно, даже с любым антивирусником, и написано в адресе сайта, что информация защищенная подключение к данному сервису, и оно подключается без VPN.
1: Ярослав, на самом деле, действительно, онлайн-сфера прочно вошла в нашу жизнь, и в связи с этим многие люди сталкиваются с проблемами. Могли бы вы рассказать о том, какие организации, государственные, может быть, общественные, некоммерческие организации помогают решать проблемы с доступом к сервисам из-за недоступности интерфейсов для незрячих?
2: Да, у нас, к сожалению или к счастью, онлайн-сервисы сейчас распространяются фактически на 90% уже нашей жизненной сферы заняло. У нас имеются несколько организаций, которые предоставляются на постоянной основе данные сервисы. Помощь инвалидам. Как я уже ранее говорил, это МФЦ «Мои документы». Есть волонтеры, которые могут помочь с данными сервисами, предоставлением персональных данных, оказание какой-либо услуги, которую вы сами не можете заполнить, или у вас нету, так скажем, доступа к данным приложениям, к личным кабинетам, вам тяжело, есть пожилые люди, которые не совсем хорошо в этом разбираются. Также есть общественные организации Всероссийского общества слепых, а также у нас имеются благотворительные фонды, другие некоммерческие организации, оказывающие помощь инвалидам. Соответственно, также у нас имеются сайты волонтеров, которые также можно обратиться за помощью. Также сайты добро.ру, где волонтеры также могут оказать инвалидам помощь. Также есть приложения волонтеров от различных проектов, которые делаются за государственные бюджетные денежные средства, разрабатывают для того, чтобы помочь инвалидам по зрению получить какую-либо услугу или обратиться непосредственно в эту организацию. Но, соответственно, лучше всего в любом случае, когда обращаетесь в организацию, она тоже очень внимательно к этому отнестись, по той причине, что там тоже очень много вопросов возникает.
1: Спасибо, Ярослав. Время второго нашего выпуска, посвященного защите персональных данных для инвалидов по зрению, подходит к концу. Уважаемые радиослушатели, следите за анонсами. Мы с Ярославом подготовили еще один третий выпуск, посвященный данной теме. И в третьем выпуске мы рассмотрим перспективы инициативы в сфере защиты персональных данных для незрячих, а также поговорим о некоторых вопросах, которые касаются руководителей некоммерческих организаций, которые ежедневно сталкиваются с вопросами защиты персональных данных.
0: Правовой дайджест на радио ВОС.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с панелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
0: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Мытищах состоялся открытый всероссийский турнир «Кубок главы городского округа Мытищи по мини-футболу». В Москве пройдет форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Ульяновская областная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. Во Владимирской области прошел 10-й региональный чемпионат «Обилимпикс». Названы имена лучших общественных радиокорреспондентов Санкт-Петербургской РОВОС. В Альметьевске состоялся турнир по голболу на Кубок татарской РОВОС. Председатель Курской РОВОС принял участие в заседании рабочей группы избирательной комиссии. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 4 по 7 мая на стадионе «Строитель» в Мытищах состоится открытый всероссийский турнир «Кубок главы городского округа Мытищи» по мини-футболу. Соревнования пройдут в рамках Всероссийской лиги «Равные возможности». Будут разыграны награды в мини-футболе 5x5 в категории B1, а также 3x3 в категории B1, B2 и B3. Место проведения – улица Силикатная, владение 30А, стадион «Строитель». Приглашаем команды и болельщиков. С 21 по 24 мая в Москве пройдет форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Это значимый проект, объединивший практики инклюзивного искусства. В программе – спектакли, перформансы и арт-проекты. Все спектакли будут идти с переводом на русский жестовый язык и тифлокомментарием в реальном времени через мобильное приложение «Особый взгляд». Основные площадки – Электротеатр Станиславский, Новое пространство Театра наций, Театр Шалом, Театр Док и Библиотека имени Некрасова. Подробная информация на сайте specialviewfest.ru. 17 апреля в Ульяновском культурно-спортивном реабилитационном центре прошла 30-я отчетно-выборная конференция Ульяновской областной организации ВОС. В ней приняли участие 34 делегата от 12 местных организаций. На учете в организации состоит 3103 человека. Делегаты признали работу правления за 5 лет удовлетворительной. Отмечены большая работа по реабилитации, выдаче технических средств реабилитации, проведение сотен социокультурных мероприятий и реализация грантовых проектов. Председателем Ульяновской областной организации ВОС единогласно переизбран Алексей Михайлович Арисенко. Во Владимирской области прошел 10-й региональный чемпионат профессионального мастерства «Обилимпикс». Члены Владимирской областной организации ВОС приняли участие в 5 компетенциях и во всех стали победителями. В компетенции «Массаж» победил Александр Логинов, в исполнительском мастерстве «Вокал» Надежда Волкова. В номинации «Инструменталист» первое место заняли Алексей Степанов среди студентов и Татьяна Рожкова среди специалистов. Тотально незрячий Сергей Киреев уверенно победил в компетенции «Поварское дело», обойдя зрячих участников. Поздравляем победителей! Названы имена лучших общественных радиокорреспондентов Санкт-Петербургской региональной организации ВОС в 2026 году. Конкурсная комиссия подвела итоги 11-го конкурса, на который поступило 20 заявок из 16 местных организаций. Победителями стали Наталья Вострикова в номинации «Голоса групп оргов», Виктор Седов «Место встречи», Елена Засурцева «Прогулка с микрофоном» и Вадим Воронцов «Разговор по душам». Также были учреждены специальные номинации за погружение в тему, дикторское мастерство, лучший тифлокомментарий и реализм. Лучшие материалы прозвучат в программе «Воззрение» на Радио Петербург. 24 апреля в Альметьевске в спортивно-оздоровительном комплексе «Мирас» прошел турнир по голболу на Кубок Татарстанской региональной организации ВОС. В соревнованиях приняли участие 5 команд из разных городов Татарстана. Первое место заняла команда Альметьевска, второе – Богатых Сабов, третье – Набережных Челнов. Турнир прошел в атмосфере дружбы и единства и был приурочен к 105-летию татарской РОВОС и Году единства народов России. 24 апреля председатель Курской областной организации ВОС Руслан Тихонов принял участие в заседании рабочей группы избирательной комиссии Курской области по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. Обсуждались подготовка к единому дню голосования 20 сентября, изменения в законодательстве и меры по созданию безбарьерной среды на избирательных участках. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Медиавоз представляет «Открытый диалог».
4: Ну что, дорогие друзья, всем здравствуйте. Мы продолжаем цикл программ, которые называются у нас «Открытый диалог». В этих программах мы общаемся с представителями структуры ВОЗ и общаемся на различные темы в формате живой беседы. Сегодня программу «Открытый диалог» проведут для вас начальник отдела культуры и спорта аппарата управления Всероссийского общества слепых Ярославна Буслакова.
5: И Александр Карпачев, начальник пресс-службы ВОЗ.
4: И сейчас мы хотим представить наших сегодняшних гостей и озвучить тему, на которую мы сегодня будем разговаривать.
5: Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ. Хайлединов Анатолий Николаевич, заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран труда, художественный руководитель КСРК ВОЗ. Смирнова Людмила Николаевна, начальник организационно-методического отдела КСРК ВОЗ. И еще один представитель КСРК, Сергей Васильевич Пищальник, начальник отдела по реабилитационной работе по Москве и Московской области. И сегодня также к нам из Пермского края присоединяется директор Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОЗ Юлия Федоровна Гельбич.
4: И сегодня наша беседа пойдет непосредственно про культуру, про то, как незрячие люди занимаются творчеством и несут это творчество, собственно говоря, в массы.
5: Ну, если говорить языком более правильным таким, речь пойдет у нас о социокультурной реабилитации. 2025 год юбилейный, 100 лет Всероссийскому обществу слепых. Год очень был насыщенный, и хотелось бы об этом поговорить поподробнее. Я, наверное, задам свой вопрос для начала Андрею Владимировичу. Если бы вам было нужно выделить каких-то 2-3 самых знаковых переломных мероприятия в этом году, которые действительно показали рост, сплоченность нашего общества слепых, то какие это были мероприятия и почему?
6: Друзья мои, прежде всего хочется сказать о фестивале самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению «Салют Победы». Он шел у нас с 23 по 25 год, и результаты, которые были показаны, они рекордные. Действительно, нам удалось добиться рекордного количества участников, рекордного количества зрителей. Коллеги на этом еще остановятся, потому что это, в этом большая заслуга нашего отдела культуры во главе с Анатолием Николаевичем. И тот факт, что «Салют Победы» достиг таких выдающихся показателей, он говорит, во-первых, конечно, о том, что патриотический настрой наших людей, он с годами растет, а вкупе с правильной постановкой работы, с правильно выстроенной методикой, в целом мы достигли замечательных результатов, которые нам до сих пор, эти вершины были недоступны. Далее хотелось бы остановиться на Всероссийском реабилитационном конкурсе «ВОЗ. Наша региональная просто уникальная», который тоже, в общем, новый формат для нас относительно, потому что он создан был к столетию Всероссийского общества слепых. 3 фестиваля у нас прошло, в которых участвовала 31 региональная организация. И здесь был честный, правдивый, яркий рассказ про свою работу. Каждый регион представил свои достижения в сфере социокультурной реабилитации. Это было очень интересно, дало нам возможность посмотреть, как развивается социокультурная реабилитация в регионах. Третье мероприятие, я бы, конечно, отметил Всероссийский фестиваль «ВОЗ. Эстрадный калейдоскоп», в котором приняли участие авторы, незрячие авторы, слабовидящие авторы, поэты и композиторы. И здесь тоже было большое количество номинантов. Было 28 региональных организаций, 50 тысяч просмотров. Безусловно, этот жанр нашел своего слушателя. Он развивается активно во Всероссийском обществе слепых. Ну и, конечно, наверное, следует отметить те мероприятия, которые у нас прошли, наши военно-патриотические мероприятия. Я чуть попозже на них, наверное, остановлюсь. В которых нам удалось совместить яркую военно-патриотическую составляющую, включающую в себя возложение цветов, и военно-патриотические концерты, в которых принимали участие как инвалиды по зрению, так и приглашенные артисты. В целом это, безусловно, дало импульс и для регионов, которые тоже применили наши методические разработки. И в целом вот этот юбилейный год, ну, как нам сейчас вот кажется, он ознаменовался значительными успехами как в региональных организациях в работе по социокультурной реабилитации, так и КСРК ВОС. Но мы старались сделать для этого все возможное.
4: Сразу хочется вернуться к мероприятию, которое, к одному из, наверное, самых ярких мероприятий, которое вы упомянули, это «Салют Победы». У меня сейчас, наверное, вопрос будет к Анатолию Николаевичу, который являлся непосредственно самым, наверное, основным наблюдателем всех вот этих вот...
5: И
4: организатором всех вот этих, да, мероприятий. И, Анатолий Николаевич, вот расскажите про самые яркие и неожиданные, может быть, для вас открытия данного фестиваля.
7: Спасибо. Я, наверное, начну все-таки чуть-чуть с истории, потому что надо все-таки, наверное, вспомнить те самые начальные годы, когда фестиваль этот только задумывался, когда мне посчастливилось быть в оргкомитете этого первого фестиваля, который проводился в 1976 году, началась его подготовка. И вот с этого времени мы проводим фестиваль «Салют Победы». Этот фестиваль, он имеет общее название с фестивалем, который проводится по всей России, по всей нашей стране. И эти фестивали самодеятельного творчества, конечно, относятся не только к инвалидам по зрению или другим категориям, нозологиям инвалидов. Это, конечно, безусловно, фестиваль всего народа. И он проводится везде и повсюду.

0: годы принимает такие участники. Вот к ним относится вот к такому, так, таким регионам, например, Урал. Там это давным-давно проводится, и там наши незрячие участвуют наряду со зрячими и наряду с другими инвалидностями. Понимаете? И там это общий праздник. Но тем не менее наш фестиваль «Салют Победы», он существует еще и отдельно, отдельной своей жизнью, потому что вот это понятие социокультурная реабилитация, о которой мы сейчас поговорили, в самом начале скользнули по нему, по этому названию, оно до сих пор еще во многом находится в тумане. К сожалению, это так. Много лет мы об этом говорим. Книга Ломакина вышла в 2002 году по этой тематике, по социокультурной реабилитации. Я ее буквально на днях по необходимости и по заданию аппарата правления присматривал, и я нашел там такую смутную характеристику и смутную формулировку понятия социокультурной реабилитации, что чувствую просто необходимость, и мы все это чувствуем, и я думаю, руководство аппарата правления чувствует такую необходимость все-таки разобраться с этим вопросом более тщательно и более досконально, что называется, относительно к незрячим людям, потому что это вопрос вопросов, и из-за этого мы сейчас много, я вот не зря сказал о том, что не везде нас еще даже в «Салюте Победы» принимают наряду со всеми зрячими. Так что это отдельное, так сказать, мое вступление. А сейчас, говоря об этом фестивале, я могу сказать, то, что мы наконец пришли к тому пониманию, что у нас есть две замечательные даты, которые мы обязательно отмечаем. Это победа в Великой Отечественной войне, и это всегда входило в программу фестиваля «Салют Победы», поскольку название это общее, но тем не менее совпало еще и с огромной датой столетия Всероссийского общества слепых. Поэтому это было бы и есть, остаются две огромные даты, которые мы не могли не отмечать. Теперь, что касается фестиваля «Салют Победы», который проходил. Все вы знаете, что было изначально задумано, что все регионы принимают в нем участие. Так вот, в нашем «Салюте Победы» уже мы пришли к тому, что почти все региональные организации, за исключением совсем малого количества региональных организаций, на уровне региональном, на втором этапе, принимали участие почти все региональные организации. Ну а далее, по выходу в зональный этап, там уже все зависело от творческой удачи, от того, как было подобрано все это дело. И не все региональные организации, безусловно, пришли на финал, на зональный этап, потому что не у всех там существует тот уровень, который требует выполнения на зональном этапе. Ну, и говоря уже в заключительном концерте, это было вот то, о чем там вопрос поставлен. Это, конечно, было одно из ярчайших мероприятий. Первые клубы зародились еще в начале 30-х годов, 35-34, вот эти годы, когда начали появляться первые предприятия, сразу же появилась так называемая наша художественная самодеятельность. Это люди находили, так сказать, свое отражение, свое творческое внимание, уделяли именно досугу своему, чтобы быть рядом друг с другом, получать общение друг с другом и так далее. Об этом можно много говорить, но тем не менее, вот эта тема, она осталась и здесь, и сейчас, и всегда, я думаю, будет присутствовать, потому что общение – это самое главное богатство для нас, незрячих людей. Спасибо.
1: Спасибо, Анатолий Николаевич. Да, я еще хотела немножко дополнить про «Салют Победы», потому что я была на трех финальных мероприятиях в Москве, в Ульяновске и в Красноярске. И хочу отметить такой подъем участников и творческий, и душевный, духовный такой. Ну, мощные были мероприятия. На всех трех присутствовал президент Всероссийского общества слепых, который привнес, на мой взгляд, старое и новое, предложив сделать церемонию возложения цветов, традиционные на заключительных салютах победы. И во всех трех городах прошли красивые акции возложения цветов с привлечениями администрации, с живой музыкой, очень все трогательно. Как вот, Анатолий Николаевич, вы же были на возложении у могилы неизвестного солдата. У многих возникает вопрос, тифлокомментатора в этот момент нет. То есть как вы, как человек, который ориентируется, привык ориентироваться на подсказки близких, да, тифлокомментаторов, семейных, так сказать. Как вы себя комфортно ощущали? Было ли все-таки, была ли возможность вот проникнуться этой церемонией возложения цветов, несмотря там на какие-то сложности?
0: Я думаю, что вот говорить так вот, что

0: комфортно или некомфортно, вообще это не тема, потому что это праздник. Праздник большой, праздник всероссийский, всенародный. Поэтому, конечно, безусловно, это праздничное настроение, оно никуда не ушло и никуда не уходило. А то, что вот появились такие новые ритуалы, это, безусловно, имеет большое-большое такое значение, потому что людям это врезается в память. Потому что то, что было на одном, в том же Ульяновске, здесь, в Москве, и, в общем-то, это не могло не оставить своего теплого воспоминания, потому что, когда тебе поручают класть цветы к памятнику, ты берешь на себя ответственность, и ты понимаешь, что ты представитель вот той части людей, которые являются гражданами России, находится возможность помочь, находится возможность... Там этого даже многие не замечали, не зрячие, зрячие. Просто шли, клали цветы, и люди понимали их, самосознание определяло то, что они участвуют в большой-большой народной такой вот акции, которая, ну, незабываемая останется для потока.
1: Так, ну а мы продолжаем дальше, и у нас следующая тема уже касаемо непосредственно реабилитации через культуру. Реабилитация через культуру. Это звучит достаточно масштабно, но вот хотелось бы углубиться в этот вопрос. Как на самом деле, на практике, для человека, который, например, никогда не пел, не танцевал, вот с чего начать ему свой творческий путь в учреждении культуры ВОС, и какую поддержку он должен изначально получить вот в этом процессе? Я не знаю, мы, наверное, сейчас этот вопрос адресуем Сергею Васильевичу либо Людмиле Николаевне, вот как вот, вот, наверное, к вам.
2: Ну, я начну, если Людмила Николаевна дополнит. Здесь вопрос, он для каждого индивидуален. Каждый в сферу социокультурной реабилитации, да, я имею в виду инвалидов по зрению, приходит по-разному. Кто-то годами ходит на концерты, знает каждого участника, каждого коллектива и рано или поздно решается прийти, записаться в коллектив и тоже активно принимать участие в самодеятельности. Кто-то приходит, как говорится, с места в карьер и сразу говорит: «Я хочу петь» или «Я хочу танцевать» или «Играть в театре». Ну и здесь проходит прослушивание, и, как правило, тоже человек в коллективе появляется. Ну и что в итоге человек получает? Естественно, сразу начинаются с людьми занятия. Стараемся находить индивидуальный подход, по крайней мере, на начальном этапе точно. Уровень подготовки у всех разный, у кого-то его вообще нет. И человек не обделен вниманием, под вниманием руководителей коллективов, начинает развиваться в той сфере, в которой он хочет, в своем темпе и по мере своих возможностей.
1: У нас сразу вот дополнительно, наверное, пойдет вопрос на эту тему. Он касается непосредственно уже проявления талантов. Да, вот как, по вашему мнению, вот этот вот самый талант в человеке прощупать? Потому что иногда человек просто приходит, начинает пробовать в итоге. Ну, допустим, мы берем, к примеру, тот же самый театр, да, внутреннее зрение, когда люди просто приходят пробовать, в итоге в процессе раскрываются в настоящих, вот, не побоюсь этого слова, звезд сцены. Как вот этот вот талант нащупать и как вот дать правильный вектор этому процессу?
2: Ну, если говорить о театре, здесь отдельная история. На самом деле я всегда преклоняюсь перед работой режиссера театра, потому что приходят вроде бы, на первый взгляд, ничем не примечательные слабовидящие или незрячие люди, и вообще непонятно, как можно человека, у которого мало опыта в сцендвижении, к примеру, он в жизни плохо ориентируется, как можно его интегрировать в спектакль. И здесь это уже благодаря фантазии режиссера находится каждому участнику театра находится его роль, которая этого человека раскрывает, которая заставляет его развиваться, так сказать, не выходя из зоны комфорта, но и при этом, да, является каким-то двигателем. Если говорить о других коллективах, то талант здесь, ну, мне кажется, талантливого человека видно. И даже если он где-то и скромничает, то рано или поздно вот эта творческая сила, она его вытолкнет на поверхность, потому что человек не удержится и рано или поздно все равно себя проявит, скажет, а я вот так могу, а я вот так могу. И как правило, наверное, талант, и вот он над скромностью рано или поздно преобладает.
1: Вот существует такой момент, что, допустим, вот в коллективах мы наблюдали, что категория возрастная абсолютно разная. То есть есть и энергичная молодежь, и мудрые представители старшего поколения. Вот в чем проявляется разница вот в подходах к творчеству? И есть ли у этих людей чему поучиться друг у друга?
3: Я не вижу особой разницы в подходах к творчеству, потому что как среди старшего поколения есть люди, которые любят просто пенки снимать, им главное прийти и сказать, ну, я и так спою, мне не важно, я там заниматься не особенно буду, но мне главное на сцену выйти, да все будет хорошо. И есть люди среди молодого поколения, которые называют совершенно не рвутся на сцену, совершенно не уверены, что они такие, как говорится, молодцы, и что они предпочитают даже процесс репетиции процессу концертному. Поэтому тут это уже зависит, мне кажется, от характера, а разница просто возникает из того, что люди выросли на разной информации. И они общаются с помощью разных, ну, скажем так, разного понятийного запаса. И если у них есть общая задача с людьми старшего поколения, задача сотворчества, задача выпустить какой-то творческий продукт, то они начинают просто эту информацию делиться, и рано или поздно возникает некая общая среда, основанная на общих понятиях, на общих представлениях о чем-то. Люди друг друга нормально понимают, совершенно спокойно двигают вперед то дело, в котором они заинтересованы.
0: Смотрите, вот Сергей Васильевич у нас только что из молодежи пришел, да, его коллектив все-таки артисты в таком серьезном уже возрасте, в большинстве своем. И его приход, он придал импульс их развитию как коллектива и личному развитию, просто стало заметно, как его артистки помолодели на глазах, как они повеселели, как стали двигаться. Вот про то, что говорил Людмила Николаевна, вот эта синергия, да, мудрость, опыт и какой-то энергии такой молодой, она дает хороший эффект, и в этом мы видим как раз перспективу нашего развития. Привлекать молодежь, но и, безусловно, отдавая дань уважения старшему поколению, которое уже достигло определенных творческих высот. А вот все вместе – это как раз залог успеха развития и коллективов, и всей нашей организации в целом.
4: Спасибо большое. Андрей Владимирович, к вам вопрос. Тематические ваши концерты, посвященные Великой Отечественной войне, ваш проект. Расскажите, с какими сложностями столкнулись при подготовке? Как планируете продолжать этот проект? Вообще, какая команда работала над этим проектом?
1: Да, потому что, насколько мы помним, там были достаточно серьезные ресурсы задействованы. Это был и костюмированный вариант, это и видеоряд, и живое исполнение песен, и плюс это каждый вот этот вот концерт, он был приурочен непосредственно к какой-то истории привязан. Вот расскажите, пожалуйста, про это подробно.
0: Действительно, идея изначально, ну, если говорить об этом проекте, назовем его, да, безусловно, конечно, заключалась в том, что наши мероприятия в той или иной степени были привязаны к историческим датам событий Великой Отечественной войны, сражений, которые оказали значительное влияние на ход Великой Отечественной войны. И здесь, безусловно, работал весь коллектив, здесь действительно были задействованы практически все наши ресурсы, и творческие, и материально-технические, и привлекали мы достаточное количество партнеров. И вот здесь, наверное, была самая большая сложность сложить эти усилия всех этих разных структур в одном проекте, потому что вот к добавлению к тому, что Саша уже назвал, можно сказать, у нас еще и была полевая кухня, как правило, еще у нас была интерактивная выставка оружия времен Великой Отечественной войны. И все это, безусловно, создавало такую ауру соучастия, ауру совместного празднования и совместной грусти о погибших, и это выражалось и в
5: церемониях возложения, и пронзительное возложение в Ржеве было, когда Владимир Васильевич принимал участие. Было холодно, дул ветер, еще там была зима, и грандиозный памятник, который там стоял. И церемония сама прошла скромно, но по вот духу, который витал в это время над участниками, ну и остальные возложения, конечно, которые тоже были сложные по логистике, потому что в Москве возложения это, безусловно, уже и полиция здесь, и знаменная группа привлеченная, и, в общем, много было сложностей. Транспорт, стоянки и так далее. Да, ну вот и здесь у нас, и в Кремле все через это прошли. Но тот эффект, который моральный, такой патриотический, воспитательный эффект, который оказали эти мероприятия на зрителей, его трудно переоценить. И надо сказать, что я был положительно, так сказать, удивлен, потому что я думал, что все-таки люди, часто мероприятия зимой у нас проходили, и будут сложности, но нет, народ с большим увлечением принимал, несмотря на все трудности, принимал участие в наших мероприятиях, в этих возложениях. Было видно, как люди с какой душой, как трепетно они относятся к нашему, к нашей истории, к нашему боевому прошлому. И, конечно, мы продолжать этот проект будем. Вот уже Анатолий Николаевич частично это затронул, пятилетний цикл. И действительно, каждый год у нас это юбилей того или иного памятного события Великой Отечественной войны. И я считаю, что наш долг, как базовое учреждение Всероссийского общества слепых по реабилитации, он заключается в том числе и в непрерывном воспитательном воздействии, и в том числе и в основном сейчас на молодежь. И мы можем и должны эту традицию продолжить и отмечать великие даты великих побед в нашей Великой Отечественной войне нашими мероприятиями. Мы что-то не успели провести. Вот у нас Волгоград остался. Мы из-за пандемии его пропустили. Но мы обязательно восполним то, что мы пропустили, и продолжим серию наших мероприятий, посвященных памятным событиям Великой Отечественной войны. И я уверен, что мы при этом, да, мы применяем различные и интерактивные формы, применяем информационные технологии, используем видеоряд по возможности. В общем, будем стараться делать все, чтобы эти мероприятия прошли на высоком организационном и художественном уровне. Я считаю, что это крайне важно. И внутри руководства Всероссийского общества слепых Владимир Васильевич, он нашу идею поддержал тогда изначально, и я не сомневаюсь, будет поддерживать ее и впредь.
1: А освежите, пожалуйста, в памяти вот та шикарная трилогия, которую мы наблюдали вот под, как раз под вашей эгидой в КСРК. Это вот команда «Джек». И вот напомните мне еще про «Дальний Восток». Вот было три шикарных вот концерта, которые именно вот про каждую историю вот в отдельности.
5: Да, «Битва за Москву». Да, вот это вот, да, да, три больших концерта, в которых вот принимали участие практически все здесь находящиеся, потому что весь коллектив творческий, КСРК-овцы, на его основе создавались эти творческие истории. Мы действительно, ну, делали такие композиции, наполненные смыслом, подключали регионы. Во всех трех мероприятиях принимали участие регионы. Принимали участие и наши друзья из Белоруссии, и Китая. И мы, безусловно, это будем продолжать, эти традиции, постараемся разнообразить формы, постараемся искать регионы, которые поддержат нас. А у нас впереди еще много-много таких мероприятий. Я надеюсь, что с освобождением наших российских регионов нам удастся провести мероприятия, посвященные, ну, например, освобождению Донбасса. Я уверен, что Донбасс будет освобожден в обозримом будущем, и мы сможем уже поднять наш флаг уже и над освобожденной территории Новой России.
1: Хотим спросить следующее. Вот участники СВО, которые потеряли зрение в ходе боевых действий, которые теперь занимаются и принимают участие вот в вашей самодеятельности. Это отдельная, конечно, история. Вот как вы считаете, что им дает вот повод для творчества? Возможность отвлечься, может быть, переосмыслить пережитое или найти новый способ общения с окружающим миром?
5: Прошедшие через СВО, ну, это, как правило, плюс-минус достаточно молодые люди, которые вот так вот внезапно, лишившись зрения, лишились в том числе опоры в жизни и веры отчасти в себя. И вот здесь вот поддержать человека, дать ему прежде всего, это дать ему веру в себя, дать ему веру в то, что он не один, что рядом с ним друзья, которые не оставят его в трудную минуту. Это важно, потому что, безусловно, у многих из них сложности с семейным положением, которые в результате этих ранений возникли. И государство сейчас поддерживает ребят, достаточное, в общем, количество помощи и медицинской, и финансовой, но оказать ему поддержку, вот этому раненому солдату, который проходит реабилитацию, именно социальную, дать ему возможность встать в коллектив, встать на сцену с микрофоном рядом со своими друзьями и вместе с ними исполнить произведение то или иное, еще лучше свое. Это, конечно, такая сверхзадача, и мы не можем пока похвастаться каким-то колоссальным охватом. Ребята только приходят, еще не так их много. Не все, конечно, из них сразу готовы как-то принимать участие и петь. Но то, что мы вот видим, мы понимаем, что для многих из них это шанс найти себя вот в этой новой жизни. И главное понять, что эта жизнь есть, она впереди у них долгая. И вполне может быть полноценный, удачный и счастливый. Да, для этого надо предложить и ему усилия, и нам усилия. Это долгий путь, мы еще находимся только в начале, но мы, безусловно, будем идти по нему и считаем, что это, конечно, одна из основных наших задач сегодня.
4: Спасибо. Ну, у нас сегодня в студии, так можно сказать, корифеи все, Анатолий Николаевич, Людмила Николаевна, Андрей Владимирович, вы отработали огромное количество лет в сфере ВОЗ и КСРК конкретно. Но сегодня у нас есть еще молодой руководитель учреждения культуры из Перми, Юлия Федоровна Гельбич. Ну, Юлия Федоровна, вы в ВОСе-то побольше, чем с апреля 25 года, как стали руководителем. Что для вас социокультурная реабилитация, как вы себе это представляете? И, ну и расскажите немного о специфике, наверное, работы вашего пермского КСРЦ в этой сфере.
6: Ну, знаете, это достаточно сложный вопрос именно про социокультурную реабилитацию, потому что все-таки, ну вот я не успела высказать про СВО, да, сейчас...
4: Да, можете продолжить тему, конечно.
6: Ребята приходят, и это достаточно тяжелая тема, потому что у каждого по-разному проходит все-таки период принятия этой ситуации, да, то есть когда ты был... много лет абсолютно здоровым, потом резко либо инвалидность, и это либо отсутствие зрения, либо это частичная потеря, это очень тяжело принять психологически. Но как раз если рассуждать с той точки зрения, чем мы можем похвастаться, то это как раз разнообразием различных мероприятий и кружков под именно любую категорию людей. То есть у нас помимо творчества и спорта достаточно много всего интересного. То есть вот сейчас на протяжении 5 месяцев у нас действует такой кружок, как кухня. То есть это то место, это полностью адаптированная кухня под незрячего или слабовидящего человека, где как раз наш преподаватель учит готовить незрячих, то есть как определять продукты, как пользоваться той или иной техникой, в каких пропорциях, как это правильно измерять, чтобы любой человек это мог принести себе домой. Для чего мы работаем? Для того, чтобы показать ту или иную работу, и чтобы человек это унес с собой, хотя бы какую-то частичку этого. Вообще многие те же ребята, которые пришли с СВО, они чаще всего до того, как стали и получили инвалидность, они занимались спортом. Вот как раз у нас только вступил мужчина, ему 45, и вот он после СВО пришел, у него полностью потеря зрения. И так совпало, что у нас сразу же был турслет. И он на него попал. То есть для него вообще было удивительно, что человек без зрения может вязать узлы, бежать трассу, грести на катамаране, перестегивать системы, румары. То есть для человека это было новшество, потому что все-таки в нашем обществе стереотип инвалида, и он существует. И, к сожалению, я думаю, что как раз именно полностью инклюзия, вот она сейчас только начинает входить в нашу жизнь. То есть здоровый человек только сейчас начинает принимать человека с инвалидностью как неотъемлемую часть этого общества, без которой уже ну никак наше общество существовать не будет. Я думаю, что лет через 10 как раз и поменяется менталитет людей, и люди станут воспринимать более-менее нормально, без колкостей, точно так же инвалида, как обычного человека. И вот как раз, возможно, здесь и социокультурная реабилитация поможет, только потому что, ну, опять же, чем мы отличаемся от других, да, у нас полностью инклюзия. То есть все наши мероприятия и часть кружков могут посещать как здоровые люди, так и люди с другими нозологиями. То есть как раз чтобы показать и доказать, что между нами нет барьеров. Мы все абсолютно одинаковые, мы все равны, у нас одинаковые права, обязанности. Понятно, что интересы в жизни могут отличаться, да, а так мы абсолютно равные. То есть вот как раз здесь, возможно, в социокультурной реабилитации и идет разграничение того, что каждый человек может выбрать, чем себя занять в жизни. То есть чем больше спектр как раз именно услуг, кружков и каких-либо занятий, тем выше шанс, что человек быстрее раскроется и найдет свое предназначение.
4: Хорошо, спасибо. Если еще говорить о вашей работе как руководителя, получается ли у вас удерживать молодых, активных сотрудников в вашем коллективе? Мы все понимаем, что вопрос финансовый очень сложный, непростой. Вот. Как у вас обстоит дело в коллективе?
6: Большинство из нас работает за идею.
4: Энтузиазисты.
6: Просто не остается выбора. Очень хочется, во-первых, принести что-то новое. Очень хочется замотивировать именно людей приходить к нам. Хочется, чтобы, во-первых, наш дворец стал местом притяжения, чтобы хотелось сюда вернуться и на какие-то концерты, и на какие-то мероприятия. И как раз если вести диалог именно о сотрудниках, то люди тянутся к людям, люди идут на людей. Я думаю, что все-таки благодаря тому, что у нас разноплановость, и мы рады видеть всех, люди поэтому и держатся. То есть у нас получилось так, что достаточно сильно омолодился коллектив, но мы не попрощались ни с кем из старых кадров. Мы его просто глобально расширили, назовем это так. И получается, что вот как раз опыт прошлых, да, людей, которые работали, он перекладывается так или иначе на новых сотрудников. А новые сотрудники как раз приносят какую-то изюминку в то или иное мероприятие, и получается, что мы друг у друга учимся. И это достаточно хороший и сильный баланс. Ну, во-первых, как для новых сотрудников, так и для старых, да, потому что, ну, в любом случае мы друг от друга все можем черпать вдохновение. То есть вот я сейчас даже уже не вспомню месяц, потому что этих мероприятий очень много, но как раз вот получилось, ну, на примере вот всего этого, у нас кто-то из уже взрослого поколения, кто давно работали, увидели где-то информацию о том, что в городе у нас начинаются концерты при свечах. И в любом случае человек с инвалидностью, ну, допустим, там раз в месяц не сможет себе позволить тратить 3000, чтобы сходить на этот концерт с условием того, что он еще и не увидит всю эту красоту, все эти свечи, там 3000, 1000 свечей. И вот мы как раз, когда рассуждали на эту тему, потом так получилось, что нам тоже дали сколько-то билетов, мы сходили, мы подумали, а почему бы не попробовать это перенести?
4: На свой концерт.
6: на нашу, да, площадку, чтобы понять, насколько будет это интересно разной категории, да, людей, разной, как раз с разными нозологиями, включая как раз нашу специфику, это незрячих и слабовидящих. И у нас концерт прошел с успехом. У нас 405 посадочных мест. У нас некоторые люди стояли в проходах у дверей, потому что им не хватило места.
4: Ну, а как вы использовали работу тифлокомментатора? Или это было в тексте ведущих?
6: Как раз на первом мероприятии мы не стали звать тифлокомментатора, чтобы вообще посмотреть механику этого концерта, чтобы понять, насколько будет востребован этот человек. Но вот как раз ведущий, он и описывал, сколько свечей стоит, плюс-минус, как они расположены. И раз это все равно был концерт при свечах, то у нас был только вокал. Мы поговорили с нашим тифлокомментатором, она, в принципе, сказала, что... Вот такой концерт, когда просто концерт, достаточно слов ведущего, который описывает происходящее на сцене именно в свечах. Но я бы прописала как раз вот сюда, мы же все равно учимся все на своих ошибках. Пока ты не сделаешь, ты не поймешь, что ты сделал так, что не так. Я бы в текст ведущего, скорее всего, просто бы еще включила хотя бы описание, например, наряда, в котором выходит артист и будет исполнять сейчас песню. То есть помимо объявления, что на сцену выходит тот-то, тот-то, с таким-то произведением, еще бы описала, пока человек выходит и не началась музыка, в чем он к нам вышел.
4: Да, мне кажется, это можно включить в текст ведущего, если вы не привлекаете тифлокомментатора. Спасибо, Юль Федоровна. О планах мы поговорим чуть позже.
1: Сейчас мы вновь вернемся к представителям КСРК. И вопрос следующий. Гаджеты и цифровые технологии сегодня. Как современные технологии, смартфоны, программы озвучки, специальные приложения изменили творческий процесс для незрячих и изменили ли? Стало ли им проще учить тексты, осваивать, может быть, какие-то музыкальные навыки, не говоря уже о том, что имеет свое отношение к ориентированию в пространстве?
2: Ну, это, наверное, как раз напрямую касается меня. Я опять вернусь к своему коллективу. У меня в основном люди... более старшего возраста, но все активно пользуются современными смартфонами, диктофонами и другими техническими средствами реабилитации, которые на данный момент у нас есть. И если говорить о творческом процессе, то да, телефоны очень-очень хорошо, смартфоны современные помогают нам быстрее учить текст. Это нет необходимости переписывать текст по Брайлю, я его присылаю в чат в общий. И к репетиции уже люди приходят с выученным текстом. Я записываю на диктофон партии, опять же отправляю их в чат, и на ближайшей репетиции у меня коллектив уже примерно знает, что это за партии, примерно они их даже выучивают. Мне остается только уже вносить какие-то коррективы, ну и да, в дальнейшем уже эта работа долгая, это чистка партии, это спевки. То есть, опять же, вот смартфон упрощает очень в этом плане жизнь. Ну, про ориентирование это, я думаю, всем давно известно, да, что навигационные программы в смартфонах, они работают довольно-таки неплохо, и до последних событий незрячие и слабовидящие люди активно пользовались навигаторами. Сейчас, конечно, особенно в крупных городах, этот процесс немножко сложнее, но тем не менее все равно навигатор всегда приходит на выручку. И в общем, ну, возможности смартфонов, они, конечно, открывают перед незрячими, слабовидящими людьми огромные возможности, в том числе и творческие.
1: Продолжим. Я вот хотел бы сейчас к Анатолию Николаевичу обратиться. Вот мы все прекрасно помним времена, когда отдачу публики мы могли ощутить только по нахождению ее непосредственно в зале, да, во время мероприятия. Сейчас же в тот самый век интернета и цифровых технологий, есть возможность делать прямые эфиры. Вот я точно знаю, что Анатолий Николаевич очень внимательно к этому процессу всегда относился и относится. И вопрос следующий. Чувствуется ли обратная связь от зрителей из других городов, с регионов, да, которые раньше не могли быть причастны к тому или иному событию, которое проходит на площадке того же самого КСРК?
0: Спасибо, Саша. Мы с тобой, наверное, синхронно думаем, потому что когда только что сейчас говорил Сережа о гаджетах, обо всем остальном, я думал, что да, эта тема очень важна и нужна, но самая главная тема, это которую я в свое время имел смелость 7 почти лет тому назад поднять на совете директоров присутствие Владимира Васильевича Сипкина, и 7 лет назад меня просто не поняли и отложили этот вопрос до следующих времен. Директора сказали, об этом надо подумать. Это было 7, почти без малого 7 лет назад, и тема была отклонена. И теперь, слава богу, что мы пришли к этому пониманию, но я хочу сказать немножко о другом. Мы все это видим, мы все это понимаем. Я могу с огромным удовольствием, с огромным удовлетворением сказать, что, например, Ахинская организация на севере Сахалина теперь транслирует свои передачи. Северо-Сахалин, это даже не Южно-Сахалинск, это Северо-Сахалинская область, понимаете? Они оттуда делают свои передачи. А где-нибудь вот там в Смоленске или еще где-нибудь дальше, в том же Дагестане, сидит человек и смотрит, что происходит на Сахалине. Еще 5 лет назад мы просили людей подумать о том, что надо организовать трансляцию. Но немного регионов сегодня, где-то процентов 45-50, и то с натяжкой, включились в эту работу. Все остальные считают, что им это не нужно. Это я отвечаю на этот вопрос. Поэтому я еще раз призываю тех, кто меня слышит, и тех, кто еще услышит, о том, что помогите нам с этим. Это вопрос, который надо решать еще вперед долгие годы. Пока мы не получим соответствующего оборудования, пока мы не обучим людей, пока мы не научим людей транслировать там себя на местах, мы не будем знать о том, что происходит даже в соседнем регионе. И пока мы не воссоздадим совет по культуре новую, пока мы не организуем вот эту активность людей, к сожалению, это будет пробуксовывать. Хотя еще раз огромное спасибо и центральному управлению, и особенно вот ребятам, которые Саше, тебе и твоему аппарату, и всем вам, кто занимается и помогает нам заниматься этим делом, и КСРК людям, нашим айтишникам, за то, что они нам помогают тянуть этот огромный ВОЗ. Но пока это ВОЗ, понимаете, не от слов Всероссийского общества слепых, а вот тот тяжелый ВОЗ, который нам приходится вести.
4: Спасибо, Анатолий Николаевич. Важную тему вы подняли. Трансляции наших мероприятий, онлайн-трансляции, чтобы все могли в любой момент подключиться с разного региона и посмотреть, и быть ближе, знать о том, что происходит в соседнем регионе, научиться, может быть, какую-то идею подсмотреть.
1: Но я, в свою очередь, думаю, что после того, как выйдет у нас вот эта программа, которая потом пойдет во все регионы рассылкой, данная тема уже будет намного ярче освещена для всех, и многие ее услышат. И я надеюсь, что это возымеет свой результат, Анатолий Николаевич. Будем надеяться и рассчитывать на это.
6: Вообще, трансляция – это идеальный механизм работы в плане того, что все мероприятия, они уже кем-то когда-то были созданы. Ты можешь посмотреть, как работают другие регионы, переписать что-то на себя.
4: Ну и делиться, не замыкаться внутри себя, своего региона, а видеть, что происходит, чем живет ВОЗ. Да? Поэтому Анатолий Николаевич очень важную тему поднял. Людмила Николаевна, еще вопрос. Вернемся к специфике работы с незрячими в творческих коллективах. Вот Сергей Васильевич, я напомню, хор русской песни, девушки такие взрослые. У вас приблизительно среднего и чуть старшего, да, возраста коллектив, шоу-группа «Премьер». Это вокальный коллектив, который при этом еще и танцует. Вот специфика работы с незрячими, как вы справляетесь? Помогают ли вам здесь какие-то гаджеты? Какие-то наработки за такое количество лет вы много работаете в этой сфере. Поделитесь какими-то секретами, особенностями, может быть, для начинающих руководителей коллективов.
3: Ну, действительно, тема такая достаточно сложная. И не все в течение вот этих лет удалось все-таки удержать, чтобы хотелось удержать. У меня, к сожалению, сейчас прибавилось количество людей с первой группой. Поэтому стало сложнее работать. Изначально, конечно, мне было очень важно, чтобы это было что? Во-первых, чтобы это был действительно синтез жанров, и чтобы человек, который ко мне пришел, он действительно и пел, и танцевал, и чтобы вот эти навыки, как говорится, были у него ну, под рукой, да, потому что не может вокалист выходить на сцену, особенно эстрадник, и не двигаться, это, ну, это несерьезно, по теперешним требованиям вообще несерьезно. Плюс вторая такая тема была, это вот именно то самое сотворчество, и что важно у меня всегда, это первое, с чего начинается действительно вот какой-то номер, какой-то шаг вперед мы делаем всегда через то, что мы обсуждаем, нравится ли нам музыкальный материал, хотим ли мы вникать в тот танцевальный материал, который я предлагаю под него подкладывать, как будет выглядеть костюм, кто что может сделать к этому номеру. Опять-таки, вот собрать все вот эти вот навыки с людей, которые ходят в шоу-группу, не основные навыки пения и танца, да, а что-то еще. То есть так, чтобы каждый чувствовал себя ну, ценным человеком, без которого нельзя обойтись. Вот один из, наверное, таких вот моментов для меня очень важных.
5: Я добавлю. Вы знаете, вот мы проводили, когда сейчас 14-го у нас был, 4-го было открытие сезона, и у нас шоу-группа «Премьер» работала на танцевальной программе вместе, ну, в одной, как в одном как бы мероприятии, да, с такой с относительно молодой группой «Яркие созвездия». И я, честно говоря, немножко переживал за шоу-группу «Премьер», потому что, ну, и репертуар так у них был вроде бы, но был очень приятно удивлен, когда шоу-группа «Премьер» представила новую программу, веселую, танцевальную, с новыми песнями, новыми движениями. И вот этот тот подход, который вот сейчас вот Людмила Николаевна обозначила, это, ну, полная реализация творческих возможностей каждого участника, соединенная в какую-то общую идею, вот, которую Людмила генерирует. И вот, на мой взгляд, у них получается развиваться и как коллективу, и отдельно солистам и участникам этого коллектива. Поэтому я так даже, в общем, возгордился, да, то, что у нас есть вот такой коллектив, которому много лет, который работает в традиционном жанре, но тем не менее находит новые подходы, новые песни, новые решения. Поэтому это не просто так слова, да, это реальная работа, которая находит своего слушателя и зрителя.
3: Ну, и добавлю по поводу гаджетов, коли уж мы, как говорится, об этом заговорили. Да, вот то самое волшебное слово, которое произнес несколько раз Сергей, это чаты. Это, конечно, великолепная помощь в организационной работе. Да, кроме того, что это ускоряет очень серьезно донесение информации до членов коллектива. То есть это позволяет гораздо быстрее, ну, можно сказать так, всех построить, ввести в курс дела, что-то между занятиями решить, разрулить, переслать какие-то материалы, которые люди должны освоить. У кого-то что-то потерялось, у кого-то что-то есть. Зачастую не подозреваешь. Кто-то хочет обсудить пришедшую в голову идею. То есть все это очень серьезно помогает. Но я уже не говорю о том, что мы в последнее время делаем так, что я снимаю для танцевального, например, занятия какие-то ролики, которые, опять же, выкладываются в этот чат. И те, кто могут это смотреть, они приходят, они смотрят это, они приходят на занятия уже подготовленные. И что мне, вот, собственно говоря, очень помогает в моей группе, это то, что у меня, кроме того, что я всегда могу надеяться на то, что человек более видящий, скажем так, со второй группой, спокойно, по моей просьбе или по собственной инициативе, возьмет отстающего, отведет его, как говорится, в сторону, если данная часть занятия, которая идет у меня, не касается его, и поможет ему догнать, что-то доучить, что-то объяснить. более подробно, потому что человеку, например, с первой группой, конечно, осваивать движение гораздо сложнее, объяснять их гораздо дольше, то есть чисто, как говорится, вербально даже на это уходит очень большое количество времени. Поэтому я просто вот благодарна своим ребятам за то, что это вот идет такая, ну, поступенная, наверное, да, передача информации, когда все помогают педагогу, руководителю, вот достигать той общей цели, опять же, о которой я говорила.
6: Смотрите, вот сейчас говорили про технологии, про чат и как раз про проблему с трансляциями. И тут как раз я сказала, что это идеальный инструмент. А если попробовать объединить все наши региональные организации и дворцы в один чат по одному представителю, и чтобы там каждый. Вот у меня, например, завтра будет концерт, я скинула туда ссылку. Тому, кому интересно, он в любом случае будет смотреть. Но это повысит информативность каждой группы, если мы уже хотя бы 81 человек в чате посмотрят эту запись. Допустим, я не всех знаю, я не могу, да, у кого-то конкретно спросить про какое-то мероприятие. А здесь, посмотрев, например, как какой-то город провел какое-то мероприятие, оно меня заинтересовало, и я как раз бы хотела его перенести в свой регион, я уже напрямую могу написать этому человеку, не в чате, потому что, скорее всего, 80 человек вообще не заинтересуются этой темой, да, а непосредственно написать организаторам.
4: Личные сообщения, да.
6: Да, и сразу же уже узнать и о том, с какими проблемами столкнулись, сколько было бюджета затрачено, что еще было сделать, и я уже перемоделирую и могу сформировать, ну, как бы другое мероприятие под себя, но по основам кого-либо. Про конкурс красоты, что почему сложно сюда приглашать здоровых? Потому что, когда мы только начали прорабатывать эту тему, наши все здоровые девочки сразу же сказали, что мы не будем, это не то соревнование, где можно поставить в один ряд здорового человека с инвалидностью. Мы здесь заставляли участвовать, вот и положу руку на сердце, мы заставляли здоровых девчонок участвовать в этом мероприятии. В прошлом году никто из здоровых не захотел, потому что многие считают, что это неуважение стоять именно в конкурсе красоты на одном уровне с девочками с разными нозологиями. То есть пропадает именно здравая конкуренция в этом плане. Это могут быть любые конкурсы, где могут участвовать, но не конкурс красоты. Про как раз привлечение других регионов. Вот смотрите, мы сейчас... Чтобы этот вообще конкурс красоты стал неким нашим продуктом, который мы у себя организуем, нужно вначале набить хорошие шишки на коленках, учесть все нюансы. Чтобы тиражировать его на всю Россию и приглашать уже участниц со всей России, мы должны продумать каждый момент, каждый нюанс. Даже 3 года, 4 уже, получается, организуя это мероприятие, у нас очень много косяков. А хочется показать как раз уже что-то красивое, что привлекало бы и дальше. Вот в следующем году мы планируем, что все-таки турслет, который проводится у нас, на который мы приглашали Наталью Паницкую, и она осталась в восторге, мы уже хотим предложить близлежащим регионам хотя бы к нам присоединиться. То есть совсем рядом с нами Челябинск. Они тоже у себя проводят турслеты. И им эта тема интересна. То есть мы пытаемся узнать у регионов, кому было бы комфортно к нам приехать и поучаствовать. То есть вот ту же Казань, но у нас локация не очень друг другу удобная, потому что добраться, оттащить с собой все снаряжение с какого-то далекого края, сами понимаете, что это тяжело. У нас на наш турслет собирается 100 участников, то есть это только наши с местных организаций. И обеспечить всех туристическим снаряжением, ну, к сожалению, это никак не получится. Это я просто привожу пример вот на подобии одного мероприятия. То есть все равно ты смотришь, чтобы это были близлежащие регионы. Если, например, даже по нашим местным организациям, я скажу, в интеллектуальных играх принимают участие не все, потому что все-таки интеллектуальное не всем, да, заходит. Но как раз, например, на турслет едет большинство, потому что люди за спорт. Здесь точно так же. Я вот какие положения вижу и раньше видела. Мы почти на все мероприятия ездили, ездим и будем ездить. Потому что достаточно разноплановые наши составы, и одним интересно одно, другим другое.
1: Хочу, наверное, подытожить, что в любом случае, несмотря ни на что, на какую-то похожесть, может быть, мероприятий, мы ни в коем случае никогда не были и не будем конкурентами, мы все делаем одно общее дело, и будем продолжать его делать дальше. И что хочется сказать, что с интересными людьми за интересные беседы время летит незаметно. И, собственно говоря, наше время, наша программа под названием «Открытый диалог» тоже подходит к своему логическому завершению. В свою очередь, что хочется сказать? Хочется, во-первых, сказать спасибо за уделенное время, что приняли сегодня участие в этом процессе. Отдельное спасибо каждому. Люба Федоровна, отдельно вам спасибо за то, что нашли время и подключились из региона к нам.
4: Я надеюсь, Александр.